Песнь песней любили многие святые. Мне ли с ними равняться? С другой стороны, что мне остается? Да я и не могу играть на их уровне, но могу вступить в ту же игру. Песнь песней о любви, любовь для каждого. А вот еще одна странность. Только в этой одной из библейских книг, кроме краткого извода из Сфири, ни разу не упоминается Бог. Как же ее любили святые? На это ответить легко. Бог здесь везде. Он — жених, Соломон, царь. Книга эта самая личная в Библии. В ней описана цель жизни, которую мы увидели в конце Иова — встреча и брак с Богом. Вот высочайшая надежда, счастливейшее стремление, последняя глава нашей повести. Кроме того, это ключ к Библии. Конечно, Библия — книги о жизни, самые реалистические книги в мире. Суть жизни — любовь. Вся Библия — любовная повесть. Здесь, в жизни, за детективом, эпосом, трагедией, комедией, фарсом, всегда лежит повесть о любви. Повесть двойная. Она и вертикальна, и горизонтальна. Две величайшие заповеди велят нам любить Бога и любить ближнего. Вот и повесть можно толковать в двух планах — небесном и земном. Жених — это Бог, но и каждый человек, мужчина, буквально каждый. Невеста — душа, но и каждая женщина. Толкуя символически хотя бы один стих, мы не уходим от прямого толкования. Многие удивлялись, почему эту книгу считают лучшей из любовных поэм. Вероятно, в ней больше, чем видит неискушенный глаз. Чтобы увидеть все, или почти все, нужно бинокулярное зрение влюбленного или увеличительное стекло поэта. Тогда открываются высоты и глубины изумительной красоты. Вот некоторые из них. Самое очевидное сказано в заглавии. Любовь — это песнь. Конечно, это образ, символ. В буквальном смысле любовь не песня, хотя и выражает себя в такой форме. Что же этот образ значит? Бог есть любовь. Музыка — язык любви. Значит, музыка — язык Бога. Он глубже слов. Доводилось вам чувствовать это, слушая музыку. Если она прекрасна, нам не то что хорошо, мы ощущаем какую-то глубокую истину, которую не передашь словами. Перевести музыку в слово никогда не удается. То же самое и с любовью. Она, как и музыка, не только субъективна, но и объективна, таинственна, полна значений, которых не выразишь в словах. Должно быть, музыка и была тем языком, на котором говорил Бог, творя мир. Нам, нынешним, кажется, что музыка придумана. Придумана позже слов, как украшение. Но я думаю, что было иначе. Речь развилась из музыки. Песня — неприукрашенные стихи. Стихи — неприукрашенная проза. Проза — затвердевшие стихи. Стихи — затвердевшая песня. А думаю я так потому, что вначале было слово. Слово — это Бог. Бог — это любовь. Любовь — не речь, но песнь. Мы и не говорим о любовной речи, только о любовной песне. И так вначале была песнь. Книга о ней уходит глубже бытия, в вечные недра Троицы.

Даже в самом названии сказано, что любовь – величайшая из песен. У древних евреев не было превосходной степени, и они говорили «царь царей» или «песнь песней». Что же это значит? Во-первых, то, что любовь ценнее всего. Тут так и сказано: «Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Любовь не купишь. Таких ценностей нет, ее не на что обменять». Песнь песней предвосхищает первое послание к Коринфянам, но любовь из них больше. Однако, мне кажется, есть и второе значение. Любовь просто больше по размеру. Она объемлет все. Мы — ноты в Господней симфонии. Когда мы слушаем только себя или еще несколько нот, это не музыка и не любовь. Когда же мы отойдем и услышим целое, все встанет на место. Конечно, сами мы отступить, отойти не можем. Как обрести нам Божий взгляд, если Он его даст? Вот Он его и дает в «Песне песней». Образ этот необычайно важен, и важен практически. Если вы слышите только бессмысленный шум, вы в суете экклесиаста. Если вы слышите музыку, вы в «Песне песней». Тем и мучителен вопрос Иова: что это, музыка или шум, суета или любовь? Поэма написана в виде беседы. Жених и невеста поют друг другу по очереди, потому что любовь, беседа и есть. Форма великой поэмы едина с содержанием. Форма — средство, весть — цель. Есть только три важных вести, три житейских философии. Согласно атеизму, говорит один человек, и говорить ему не с кем. Согласно пантеизму, говорит один только Бог. Собеседника тварного мира свободных душ у него нет. А вот теизм предполагает беседу, диалог между Творцом и тварью. Таким образом, беседа влюбленных знаменует особый философский взгляд на жизнь. Не случайно любовная поэзия гораздо богаче в странах теизма, чем в атеистических и пантеистических. Мало того, беседа мужчины и женщины отражает беседу внутри самого Творца, между его лицами. Жизнь — это беседа, потому что в ней изображается Бог. Внутренняя его жизнь — любовная беседа. Этого и не видит пантеизм. Быть с кем-то — самая сущность того, что именуется «быть». Такая связь не случайна, она не внешняя, как время или пространство. В список существенных свойств бытия входит не только единичность, но и множественность, не только тождественность себе, но и связь с другим, не только истина, добро, красота, но и любовь, хотя бы в самой простой форме, обернутости к другому. Простой разговор выражает высочайшую из тайн. В физическом мире вечного движения нет, в духовном есть. Это любовь. Чем больше мы любим, тем больше любят нас. Чем больше любят нас, тем больше мы любим. Любви нет внешнего предела. Если она ослабевает, то от внутренних причин. Здесь, в «Песне песней», это выражено в том, что стихи взбираются все выше.
Чем больше любит один, тем больше любит другой. И так все время. Он говорит, что она — лилия между терниями. Она отвечает, что он — яблонь между деревьями. Он говорит, ты прекрасна. Она откликается. Они подпевают друг другу, подхватывают, не давая любви отяжелеть. Любовь — главная сила Вселенной, превосходит другие силы и законы. Энергия любви не гаснет, но возрастает. Вот почему рай никогда не наскучит. Вот как спасешься от скуки здесь, на земле. Любовь кажется нам каким-то продуктом жизни. Животные как бы выделяют животную любовь, а мы — люди человеческую, Бог — божественную. Да, у животных любовь рождает жизнь. Однако сама она — не живое существо. А вот у Бога все не так. Любовь живая — это Святой Дух. Любовь между отцом и сыном так сильна, так жива, что живет своей жизнью. Человеческая любовь похожа на животную и на божественную. Чтобы родить живое существо, ей нужен механизм биологического размножения. Но и сама она живая. Она не отдельная личность, как Святой Дух, но и не внутреннее чувство. Все мифологии видели ее богом или богиней, которые могут нами владеть. Почему же? Если мы достаточно стары, чтобы помнить голливудский штамп, мы повторяем «это сильнее нас». Опять почему же? Для чувства эти слова не подходят. Но если любовь не только в нас, но и вне нас, между нами, они понятны, она живая. Поэтому «Песнь песней», как почти все любовные стихи, сравнивает любовь с чем-нибудь живым, а то и растущим, с садом, с виноградником, с живой водой. Любовь растет, как растение, и не только в нас. У нее есть своя жизнь, ведь она — Божье семя, посаженное в наших душах. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

Любовь — это благая весть, хорошая новость. Она обещает нам счастье. Даже Фрейд догадался об этом и разделил основные силы души, психики на два рода. Эрос — сила жизни, тянет нас вперед. Танатос — сила смерти, тащит назад в утробу. Для Фрейда в нас непрестанно борются эти силы. Так в мысли атеиста и имморалиста отразились представления его предков о битве между жизнью и смертью, послушанием Богу и непослушанием. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, глава 30, стих 19. Драма песни песни, как и драма жизни, — это выбор между Эросом и Танатосом, между «да» и «нет», единственно возможными ответами на благую весть. Возлюбленный обещает тайные и дивные вещи. Поверит ли ему невеста? Выберет ли жизнь? «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало. И голос горлицы слышен в земле нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. В ответ надо выйти из прошлого, из тьмы и смерти, сна и утробы. Позже невеста никак не проснется и не отвечает вовремя жениху. Он оставляет ее плакать, страдать, искать его. В раю не спят. Сон — образ смерти. Нет сна и в любви. Все образы здесь утренние, не ночные. День дышит, и убегают тени. Любовь — благая весть, ибо она живая. Любовь — не абстрактный идеал, а приглашение на свадьбу. Не мы спешим к ней, а она к нам. Не мы зажигаем ее, она возжигает нас, как фонарщик. Образы песни песни поразительны. В них нет ни слабости, ни сладости. Они сильны и деятельны, как в эпосе о битвах. Какую женщину сравнивали с войском? А тут кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Это женщина, не мужчина. Грозна не значит страшна. Тут священный трепет почтения. В невесте нет привычной женственной слабости. Она не поникшая фиалка. И жениху это не нужно. Оба деятельны. Он по-мужски, она по-женски. Невеста как заря, а заря здесь тоже грозная. Когда жених, наш Бог, приходит к нам, мы не падаем, а выпрямляемся. Не гаснем, а зажигаемся, не никнем, но оживаем. В дуэте второй голос не слабее первого. Любовь не ленива. Она поет дуэт, а пение — работа. Радостная, но работа. Влюбленные поддаются любви. Они пассивны, но любовь их угаснет, если они не будут трудиться, хранить ее и растить. Невеста поет: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его».
Она ищет любовь, ищет Бога. Это нелегкий труд. Тут приходится ходить пешком, как в старину. Нынешний мир только и говорит, что о любви. Но он ее практически добил. Прочный брак — не правило, а редкость, не говоря уж о счастливом, тем более радостном. Любовь плохо растет, почва истощилась. Может быть, она и не была богатой, но люди хотя бы знали, что ее надо обрабатывать. А труд предполагает жертву. Предполагает он и терпение, которое особенно редко в нашей любви, похожей на полуфабрикат. Без терпения не вырастешь яблоню, нет яблок в пакетиках. Фрейд считает, что у нас две основных потребности — любовь и труд. Это мудро, хотя я не думаю, что он мог бы мудро объяснить, что он имеет в виду. Но труд и любовь едины. Труд принесет очень мало, если в него не вложишь любовь, и любовь без труда увянет. Кьеркегор говорил, что для христиан любовь не чувство, как для романтиков, а дела. Поэтому Христос и велит нам любить, только дурак велел бы испытывать некое чувство. Самое странное, что любовь еще и отдых. Она и будничный день, и день Господень. Христос говорил именно об этом, когда объяснял фарисеям, почему исцеляет в субботу. Он сказал, что Отец работает, а потому работает и Он. Остановиться Он не может, как Отец не останавливается, ибо в этом труде сама Его жизнь. Причем же здесь земные супруги, при том, что они участвуют в Божьей любви. Сын, как Отец. Христианин как сын. Совершая труд любви, мы соответствуем двум природам Христа — божественной и человеческой, вечной и временной, субботе и будням. Другая странность любви в том, что она кисло-сладкая, точнее, горько-сладкая. Сама ее сладость горька, а горечь сладостна. Оба эти свойства неотъемлемы от стремления. Стремясь к чему-то, мы мучаемся, ведь цели стремления еще нет. Но и как-то странно радуемся. Стремиться к Богу лучше, чем иметь весь мир. Такое стремление лучше всех обладаний. Невеста начинает свою партию с сослагательного наклонения. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Желание ее осуществляется только в конце, но само оно подобно свершению. Сама тоска по раю, как рай. Дмитрий Карамазов говорит Богу, что будет петь ему песнь радости даже из ада, и он преобразит в рай этот ад — или сибирскую каторгу. Песнь любви созидает рай. Любовь Божья хороша не тем, что она в раю. Это рай хорош тем, что в нем Божья любовь.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами опять иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем с вами беседы по истории православного монашества. И сегодня мы продолжим рассказывать об истории русского православного монашества. В прошлый раз мы говорили о споре, знаменитом споре Иосифлян и Нестяжателей, о преподобном Иосифе Волоцком и о преподобном Ниле Сорском, главе движения Нестяжателей. Они жили в XV веке, и в XVI веке продолжалась такая дискуссия о том, как должны существовать, как должны жить не только монастыри, но и в целом церковь, в чем должна быть сущность и ее бытия, какой должен быть образ взаимоотношения церкви и государства. Вот на самом деле такой очень глубокий и актуальный спор между иосифлянами и нестяжателями. И история по-разному отвечала на него. Если в начале XVI века видимым образом победила, ну, так можно это назвать, да, партия иосифлян, когда за церковью и за монастырями было признано официально государством право владеть имуществом, то спустя какое-то время, это уже XVIII век, ну, уже и в XVII веке такие попытки были. Да и, собственно, сам этот спор, он уже был первой попыткой государства забрать обширные монастырские владения, но такая неудачная попытка. Действительно, вот иосифляне, то есть партия людей, которые ратовали за владение церковью обширными земельными владениями, угодьями, для того, чтобы церковь могла осуществлять свою деятельность, как просветительскую, так и социальную, миссионерскую деятельность, и быть весомой, значимой силой в государстве, в мире всем, так сказать. В то же время нестяжатели говорили о том, что церковь должна возвещать, и монастыри должны являть собой высокий идеал евангельской простоты и нестяжания, довольствоваться самым необходимым и малым, и возвещать о царстве, которое грядет, по минимуму участвуя в делах царства сего. Вот такие два очень разные подхода к роли церкви, монастырей, монашества. Об этом мы говорили в прошлый раз более подробно. Сегодня же мы продолжим путешествие по векам российской истории монашества и поговорим о монастырях, монашестве уже, скажем так, с конца XVI и до конца XVII века, от Смутного времени до патриарха Никон. Конечно, нужно упомянуть, что Смутному времени также предшествовала бурная эпоха в жизни государства и, разумеется, в жизни церкви. Это долгое царствование царя Иоанна Грозного. Опять же, очень противоречиво оценивают современные люди его деяния. С одной стороны, увеличение территорий, завоевание царств окружающих под власть Москвы. С другой стороны, такое явление, как опричнина, множественные казни внутри государства, расправа и вообще противоречивая вторая половина царства Ивана Грозного, его, с одной стороны, благоволение, благотворение церкви, жертвы большие он делал на монастыри, с другой стороны, казни, мы вспоминаем тут и святителя Филиппа, который был смещен и осужден, и Малютой Скуратовым был задушен, вступив в конфликт с царем Иваном Грозным. Вспоминаем мы и преподобного мученика Корнилия, игумена Псково-Печерского, да, и множество-множество других примеров, скажем так, неоднозначной церковной жизни в то время. Ну, вспомнить только новгородские земли, которые были просто опустошены опричниками, и на памятнике тысячелетия Руси, который сооружен был в XIX веке в новгородском Кремле, мы не найдем среди деятелей царя Ивана Грозного. Но оставим его позади, оставим также фигуру Бориса Годунова и перейдем в Смутное время и далее первые Романовы, цари. Конечно, уже от этого времени до нас дошли множество различных источников, как и документальных, так и археологические, и разного вида, поэтому написаны громаднейшие тома по истории монашества, монастырей, разных аспектов их жизни в это время. Монашество продолжало развиваться, колонизировались целые территории монахами, основывались большие обители, продолжали свое существование монастыри, основанные в предыдущие века, и места когда-то пустынников, преподобных отцов 15 века и 16, в 17 веке эти места были заселены новыми поколениями иноков. Поэтому мы будем следовать такому принципу. Мы просто поговорим о некоторых преподобных святых монахах и таким образом коснемся разных аспектов истории монашества в 17 веке. Ну, раз уже мы затронули тему Соловков, тут можно упомянуть о первоначальниках соловецких, которые относятся к более раннему времени, о которых мы, в общем-то, не упоминали. Это Зосимы, Савати, Герман Соловецкий. Такая вот колонизация русского севера происходила в предыдущие века. И вот уже в нашем интересующем нас 17 веке прославленный игумен, помимо упомянутого нами святителя Филиппа, это 16 век, в 17 веке, игумен Иринарх Соловецкий, преподобный Иринарх. Он стал игуменом Соловецкого монастыря в 1614 году по воле царя Михаила Федоровича. И он много потрудился над созиданием обители. И такая черта, одна из характерных черт его игуменства, это то, что во время войны с шведами в монастыре были воздвигнуты и обновлены очень такие фундаментальные укрепления, и монастырем содержалось более 1000 войска для обороны этой богатейшей северной обители, северного форпоста монашества, но и государства российского. Соловецкий монастырь на протяжении столетий выдержал не одну осаду и обстреливался и шведами, и англичанами уже позже, во время Крымской войны. Вот в период игуменства святого Иринарха прославился также еще один преподобный Соловецкий, преподобный Елеазар Анзерский, который основал Свято-Троицкий скит на острове Анзер. Преподобный Иринарх постриг монашество преподобного Елеазара, который сам происходил из купеческой семьи и в очень раннем возрасте поступил в Соловецкий монастырь. В монастыре преподобный Елеазар учился резьбе по дереву, а в 1612 году он поселился на Анзерском острове. Ну, остров Анзер, это вообще Соловки, это Соловецкий архипелаг, это множество островов. Зимой сейчас вообще туда затруднительно, только вертолеты вот в наше время. Поэтому и в наше время это достаточно аскетическое, труднодоступное место, а уж в то время это тем более была такая настоящая пустыня. Ну вот преподобный Елеазар поселился в этой пустыне, изготавливал деревянную посуду, обменивал ее у рыбаков на продукты. Через несколько лет он построил себе келью, часовню, и постепенно стал собираться братья вокруг него. Он установил правила анахоретного монашества, отшельнического, таким образом, что кельи были построены на расстоянии одной версты друг от друга. А монахи собирались вместе только накануне воскресного дня или больших праздников для совершения совместного богослужения. И таким образом большую часть жизни они проводили в совершенном отшельничестве. То есть это более строгая форма по отношению к скитскому образу. Как вы помните, по уставу преподобного Нила Сорского, кельи в скиту были на расстоянии брошенного камня. То есть, в общем-то, их можно было видеть, конечно же, просто нельзя было слышать, что происходит. Но все-таки это гораздо более ярко выраженный образ единства в скитском житии. Здесь момент отшельнического жития гораздо более ярко выражен. Но в то же время вот она включала в том числе собрание братьев для богослужения вместе. То есть это не полное отшельничество, не полное пустынничество. Преподобный Елеазар Анзерский вошел, можно сказать так, вот и в историю не только Соловецкого монастыря или как основатель Анзерского скита, а вошел также и в историю всего государства российского, прежде всего тем, что одним из его послушников и пострижников его был и Никита Минин, будущий патриарх Никон. Вот он именно там, у преподобного Елеазара, начинал свой монашеский путь. Никон фигура, опять же, очень противоречивая. Человек очень искренний, горячий, честолюбивый и очень сильная натура. При этом преподобный Элиазар имел некое видение, в котором провидел будущее этого молодого монаха. Но также и особенно преподобный Елеазар известен тем, что по его молитве у царя Михаила Федоровича, первого царя династии Романовых, был рожден наследник Алексей Михайлович. И память об этом сохранилась среди Романовых вплоть до времени Петра I. Петр, он тоже не раз посещал Соловки, он любил очень Соловки. Но Петр закрыл большинство скитов, но скит на Анзере, скит преподобного Елеазара, имел особый иммунитет, как сыгравший большую роль в жизни правящей династии и продолжении ее рода. А преподобного Елеазара специально для такой молитвы возили в Москву. Неизвестно, выпустили бы его оттуда, если бы его молитва не исполнилась. Конечно, говоря о монашестве начала XVII века, мы не можем не упомянуть имени преподобного Дионисия Радонежского. Дионисий Радонежский, игумен Троицы Сергиева монастыря, архимандрит Троицы Сергиевой лавры. Он был поставлен в 1605 году казначеем, а в 1607 архимандритом Троицы Сергиева монастыря. Уже на тот момент это, конечно, большая лавра, еще один форпост русского государства, который в смутном времени сыграл большую роль. И в том числе вот сам преподобный Дионисий был одним из вдохновителей преодоления смуты, объединения русских людей в борьбе с иноземными захватчиками, с поляками. Роль преподобного Дионисия здесь была огромна. Ну, нужно сказать, что свою такую бесстрашную исповедническую деятельность преподобный Дионисий вот во времена смутного времени прежде всего явил тем, что когда низложенный патриарх Иов был привезен в монастырь по приказу Лжедмитрия I, Дионисий оказал ему очень теплый прием и почтил старца также и по смерти, поставив памятник на его могиле. Это было вопреки предписаниям Лжедмитрия. Но это еще было до его назначения в Троице Сергиевой лавре, где он был поставлен архимандритом в 1610 году. Потому что патриарх Иов после низложения был сослан в Свято-Успенский монастырь в Старице. Именно там он и скончался, и там его принимал преподобный Дионисий. А вот в 1610 году Дионисий был поставлен архимандритом Троицы Сергиевого монастыря. Незадолго до этого была знаменитая осада Троицы Сергиевого монастыря войсками поляков и некоторых русских бояр. После того, как преподобный Дионисий был поставлен игуменом, он развернул очень большую деятельность, прежде всего социальную. Он многим людям помогал, открыл больницы. Но и прежде всего он был известен со старцем Авраамием Палицыным. Известен был тем, что он рассылал грамоты в разные города, призывая к объединению русских людей в борьбе с врагом и оказанию посильной помощи ополчению. Его благословение русским войскам, первому и второму ополчению, и молитва на лобном месте перед решающим штурмом Кремля в 1612 году также вот вошли в историю окончания преодоления смуты. Также преподобный Дионисий участвовал в венчании на царство первого царя Михаила Федоровича. Но далее, буквально вот через несколько лет, он претерпел очень большие испытания, потому что он получил послушание по исправлению требника. Еще с рядом старцев, которые использовали разные источники и стали исправлять. На это ушло несколько, там, может быть, с 1616 по 1618 год. И исправления, внесенные ими, были осуждены, и преподобного Дионисия запретили в служение, сняли, заключили. Он претерпел большие издевательства, были упорные споры, и он все-таки был лишен и причастия, и подвергнут побоям, и требовали для снятия вот этого всего поругания от него уплаты штрафа в размере 500 рублей. Но Дионисий отказался признать свою вину. отказался выплатить требуемую сумму. И он был отправлен на смирение, как тогда говорили, в Новоспасский монастырь в качестве заключенного. Но очень вскоре, прошло менее года, дело было пересмотрено, и преподобный Дионисий был оправдан и смог вернуться в Троице-Сергиев монастырь. Все его исправления были приняты тогда патриархом Филаретом. И преподобный Дионисий еще много потрудился на благо церкви. Такая вот жизнь преподобного монаха, да, переплетенная с жизнью государства и судьбами его, в то же время человек очень искренний, и человек, который не пошел по легкому пути, а пошел по пути исповедничества. И Господь не посрамил его надежды. Среди святых 17 века есть святые, может быть, менее известные, менее центральные, что ли. Можно упомянуть преподобного Макария Жабынского. Он тоже прошел через это смутное время, был насельником Жабынской пустыни. И вот эта Жабынская пустыня в 1615 году была разорена польским войском пана Лисовского. Остались одни развалины. Преподобный Макарий уже был старец в то время, и после разорения обители он пришел и стал буквально из руин восстанавливать обитель. И вокруг него собралась братья. И более того, такой интересный эпизод, говорящий очень много о его духовной высоте. Главная характерная черта христиан всегда это любовь к врагам. Любите врагов ваших. В житии преподобного Макария Жабынского один из эпизодов ярко свидетельствует о том, что он имел именно вот эту вот любовь к врагам, потому что после уже ухода войск Лисовского, которые разорили его монастырь, и преподобный уже вернулся на пепелище, то он обнаружил возле монастыря раненого поляка. И преподобный помог ему. И по его молитве чудесным образом Господь явил источник воды, который удалил жажду этого поляка и, возможно, исцелил ему, дал ему силы. Говоря о святых XVII века, что необходимо упомянуть еще одного святого этого времени. Это преподобный Иов Почаевский. Почаевский монастырь, Почаевская лавра сейчас, такой форпост православия в Западной Украине. Преподобный Иов прожил 100 лет. У него фамилия была очень интересная — Железо. Вот его звали в миру Иван Иванович Железо. И действительно, он явил такую вот железную веру, как обыгрывается в песнопениях ему посвященных. Интересно, что он поступил в монастырь в Галиции в возрасте 10 лет. И уже в 12 лет он принял монашеский постриг с именем Иов. А уже когда достиг совершеннолетия, то был рукоположен в иеромонаха. Такое вот очень раннее призвание. Прежде всего, это свидетельство натуры преподобного Иова, цельный, устремленный к Господу. Весь пыл своей юношеской любви он принес Господу. И до глубокой старости, как мы упомянули, преподобный Иов стал в итоге настоятелем Дубинского крестного монастыря. Он был во владениях знаменитого князя Константина Острожского, защитника православия. В то время большое было противостояние между католиками и православными. Была территория Речи Посполитой, и исторически, это, в общем-то, русские земли населялись православными людьми, но власть перешла в этих землях полякам, католикам, и всеми возможными путями местное население пытались вот обратить, ассимилировать в католическую веру. Этому противодействовали некоторые из имущих людей, вот одним из таких главных вождей православия, имущих, очень богатых, влиятельных, был князь Константин Острожский. Тут, конечно, необходимо упомянуть, что преподобный Иов был не только ревностным монахом, но и покровителем просветительской деятельности. Знаменитый первопечатник Иван Федоров, который напечатал известную Острожскую Библию, это первую полную славянскую Библию, он как раз свою деятельность осуществлял в типографии князя Константина Острожского и в монастыре, где игуменом был преподобный Иов. Однако активная просветительская деятельность в защиту православия властями была с большим недовольством встречена, и результатом явилось то, что преподобному Иову пришлось удалиться и искать уединение в окрестности Почаевской горы, где он жил в пещере. Пещера эта до сего дня известна, где он подвязался, где ему явилась Пресвятая Богородица. И неподалеку уже существовал небольшой монастырь. И братья этого монастыря, Почаевская обитель, которая уже на тот момент существовала, они видели благочестие преподобного Иова и попросили его стать игуменом своего монастыря. Именно он ввел в монастыре строгий общежительный устав, начал активную деятельность, возвел новые стены, построил собор, множество церквей и основал знаменитую Почаевскую типографию. Вот такой удивительно святой преподобный Иов. Вот мы с вами упомянули имена некоторых выдающихся отцов преподобных, которые подвязались в 17 веке, в веке полном разных бурных событий в разных частях исторической Руси, да, и на далеком севере, и в Галиции, и в Центральной России, в монастыре преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре. Все это сочетается и гармонично сочетается в жизни монахов, когда иерархия жизни выстроена правильно, когда во главе угла стоит, конечно, Евангелие, заветы служения ближним, любовь ко всем людям без исключения, включая врагов, и молитва за весь мир. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, а в следующий раз мы поговорим о монашестве в 18 веке. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за внимание. Храни вас всех, Господь и Матерь Божия, до следующих встреч. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучала пьеса «Собор» Августина Бариуса Монгаре.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был невеселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. «Ты не в постели? Вот чудо!» — сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше. «Пора, Алексей Александрович!» — проговорила она из-за двери.
1: «Анна, мне нужно поговорить с тобой».
0: «Со мной?» — сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него.
1: «Да».
0: «Что же это такое? О чем это?» — спросила она, садясь. «Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать». Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя одетую в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее.
1: «Анна, я должен предостеречь тебя», — сказал он.
0: «Предостеречь?» — сказала она. «В чем?»
1: Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее, знавшего, что когда он ложился 5 минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе, она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: «Да, закрыто, и это так должно быть, и будет вперед». Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым.

может быть, ключ еще найдется, думал Алексей Александрович. Я хочу предостеречь тебя в том, сказал он тихим голосом, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским, он твердо и с спокойной расстановкой выговорил это имя, обратил на себя внимание. Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своей непроницаемостью глаза, и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов. «Ты всегда так», — отвечала она, как будто совершенно не понимая его, и из-за всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. «То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет?» Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими. «Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю», — сказала она. «Анна, ты ли это?» — сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук. «Да что же это такое?» — сказала она с таким искренним и комическим удивлением. «Что тебе от меня надо?» Алексей Александрович помолчал и потер рукой лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемой им какой-то стеной. «Я вот что намерен сказать», — продолжал он холодно и спокойно, — «и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным, и никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать». «Решительно ничего не понимаю», — сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно», — подумала она. «Но в обществе заметили, и это тревожит его». «Ты нездоров, Алексей Александрович», — прибавила она, встала и хотела уйти в дверь. Но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее. Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, на бок, начала своей быстрой рукой выбирать шпильки. «Ну-с, я слушаю, что будет?» — проговорила она спокойно и насмешливо. «И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело». Она говорила и удивлялась тому натурально спокойному, верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла. «Входить во все подробности твоих чувств я не имею права, и вообще считаю это бесполезным и даже вредным», — начал Алексей Александрович. «Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства — это дело твоей совести. Но я обязан пред тобою, пред собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана. И связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару». «Ничего не понимаю. Ах, Боже мой! И как мне на беду спать хочется!» — сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки. «Анна, ради Бога, не говори так!» — сказал он кротко. «Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя». На мгновение лицо ее опустилось и потухла насмешливая искра во взгляде, но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала: «Любит? Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь». «Алексей Александрович, право, я не понимаю», — сказала она. «Определи, что ты находишь». «Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя».
Но я говорю не о себе. Главные лица тут наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова. Может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать. И если сердце тебе говорит, высказать мне... Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил. «Мне нечего говорить. Да и...» — вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку. «Право, пора спать». Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню. Когда она вошла в спальню, он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит. Ей хотелось этого. Но он молчал. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о нем. Она думала о другом, она видела его и чувствовала, как ее сердце при этой мысли наполнялось волнением и преступной радостью. Вдруг она услыхала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился. Переждав два дыхания, свист раздался с новой спокойной ровностью. «Поздно, поздно, уж поздно!» — прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно, с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела. С этого вечера началась новая жизнь для Алексея Александровича и для его жены. Ничего особенного не случилось. Анна, как всегда, ездила в свет, особенно часто бывала у княгини Бетси и встречалась везде с Вронским. Алексей Александрович видел это, но ничего не мог сделать. На все попытки его вызвать ее на объяснение, она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились. Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности, тот чувствовал себя бессильным. Как бык, покорно опустив голову, он ждал обуха, который он чувствовал, был над ним поднят. Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротою, нежностью, убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться. И он каждый день собирался говорить с ней. Но каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном подшучивания над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей.

То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было невозможной, ужасной и тем более обворожительной мечтой счастья, это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная в чем и чем. «Анна! Анна!» — говорил он дрожащим голосом. «Анна, ради Бога!» Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову. И она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол к его ногам. Она упала бы на ковер, если бы он не держал ее. «Боже мой, прости меня!» — всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки. Она чувствовала себя столь преступную и виноватую, что ей оставалось только унижаться и просить прощения. А в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этой страшной ценой стыда. Стыд пред духовную наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью бросается убийца на это тело и тащит, и режет его. Так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и это одна рука, которая будет всегда моею, рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колено и хотел видеть ее лицо, но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко. «Все кончено», — сказала она, — «у меня ничего нет, кроме тебя. Помни это. Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья...» «Какое счастье!» С отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. «Ради Бога, ни слова больше!» Она быстро встала и отстранилась от него. «Ни слова больше!» — повторила она, и с странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь, и не хотела говорить об этом, опошливать это чувство неточными словами. Но и после, ни на другой, ни на третий день, она не только не нашла слов, которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств, но не находила и мыслей, которыми бы она сама с собой могла обдумать все, что было в ее душе. Она говорила себе: «Нет, теперь я не могу об этом думать, после, когда я буду спокойнее». Но это спокойствие для мыслей никогда не наступало. Каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас, и она отгоняла от себя эти мысли. «После», — говорила она, — «когда я буду спокойнее». Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновидение почти каждую ночь посещало ее.
Ей снилось, что оба вместе были ее мужья. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: «Как хорошо теперь!» И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще, и что они теперь оба довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Обламская. 8 сентября 1941 года. Трагическая дата, когда сомкнулось кольцо ленинградской блокады. Дата святой памяти о тех, кто отстоял город. Нам дороги воспоминания каждого свидетеля того времени. Поэтому я попросила вспомнить страшные дни Викторию Яковлевну Мисуловину, живописца, графика, члена Союза художников России. Виктория Яковлевна родилась в нашем городе, и надолго покинуть его ей пришлось лишь то время, которое она описывает.
2: А война началась вот как. В 1939 году часть Белоруссии, которая до 1939 года принадлежала, была под властью Польши. Она стала, включена в Советский Союз. Отец, он уже был здесь, в Ленинграде, а его родители и сестра оставались в Белоруссии. То, что бабушка жила, это я еще помню, потому что папа ей писал письма. В 1939 году папа возобновил переписку с сестрой. И в 1941 году отец выхлопотал пропуск, чтобы мы поехали отдохнуть на лето. Тетя, она жила в Белоруссии, дом у нее был в деревне. Это город Десна, а деревня, в которой они жили, называлась Блошники. И мы поехали туда. Дядя... Он говорит, куда ты их везешь? Сейчас война будет. Мы приехали туда в начале июня, может быть, даже в конце мая. Мне было 10 лет, брату было 4 года. Ну, и мама, и папа. Я помню, я рисовала даже что-то. А тетя на меня так поглядывала и говорила, что... Я буду, значит, не очень интересной невестой, потому что я слишком углубленно занимаюсь чем-то. Мы услышали от того, что начали на ухо друг другу говорить соседи, что, кажется, началась война. Это было уж 25 июня, потому что радио не слушали там, уже летали самолеты. А мама сказала так, сию минуту домой, сию минуту. Потом она рассказывала, что она себя там очень плохо чувствовала. Там был большой фруктовый сад у тети. За год или два до этого были морозы, и весь сад вымерз. И когда мы были, он не цвел. Стоял голые такие вот ветки. Мама потом рассказывала, когда она заходила в этот сад, ей становилось не по себе. Мама начала бить тревогу быстро домой, а папа ее слушал.
3: Надо было еще доехать до станции несколько километров. Никто уже не хотел везти. В это время пришел мужичок и приглашал мою тетю принять роды у его жены. Она говорит, пойду, с одним условием, отвези моих на станцию. И мы посмотрели расписание к определенному поезду. Он нас повез, но мы опоздали. Мы опоздали на этот поезд. Через несколько часов стало ясно, что его разбомбили. Мы поехали следующим поездом, и нас тоже бомбили, но не разбомбили. Там уже в вагонах были истерики, там где-то кричала женщина. Она сошла с ума, когда началась бомбежка. И вот мне недавно брат рассказал, я этого не помню. А он мне рассказал, ему 4 года было. Он помнил, что когда бомбили наш поезд, папа его бросил на пол и сам лег на него.
1: Закрыл его.
3: Вот так. Но в Ленинград мы приехали. И все еще было как-то более-менее. Это начало только было. До войны папа пел в хоре Мариинского театра. Но в Мариинском театре уже собирали детей на эвакуацию. Мама сказала, надо. Меня, брата, мою двоюродную сестру, ей было 11 лет, поэтому она и выжила. А ее старший брат умер. И двоюродный брат, который жил с нами в одной квартире тоже. И нас вчетвером отправили в поезде в Костромскую область эвакуация.
1: А мама и папа
3: мобилизовались.
1: Да, а мама осталась?
3: Мама осталась в Ленинграде с бабушкой. А те дети, с которыми поехали родители, они, конечно, были более защищенными, чем мы. И их разместили в пионерском лагере, в общем, там, как полагается. Нам осталась открытая эстрада на территории лагеря. Ничего больше там не было. Даже нам не дали ни подушки, ни одеяла. Мы положили наши чемоданчики под голову и пальтишки вместо одеял пальтишками. У старшего 9-летнего двоюродного брата начался понос. Маленький засыпал себе песком глаза. Я взяла бумагу и карандаш и начала писать письмо домой. И писала так: «Мама, приезжай, забирай нас, нам плохо». Когда она получила это письмо, это первое, что она потом рассказывала, она легла спать на пол дома. И она уже не выпускали из Ленинграда, надо было пропуск. И она вспомнила, себе выхлопотала пропуск, она плохо слышала, она вообще не старалась никуда не ходить. Но тут она, знаете, она уже была львицей, которая защищает своих львят. Выхлопотала пропуск, и она с большим трудом через всякие разные города и пересадки всякие, она добралась до нас.
1: А бабушка осталась здесь?
3: А бабушка осталась ее ждать. Поэтому вещей почти не было с собой. Потом приехал ее младший брат, который жил с нами в одной квартире. Его сынишка был с нами эвакуирован тоже. Он приехал, и его жена приехала. В общем, они нас забрали из интерната, и мы поехали обратно домой в Ленинград. Это был июль месяц. И мы подъезжали... В течение целого месяца с разных сторон мы вместе с немцами, они сверху-то сделали, они блокаду устраивали, а мы подъезжали к Ленинграду. Нам говорили, здесь не попадут, значит, с другой стороны. В общем, я помню, в Балагом, лежащие под откосом вагоны уже... куча и, в общем, эшелоны с военными, которые шли на фронт. Они тоже останавливались. А наш поезд тоже бомбили, в котором мы ехали. Поезд останавливался, значит, мы выскакивали из поезда. Там бывали поля капусты, в капусту дали. Иногда бывало так. Голодали, потому что тоже ничего не было. Мы на остановках больших, на которых стояли эшелоны с военными, мы подходили к этим вагонам. Они просто смотрели на нас и давали какие-нибудь брикетики, гречи. Или еще чего-то. Я помню, как-то мама в какой-то банке консервной развела огонь около поезда и начала варить гречу. И в это время поезд тронулся. И бросили гречу, и все бежали мы за поездом. В общем, такая дорога. Целый месяц с разных сторон. И в результате нас привезли в Вологду и сказали: в Ленинград не попадете, он окружен. Это было... 1 сентября, я помню, нас высадили. Мы сидели где-то недалеко от вокзала, там на скамеечке, и видели, как дети вологодские пошли в школу. И мама, и тетя переглянулись и начали так вытирать глаза. Но мы остались вне блокады. А 8-го уже была блокада, полностью закрыта. Мы поэтому остались живы. Мы вернулись обратно в тот интернат. Нас взяли.
1: В Костромскую область?
3: Да, в Кострому. А потом через месяц, через два, их интернат уже эвакуировали на Урал из Костромы.
1: И вы с ними?
3: Да, да. В теплушках мы долго ехали.
1: Но с мамой?
3: С мамой, да. Но мама не работала. Нас-то кормили, а ее нет. Ну, каким-то образом мы ухитрялись, в общем. Помогать друг дружке.
1: И вы были на Урале всю войну, да?
3: Мы были в Челябинске. Вначале мы были в село Бардакалмак. Там, по-моему, сейчас какие-то были, во всяком случае, в советское время там. Все это пространство какое-то было... засекреченное потом. Потом папу, когда демобилизовали, он приехал к нам. И он стал работать в клубе там. Ну, в общем, было.
1: Благодарю Викторию Яковлевну Мисуловину за рассказ. Вспоминать такие события тяжело, даже если это было много лет тому назад. Виктория Яковлевна, кстати, наш многолетний активный слушатель. И за это спасибо. Запись Елены Обламской. И до новых встреч, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Град Петров».

Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Невидимый Петербург». У микрофона автор книг по истории церковной благотворительности Татьяна Трефилова.

0: Добрый день. Мы продолжаем наш цикл «Невидимый Санкт-Петербург». У нас в гостях Татьяна Александровна Трифилова. Расскажет нам она сегодня о доме, у которого два адреса. Это Стремянная улица, 21, и Марата, 5. Это угловой дом. И он многим известен как «Невские бани». Так вот, что же это за дом, Татьяна Александровна?
1: Ну вот действительно, сейчас по этому адресу, на углу Стремянной и улицы Марата, находятся «Невские бани», построенные в 70-е годы 20 века. И эти бани были построены на том месте, где раньше стоял храм во имя Пресвятой Троицы, который принадлежал обществу распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Святой Православной Церкви. А вот напротив бани, на Стремянной улице, дом 20, сохранился старинный дом с башенкой, где сейчас на первом этаже находится библиотека. А над библиотекой на уровне второго этажа выложена мозаика надпись «Троицкая школа и книжный склад Общества распространения религиозно-нравственного просвещения».
0: Кстати, извините, я вас перебиваю, как она могла сохраниться до наших дней?
1: Ну, вы знаете, это меня всегда удивляло. Дело в том, что большая половина моей жизни прошла на Пушкинской улице. Я даже ходила когда-то в эти бани. И каждый раз, проходя мимо, я с удивлением читала надпись эту. Меня всегда удивляло то, что это надпись в годы советской власти не замазали штукатуркой, не закрасили краской. И всегда мне эта надпись напоминала о какой-то другой жизни, не той жизни, которая была у советских пионеров и школьников.
0: Причем там же сохранилась еще современная, та старая орфография. Там буква Яти, там буква Ини, наша современная, вот эта палочка с точечкой наверху. То есть это явно дореволюционная.
1: Ну, да? Безусловно, эта надпись дореволюционная. Я читала эту надпись и с удивлением думала, что же за это общество религиозно-нравственного просвещения, в то время, когда нас просто просвещали совсем уже по-другому.
0: А как вы вообще узнали вот всю эту информацию? Откуда вы узнали?
1: Ну, сначала, в свои юные годы я просто удивлялась этой надписи и стала расспрашивать людей, которые были старше меня. Я была читательницей этой районной библиотеки на Стремянной улице. И сначала спрашивала в библиотеке на Стремянной, у библиотекарей, знают ли они, что это было за общество. Но то мне ответить не могли. И никто из моих знакомых тоже не знал, что это за общество. О храме, стоящем на углу Марата и Стремянной улицы, помнили многие, но об обществе рассказать никто не мог. И уже только после окончания института в публичной библиотеке мне удалось узнать про это общество.
0: Так все-таки что же это было за общество? Ведь у него еще такое длинное название, да. «Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви».
1: Да, действительно, название такое длинное, что даже не сразу удалось мне его запомнить. Это общество было образовано в 1881 году, вскоре после убийства государя-императора Александра II, для противодействия анархии, социализму, террору, атеизму и протестантским учениям. Это была попытка словом и проповедью защитить государство от повторения трагедии 1 марта 1881 года. Это было просветительское общество. Оно состояло из представителей духовенства и образованных мирян и ставило своей задачей просвещение народа в духе Святой Православной Церкви. Это общество было открыто 4 апреля 1881 года молебном перед чудотворной иконой Казанской Божьей Матери в Казанском соборе. Это общество было связано с Казанским собором тем, что его возглавлял сначала настоятель Казанского собора протоиерей Михаил Соколов, а после его кончины протоиерей Философ Арнадский, также настоятель Казанского собора.
0: А в чем выражались какие-то конкретные действия общества? В чем-то оно, нехорошо сказать, прославилось, запомнилось какие-то его дела, которые вот известны сейчас?
1: Ну, в первые годы после основания деятельность общества выражалась в том, что силами членов общества устраивались лекции, беседы и о православии в различных местах Санкт-Петербурга, в учебных заведениях, в частных домах. Особое внимание уделялось рабочим окраинов, и члены этого общества устраивали беседы и проводили лекции на фабриках и заводах, в ночлежных домах и в общежитиях для рабочих. Если в первые годы эти беседы и лекции носили нерегулярный характер, то постепенно они стали регулярными, и этой работой был охвачен весь Санкт-Петербург. Проводились также беседы со старообрядцами и сектантами. и вот постепенно набирая силу и поддержку народа, это общество открывало свои храмы, школы, благотворительные заведения типографии, издавало журналы «Известия Санкт-Петербургской епархии», «Церковный голос», «Воскресный благовест», «Отдых христианина», а также после кончины отца Иоанна Кронштадтского издавало журнал, который назывался «Кронштадтский пастырь», и журнал был посвящен памяти дорогого батюшки. Также при обществе был создан народный церковный хор под руководством известного регента и композитора Архангельского. Общество еще также создавало книжные склады для продажи по дешевой цене книг религиозно-нравственного просвещения и открыло 5 бесплатных духовных библиотек. И библиотекарями в этих библиотеках являлись члены этого общества, в том числе и священники, которые сами выдавали книжки. Вот одна из библиотек общества находилась здесь, на Стремянной улице, в том доме, где сейчас находится библиотека, и где сохранилась эта удивительная надпись. И этой библиотеке было присвоено еще до революции имя одного из основателей этого общества, протоиерея Михаила Соколова. Ему принадлежала идея создания первого просветительского центра общества, которым и стала Троицкая церковь на Стремянной, залом для духовных бесед, книжным складом, школой и библиотекой.
0: А был ли у общества свой храм?
1: Да, безусловно. Храмом этого общества являлся Троицкий храм на углу Стремянной улицы и Николаевской улицы. И вот отец Михаил неоднократно в своих проповедях говорил о необходимости построить храм для общества. И его духовный сын, купец Евграф Федорович Болясов, пожертвовал 150 тысяч на строительство храма. И вот через 10 лет после основания общества в 1891 году приступили к строительству храма на углу Стремянной и Николаевской улицы. Был куплен участок, где раньше в старом деревянном двухэтажном доме находился трактир. В этом же году, в 1891 году, в День Святой Троицы, состоялся крестный ход чудотворной иконы Казанской Божией Матери из Казанского собора, и был заложен каменный храм во имя Пресвятой Троицы. И через 2 года храм был уже освящен при участии митрополита Санкт-Петербургского Палладия, протоиерея Михаила Соколова, протоиерея отца философа Арнадского и отца Иоанна Кронштадтского, который всячески покровительствовал деятельности этого общества. Храм был построен по проекту архитектора Николая Никитича Никонова.
0: Кстати, что это за архитектор Николай Никитич Никонов? Где он родился? Имя ведь, я думаю, мало кому известно.
1: Николай Никитич Никонов родился в 1849 году в крестьянской семье в Ярославской губернии. Юноша он приехал в Санкт-Петербург и стал учеником и помощником известных архитекторов. Он был вольнослушателем Академии художеств, но посещал занятия редко и вскоре был отчислен из числа вольнослушателей. Он был талантливым самоучкой, что для конца XIX века явление редкое. И вот чтобы иметь право заниматься строительством, для того, чтобы стать архитектором, он сдал в технически-строительном комитете по установленной программе экзамен и получил должность архитектора для производства строительных работ по духовному ведомству. И вот действительно, самая известная постройка архитектора Никона в Петербурге – это Иоанновский монастырь на набережной реки Карповки. Нужно сказать, что по духовному ведомству он в течение своей жизни построил более 50 построек. И вот самые известные, наверное, из них в Петербурге – это Леушинское подворье на улице Некрасова, Серафимо-Дивеевское подворье в Петергофе, церковь Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске и подворье Староафонского и Новоафонского монастыря в Петербурге. Я называю их лишь самые известные постройки архитектора Никонова. А он строил еще и в провинции. Жил он в Петербурге, в красивом доме собственной постройки на Колокольной улице, дом 11. Дом этот и ныне сохранился, совсем недалеко от Троицкого храма, о котором мы сейчас рассказываем. И вот Троицкий храм – это был первый и центральный храм общества распространения религиозного нравственного просвещения в духе православной церкви.
0: Кстати, кроме Троицкого храма, были ли еще какие-то храмы на попечение общества?
1: Да. Выполняя задачи религиозно-нравственного просвещения, общество стремилось строить храмы на рабочих окраинах столицы. И вот на Выборгской стороне, на Лесном проспекте, дом 16, был построен еще один каменный храм общества во имя святого пророка Иоанна Предтечи. Эта церковь и сохранилась и до нынешних времен, только без куполов. В советское время в ней размещался спортивный клуб. Еще одна церковь деревянная, во имя Казанской иконы Божьей Матери, была построена на Охте, современный адрес улица Панфилова, дом 23. За Невской заставой на фабричной окраине был построен деревянный храм на каменном фундаменте во имя святого преподобного Серафима Саровского, современный адрес улица Новоалександровская, дом 22. Этот храм тоже не сохранился. И вот еще один храм во имя святого преподобного Серафима Саровского был построен усилиями этого общества за Нарвской заставой на улице, которая раньше называлась улица Серафимовская по названию храма. Сейчас это улица Трефолева, дом 38. К сожалению, этот храм тоже не сохранился. Деревянные храмы не сохранились, построенные этим обществом. И что вот интересно, при этих храмах общество распространения религиозно-нравственного просвещения всегда стремилось создать такой просветительский центр религиозно-нравственного просвещения. При храмах обычно создавались библиотеки, читальни, народные хоры, братство трезвости, воскресная школа. А вот при храме на Серафимовской улице, нынешняя улица Трефолева, было создано также еще курсы французского языка, курсы музыки, рукодельные курсы, сельскохозяйственные курсы, которые для рабочих были бесплатными. И вот при всех храмах, как я уже говорила, были созданы братства трезвенников, так как религиозно-нравственное просвещение, конечно, возможно было только для трезвых людей. Деревянные храмы не сохранились, но сохранился один большой каменный храм, который тоже был построен как храм общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Этот храм сейчас известен всем. Это церковь Воскресения Христова на обводном канале у Варшавского вокзала. Этот храм строился как еще один просветительный центр общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Но еще во время строительства храма этого в 1891 году в составе общества распространения религиозно-нравственного просвещения по инициативе священника отца Александра Рождественского было создано Александро-Невское общество трезвости. Это общество вскоре отделилось от первого и получило свою самостоятельность, известность. Оно также имело свои храмы, свою историю и имело свои печатные издания. И поэтому сейчас храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала более известен как храм Александра Невского общества трезвости.
0: Давайте все-таки вернемся к Троицкому храму, который находился на углу Стремянной улицы и улицы Марата. Вот что было построено при этом храме?
1: При этом храме, как я уже сказала, напротив храма была библиотека, да, которая носила имя протоиерея Михаила Соколова. Была также воскресная школа, да, которая называлась Троицкой школой. Был книжный склад. А рядом с храмом на Стремянной улице, дом номер 21, был построен специальный зал для духовных бесед по проекту того же архитектора Николая Никитича Никонова. И этот зал был открыт 14 ноября 1895 года беседой святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, который был почетным членом этого общества и жертвователем его, покровителем его деятельности. Он освящал многие храмы этого общества. И здание, стоящее рядом с храмом, по Николаевской улице, дом 7, также имело отношение к Троицкому храму. В этом доме жил староста и благотворитель Троицкого храма купец Дмитрий Лаврентьевич Парфенов.
0: Насколько понимаю, Николаевская улица – это бывшее название улицы Марата. А вот чьим именем она называлась тогда?
1: Эта улица до революции называлась Николаевской улицей. Она была переименована в 1855 году, в год кончины императора Николая I, и названа его именем. А еще название Николаевский, возможно, было связано с тем, что на этой улице, на углу Марата и Кузнечного переулка, находился храм. Храм во имя святителя Николая Чудотворца. Это единоверческий храм нашего города, там, где сейчас находится до сих пор музей Арктики и Антарктики. Ну, а вообще первое название этой улицы – это улица Грязная, да? Видимо, грязно было на этой улице, так улицу и называли. И лишь в советское время эта улица поменяла свое название и стала называться улицей Марата. деятеля французской революции конца XVIII века, одного из руководителей Великой французской революции.
0: Теперь давайте поговорим о людях, которые принимали активное участие в обществе. Возможно, из них есть имена, которые мы до сих пор помним, люди известные, святые, может быть, люди. Вот о них расскажите, пожалуйста.
1: Как я сказала уже, членами этого общества были в основном священники и образованные миряне, а также студенты Санкт-Петербургской духовной академии. В студенческие годы проповедниками общества религиозно-нравственного просвещения были многие студенты духовной академии, имена некоторых из них теперь знает вся православная Россия. Но это в первую очередь, наверное, митрополит Вениамин Казанский, это святейший патриарх Тихон Белавин, священномученик Иоанн Кочуров, а также будущий патриарх Сергий Старогородский, митрополит Григорий Чуков, архимандрит Феофан. Проводя беседы и проповедуя на рабочих окраинах, они знакомились с жизнью народа в рамках этого общества. А вот среди почетных членов этого общества нужно назвать имена оберпрокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Это имена протопресвитеров придворного духовенства отца Иоанна Янышева и отца Александра Дернова. И, безусловно, отца Иоанна Карштадтского, который был жертвователем и покровителем этого общества. Покровители деятельности этого общества и санкт-петербургские митрополиты. А председателем общества в течение 26 лет до дня своей мученической кончины был настоятель Казанского собора протоиерей философ Арнацкий.
0: Какова судьба общества и Троицкого храма после революции, после 17-го года?
1: Вот сразу же после Октябрьского переворота в зале для духовных бесед общества продолжали проходить собрания мирян и духовенства, но они носили уже совсем другой характер. Первая попытка большевиков 13 января 1918 года захватить Александро-Невскую лавру, во время которой был убит протоиерей Петр Скипетров, взволновала весь Петроград. Через три дня, 17 января, в зале для духовных бесед Троицкой церкви состоялось многолюдное собрание священников и мирян. Громадный зал не мог вместить всех желающих. Возглавил собрание митрополит Петроградский Вениамин. Против захвата лавры было решено протестовать христианскими методами. Протоиерей философ Арнацкий предложил защиту лавры устроить крестный ход. И вот многолюдный крестный ход прошел по центральным улицам нашего города, и в 1918 году лавру не закрыли. Но в августе этого же года расстреляли председателя общества религиозно-нравственного просвещения протоиерея философа Арнацкого вместе с сыновьями Борисом и Николаем. И после его кончины общество прекратило свое существование. И Троицкий храм стал приходским. В октябре 1923 года в храме отпевали последнего придворного протопресвитера, отца Александра Дернова, который был почетным членом этого общества. На его отпевании в храме присутствовало 114 священников и 47 диаконов, а также множество мирян. Возглавил отпевание епископ Мануил Лемешевский. И вот в 1930 году, когда в этом храме еще проходили богослужения, в Троицкий храм перенесли икону Спаса нерукотворного образа из часовни в домике Петра I на Петроградской стороне. И икона хранилась здесь. Вот в 1938 году, перед закрытием храма, икону передали в Преображенский собор. В начале марта 1938 года храм на берегу Стремянной улицы Марата был закрыт окончательно. Хозяином храма стал районный совет по физкультуре, и в храме устроили спортзал. Храм лишился куполов еще в начале 30-х годов, и в таком виде, без куполов, храм пережил блокаду и не был разрушен. А вот после войны изо всех щелей на крыше здания стали пробиваться кустики березки. И православные люди видели в этом символ праздника Троицы – березки на куполе Троицкого храма. Но неверующим властителям города это, видимо, напоминало о банных вениках из березы. И поэтому, а может быть и просто так, на месте снесенного храма построили бани. Вот такие события нашей санкт-петербургской истории проходили на том месте, где сейчас находятся Невские бани.
0: Спасибо большое за интересный рассказ. Итак, напоминаю, у нас в гостях была Татьяна Александровна Трефилова, и она нам рассказала о здании, которое находилось на углу Стремянной улицы и улицы Марата. То есть оно и сейчас находится, то сейчас здесь Невские бани. Когда-то это было общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви.

Дорогие друзья, закончилась программа «Невидимый Петербург». Ее для вас подготовила и провела автор книг по истории церковной благотворительности Татьяна Трифилова.

0: В исполнении Кристофа Эшенбаха, Юстуса Франса и Гамбургского филармонического оркестра прозвучал концерт для двух клавиров и струнных до мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Блок продолжает. «Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина». Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. И это последнее значительное высказывание Блока. Что сказать остается о последних неделях, о последних днях его жизни? Блоку в это время жилось крайне трудно, очень тяжело. И одно из последних писем его к Корнею Ивановичу Чуковскому содержит в себе горестные, страшные слова. Блок пишет: «Дорогой Корней Иванович, на ваше необыкновенно милое и доброе письмо я хотел ответить как следует, но сейчас у меня ни души, ни тела нет. Я болен, как не был никогда еще. Жар не прекращается, и все всегда болит. Итак, здравствуем и по сейчас сказать уже нельзя. Слопала-таки, поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. В вас еще очень много сил, но есть и в голосе, и в манере, и в отношении к внешнему миру, и даже в последнем письме надорванная струна. Объективно говоря, может быть, еще поправимся. Ваш Александр Блок». Ну, понятно, что вот эти последние слова, выражающие надежду на то, что он, может быть, еще поправимся, это скорее жест вежливости по отношению к адресату письма, который только что услышал, прочел эти страшные слова про то, что слопала поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка. Эти слова очень перекликаются с пушкинскими про то, что догадал же меня черт родиться в России с умом и талантом. Действительно, наша страна обладает каким-то удивительным свойством губить лучших людей. Ну, потом, конечно, их оплакивают всячески, вспоминают, но вот умирают поэты рано, и умирают они страшно. И вот Блок, он действительно сожран вот этой самой матушкой Россией, которая оказывается ему не родной матерью, а хуже, чем мачехой. Блок умирает, мы с вами об этом уже говорили, и от голода, и от травли, потому что ему приходилось невероятно тяжело. Были вещи, которые, ну, мы с вами, может быть, и не очень понимаем, как страшные, потому что мы уже привыкли, мы в этой стране уже сколько живем и в самые что ни на есть советские времена жили. А для них, для нормальных людей, которые жили-то еще в какие-то нормальные времена, это было очень тяжело. Ну, чего стоит, например, уплотнение квартир, когда вот просто взяли и вселили в квартиру Блока еще каких-то людей. Коммунальные квартиры — это что такое? Это вот тоже изобретение советской власти, которое, между прочим, было направлено на то, чтобы отнять у людей частную жизнь. Да, человек уже не может сам спокойненько в своей, не знаю, ванной принять душ. А за дверью этой ванной стоит сосед, и он дуболомит в дверь и говорит, что вы задерживаете очередь. Они в последний раз предупреждают, чтобы свет гасили. Вот и эти самые 10 примусов, да, на одной кухне и бронящиеся хозяйки. Это все чудовищные изобретения, которые направлены на то, чтобы частной жизни у человека не было, чтобы он с работы пришел не в свою родную домашнюю тихую атмосферу, а чтобы пришел он туда, где вечный бой и покой только снится, да, чтобы там стояли три соседки коммунальных, и у всех у них было настроение боевое. Так вот, Блока слопала вот эта самая матушка Россия, которая в тот момент сорвалась со всех ограничителей и пошла писать «Губерния», как говорил Николай Васильевич Гоголь. Другие слова, не менее страшные, хотя, может быть, не такие жесткие, это слова, которые Блок записывает в своем дневнике. Вот письмо к Корнею Чуковскому помечено 26 мая 2021 года, а 18 июня в дневнике Блок записывает очень коротко: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди». Мы сразу с вами вспоминаем те слова, о которых недавно вели речь из статьи о назначении поэта. Не пуля Дантеса убила Пушкина, его убило отсутствие воздуха. Пушкина убило отсутствие воздуха, полицейская травля, в которой и Бенкендорф, и Белинский примерно одинаковую роль сыграли. И Блок тоже говорит: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди». Может быть, врач скажет, что это симптомы стенокардии, там, грудной жабы. Но все, что Блок говорит, имеет значение не только физическое, но и метафизическое. Это не только симптомы сердечного заболевания, но это еще и симптомы культурной ситуации. Блок испытывает недостаток воздуха. Другой русский поэт скажет: «Отравлен хлеб, и воздух выпит». Вот это состояние вакуума духовного, состояние гибели культуры, невозможности нормально по-человечески дышать. И, наконец, в воспоминаниях издателя Блока, создателя издательства «Алконост» Самуила Мироновича Алянского, в его воспоминаниях есть слова, он приводит слова Блока: «Я почти ничего уже не слышу». И Алянский подчеркивает, что речь идет не о состоянии, опять же, физическом, а вот об этой отторгнутости от музыкального напора, который находится в глубине бытия. Блок настолько измучен, настолько затравлен, что он ничего уже не слышит, потому что поэту для того, чтобы погрузиться вот в эту божественную, тайную глубину вещей, все-таки ему нужны силы. А если ему нечего есть и негде жить, и все время его травят, то этих сил взяться уже ниоткуда не может. Ну и завершая наш разговор о смерти Блока, нужно сказать, что все знали в Петербурге, что он тяжело болен. И в Москве тоже знали. И все его друзья, и все люди, которые любили его стихи, тревожились за него. И все равно, когда Блок умер, это было ударом. Мне хотелось бы предложить вам две цитаты из воспоминаний современников о том, как это было. Александр Александрович скончался в воскресенье 7 августа. И только во вторник 9 августа стало известно, что похороны могут состояться утром 10 августа. Объявление о смерти и похоронах Блока поместить в газеты было уже поздно. Оно в лучшем случае появилось бы в день похорон. Организации, взявшие на себя похороны поэта, Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный большой драматический театр и издательства «Всемирная литература», «Гржебина» и «Алконост» решили попытаться срочно отпечатать и расклеить по городу афишу с извещением о времени похорон Блока. 1000 экземпляров афиши удалось напечатать в театральной типографии на Маховой за 4 часа. И к 7 часам вечера 9 августа афиша была расклеена на главных улицах Петербурга. Расклейщикам помогала большая группа студентов Петербургского университета. Вечер был светлый. Небольшая афиша на голубой бумаге, напечатанная жирным черным шрифтом, привлекла внимание прохожих. Люди останавливались, группами обсуждали горестное сообщение, а некоторые, прочитав, молча поспешно расходились. А примерно с 9 часов вечера, в канун похорон, на офицерской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хотелось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту. Очередь к гробу растянулась далеко по офицерской. Люди медленно со двора поднимались по узкой лестнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба. Низко кланялись праху поэта, укладывали цветы и, роняя слезы, выходили, уступая дорогу другим. Лицо покойного за болезнь так изменилось, что в гробу его невозможно было узнать. Это пишет Самуил Алянский, создатель издательства «Алконост». А вот отрывок из воспоминаний Константина Федина. «И вот последний день Блока, последний земной день, очень синий, ослепительный, до предела тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб не на руках, а на плечах людей, которые несут без устали и не хотят сменяться, невзирая на усталь. Народа не так много, но и очень, очень много для того времени, довольно безлюдного. Итак, до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял, любивший по многу ходить в Блок». Вот действительно из последней квартиры поэта на Офицерской улице, которая недавно в советское время называлась улицей Декабристов, гроб с телом поэта несут на Васильевский остров, на Смоленское кладбище. Несут люди на руках. На похоронах Блока особенно отмечали скорбную Ахматову, которая стоит с неподвижным лицом. И Ахматова, так же, как и многие другие люди, близкие к кругу петербургских поэтов, скорбит не только о смерти Блока. Ее бывший муж Николай Степанович Гумилев, равно великий Блоку поэт, по мнению многих современников, в эти скорбные дни находится в тюремном заключении. Николай Гумилев, напомню вам, был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года. И это вторая смерть, которая отмечает август 21-го. Но прежде чем об этом мы с вами начнем говорить, мне хотелось бы прочесть вам несколько стихотворений Блока. Для того, чтобы мы не только о философии его поразмышляли, но и напомнили себе его поэзию, чтобы мы поняли, кого мы потеряли тогда, в августе 1921 года. Кого именно матушка Россия слопала, как шелудивого поросенка. Александр Блок в сознании многих людей — это прежде всего лирический поэт, и многие помнят его прекрасные, таинственные, очень сильные стихи о любви. Но для Блока любовь к женщине никогда не существует просто так, сама по себе. Блок, так же, как и все великие поэты во все времена, прекрасно понимал, что смысл любви — это вовсе не наслаждение и не ублажение человеческого тела. Это необходимо для рождения духа. Как говорил Владимир Соловьев в своей статье «Смысл любви», тот, кто научается любить одного человека, женщину любимую, скажем, он будет способен потом любить и других, и будет открыт для любви самой высшей, любви к Богу, любви к человечеству. Но мы с вами начнем с одного из этих любовных стихотворений Блока, которое входит в цикл, написанный в 1914 году. Этот цикл называется «Кармен», посвящен он Любови Андреевне Дельмас, замечательной оперной певице, которую Блок увидел сначала на сцене, и она исполняла роль Кармен в опере «Безе», и он был покорен ее голосом, ее пением и всем ее образом. А потом оказалось, что она живет на той же самой улице, что и он. И между ними возникли некие отношения, очень значительные. Так вот, цикл «Кармен» закрывает такое стихотворение. «Нет никогда моей, и ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской за прелесть дивную, постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил. Вот мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя? Вот чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон, летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит. И этот мир тебе лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит. И в зареве его твоя безумна младость, все музыка и свет. Нет счастья, нет измен, мелодией одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя, я сам такой, Кармен». Мы видим с вами, что в этих стихах не только любовь к человеку, к женщине, но переживание причастности к той тайной гармонии мира, где все музыка и свет. И Блок очень чувствителен был вот к этим тайным музыкальным ритмам бытия. И вторая очень важная грань его творчества позднего — это уже совсем даже и не любовная лирика, а это стихи, написанные о России. Блок создает цикл стихов под названием «Родина». Это удивительные стихи, в которых, кстати сказать, очень сильны христианские мотивы, что неудивительно, потому что Россия — это страна, где вопрос веры всегда был центральным вопросом. И в самом начале вот этого самого цикла, этой книги даже, можно сказать, которая называется «Родина», находятся стихи под общим заглавием «На поле Куликовом». Понятно, что речь идет о Куликовской битве. И это событие такое мифологическое уже для блоковских времен. И для него размышление о противостоянии России и татаро-монгольского мира оказываются очень современными, потому что у Владимира Соловьева, старшего современника Блока, есть множество размышлений о желтой опасности. Эта желтая опасность есть некая опасность, которая идет из Азии. Причем, ну, речь идет не столько о военном противостоянии каком-то, да, сколько о том, что другие принципы жизни надвигаются на старую европейскую культуру и грозят ее смыть и уничтожить. И для Блока, таким образом, вот это противостояние татарам на поле Куликовом, оно имеет некое символическое культурное значение. Я не буду читать весь этот цикл, но мне хотелось бы процитировать два стихотворения. «В ночь, когда Мамай залег с ордою, степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Перед доном темным и зловещим, средь ночных полей, слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, и вдали, вдали, о стремя билась, голосила мать, и, чертя круги, ночные птицы реяли вдали, а над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлий клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядва убралась туманом, что княжна Фатой, и с туманом над непрядвой спящей. Прямо на меня ты сошла, в одежде свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда наутро тучей черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда». Эпиграф к этому стихотворению из Владимира Соловьева. «И мглою бед неотразимых грядущий день заволокло. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой, не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней. Над вражьим станом, как бывало, и плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись». Это стихотворение называется «Россия». Написано в 1908 году. «Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь, чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный до бровей. И невозможное возможно, дорога долгая и легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика». Вот удивительно то, что Блока упрекали в изощренном культурном поиске, в таком символистском отрыве от народной культуры. А вот посмотрите в этом стихотворении: Россия такая, какая она была, и такая, какая она есть. Потому что если мы с вами отъедем от Москвы, от Петербурга на 2-3 сотни километров, то мы увидим вот эти самые избы серые, песни ветровые. Все как было, так оно и есть. И все мотивы русской поэзии в этом стихотворении собраны. Да? И взор из-под платка, и песня ямщика, который летит вот по этому простору. И Блоку все это было очень внятно. И это еще раз говорит о том, что настоящий поэт, при том, что он идет глубоко личным путем, хранит свою личную тайную свободу, это голос народа, это голос для народа. Из того же цикла «Родина» стихотворение «Осенний день». «Идем по жнивью, не спеша, с тобою, друг мой скромный, и изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Авин расстелит низкий дым, и долго под авином мы взором пристальным следим за летом журавлиным. Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем? О чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? Другое очень известное стихотворение из цикла «Родина», называется оно «Новая Америка». И для нас это особенно актуально, потому что в блоковские времена только-только начавшийся экономический подъем был прекращен, оборван войной Первой мировой. А мы, люди, жившие в советские годы, мы помним, что действительно наша держава — это была Новая Америка. Это была страна невероятной технической, промышленной, военной мощи, технологической мощи. Не знаю, насколько это сейчас так. Думаю, что, к сожалению, уже нет. Но это так было. И Блок это тоже провидит. Так вот, «Новая Америка», стихи 13-го года. «Праздник радостный, праздник великий. Да звезда из-за туч не видна. Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна. За снегами, лесами, степями твоего мне не видно лица. Только ль страшный простор пред очами, непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольной, там старушкой прикинешься ты, глаз молитвенный, звон колокольный, за крестами кресты да кресты. Только ладан твой синий и росный проскользит мне порою иным. Нет, не старческий лик и не постный под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны да свечи Ектеньи, Ектеньи, Ектеньи, шепотливые тихие речи, запылавшие щеки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, черноземным летя пустырем. Куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. А уж там, за рекой полноводной, где пригнулись к земле ковыли, тянет гарью горючей, свободной, слышны гуды в далекой дали. Иль опять это стан половецкий и татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкой забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, ни шеломами черпают дон, и прекрасная внучка варяга не клянет половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, не пестреют в степях бунчуки, там чернеют фабричные трубы, там заводские стонут гудки. Путь степной без конца, без исхода. Степь, да ветер, да ветер. И вдруг многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг. На пустынном просторе, на диком, ты все та, что была, и не та. Новым ты обернулась мне ликом, и другая волнует мечта. Черный уголь, подземный мессия, черный уголь, здесь царь и жених, но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих. уголь стонет, и соль забелелась, и железная воя труда, то над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Эти стихи Блока удивительны тоже, потому что в них есть вся, во-первых, русская литература от слова о полку Игореве, и все образы народной поэзии, и церковная, между прочим, струя такая, да, очень мощное знание богослужения, как оно происходит. И это богослужение охватывает как бы всю русскую землю, да. Куст дорожный по ветру метнулся, словно диакон взмахнул орарем. И вместе с тем здесь что-то новое рождается. Вот он, тот самый черный уголь, песня руды в земных недрах. Восходит новая звезда. «Загорелась Америки новая звезда», — говорит Блок. И мы тоже должны это как-то осмыслить и вспомнить, потому что сейчас как-то я не очень знаю больших предприятий, которые бы работали, да, и рабочий класс, он куда-то делся, растворился. Раньше рабочие люди, квалифицированные рабочие, это были такие прекрасные люди, потому что они умели, и они творили, и на них действительно многое держалось. Настоящий рабочий человек, ведь это же тот, кто не меньше, чем крестьянин, да, который работает на земле, создает прочный фундамент, на котором может строиться здание национальной культуры и государственности, и церковности, и отношения между людьми. И где он сейчас, этот рабочий? А вот и где он был тогда, в 13-м году? Но для Блока вот фигура рабочего, корпус завода, который стоит в степи, это какая-то новая надежда. Он понимал, что за этим может очень многое стоять. И это тоже стихи о родине, которая уже не крестьянская, есенинская такая деревенская Русь, а это новая Америка. Загорелась Америки новая звезда. И вот стихотворение, которое стоит последним во всех собраниях Блока, это стихи, написанные в феврале 21 года, связанные, опять же, с той самой пушкинской темой, которая оказывается для Блока завещательной, последней. Стихотворение называется «Пушкинскому дому». «Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это звоны ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это древний сфинкс, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной Невой, как мы черный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века, пропуская дней гнетущих, кратковременный обман, прозревали дней грядущих, синерозовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук, имя Пушкинского дома в Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему. И, наконец, мне хотелось бы прочесть вам два фрагмента из поэмы «Возмездие». Это незаконченная поэма Блока, в которой он собирался рассказать о своей жизни, о своем отце. И поэма эта глубинно, корневым таким образом связана тоже с пушкинской традицией, несомненно. И вот из этой поэмы, наверное, мы бы с вами могли прочесть вторую главу, вступление ко второй главе и ее финал этой поэмы. Вступление ко второй главе поэмы «Возмездие». В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, взглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудной уснуть красавице нетрудно, и затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти. Но и под игом темных чар ланиты красил ей загар, и у волшебника во власти она казалась полной сил, которые рукой железной зажаты в узел бесполезный. Колдун одной рукой кадил, и струйкой синей, и кудрявой курился росный ладан, но он клал другой рукой костлявой живые души под сукно. В те незапамятные годы был Петербург еще грозней, хоть ни тяжели, ни серей, под крепостью катила воды необозримая Нева. Штык светил, плакали куранты, и те же барыни и франты летели здесь на острова. И также конь чуть слышным смехом коню навстречу отвечал, и черный ус, смешаясь смехом, глаза и губы щекотал. Я помню, так и я бывал, летал с тобой, забыв весь свет. Но права проку в этом нет, мой друг, и счастья в этом мало. Востока страшная заря в те годы чуть еще алела. Чернь петербургская глазела подобострастно на царя. Народ толпился в самом деле, в медалях кучеру дверей, тяжелых горячил коней. Городовые на панели сгоняли публику. «Ура!» — заводит кто-то голосистый. И царь, огромный, водянистый, с семейством едет со двора. Весна, но солнце светит глупо. До Пасхи целых 7 недель, а с крыш холодная капель уже за воротник мой тупо сползает, спину холодя. Куда ни повернись, все ветер. Как тошно жить на белом свете, бормочешь, лужу обходя. Собака под ноги суется, калуши сыщика плестят, вонь кислая с дворов несется, и князь орет: «Халат, халат!» И, встретившись лицом с прохожим, ему бы в рожу наплевал, когда б желание того же в его глазах не прочитал. Но перед майскими ночами весь город погружался в сон, и расширялся небосклон. Огромный месяц за плечами таинственно румянил лик перед зарей необозримой. О, город мой неуловимый, зачем над бездной ты возник? Ты помнишь, выйдя ночью белой туда, где в море сфинкс глядит, и на обтесанный гранит, склонясь головой отяжелелой, ты слышать мог вдали, вдали, как будто с моря, звук тревожный, для Божьей тверди невозможный и необычный для земли. Провидел ты всю даль, как ангел на шпиле крепостном, и вот сон или явь, чудесный флот, широко развернувший фланги, внезапно заградил Неву, и сам державный основатель стоит на головном фрегате. Так снилось многим наяву. Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены! Но в эти времена глухие не всем, конечно, снились сны, да и народу не бывало на площади в сей дивный миг. Один любовник запоздалый спешил, поднявший воротник, но в алых струйках за кормами уже грядущий день сиял, и дремлющими вымпелами уж ветер утренний играл, раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя 9 января. И последний фрагмент поэмы «Возмездие». Поэма незавершенная, поэтому говорить о том, что это ее окончание, наверное, нельзя. «Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днем ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущую утра над белым запушенным садом, и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис, бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Вот эти слова о благодарности, любви, любви к Богу, любви к этому миру, это тоже завещание Блока, потому что всякая истинная поэзия учит любви, смирению и благодарности. И в этом смысле, вне зависимости от того, насколько часто церковная лексика встречается в словаре поэта, любой истинный поэт — это воин Христов, тем более в России, где вся наша культура строится на прочном христианском основании. Вот, пожалуй, на этом мы закончим с вами наш разговор о смерти Блока, о его завещании, о том, какие темы для размышления он нам с вами предлагает до сих пор, поскольку классики — это наши собеседники, это наши современники.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: прозвучала вторая часть седьмой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте проведения занятий в храме для мальчишек-подростков из церковных семей в школе юных алтарников. А также я провожу подобные беседы в православной школе с ребятами, которые учатся с 5 по 9 класс. То есть тоже дети-подростки православные, которые выросли в церкви, которых родители приносили с младенчества в храм, причащали, потом приводили. И вот дети начинают подрастать, и начинается их осознанная жизнь в церкви. И здесь важно не упустить детей, не подумать, что они уже взрослые, и им уже не требуются занятия в воскресной школе, они уже сами все знают и понимают, уже им все объяснили. На самом деле с детьми нужно продолжать разговаривать. И я на своих встречах с ребятами, с подростками стараюсь честно говорить о вере, о том, что действительно их волнует, что им непонятно. А также я делюсь с ними тем интересным, что мне самой удалось узнать, что меня само удивило, вдохновило или даже потрясло по мере того, как я узнаю, изучаю нашу удивительную церковную традицию с ее глубиной, красотой, смыслами. И сначала я несколько слов расскажу о том, что такое вообще школа юных алтарников и как она возникла. А случилось это так. В одном большом петербургском соборе настоятель стал приглашать в один прекрасный момент мальчиков в алтарь. Мальчиков, детей, сыновей, постоянных прихожан. Как раз тех самых, которые выросли буквально в храме. Мальчики стали приходить на службы в белых рубашечках, торжественно проходить в алтарь. Для них сшили маленькие стихарики. Стихарь — это такая специальная богослужебная одежда. В алтаре мальчиков стали учить выносить свечи, подавать кадила, мыть и чистить полы после службы. Родители умиляются, все здорово. И вот однажды, как-то это было в конце лета, перед началом учебного года, преподаватели воскресной школы и родители стояли, разговаривали, обсуждали, как будет проходить начало учебного года и последующие занятия. И вот мимо них прошел настоятель собора и бросил такую идею о том, что хорошо было бы юных алтарников еще и вере учить. То есть своего рода углубленные занятия проводить не как в воскресной школе, а уже на таком более высоком уровне, что называется. И тогда встал вопрос, а чему их, собственно, учить? Катехизис они уже прошли, догматическое богословие, ну, в таких самых основах, азах, они, в общем, знают. И тогда как раз возникла идея о том, что с ребятами нужно говорить о литургии, о главном христианском богослужении, которое мы, верующие люди, не пропускаем. И, собственно, это является центром всей церковной жизни верующего человека православного. И через литургию можно на самом деле объяснить все богословские вопросы, все вопросы нравственности, духовности, житейские, вопросы нашей жизни, воли Божией и вообще пути христианина в этом мире. Она настолько ёмкая, глубокая, прекрасная, что только начнешь ее изучать, она не может не захватить. Она открывает новый мир. Я думаю, всем нам хорошо известна такая проблема церковных семей, что дети, выросшие в вере, взращенные, когда они достигают какого-нибудь такого критического возраста, где-нибудь 13-14 лет, многие из них вдруг уходят из церкви под разным предлогом, перестают приходить на службы, перестают причащаться. И действительно, когда я начала вести такие занятия о литургии с подростками, ко мне, не сговариваясь, в разных ситуациях подошли разные родители православные и так шепотом, что называется, поделились своей бедой, своим таким вопрошанием, что делать, потому что когда они начинают будить своих подросших детей утром рано, в воскресенье на литургию, их встречает вопрос: «Мам, а смысл? Пап, а зачем? Зачем ходить в церковь? Зачем причащаться?» И, как ни странно, родители, верующие, образованные, часто становятся в тупик перед этим вопросом, ну, потому что ответ для них внутренне совершенно очевиден. Зачем ходить в церковь? Зачем причащаться? И они подчас воспринимают это довольно эмоционально, потому что думают, что ребенок, что называется, капризничает, не хочет идти в церковь и поэтому задает этот вопрос.
И, честно говоря, я тоже раньше так думала, допускала такую мысль. А вот недавно Господь дал мне в руки две книги двух православных митрополитов. Один из них, всем нам хорошо известный, митрополит Антоний Сурожский. Его книга, в которой приведены беседы с подростками о Христе и Церкви. А вторая книга — это книга современного митрополита, греческого, митрополита Николая Хаджиниколаоу. Митрополит Мисогейский и Лавриатикийский. Книга называется «Если вечная жизнь существует, я хочу жить». В ней приводится беседа, разговор этого митрополита Николая с современными молодыми людьми, греками, которые вопрошают его о вере и церкви. В основном люди неверующие, но хотящие узнать о вере. Эти две книги я читала параллельно, и они мне по духу показались очень похожими. И в той, и в другой книге я прочитала для себя очень важную мысль, что вот эти вопросы, которые задает ребенок, подросток в православной семье о вере, о церкви, это хорошо и правильно и естественно. Вот, например, сам митрополит Николай пишет о себе такие слова. «Вырос я в настоящей христианской семье, членам которой всегда были присущи последовательность, честность и искренность. Я рос в атмосфере свободы и возвышенных целей, однако в моей семье вера воспринималась как нечто само собой разумеющееся. А для меня существовала опасность, что вера не родится во мне как мой собственный плод, но что я унаследую ее, ничего не поняв». Он пишет также: «Моя вера в Бога не должна была опираться на мое доверие людям, она должна была быть его собственным голосом в моей душе». Конец цитаты. А вот посмотрите, как о сомнениях молодого человека, выросшего в православной стране, в православной семье, пишет митрополит Антоний Сурожский. «Человек рождается в христианской семье и принимает это как данность, как нечто вроде наследства или фамилии, или черты характера, взятые от родителя. Однако каждый из нас в какой-то момент жизни должен, разумеется, это происходит постепенно, а не драматично, обратиться, сказать себе в какой-то миг: это я получил по наследству. Хочу ли я этого? Выбираю ли я быть таким? Не стану утверждать, — пишет дальше митрополит Антоний, — что каждому хватает глубины и смелости так поступить, но думаю, что каждый из нас в какой-то момент должен сказать: да, я выбираю быть тем, кто я есть». Но важно не пассивное принятие себя. Да, я такой, каким меня сделали обстоятельства и тому подобное. Важно активное, творческое отношение к себе. Да, я такой, как я есть. Но что можно сделать с этим человеком? Конец цитаты. То есть оба владыки, которые сами честно искали свой путь, свою встречу с Богом и помогали очень многим и помогают молодым людям обрести настоящую веру внутри себя, рассказывают о своем опыте, они меня как-то поддержали в понимании, что это очень хорошо, когда подростки задают вопросы неудобные, иногда, может быть, даже неприятные для взрослых. И также я имею свой собственный опыт, на который я могу опираться. Я крестилась как раз подростком, когда мне было 12 лет, и я ничего не понимала, что происходит в церкви. Я просто понимала, что да, я хочу креститься. Я пришла в храм, я смотрю, как другие себя ведут. Все крестятся, и я крещусь, все кланяются, и я кланяюсь. Все куда-то идут, и я туда же иду. И постепенно я стала входить в церковную жизнь. С 16 лет где-то я уже начинала ориентироваться, куда нужно идти, уже сама знала, когда нужно креститься. Но такое понимание литургии и всех других богослужений начало появляться, когда я стала петь в любительском церковном хоре, потому что я приобщилась к богослужебным текстам. Когда стоишь в храме и просто слушаешь часто непонятные тексты, ты примерно выхватываешь какие-то знакомые фразы и на них ориентируешься в своих действиях. А когда ты участвуешь в богослужении, ну вот в частности, поешь в хоре, ты сам проговариваешь все эти слова. И это, ну, такой первый начальный этап понимания. Но таким очень серьезным шагом вперед для меня стала книга, которую я прочитала первой, о литургии. Это книга известного всем детям, даже школьникам, человека Николая Васильевича Гоголя. Книга называется «Размышления о божественной литургии».
Конечно, в этой книге, как я теперь уже знаю и понимаю, много каких-то неточностей или спорных моментов. Хотя Николай Васильевич Гоголь, в общем, опирался на святоотеческую традицию толкования, осмысления литургии. Но в тот момент, когда я прочитала эту книгу, для меня это было таким, можно сказать, распахнутым окном или вратами даже в литургию, потому что для меня открылось, что литургия — это огромный мир, осмысленный, содержательный, красивый, со своей историей, со своей образностью. И впоследствии, когда я уже стала изучать и богословие, и культуру, мне эти смыслы стали все более и более открываться, и чем больше я читаю книг на эти темы, слушаю лекции и так далее, тем отчетливее я понимаю, что я очень мало знаю о литургии. И в частности, когда я готовлюсь к занятиям в школе юных алтарников, я открываю для себя все новые какие-то грани, смыслы, идеи в литургии, и я замечаю, что сама по-другому стою на литургии, по-другому сосредотачиваюсь. Потому что как только начинаешь понимать язык церкви, язык богослужения, служба перестает быть для тебя томительно долгой, ноги перестают болеть. Появляется какая-то такая легкость и радость понимания и собственной вовлеченности в процесс богослужения. И мои занятия в школе юных алтарников, в православной школе, как раз построены на этом желании поделиться своими открытиями, потому что я не богослов, я не пастырь, я педагог. И такой же прихожанин, как и дети в православной церкви. Поэтому не судите строго. Я, конечно, буду обращаться к книгам тех людей, которые являются для меня и для других людей авторитетными, чтобы не быть голословной и не брать на себя всю ответственность за объяснение литургии. И вот мне очень понравился диалог, один из многочисленных диалогов митрополита Николая греческого с молодым человеком неверующим, который задавал ему такие острые вопросы. И молодой человек, грек, Димус, он спрашивает митрополита Николая: «Нас всех крестили насильно». Ну, в Греции всех, как и в России, в младенчестве крестят. «Не спросив нашего согласия, нам поставили печать, хотя это не было нашим личным выбором». И митрополит его прерывает, говорит: «Прости, но я должен тебя перебить. Ты, насколько я понимаю, вырос в богатой семье, и у тебя большое наследство. Тебе все это было дано без твоего согласия. Может быть, ты ставишь под сомнение свое наследство?» Димас возражает: «Это не одно и то же. Религия имеет отношение к моей свободе и совести. Неужели можно насильно поверить в Христа?» «Конечно же нет», — отвечает митрополит Николай. «Тебе дана в наследство религия, а не обязанность верить. В любую минуту ты можешь все отвергнуть, изменить, отказаться, сделать все, что захочешь, но можешь также и изучить то, что тебе дано. К тому же, — говорит он потом, — христианами не рождаются, а становятся». И тогда Димас снова задает вопрос: «Откуда мы знаем, что православие — это лучшая религия? Может быть, мы его отстаиваем потому только, что это наша религия?» И здесь митрополит Николай замечательно отвечает: «Можно предположить, что мы глупо обманываемся, но, может быть, и нет. Греция, — говорит он, — известна своими красивыми островами, культурой и философией. Может быть, мы должны поставить под сомнение ее вклад в культуру, или славу ее истории, или красоту ее природы только потому, что это все наше?» Все то же самое можно сказать и про наше Отечество. И еще, продолжает митрополит Николай, еще важно не доказать, что у других религия хуже, но испытать свою прежде, чем начать поиски лучшей. И предлагает своим собеседникам, молодым людям, грекам, познакомиться с собственной религией, которая досталась им по наследству. Но, собственно, это я и предлагаю сделать, совершить нашим подросткам, а вместе с ними и всем остальным. Потому что занятие в школе юных алтарников в одном из петербургских соборов показало, что эти беседы, эти занятия, они интересны всем, и мальчикам, и девочкам, и родителям, и другим алтарникам, не юным, а вполне уже зрелым. Но все-таки главный адресат наших бесед — подростки. И в связи с этим я хотела бы предложить сначала познакомиться с нашими подростками, с их вопросами, с теми проблемами, которые их действительно волнуют, чтобы не начать отвечать на те вопросы, которые они не задавали. Дело в том, что поскольку я работаю еще и в обычной светской школе учителем, я однажды
провела такой небольшой опрос среди ребят, пятиклассников, в связи с темой, которую мы обсуждали, общество и религия. И, в частности, среди прочих вопросов, я им задала такой вопрос на рассуждение, на высказывание собственного мнения. Я их спросила, как вы думаете, трудно ли быть верующим человеком? Ну, передо мной сидели дети из церковных семей, немного, в основном из светских, не церковных, не верующих семей, были и дети мусульмане, и большинство из них, подавляющее большинство из детей в светской школе, ответило, что да, верующим быть трудно. Почему? Ну, потому что им нужно учить разные молитвы, ходить в церковь, носить определенную одежду, одним словом, предпринимать какие-то усилия и налагать на себя ограничения. Поэтому, да, верующим быть трудно. Некоторые дети высказались о том, что трудно еще соблюдать внутренние нравственные правила и запреты. То есть они посмотрели глубже. И несколько ответов было, причем среди них были и дети-мусульмане, они сказали, что да нет, верить нетрудно. И верующему человеку даже легче жить, чем неверующему, потому что Бог помогает, потому что радость бытия появляется, ну и так далее. Это те ответы, которые я получила в светской школе. Но вот для ребят из церковных семей, в православной школе, в школе алтарников, я сформулировала вопрос более остро и конкретно. Почему верующим быть трудно? И попросила их ответить, ну, поскольку анонимно, в данном случае я проводила опрос, ответить максимально правдиво, максимально честно, потому что мне нужно понять, что волнует наших детей, чтобы, соответственно, выстраивать уже разговор с ними. И вот какие удивительные ответы я получила. Я их проанализировала, и сейчас несколько из них зачитаю. Первый такой блок ответов связан, конечно, с трудностями внешнего характера. Ну вот, например, 13-летний человек пишет. «Православным быть сложно, потому что надо долго стоять на службе, держать длинные посты и читать молитвы перед причастием». Другой человек, 14 лет, пишет, например, «Трудно, потому что нужно не отвлекаться во время молитвы, рано вставать, заставлять себя исповедаться». То есть это все трудности такого внешнего, но и не только внешнего характера. Вот 13-летний подросток пишет, «Трудно быть верующим, потому что много запретов, надо рано вставать в храм и не есть, и не пить». Ну и так далее. Действительно, ведь когда нас что-то заставляют делать, ну, обстоятельства или культура, или какие-то общественные, социальные правила, заставляют делать что-то, что нам непонятно, зачем делать, мы можем начать сопротивляться. И чаще всего так и бывает. И ведь когда мы детям говорим, что надо чистить зубы или там заправлять кровать или еще что-то делать, мы же им объясняем, зачем все это нужно, почему это важно. Так вот, подростку, который задает вопросы, очень важные жизненные вопросы, кто я, зачем я, какой я, пытается порой очень болезненно найти ответы на эти вопросы и заставляет и взрослых тоже мучительно порой искать ответы на такие сложные вопросы, бытийные, онтологические вопросы. И вот, в частности, зачем ходить в храм, зачем вставать рано, зачем поститься? Мне кажется, это очень важно с подростком проговаривать. Второй блок ответов, связанных с проблемами верующего человека, он такой очень серьезный. Мы, может быть, даже взрослые, имею в виду, не всегда задумываемся, насколько остро эта проблема стоит перед нашими детьми. Ребенок 12 лет пишет, «Верующим быть трудно, потому что чувствуешь себя другим в обществе». Или вот 11-летний человек пишет, «В религии сложно задержать негативные эмоции. Сейчас в обществе верующих людей угнетают и недолюбливают, одобряют атеизм и сатанизм». То есть дети сталкиваются с таким очень серьезным сопротивлением общества. 14-летний подросток пишет, «Верующему часто пытаются помешать быть тем, кем он хочет быть». То есть верующим. Люди часто пытаются наставить их на путь другой. Задают вопросы по типу «Да зачем это все тебе?» «У меня было такое», пишет человек в скобках. «На пути верующего человека всегда будет стоять много разных препятствий и искушений». И вот другой православный подросток пишет, 14-летний, «Трудно быть верующим, потому что верующим посылаются искушения в лице нехороших, неадекватных людей, в том числе в сети,
которых приходится терпеть. Вот оно что. Смотрите, мы думаем, ну, ребенок растет в православной семье, ходит в храм по воскресеньям, а может быть, даже учится в православной школе. У него замечательная среда, в которой мы, родители, сами варимся и не чувствуем вот этого, может быть, острого сопротивления со стороны всего общества. А подростки, они же, хотим мы того или не хотим, довольно активно живут в сети и сталкиваются именно в сети с очень агрессивным отношением к верующим, к православию. И читая вот эти ответы, я поняла, как важно помочь подросткам защитить свою веру. Даже не от внешних людей, не от внешних нападок, потому что Христос сказал: «Не мечите бисер перед свиньями», то есть не нужно рассказывать о своей вере тем, кто не хочет услышать об этом. А речь идет о том, чтобы самому устоять в своей вере, уверенности и доверии к Богу, а не к тем людям, которые громко-громко говорят, что Бога нет и что верить — это глупо. И я глубоко убеждена, что как раз разговоры о литургии, то есть осмысление литургии, центрального события в жизни христианина, может помочь осознанной вере и стоянию веры для наших подрастающих детей. И, наконец, третий блок условный, на который я разделила полученные мною ответы подростков, он заключается в следующем. Пишет ребенок 10 лет. «Трудно быть верующим, потому что трудно поверить, что Господь есть на самом деле. На литургии бывает скучно, очень хочется кушать». Вот такой честный, открытый, откровенный ответ. Да, на литургии скучно, я не понимаю, я не могу поверить, что Господь есть на самом деле. Все вокруг как будто бы говорит о том, что это сказки. А мне говорят: стой ровно, спокойно, смотри в алтарь, молись. А ребенку хочется кушать, и ему скучно. И он не чувствует в себе настоящей веры. Обычно об этом мы не говорим с нашими детьми, но вопрос у них такой существует. Вот, например, 11-летний человек пишет: «Трудно быть верующим, потому что мы не по-настоящему верим, потому что мы много думаем, но мало верим». Смотрите, какие удивительные слова. Я чем больше общаюсь с детьми и пытаюсь их услышать, тем больше для себя открываю каких-то важных истин. Смотрите, мы много думаем, но мало верим. Чувствуется, что человек хочет верить, но у него есть чувство, что мы не по-настоящему верим. Вот то, о чем митрополит Антоний Суржский и греческий митрополит Николай говорили, писали, что человеку очень важно, возрастая, взрослея, обрести в себе свою собственную веру, а не просто принять что-то как данность от авторитетных людей, пусть даже от родителей, от священников, от учителей. А вот, например, смотрите, пишет человек 14 лет, у которого уже есть собственный опыт веры. Он пишет: «Не трудно быть верующим, потому что Бог всегда поможет, и вера укрепляет душу». То есть у него уже, видимо, есть это в опыте. Но дальше он пишет: «Единственное, что трудно, это полностью познать веру». То есть он сам в себе ощущает эту неполноту понимания того, в чем он живет и какой опыт имеет, положительный опыт. А вот другой 14-летний человек пишет: «В чем сложность веры? Часто вообще непонятно, что происходит во время молитвы». То есть действительно для подростка уже недостаточно просто прийти и всем существом, всем сердцем своим, как маленькие дети, получить свою порцию благодати и жить с ней. Подросткам все нужно попробовать на зуб, все нужно испытать, все нужно понять, пропустить через голову. И в заключение я хочу прочитать, что написал 12-летний мальчик, алтарник. «Для православных есть много соблазнов, но нужно держаться». Вот такой же настоящий мужчина. А дальше он пишет: «Я помогаю на литургию, и мне очень интересно, и я не напрягаюсь». То есть этот человек уже попал в алтарь. Ну, во-первых, он почувствовал вот эту благодать, о которой многие говорят, алтарники, ну, тем более священники, которые попадают в алтарь, что там как будто такая очень густая благодать, которая тебя захлестывает. Но при этом пишет этот мальчик о том, что мне очень интересно, и я не напрягаюсь. В том смысле, что ему нетрудно стоять на литургии, он в ней участвует, и он уже очень многое понимает там. И вот именно этот путь мы попробуем с вами испытать в нашей радиошколе юных алтарников. Мы попробуем через ответы на эти вопросы и запросы наших юных алтарников, наших детей, подростков, осмыслить
что есть церковь, кто я в церкви, зачем я туда хожу. Но прежде всего себе нужно ответить на эти вопросы, чтобы мочь ответить на эти же вопросы своим детям, крестникам, ну и вообще всему окружающему миру. На этом мы закончим наше первое занятие радиошколы юных алтарников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Восьмого сентября, 85 лет со дня начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.
2: Говорит Ленинград! Говорит Ленинград!
3: Граждане, район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта по улицам прекратить, населению укрыться.
4: Когда говорят пушки, музы молчат. Эту древнюю истину опровергли жители блокадного Ленинграда. В городе, несмотря на голод, бомбежки, обстрелы, шли спектакли, концерты. По радио звучала музыка, стихи. Искусство было психологической дорогой жизни в другую реальность. Вспомним несколько эпизодов этого времени. Часть первая. Ольга Бергольц, голос блокадного Ленинграда.
5: Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа. Смотри, материнской тоскою полна, за дымной грядою осады не сводит очей воспаленных страна защитников Ленинграда. А сколько посылок приходит с утра сюда, в ленинградские части, как пахнут и варежки, и свитера в забытом покоем и счастье. Спасибо, спасибо, родная страна, за помощь любовью и силой. Спасибо за письма, за крылья для нас, за варежки.
4: Ольга Бергольц, русско-советская поэтесса, в годы блокады оставалась в осажденном Ленинграде. В первые дни войны она пришла на радио и спросила, где и чем она может быть полезна. Спустя недолгое время тихий голос Ольги Бергольц стал голосом долгожданного друга, голосом самого Ленинграда.

0: Часть вторая. Блокадная симфония.
1: Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту.
0: Седьмую Ленинградскую симфонию Дмитрий Шостакович начал писать в сентябре 1941 года. В те дни композитор подал заявление с просьбой направить его на фронт. Вместо этого он получил приказ отправиться на Большую землю. Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, затем в Москве. Но с особым нетерпением свою симфонию ждали в блокадном Ленинграде. 2 июля 1942 года летчик Литвинов под сплошным огнем немецких зениток, прорвав огненное кольцо, доставил в Ленинград медикаменты и партитуру симфонии. Но когда дирижер Карл Элиасберг раскрыл первую из четырех партитур, он помрачнел. Стало понятно, что теми музыкантами, что остались в оркестре, симфонию не сыграть. По радио объявили, что приглашаются все музыканты. Мужчины отзывались с фронта, им предстояло взять в руки вместо оружия музыкальные инструменты. Премьера состоялась 9 августа 1942 года. Зал филармонии был полностью заполнен. Были зажжены все люстры, все 80 минут, пока шло исполнение, снаряды и бомбы в городе не взрывались. Ради этого, по приказу Леонида Говорова, командующего Ленинградским фронтом, началась операция «Шквал». Велся непрерывный огонь по заранее разведанным целям. Первый день исполнения был выбран не случайно. 9 августа 1942 года немцы планировали захватить город. Были уже заготовлены билеты на банкет в ресторане «Астория». Симфония транслировалась по радио и через громкоговорители. Слышали ее не только жители осажденного города, но и немецкие войска, считавшие, что город практически мертв. После войны два бывших немецких солдата разыскали Элиасберга и признались ему. Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Часть третья. Ленинградская тачанка.
2: Смотри. Дети.

0: Это был звуковой фрагмент фильма «Мы смерти смотрели в лицо» режиссера Наума Бирмана. В фильме рассказывается, как в конце первой блокадной зимы 1941-42 Борис Корбут, до войны работавший балетмейстером в Дворце пионеров, приезжает в город с заданием политотдела собрать танцевальную группу для агитвзвода. Взрослых танцоров он не находит, но на улице сталкивается с одним из своих бывших учеников. Тогда Корбут разыскивает других оставшихся в живых участников ансамбля. Репетиции мучительны, но уже вскоре подростки дают первый концерт перед бойцами. Прототипом главного героя был Аркадий Ефимович Обрант. Созданный молодежный фронтовой ансамбль при политотделе 55-й армии дал более 3000 концертов на фронте в городе. Своеобразным его символом стал танец «Тачанка». Часть 4. Народный музей. В нашем городе есть место, посвященное музам блокадного Ленинграда. Народный музей, а музы не молчали. Музей средней школы номер 235 имени Дмитрия Шостаковича. Среди экспонатов личные вещи, документы и рукописи композитора Дмитрия Шостаковича. Стол продовольственной карточки поэта Ольги Бергольц, участников танцевального ансамбля Обранта и другие. Музей известен всему миру своим собранием исторических документов по теме «Искусство и война» – более 20 тысяч подлинников. Он уникален. Ни один из музеев Санкт-Петербурга так полно и подробно не рассказывает о духовной жизни осажденного города, об его огромном творческом потенциале, о людях искусства, о трагических судьбах ленинградцев, о том, что музы не молчали, когда говорили пушки. Они сражались вместе с бойцами за правое дело.
1: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
0: Радиожурнал «А музы не молчали», подготовлен редакцией Александрийской гимназии номер 628.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Ля минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга хранится множество предметов, связанных с историей Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Значительная их часть поступила в собрание из Музея обороны Ленинграда, расформированного в результате Ленинградского дела в 1949 году. Это живопись и графика, бытовые предметы, личные документы участников войны, дневники жителей блокадного города и многое другое. После закрытия Первого музея обороны Ленинграда, а произошло это по стечению обстоятельств 5 марта 1953 года, 80% собрания было просто уничтожено. Эти предметы были признаны идеологически вредными и неправильными, так как, по высказыванию Маленкова, фактического руководителя Советского Союза после смерти Сталина с марта по сентябрь 1953 года, был создан миф об особой блокадной судьбе Ленинграда. Есть акты о признании документов и артефактов негодными и об их уничтожении. 20% экспонатов, как мы уже говорили, попали в различные музеи города, в том числе в Музей истории Ленинграда, теперь Санкт-Петербурга. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой репортаж о самом ценном, самом памятном экспонате, ставшем символом блокадного города. Это дневник Тани Савичевой. Он редко представляется на экспозициях, так как находится в довольно ветхом состоянии, и его стараются не подвергать лишний раз внешним воздействиям. Рассказывает хранитель рукописно-документального фонда Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Павловна Баклан.
2: Это игрушечная записная книжечка. Вот это и есть дневник Тани Савичевой. Дневник Тани Савичевой – записная книжка ее старшей сестры Нины. Вот эти ее автограф Нины Савичевой. Она была чертежницей, ее рабочие какие-то записи. Когда началась блокада, Тане исполнилось 11 лет. Она родилась 23 января 30 года. То есть 11 лет было. Жили они в доме на Васильевском острове. Это угол Большого проспекта и второй линии. Семья Савичевых занимала две комнаты в разных коммунальных квартирах. Девочка с мамой, с братом, с сестрой жила на первом этаже в квартире номер один. И у нее еще были дяди по линии отца, которые жили на верхнем этаже. Вот такая большая семья. Они спускались вниз, обедали в мирное время у Савичевых. Когда началась война, нужно сказать, что они в то лето собирались уехать на отдых в деревню, где жила тетя мамина, мамина сестра, вернее. Но уехал только один брат, Миша, успел уехать. Все остальные остались в городе. Когда им предложили эвакуацию, они решили... Вся семья решила остаться в городе. Угу. Все старшие, нужно сказать, что Таня поздний ребенок. То есть все старшие братья и сестры, брат Леша, сестра Женя и сестра Нина намного ее старше. Они все работали. Работали на предприятиях нашего города. Мама была швеей, что называется, белошвейкой. Когда началась война, она тоже шила, но шила уже обмундирование. И семья, в общем, очень такая типичная история. Начинает умирать. Первой семье в блокаду. Первой семье умирает старшая сестра Женя. Женя умерла 28 декабря в 2 часа 30 минут утра 1941 год. Женя уже взрослая женщина. У нее осталась дочка. Она младше Тани была на 6 лет. Девочка, я потом расскажу о судьбе девочки. Второй умирает бабушка. Видите, как трудно листать. Умерла бабушка 25 января, 3 часа дня, 42 год. Все записи сделаны карандашом синего цвета. Затем умирает Лёка. Это 17 марта. 42-го года. Лёка – это старший ее брат. Умирает дядя Вася. Умер 13 апреля в 2 часа ночи, 42-й год. Умирает в мае дядя Лёша, 10 мая в 4 часа дня. И последний в семье Савичевых умирает мама. 13 марта в 7 часов 30 минут утра.
3: Мая.
2: Мая. И дальше пишет Таня на букву О. Осталась одна Таня. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Это последние записи, сделанные в мае. Девочку забирают дальние родственники. И из квартиры взяли вот такое самое необходимое, что было. Шкатулочка, в которой лежала записная книжка, ну, еще какие-то мелкие вещи. Забрали дальние родственники. Затем девочка была определена в 48-й детский дом Смольнинского района, с которым летом 42-го года, и была эвакуирована в село Красный Бор Горьковской области. Девочка слабая. Она долгое время вообще не могла ходить. Ее лечили, пытались лечить. И она уже как-то шла на поправку. Но потом вот снова рецидив дистрофии. И уже в 44-м году, в феврале, ее отправляют в Понятаевский дом инвалидов, где лучше лечение, лучше питание и так далее. Ну, в общем, это тоже не спасает. Оттуда девочку отправляют в районный центр Шатки, в Шатковскую районную больницу, где, к сожалению, девочка умирает. И похоронена она там, в Шатке, и есть ее могила. И памятник был выполнен, ну, уже в более позднее время, уже в 70-е годы. Тогда собирали деньги. То есть это была такая подписка, там многие вносили деньги. Насколько я знаю, например, даже Эдит Пьеха тоже поучаствовала материально вот в этом памятнике. Но вот Савичевы умерли все. Это не совсем так. У Жени осталась маленькая дочка, которую после смерти мамы забрал отец. И она всю блокаду, Мария Сергеевна, тоже провела здесь, в блокадном Ленинграде. Осталась Нина Николаевна, старшая сестра, записную книжку, которую использовала Таня. Она работала на военном заводе, потом была отправлена на оборонительные работы, оттуда в эвакуацию. Вернулась она уже в мае 45-го года. Остался жив и старший брат Михаил, который, как я говорила, успел уехать в деревню. Он во время войны в партизанском отряде был. И нужно сказать, как только освободили и как только появилась возможность, Михаил пытался разыскать Таню. То есть он писал практически во все детские дома, в которых, предположительно, могла находиться Таня. И у нас есть его отдельные письма его жены. Они разыскивали Татьяну. Но вот когда нашли, уже было поздно. То есть она скончалась, к сожалению. Ее искала потом и старшая сестра Нина, которая вернулась. Но вот когда Нина вернулась, ей передали шкатулочку ее. И там она-то обнаружила свою записную книжку вот с этими записями. Ну вот посредством своего родственника, отца Марии Сергеевны, дочери Жени, дневник был передан Ракову, директору Музея обороны, и занимает свое место в экспозиции. Такова история девочки. Сейчас, вы знаете, на доме есть мемориальная доска о том, что в этом доме жила Таня Савичева. Есть потомки, то есть были дети и у Нины Николаевны, и у Михаила Николаевича, есть внуки, и жива ее племянница. А Тане Савичевой тоже. Она кандидат наук, всю жизнь проработала в физтехе. Тоже оставила

0: Есть. Их не так много, конечно, но тоже не менее трагические, которые тоже обрываются вместе с жизнью, как правило, ребенка. Есть такие записи. Вчера я потерял карточки. Наверное, мы умрем. И как мы выясняем, действительно, ребенок умирает на следующий день. Ну и взрослые дневники тоже блокадные, конечно, представляют огромный интерес. Подлинные дневники, которые не вызывают сомнений в своей подлинности. То есть происходит из семьи. У нас вообще фонды личного происхождения, рукописный документальный фонд, то есть попадают непосредственно из семей с легендами, с какими-то дополнительными документами.
1: О дневнике Тани Савичевой рассказывала хранитель рукописно-документального фонда Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Павловна Баклан. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Ре минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы продолжаем разговор о трагических днях блокады Ленинграда с доцентом экономического факультета Санкт-Петербургского университета, историком Никитой Андреевичем Ломагиным, автором книги «Неизвестная блокада». Мы уже говорили в прошлой нашей передаче о начале блокады, о ее причинах, о первом периоде блокады. И главным образом мы сосредоточились в своем рассказе на том, как блокада отражалась в сознании, в настроениях, в высказываниях ленинградцев, которые оказались в этой страшной ситуации. Мы остановились в прошлый раз на событиях начала 1942 года. Вот эта первая осень и зима блокадные были самыми страшными. Итак, мы продолжаем наш рассказ.
4: По материалам военной цензуры, как раз январь-февраль – это те месяцы, когда пик вот этого недовольства, выраженного в письмах, достиг своего апогея, высшей точки. В январе было задержано 20% писем. То есть в 20% писем были так называемые негативные настроения, настроения критического характера по отношению власти, по отношению будущего, по отношению к немцам, в ряде случаев высказывались симпатии. Настроение пацифистского свойства, что надо заканчивать, нужно искать какой-то выход, иначе просто все население Ленинграда вымрет. В феврале несколько снизилось количество задержанных писем, это 18%. Ну и далее, по мере стабилизации продовольственного снабжения и естественного сокращения количества людей, ведь почти что 1 000 000 человек, 800 с лишним тысяч погибло ленинградцев в первую блокадную зиму.
3: 800 тысяч в первую?
4: Да. Да. Ну, понимаете, очень сложно говорить о цифрах. Есть у нас работы, очень серьезные работы двух ленинградских историков. Это Валентина Михайловича Кольчука и Геннадия Леоновича Соболева, где вот анализируется эта проблема. Очень сложно подсчитать доподлинно количество жертв, собственно, блокады в блокированном Ленинграде. Но, тем не менее, вот, наверное, вот эти цифры между 700 тысяч и 800 тысячами наиболее адекватно отражают ситуацию. Это тоже надо учитывать, когда мы говорим о некотором улучшении продовольственного снабжения. Только в марте 1942 года Кубаткин, начальник НКВД, пишет, что все те продукты, которые положены по тем низким нормам, которые существовали, они выдаются населению полностью. Это значит, что до марта 1942 года даже те крохи, которые предназначались для распределения, они не отоваривались полностью. Это тоже, так сказать, чрезвычайно важный момент, когда мы говорим о трагедии Ленинграда. Дальше. Март 1942 года и последующие события, факторы, которые влияли на настроение населения, прежде всего, это ожидание того, что снабжение по дороге жизни прекратится. Ледовая дорога перестанет работать. Как будет осуществляться снабжение? Ясно, что это способствовало ухудшению настроений. Плюс ожидание активности немцев на фронте. Немцы в своих листовках многократно подчеркивали, что генерал, зима растает, что русские могут воевать только зимой, а когда лето, тогда немецкая армия может использовать свои преимущества, и все победы она в основном завоевывает как раз в летний период. Так что ничего хорошего лета 1942 года не сулит, в том числе ленинградцам. И плюс ожидание эпидемий. Ведь, как я уже сказал, социальная инфраструктура, она была нарушена, канализация не работала, водопровод, естественно, тоже не работал. И вот эти все нечистоты, которые в многомиллионном городе выбрасывались в буквальном смысле на улицу, они представляли угрозу. И вот совокупность этих факторов, конечно же, не способствовала улучшению настроения. Они были весьма пессимистическими. И это все надо иметь в виду, когда мы с вами говорим о первой и самой сложной блокадной зиме. Но все-таки я хотел бы подчеркнуть, что доминирующим настроением это было патриотическое оборончество. Оно означало, что население прекрасно разобралось в том, что несет нацизм, каковы основные цели, что нацизм и гуманизм – это вещи, собственно, несовместимые, и что своя власть, пусть даже та власть, которая неэффективна, которая принесла достаточно много горести и страданий, все-таки лучше, что Сталин лучше Гитлера. И вот это чрезвычайно важный момент. Вот это та вещь, которая достаточно много объясняет поведение ленинградцев. Ленинградцы были, безусловно, патриотами, но отношение к советской власти, оно претерпело серьезные изменения вот зимой 1941-1942 года. Ленинградцы стали или пытались объяснить себе, почему это произошло. Вот эта начальная рефлексия по поводу неудач августа 1941 года, начала сентября, она сменилась попытками более глубокого анализа. Почему вот мы дошли до жизни такой? Что произошло? Почему Красная Армия терпит поражение? Почему союзники нам не очень хорошо помогают? И стали критиковать и аграрную политику большевизма, и коллективизацию. Говорили о том, что крестьяне не хотят защищать завоевания социализма. Вот, а все-таки Россия традиционно крестьянская страна, несмотря на стремительную индустриализацию. Сознание, оно не так быстро меняется. Почему союзники не хотят помогать или не помогают? Да потому что мы сами в 1939 году заключили пакт с этой Германией, мы отказались от того, что было возможно. То, что мы поддерживали, скажем, Германию против Англии в 1939-1940 году, это было абсолютно понятно. Это тоже нужно иметь в виду. То есть стали критиковать довоенную внешнюю политику. Я уже говорил о том, что среди настроений, по крайней мере, у части населения появились идеи о неком третьем пути. Город под защитой союзников. И для многих было очевидно, что, коль скоро нынешняя власть неэффективна, то что-то должно измениться, что-то должно произойти.
3: Но, значит, все-таки вы говорите, что симпатии населения по отношению к власти, с одной стороны, усилились. Наша власть все-таки лучше. С другой стороны, вы говорите, что эта власть критиковалась очень сильно, и стали появляться соображения, что, наверное, власть действительно виновата.
4: А одно другому не противоречит. Одно другому не противоречит. Изменения, о которых я говорю, они стали очевидными. Что нужно сделать? Как нужно восстанавливать страну? Ну, вспомните сами, как восстанавливались после той же самой Первой мировой войны, гражданской войны, НЭП. Это та же самая большевистская парадигма. Да? Вот просто обращение к тому, что большевиками впоследствии было отвергнуто, когда началась вот эта революция сверху, когда Сталин принял решение о коллективизации и так далее, да? Вот о сворачивании тех начинаний в сфере экономической политики, которую инициировал Ленин в 1921 году. То есть апелляция к тому же самому большевистскому опыту. Давайте вот дадим возможность частной собственности, давайте подумаем о той степени несвободы, в которой мы живем. Дальше, заглядывая немножко вперед, если мы обратимся там, к сентябрю 43-го года, когда началось тактическое сближение власти с церковью, с русской православной, заговорили о том, что вообще коммунизм и церковь, они не являются антагонистами. Это вызывало, конечно же, неприятие органов государственной безопасности, поскольку-то они с этой церковью постоянно боролись. Государство было богоборческим по определению. Эта церковь представляла идеологически наиболее серьезный вызов, наиболее серьезную альтернативу большевизму, который сам стал церковью, сам стал религией, прошу прощения.
5: Ну, конечно,
4: да. Вот. Но из тактических соображений, поскольку русская православная церковь в пределах Советского Союза в основном поддержала, официально поддержала, заняла патриотическую, оборонческую позицию, и отвечая на рост религиозного чувства среди обычных граждан, даже советских граждан, не старшего поколения, которое знало другую историю, другую Россию, для которой церковь не была тем институтом, с которым необходимо было бороться. Так вот, отвечая на движение снизу, Сталин и пошел на это сближение с церковью. Плюс еще внешнеполитический фактор. Безусловно, давление союзников. Им нужно было показать, что власть меняется. Им нужно было показать, что Советский Союз не представляет угрозы после разгрома Германии. Ведь мы все должны с вами прекрасно понимать, что с осени 41-го года, несмотря на тяжелейшее положение под Москвой, Сталин с Черчиллем обсуждал будущее послевоенного устройства. Как будет выглядеть Европа? И для того, чтобы нас не боялись, нужно было предпринимать определенные шаги. И Коминтерн был распущен, из церкви было вот то тактическое сближение, о котором я сказал, и улицы переименовывали, и так далее, и так далее, и так далее. То есть была достаточно такая широкая кампания по изменению внешнего имиджа страны. Менялось ли что-нибудь по сути? Сказать однозначно нельзя. Народ воспринял вот это тактическое сближение с церковью как сближение всерьез и надолго. Вот агенты НКВД, которые следили за верующими, в основном за основными приходами, они говорили о том, что вот наконец-то, что нужно русскому человеку, дай Богу помолиться, и мы с вами, товарищ Сталин. Вот еще бы хорошо Пасху организовали, позволили бы крестный ход. Много нам не надо, дай нам выразить собственное чувство. А власти на самом деле, особенно органы госбезопасности, очень настороженно к этому отнеслись. Они информировали горком партии Кузнецова, в частности, о том, что церкви стали посещать намного активнее и в большем количестве, нежели традиционные учреждения культ массовой работы. Что в церкви, посмотрите, и тепло. Они привели храмы в порядок. Там выступают артисты и заслуженные артисты. Хор ходят слушать люди. А зайдите в наши клубы. Там все ободрано. Там ничего нет, и там ни одного человека, который бы вызывал бы ту же степень доверия, нет. Поэтому, безусловно, это угроза, с которой необходимо считаться. И плюс, конечно же, известные факты так называемой Псковской миссии на оккупированной территории, которая сотрудничала с немцами. Вот недоверие к этой миссии, оно переносилось и на деятельность священнослужителей в Ленинграде. Конечно же, вот этот разрыв, когда, с одной стороны, спровоцировали интерес к церкви, спровоцировали и санкционировали фактически совершенно новый тип отношений, а с другой стороны, стали брать на учет всех тех, кто в это искренне поверил. Вот это еще одна из маленьких трагедий верующих, маленьких трагедий, собственно, народа, который действительно пытался обрести себя и попытался найти выход из того идеологического тупика, который сформировался в годы войны. Я не говорю, конечно же, о патриотизме, но патриотизм и церковь в русской традиции, русская православная церковь, это две вещи тесно связанные. Да. И, конечно же, говорить о патриотизме, не обращаясь к церкви, практически нельзя. То есть вот сама власть в определенный момент стала заложником вот этой национальной идеи пропаганды русского патриотизма, поскольку естественно, нужно было говорить и о том, а является ли вообще Советский Союз национальным государством, и кто правит этим, и существует ли национальная политика, и какие институты олицетворяют национальное государство. И тут масса всяких разных вещей появилась, которая впоследствии доставила серьезные хлопоты этому режиму. И проявление того же самого антисемитизма – это один из, на мой взгляд, результатов, может быть, не самых главных, вот этой новой национальной политики. Когда просто людям сказали, а кто мы есть? Когда встал вопрос о необходимости самоидентификации, поиске новой идентичности, ответить на вопрос, кем я был, кто я есть и кем я буду. И есть ли Советский Союз национальное государство? Если нет, то почему? Интересы каких наций этот союз выражает? И все вот это вот, ну, в обывательском представлении, оно стимулировало, конечно же, развитие разного рода настроений. И стимулировал интерес к институтам русского государства. Церковь, как мы знаем, была частью государственной системы. И интерес к церкви в том числе. То есть тут было движение снизу народа, который разуверился во власти. Была попытка найти спасение, с одной стороны. С другой стороны, власть вбрасывала, вот, совершенно санкционировала новое отношение к церкви. И сама же впоследствии преследовала тех, кто в это поверил. Вот это все нужно иметь в виду, когда мы рассуждаем о настроениях во время войны.
5: Ну, а казалось, что власть, вот эта власть может трансформироваться, и она, в общем, как бы подавала такие надежды, да, вот, налаживая отношения с церковью, возобновляя разговор о национальных ценностях, о самоидентификации и так далее. То есть вот чего было больше, скажем так, вот в сознании людей? Надежд на то, что власть сможет трансформироваться и, так сказать, ответить на те вызовы, да, этого времени трагического, или настроения антисталинские, антисоветские?
4: А понимаете, что больше было в людях? Мне кажется, что, конечно, нам хотелось бы таким образом вопрос формулировать и попытаться дать на него ответ. Но настроение – это эмоции, и это умонастроение. Две разные вещи. Эмоции, они, как правило, непродолжительны. Да? Когда мы говорим об изменении убеждения, это другая вещь. Так вот, в 1941-1942 году, наверное, были настроения такие негативные, что да, вообще вся система не работает. А потом эта власть стала демонстрировать свою эффективность. Потом она стала демонстрировать, что она способна реально управлять и добиваться успеха.
5: Ну, военные успехи.
4: Но военные, это самое главное. Во время войны военный успех. Понимаете, победители не судят. Да, вот есть такая поговорка. И в этой поговорке достаточно большая доля истины есть. Те же самые люди, которые власть критиковали в 1941 году, зимой 1942 года, они совершенно иначе к ней относились уже в 1944-1945. Значит, тут, если, скажем, упоминавшуюся мной Остроумова-Лебедева в 1941 году говорил о том, посмотрите, как уважительно к своему народу относится Рузвельт там, или Черчилль. Вот, смотрите, настоящие люди, которые не боятся смотреть правде в глаза, они выступают, они объясняют, они с народом, они ничего не замалчивают. Был там Пёрл-Харбор, значит, вот сказал, обратился Рузвельт к своему народу. Это, кстати говоря, обращение там даже в «Правде» было опубликовано, откуда она это и знает. Наши молчат, да, значит, вот Сталин, там, вы помните, 3 июля только выступил, хотя война 22 июня началась, потом до ноябрьских праздников опять хранил молчание, значит, вот не общался с народом. Это все вызывало определенные настроения негативные.
5: А вот городская власть все-таки пыталась как-то вести диалог с населением?
4: Нет, городская пыталась. Городская власть пыталась, но, понимаете, как раз вот отвечая опять на первую часть вашего вопроса, критиковали ли Сталина? Да, кто-то говорил, что нас бросили, нами жертвуют, город брошен на произвол судьбы. Но особенностью развития настроения было то, что в Ленинграде существовала персонификация власти. Вот не говорили не об институтах власти, не говорили там о советах или партии, или там НКВД в целом, а говорили о том, что там, скажем, Попков плохой. Вот в феврале месяце, в середине февраля 1942 года распространился слух о том, что наконец-то удалось уничтожить главную причину вот голода, что в Ленинграде было вредительство, и голод явился результатом там не то, что нераспорядительности отдельных чиновников, а вот результатом вредительства. И этот вредитель никто иной, как представитель исполкома Ленсовета Попков. Значит, вот в слухах, которые распространились и вообще захватили весь город фактически, говорили о том, что его и сняли, что его уже расстреляли, и повесили, и так сказать, и так далее. Вот это был приговор, собственно, одному из людей, которые олицетворяли власть, которые олицетворяли неэффективность власти. Да? То есть народ эту власть в лице, в данном случае Попкова. А ведь что такое власть во время голода? Это тот, кто снабжает, кто распределяет, делает это с той или иной степенью эффективности. А Попков обращался через газету «Ленинградскую правду» к горожанам, объясняя причины сложившегося положения и так далее. Так вот, народная молва его, собственно, не свергла с этого пьедестала. Он в основном о каких-то, знаете, вот таких глубоких обобщений о абсолютной неэффективности власти не было. Говорили об отдельных чиновниках, об отдельных руководителях города, о главарях, о вождях, о товарищах во власти. Так писали в анонимных письмах к ним, да, а так их называли. Иногда называли по фамилиям. Сталина редко упоминали. Значит, вот примитивно к Сталину можно сказать следующее, что это тоже один из таких косвенных признаков развенчания культа Сталина уже во время войны в Ленинграде, о том, что были слухи о том, что его ранили. Ранили никто иной, как один из его ближайших приближенных, там, Тимошенко. То есть сама мысль о том, что человека Бога могут ранить, да, о том, что существует какой-то конфликт, а, конечно же, она не сводила его до уровня простого смертного, обычного человека. И, соответственно, можно было его критиковать. Люди иронизировали. А что Сталин, товарищ Сталин, Бог, что он знает, что мы обязательно выиграем войну в 1942 году? Вот Сталин в ноябре 1941 года в своем обращении к населению Советского Союза говорил о том, что война закончится в 1942 году. Вот, а народ говорит, откуда он знает? Откуда он знает? Ну, ничего он не знает и так далее. То есть было определенное развенчание. Было определенное развенчание авторитета Сталина. И он, конечно, многое потерял. Но посмотрите на 44-й год, на 45-й, на те же самые дневники Остроумова. Она пишет, что не мы должны учиться у этих демократий, они должны учиться у нас. Не их маршал в Берлине, а наш маршал в Берлине, понимаете? Наша система эффективна. И она эффективна потому, что мы готовились к этой войне, что мы, в конце концов, смогли мобилизовать те ресурсы, которые мы заблаговременно, благодаря гению, правительскому таланту и Сталина перевели на восток и, в конце концов, заманив врага вглубь страны, его уничтожили и так далее. То есть абсолютно разные восприятия. Конечно же, появился империалистический нерв. То, что мы должны освобождать других, что мы имеем право на некое мессианство в отношении европейских государств и так далее. То есть это все было. И говорить об отношении к власти в 1941-1942 году и в 1944-1945, наверное, надо по-разному. Да? Совершенно другая ситуация была. Но тем не менее, что осталось в 1944-1945 году, в 1945 особенно. Это проявилось, кстати говоря, на выборах в Верховный Совет. Перед крупными мероприятиями политическими всегда органы госбезопасности осуществляли мониторинг, что народ думает, как он реагирует, что этот сказал, что тот. Особенно интеллигенция. Во время победы, когда пакт о безоговорочной капитуляции был подписан, тоже вот снималась общая картина настроений, ну и так далее. Вот по всем этим чрезвычайно важным политическим поводам власть занималась изучением настроений. И что мы можем сказать? Какие были остаточные настроения по блокаде? Да. Остаточные настроения сводились к тому, конечно же, власть должна изменяться, и она способна к изменению. И вот как раз события 43-го года это наглядно показали, что отношения с союзниками должны быть отношениями всерьез и надолго, что это не тактический альянс, а альянс, ориентированный в будущее. А коль так, то мы сами должны будем изменяться. Вот в том числе. Да, они могут многому учиться у нас, но этот альянс, он должен быть направлен на взаимное обогащение. Вот как впоследствии говорил Никита Сергеевич Хрущев по другому поводу, как совместить наш творческий потенциал с американской предприимчивостью, да, вот как совместить преимущество социализма с некоторыми хорошими отдельными чертами капиталистической системы. Вот примерно такие мысли были, но думали о большей свободе. И понимаете, еще ведь что важно иметь в виду? 11 миллионов человек у нас участвовали в заграничных походах. Вот этот эффект декабризма, да, когда увидели другую жизнь, увидели другие страны, которые мы победили, но которые были намного богаче нас. Да? Вот эти люди пришли, и они сказали, они рассказали о том, что было в этой Европе, которую мы освободили от нацизма. И представление о том, что мы жили у Бога, стало абсолютно всем очевидно, что эту убогость нужно преодолевать, и что победители заслуживают большего. И ожидания были очень большими, что после победы или после еще раньше снятия блокады, вот все будет. Этого всего не было. И было разочарование. Вот эти разочарования, они как бы волнами приходили. Были чрезвычайно большие ожидания, и когда эти ожидания не реализовывались в полной мере, тогда и возникало основание, собственно, для разочарования. Вот. Угу. Иногда сама власть стимулировала вот эти избыточные ожидания.
5: Власть, она, естественно, эти настроения очень жестко купировала, отправляя в известном направлении эшелонами тех, кто посмотрел другую жизнь.
4: Да, такое тоже было.
5: Вот о художественном осмыслении мы, может быть, не говорили,
4: да? Буквально, да, наверное, несколько слов. Да. На самом деле, одна из функций власти во время войны состояла в том, чтобы формировать эпическую память о блокаде. И во время войны было предпринято несколько попыток создания документальных фильмов художественного осмысления того, что происходило в Ленинграде. Я не буду говорить известные вещи о поэзии, тем более, что вот в связи с 95-летием Ольги Федоровны Бергольц достаточно много об этом говорилось. И она была и остается одним из символов мужества и вот осмысления того опыта сохранения в нечеловеческих условиях человечности в Ленинграде. А вот документальные фильмы, какие создавались в то время. На самом деле попытки создания документальных фильмов предпринимались. И вот летом 1942 года такой фильм был уже создан. Но интересно не то, что получилось на выходе, а то, каким образом этот фильм создавался. Что не устраивало ленинградское руководство на разных этапах создания этого фильма. То есть то, чего боялись сказать ленинградские руководители о, собственно, блокаде. Вот в книжке, которая лежит, собственно, перед вами, «Неизвестная блокада», там есть такой занимательный документ об обсуждении чернового варианта картины «Ленинград в борьбе» тремя руководителями Ленинграда, собственно, Попковым, Ждановым, Кузнецовым, которые в студии «Ленинградские кинохроники» сидели весной 1942 года в достаточно уютном, теплом помещении и просматривали отснятый материал. Он монтировался в Москве, но отснимался, естественно, в Ленинграде. И вот эти их комментарии, они очень много говорят о власти и о том, что, собственно, власть хотела запечатлеть, что ее, собственно, не устраивало. Да. Первым выступил Попков. Он сказал, что, ну, вообще, фильм, который он увидел, его категорически не устраивает, поскольку он демонстрирует абсолютный кризис власти, которая оказалась неспособной управлять городом в условиях блокады. Вот, говорит, смотрите, вот идет человек, шатается, может быть, он пьяный. Или, смотрите, стоит машина, вся завалена снегом и льдом. Вот подумают, до чего довели правители город. И вот подобного рода замечания. Жданов. Вот сидит старуха в сквере, сидит. Очень такое депрессивное воздействие она может оказать населению. Надо убрать старуху. Вот. Или везут гробы. Или трупы на саночках, слишком много гробов. Вот стремление изъять вот этот элемент, он был достаточно очевидным для всех высказываний, в том числе и Жданова, и Попкова, и Кузнецова. Жданов критиковал фильм за то, что не показан противник. Главный вопрос, а почему блокада? Почему противник показан таким тщедушным? Если он такой, то на ком лежит ответственность за происходящее? Надо противника показать, надо показать, с кем мы воевали, надо сказать, что он был сильным противником. И Жданов на самом деле поставил чрезвычайно важный вопрос. Тот, с чего, собственно, начался наш с вами сегодняшний разговор. А почему блокада? И в чем причина этой блокады? Так вот, общее настроение состояло в том, что фильм надо переделать. Его переделали. Все вот эти моменты, о которых я вам говорил, которые могли вызвать какие-то нежелательные аллюзии о слабости власти, они были изъяты. Вот, его стали показывать. И, естественно, те же самые органы госбезопасности, партинформаторы, они стали отслеживать реакцию населения. Ведь традиционно, как это было, вот садилось несколько человек в кинозал и слушали, что говорит народ. Каким образом даже во время фильма люди реагируют на те или иные кадры. За несколько дней сначала показа, фильм посмотрели там 115 с лишним тысяч человек, весьма репрезентативно, и вот основные направления критики по тем же самым сводкам НКВД и партийных информаторов. Народ говорил о том, что да, многие вещи показаны правильно, Но, собственно, этот фильм вроде бы о Ленинграде, да, во время блокады, но не о нас. Все те трудности, которые нам довелось преодолеть, они не показаны. Не показаны то, в каких условиях мы жили, не показаны хлебные булочные, в которых огромные очереди скапливались население, не показывали те коптилки, которые существовали во всех этих булочных, поскольку хлеб продавали, электричества не было и так далее. То есть многие трудности вообще не показаны. Но, тем не менее, общее такое отношение было «да». Это, в принципе, неплохо, но мы-то знаем настоящую правду. Мы знаем настоящую правду, а коль скоро этот фильм стали показывать за пределами Ленинграда, то это было хорошо. Показывали на фронте этот фильм. На фронте произвел в частях Ленинградского фронта колоссальное впечатление, поскольку не все знали о реальном положении в Ленинграде. И вообще, на самом деле, вот тоже один из таких мифов о том, что вот тыл и фронт были неразделимы, что существовала такая чуть ли не абсолютная взаимосвязь, коммуникация, поддержка. На самом деле власть стремилась сделать так, чтобы в частях фронта как можно меньше знали о том, что происходит в Ленинграде. Как можно меньше. Но это сделать было очень сложно, поскольку военнослужащие имели семьи, они приходили, они видели, они старались помочь. Вот и так или иначе эта информация доходила, но далеко не до всех. Те люди, которые служили на фронте и не имели родственников, то есть у них не было, так сказать, неформальных каналов информации, они были, конечно же, поражены увиденным. Для них вот этот фильм произвел колоссальное впечатление. У нас есть в том же самом рукописном отделе Музея обороны Ленинграда вот письма военнослужащих, где они вот делятся своими впечатлениями, ощущениями от этого фильма. И, конечно же, это резко контрастирует с тем, что чувствовали те сами ленинградцы о блокаде. Таким образом, стал формироваться вот с, собственно, лета 1942 года официальный образ блокады, который на самом деле дошел до настоящего времени. Стала формироваться коллективная память, официальная память о блокаде. На самом деле, вот то, что мы имеем сейчас, это несколько типов этой памяти. Есть индивидуальная память тех ленинградцев, которые пережили и все знают. Ну, конечно, их опыт, когда я говорю «все знают», они знают, что было на самом деле, что им довелось пережить. Есть коллективная память разных ассоциаций блокадников, да, тех людей, которые, может быть, не совсем все помнят, но которые находились уже впоследствии под влиянием пропаганды официальной, иногда уже выдают за собственную память то, чего с ними не было и так далее. Есть официальная память. Это официальная память, то, что вбивалось в голову через учебники, через фильмы и так далее. Или рассказывалось о блокаде, достигалось средствами массовой информации, агитации, пропаганды. И вот это сосуществование трех видов памяти, оно до сих пор не позволяет нам смотреть на блокаду так, как она есть. Для нас это чрезвычайно до сих пор политизированная вещь, поскольку блокадники, наиболее активная часть общества по-прежнему, они не аполитичны, они ходят на выборы, они голосуют. За них всегда борются разного рода политические партии. И иногда многие проблемы, реальные проблемы истории, о которых мы говорим, они не обсуждаются.
5: Чем вам кажется вот самая такая большая неправда, если хотите, вот, которая содержится в официальной версии блокады по отношению к тому, что было реально?
4: Вы понимаете, мы никогда не говорим об ответственности власти. Мы никогда не говорим. Мы говорим о том, что да, вот немцы блокировали вместе с финскими войсками Ленинград, и они, только они, несут исключительную ответственность за то, что здесь произошло. И в этом, безусловная доля правды есть, безусловно.
5: Но, как вам кажется, что могла бы реально сделать власть по снабжению города продовольствием, по налаживанию жизни лучше?
4: Вот какие, ну, понимаете, какие... конечно же, это не вопрос, конечно же, это не исторический вопрос, да, можно сказать, вот, проводить работу над ошибками. Вот что имеет смысл обсуждать, это те альтернативы, которые реально обсуждались тогда, но по тем или иным причинам были отвергнуты. То есть они находились на столе, то есть их рассматривали в качестве возможных. Ну, давайте,
5: например.
4: Ну, давайте, да, я вам уже сказал по поводу карточек, да, распределения продовольствия. Раньше начать, безусловно, это привело бы к тому, что...
5: Ну, немножко надольше удалось бы растянуть.
4: А немножко надольше – это тысячи жизней. Это раз. Второй момент, то, что, о чем безусловно, нужно говорить, это, наверное, об эвакуации. О том, что немцы будут бомбить город, было известно еще в середине июля. Жуков, начальник генерального штаба, получив соответствующий материал допросов немецких летчиков, получив полетные карты, задания и так далее, доложил Сталину, верховному командованию и соответственно, ленинградскому руководству в том числе, о том, что вот бомбежки Ленинграда будут, и что немцы планируют взять город достаточно быстро. То есть проблема решения судьбы гражданского населения, она существовала. И вот, собственно говоря, население, оно было предоставлено вот в этом вопросе самому себе.
5: Но это были ошибки как бы еще до начала блокады.
4: Так это важные,
5: Да, я понимаю, конечно.
4: Это важные ошибки. Да, многое, сотни тысяч населения было вывезено, но огромное количество людей здесь осталось. И, кстати говоря, власть сама, вот эта комиссия Государственного комитета обороны, которая приехала в Ленинград в 20-х числах августа и находилась здесь достаточно долго, с тем, чтобы разобраться, почему ленинградское руководство не предпринимает необходимых действий, что можно сделать. Она предполагала, она наметила вывоз значительного количества гражданского населения. То есть это решение, оно было принято, его было просто реализовать уже невозможно, понимаете? То есть это то, что, собственно, находилось на столе, то, что было очевидно, да, но почему необходимо было это решение принимать столь поздно? Вопрос. Дальше. Вот во время войны, в определенный период времени, Ленинград снабжался, особенно после того, как Тихвин был взят немцами, был налажен воздушный мост снабжения Ленинграда. Там 50 самолетов, транспортной авиации, поставляли продовольствие. Это ни много ни мало 200 тонн в день. Это существенная прибавка, если учесть, что там по Ладоге, по дороге жизни в день, особенно в конце декабря, в начале января, там 600-700 тонн привозилось. Но этот воздушный мост, он просуществовал всего лишь несколько дней после того, как Тихвину удалось взять. Сталин считал, что вот эти самолеты нужно использовать в военных целях преимущественно. То есть вот выбор был, да, безусловно, власть действовала в условиях ограниченных ресурсов, были приоритеты, была Москва и так далее, но власть в то же время и знала о катастрофе, которая происходила в Ленинграде. Там первые сообщения о каннибализме – это начало декабря 1941 года. Да, и, безусловно, то, что происходит невероятное для мегаполиса. Ведь Ленинград, посмотрите, накануне войны это был самый грамотный город в мире. Уровень грамотности более 95%. Это седьмой по численности город мира. И в этом городе происходят вот эти вещи. То есть это тот звонок, который должен был стимулировать принятие каких-то решений. Тем более, что в декабре месяце, как вы знаете, да, там, начиная 5-6, началось успешное контрнаступление. И можно было оказывать помощь Ленинграду, наверное, более серьезную. Но ленинградское руководство само считало себя иждивенцами. Они говорили, что вот нам поставляют продовольствие. Мы не работаем, предприятия, как я уже говорил, они не работают. А те, которые работают, они должны помогать в том числе и центру, и Москве. Там 50% продукции оборонных заводов доставлялась теми же самыми самолетами в Москву.
5: Может, говорить, что это слишком недолго все действовало.
4: Нет, но продовольствие завозили недолго, а то, что завозили сюда боеприпасы и вывозили отсюда оборудование, вывозили отсюда приборы.
5: То есть связь была, она была направлена не на сохранение жизни населения
4: Степени. Да, она была направлена на достижение военной победы. И вообще в целом, понимаете, Сталин говорил, что армия для нас важнее. Вся его предшествующая жизнь показывала, что решения будут приниматься именно в пользу армии. Так оно и было на самом деле. Можно ли было за счет других фронтов, за счет других направлений спасать? Нет, наверное, можно было. Но это был бы уже не Сталин, это был бы уже какой-то другой человек. Воздействовать на Сталина было чрезвычайно сложно. И даже вот это решение о строительстве дороги жизни, по свидетельству того же самого Микояна, он пишет, что Сталин сказал, что это под вашу ответственность. Когда Жданов и Хозин, командующий Ленинградским фронтом, и вместе с Микояном доложили о таком проекте, как свидетельствует Микоян в своих воспоминаниях, Сталин сказал, что это проект утопический абсолютно. Можно себе представить, что было бы, если бы дороги жизни не было. Города бы не было с точки зрения жителей. Да? Так вот, вот это второй момент. И ответственность власти. Или еще дальше пойдем. Мало продовольствия, его надо распределять. Логично было бы закрепить за разными домохозяйствами определенные хлебные магазины, булочные, да, и осуществлять реализацию продовольствия через эти булочные, с тем, чтобы не было очередей, с тем, чтобы люди знали и не тратили силы, последние силы, которые у них были, для того, чтобы искать по городу, где что есть. Но это же было сделано достаточно поздно. Это было сделано по многочисленным письмам, которые направлялись Жданову в Ленинградский горком партии. Именно снизу, именно женщины ленинградские, рабочие ленинградские, предложили вот эту идею закрепления булочных за отдельными домохозяйствами, отдельными районами. Неужели сложно было это придумать? Иерархия потребления в Ленинграде существовала. Что я имею в виду под иерархией? То, что существовали разные уровни снабжения. Власть питалась иначе, и власть тех тягот и лишений, которые выпали на долю горожан, не испытывала. Конечно же, должна была быть управляемость, должна была быть трезвость мысли, в конце концов. Верно, ведь всегда нужно было, нельзя было бы допустить, чтобы то же самое руководство, оно абсолютно не было в состоянии принимать какие-то управленческие решения. Но оно было оторвано, на самом деле, от, в значительной своей степени, от того, что происходило внизу. Кузнецов неоднократно взывал к совести руководителей разного уровня. Он говорил, что мы в тепле, и накормлены, и обстираны мы. Давайте думать об этих людях, давайте думать о том, как им можно помочь. И он критиковал этих руководителей. Но на самом деле эти руководители, они были продуктом этой системы, когда они не были приучены принимать самостоятельных решений, они всегда ждали, что им что-то скажут, что будет какая-то директива. А Ленинград на достаточно большой промежуток времени выпал из поля зрения центра. Да, ему помогали, да, осуществлялась отгрузка продовольствия, да, Маленков каждый день был на связи практически со Ждановым, спрашивал, каково положение, собственно, в Ленинграде, все ли получено и так далее, что вам еще нужно. Но вопросы распределения продовольствия – это вопросы местной власти, и она оказалась неэффективной. Говорим мы об этом, тоже мы об этом не говорим. Далее, вопросы военного руководства. Почему так долго, собственно, блокада продолжалась? В чем здесь причина, когда сил, имевшихся под Ленинградом, ну, было, ну, по крайней мере, немало и достаточно, много больше, чем немецких сил? Есть и немецкие источники, и наши источники, которые позволяют проанализировать соотношение сил на разных этапах блокады Ленинграда. Вот проблема руководства, проблема военного руководства на всех уровнях, начиная от командования фронтом и кончая командиров ротами, взводами и так далее. Последствия этих репрессий 1937-1938 годов. Жуков, когда приехал в Ленинград, он связывался с начальником генерального штаба Борисом Михайловичем Шапошником, говорил, что с руководством здесь катастрофически плохо. И он просил прислать хорошего, дать ему хорошего начальника штаба, поскольку хорошего начальника штаба здесь нет. Ему не дали. Опять же, проблема кадров. В конце концов, все решения зависят от конкретных людей. От качества управленческих решений зависело все. Вы можете располагать большими ресурсами, но если вы не знаете, как ими распорядиться, то грош цена этим ресурсам, понимаете? И вот, к сожалению, какой бы уровень управления Ленинградом мы не взяли, вот эти проблемы существовали. Но при всем при этом надо отдавать себе отчет в том, что руководство старалось, руководство Ленинградского горкома партии, Кузнецов, безусловно, Капустин. Были трагедии в ленинградском руководстве. Один из секретарей горкома партии застрелился, потому что он не знал, как решать те задачи, которые перед ним ставятся в феврале 1942 года. Можете себе представить, секретарь горкома партии пускает пулю в лоб из-за того, что транспорт работает преступно плохо, от него требуют, а он ничего не может сделать. Да, вот это тоже то, о чем нужно говорить. И вот этот кризис, на самом деле, он имел место быть. И мне кажется, то, что мы мало изучаем, помимо социальной истории, помимо стратегии выживания, помимо изменения настроений, мы мало обращаем внимание на ответственность собственной власти. Как это вообще могло случиться? Какие уроки мы из этого должны извлечь? Власть отвечает перед собственным народом, независимо от того, каковы внешние обстоятельства. Спрашивают всегда со своей власти, не с чужой, не с немцев. И, да, и вот проблема ответственности власти, она, мне кажется, чрезвычайно важная. Я бы не говорил об ответственности режима в целом, да, что это было... Должно было произойти, что существовал какой-то, так сказать, детерминизм такой. При данной ситуации ничего иного не могло произойти. Могло произойти, но не произошло. Вот и среди многих альтернатив, которые существовали, которые обсуждались, выбирались далеко не самые лучшие. И в военном отношении, и в политическом отношении, в экономическом отношении. И в конце концов от этого не вполне эффективного управления страдали конкретные люди. Страдали те, кто собственно, сделать-то ничего не мог. Кто был во многом заложником этой ситуации. Вот то, о чем мне, как мне кажется, нужно говорить и помнить.
5: Спасибо большое, Никита Андреевич. Я думаю, что, конечно, блокада – это колоссальный урок. И, к сожалению, урок недостаточно продуманный, проанализированный, потому что та парадигма, в которой действовала власть, вот то, о чем вы, в частности, говорили, о приоритетах этой власти, да, когда речь шла о том, чтобы спасать мирное население, сделать все возможное для того, чтобы добиться максимальных результатов. В этом смысле понятно, что делалось далеко не все, потому что приоритеты были другие, просто это не казалось очень уж ценным, очень уж важным. Потому что человек, как таковой, не стоял в центре внимания, скажем, Сталина. Да? Он говорил, люди – наше главное богатство. За этим следовало бы добавить, потому не следует слишком их жалеть. Человек рассматривался как абсолютно бесконечный ресурс, бабы еще нарожают. Из этого отношения к человеку, я думаю, сложилась блокада. Мы должны вглядываться в эти страшные трагические события, не просто из глубокого почтения памяти тех, кто погиб, но из того, чтобы строить наше будущее уже на каких-то совсем других основаниях. К сожалению, насколько мне сейчас видится, наша власть сегодняшняя не слишком глубоко проанализировала эти уроки. И нельзя сказать, что мы видим принципиальные изменения в отношении к человеку, к его конкретной судьбе. Мыслится опять все цифрами, общими показателями. Это важные вещи, без них нельзя управлять. Но в сознании любого человека, который находится во власти, все равно в центре должен быть человек. Церковь это понимала всегда, и если такое видение станет усвоенным нашей властью, это будет залогом того, что Россия еще сможет существовать в дальнейшем. Мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с Никитой Андреевичем Ломагиным, доцентом экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, историком, автором книги «Неизвестная блокада», специалистом по этому периоду нашей истории. Спасибо большое, Никита Андреевич.
4: Спасибо большое за приглашение.
5: Всего доброго.
4: До свидания.
5: Программу вел протоиерей Александр Степанов.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции.

улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем те блаже, и ангельскую песнь вопием те сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети тя Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропише мя и сопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел и все жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя,
да не осужден, но отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мовленностью ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяния направи,
избавими огня вечнующего, и червя же слага и тартара, дамя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотворимя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажимя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскагомя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные моей души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 207-е зачало послания Галатам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так чтобы обетование потеряло силу. Но если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 6 главы.
2: В то время, призвав 12, Иисус начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание о том, как Господь призвал 12 учеников и посылал их по 2 человека парами на проповедь и дал им власть над духами нечистыми. Он провожал их и давал им такой завет, чтобы они не брали с собой ничего лишнего, как мы помним по Евангелию сегодня, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. В чем смысл не брать лишнего? Не брать лишнего значит быть легким на подъем, себя не отягощать. Как часто, может быть, даже очень просто проявляется вот эта наша суетность в нашей жизни. Чтобы нам молиться, нам необходимо иметь аналой, хороший молитвослов, икону красивую или много икон, какой-то угол, где мы эти иконы распространим, особенно, может быть, даже комнату, где мы повесим эти иконы, где мы можем закрыться. То есть очень важен нам антураж. Вот это даже просто маленький пример. Очень много лишних вещей нам требуется, чтобы себя чувствовать христианином или защищенным, или правильно сегодня обмундированным, да, правильно сегодня подготовленным к борьбе со страстями. Это неправильно, разумеется. Это суетность, многозаботливость. Она, к сожалению, вот все эти сборы, приготовления, во все это выльется наша решимость. Дальше, к сожалению, мы можем и не двинуться. Мы видим, что Господь еще дает очень интересные заповеди ученикам, которых Он посылает на проповедь. Он говорит нам о том, что если люди не принимают ваших слов, вашей проповеди, не надо навязываться. Не надо веру навязывать. И мы знаем, в другом месте есть слова «не мечите бисер перед свиньями». Но дело здесь не в оскорблении и не в каком-то, может быть, уничижении людей, которые сегодня не хотят слышать слова о Христе. Здесь забота о правильности веры, так мне кажется. Потому что когда мы хотим любым усилием кого-то заставить верить, во-первых, здесь наша гордыня. Здесь много именно нашего «я». Я кого-то сегодня привел, кого-то сегодня обратил. Здесь очень серьезный духовный урон можем мы себе нанести, и есть духовно очень серьезная опасность. Но вместе с тем, чтобы кого-то любой ценой привести в церковь, мы готовы чем-то пожертвовать, чем-то, может быть, даже и исказить традицию церковную, если кому-то она сегодня не нравится или тяжела, в чем-то даже, может быть, изменить веру, сказать, что ну, это так просто считается, но на самом деле это аллегория, не надо так сильно заострять на этом внимание. В чем-то мы можем даже упростить догматику или богословие, с чем-то согласиться, от чего-то отказаться, лишь бы только привести человека, как нам кажется, в церковь. Но смысл этого прихода и смысл этого обращения, по-моему, перечеркивается всеми этими уловками, которые применяются для этого. Также Господь говорит ученикам, чтобы они не меняли место. Там, где их принимают, там бы они оставались. Что значит не менять место? Цель проповеди, цель миссии, цель миссионерства — не поиск комфорта своего личного, не создание какой-то мощной организации, не создание мощной структуры, не создание мощных стен, которые защищают проповедника или миссионера. А это именно цель спасения души отдельного человека. И когда мы переходим от другого к другому, увлекаемся новым человеком, забываем про того, кого только что обрели, может быть, для церкви, все это есть, опять же, проявление нашей самости или гордыни, или желания славы, или желания личной выгоды. Миссионер должен стоять всегда на страже своего сердца и быть внимательным, чем его сердце живет, к чему оно стремится, какие цели уже сегодня наполняют его сердце. Может быть, он уже далеко от целей Христа. Вот такие строгие, но очень емкие и очень лаконичные заповеди, которые сегодня мы услышали, разумеется, касаются и нас. Мы так или иначе все проповедники, все апостолы Христовы. И нам необходимо помнить, что большое какое-то, может быть, приготовление к миссии или к милосердию, к делам добра. Надо сначала мне вот сделать то, или пятое, или десятое, а потом я уже пойду в больницу или в темницу, куда-то там еще. К сожалению, вот эти все приготовления на пути к добру, к миссии, к миссионерству полагают шлагбаумы, запреты, препоны, которые нам уже потом не переступить. Желание любой ценой прославить как проповедник, как миссионер, толкает нас на то, чтобы быть всем приятным, всем угодным, ни с кем не портить отношения и тем самым погрешать против истины Христовой. Ну и, разумеется, наша гордыня заставляет нас иногда, может быть, искать этой славы, искать у тех людей, кто этой славы нам больше дает, а может быть, не только славы, но еще и материальные выгоды. Все это касается нас, сегодня живущих на земле христиан, которые тоже идут, может быть, не такими семимильными шагами, как апостолы, маленькими шажками по пути миссионерства, по пути благовестия людям веры христианской. Будем внимательно сегодня читать эти строки, но подумаем еще сегодня и о том, что если сегодня сам себя я еще не просветил веры христианской, могу ли я и имею ли я право кому-то эту веру нести, только потому, что мне так хочется, потому что это может быть чувством, исходящим из горделивого сердца, а отнюдь не из сердца, наполненного любовью к людям. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 9 сентября, 27 августа по старому стилю, празднуется память двух святителей-исповедников IV века, епископа Кордувийского Осии и папы Римского Ливерия. Святитель Осия более 60 лет был епископом в городе Кордова в Испании. Святой равноапостольный император Константин Великий глубоко почитал его и сделал приближенным советником. Святитель настоял, чтобы святой Константин созвал Первый Вселенский собор, который состоялся в Никее в 325 году. Осия I подписался под определениями этого собора. После кончины Константина Великого святитель Осия защищал святителя Афанасия Александрийского от императора Арианина Констанция. За это его сослали в заточение в Сирмию. По возвращении в Кордову святитель Осия скончался в 359 году. Современник Осии, святитель Ливерий, папа Римский, был ревностным поборником православия. Он боролся против ариан и также выступал защитником святителя Афанасия Александрийского. Император Констанций не мог убедить святителя Ливерия к осуждению святителя Афанасия и отправил в заточение во Фракию. Однако римляне неустанно требовали вернуть своего епископа, и император был вынужден согласиться. Однако прежде чем дать исповеднику свободу, святителя Ливерия вынудили поставить подпись под определением Арианского собора. До конца жизни папа Ливерий глубоко каялся в этом и много трудился в Риме для утверждения православия. Скончался он мирно в 366 году. В этот день мы чтим память двух преподобных Пименов, Пимена Великого Египетского, жившего в первой половине V века, и Пимена Палестинского, жившего в конце VI века. Житие преподобного Пимена Великого – одно из самых драгоценных сокровищ православной агиографии. Размышление о жизни этого подвижника стало удобным путем к спасению для христиан многих поколений. При жизни к отшельнику приходили за советом многие ищущие благодати Божией. В числе многих записанных изречений преподобного Пимена Великого есть и следующее наставление. Человеку необходимо соблюдать три главных правила – бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Также сегодня вспоминаются мученица Анфиса и преподобный Савва. 9 сентября мы празднуем память насельников Киево-Печерской обители преподобных Кукши и Пимена Постника. Преподобный Кукша в конце XI – начале XII века нес апостольский подвиг проповеди среди язычников вятичей. Он прославился многими чудотворениями, убеждая язычников обратиться к вере в истинного Бога. О Печерском монастыре времен преподобного Кукши так писал епископ Владимирский и Суздальский Симон. В этом святом монастыре язычники крестились и становились иноками, а иудеи принимали святую веру. О преподобном Кукше он сказал, что тот прогонял бесов, крестил вятичей, свел дождь, иссушил озеро, сотворил многие другие чудеса и после многих мук был убит с учеником своим Никоном. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Михаила Воскресенского и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова и с ним 18 мучеников. Все они пострадали в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики протоиерея Иоанн Смирнов и Иоанн Лебедев и преподобномученик иеромонах Мефодий Иванов, пострадавший в 1937 году. В 1939 году в этот день за Христа пострадал священномученик протоиерей Александр Цицеров, а в 1940 году священномученик протоиерей Владимир Соколов. В этот день также совершается память священноисповедника Дмитрия Крючкова, скончавшегося в 1952 году. Священник Михаил Воскресенский служил священником в селе Борцурманы в Нижегородской епархии, на месте подвигов святого праведного Алексея Борцурманского. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители многих окрестных деревень думали, что он освободит их от большевиков. Некоторые поднимали восстание и брали под арест местные большевистские власти. В ответ на это большевиками направлялись красные карательные отряды. Когда такой карательный отряд подошел к борцурманам, в селе ударили в колокола. Это не понравилось карателям, и они вошли в село и начали аресты. Арестованных избивали в течение ночи, а утром ближе к полудню повели на казнь. вместе со священномучеником Михаилом Воскресенским были убиты еще 28 человек. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Пимена Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. С двумя своими братьями, Анувием и Паисием, он ушел в один из египетских монастырей, где все трое приняли иноческий постриг. Братья настолько были строгими подвижниками, что когда их мать пришла в монастырь, чтобы повидать детей, они не вышли к ней из своих келий. Мать долго стояла и плакала. Тогда преподобный Пимен сказал ей через закрытую дверь келии: «Если ты перенесешь временную разлуку с нами, то в будущей жизни будешь видеть нас так, как мы надеемся на человеколюбие Божие». Мать смирилась и возвратилась домой. Слава о подвигах и добродетелях преподобного Пимена распространилась по всей стране. Однажды правитель области пожелал видеть его. Преподобный Пимен, избегая славы, рассудил: «Если вельможи станут приходить ко мне и почитать, тогда начнут приходить и многие люди из народа и мешать моему безмолвию. Я лишусь благодати смирения, которое приобрел при помощи Божией». Преподобный передал с посланными отказ. Для многих иноков святой был духовным наставником и руководителем. Они записывали его ответы для назидания себя и других. Один инок спросил: «Следует ли покрыть молчанием грех согрешившего брата, если случится увидеть его?» Старец отвечал: «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. И если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн». Другой инок обратился к преподобному, сказав: «Я тяжко согрешил и хочу провести в покаянии 3 года. Достаточен ли такой срок?» Старец отвечал: «Это много. Я думаю, что если человек от всего сердца покается и положит твердое намерение более не возвращаться ко греху, то Бог примет и его 3-дневное покаяние». На вопрос, как избавиться от навязчивых злых мыслей, старец ответил: «Если человек имеет по одну сторону себя огонь, а по другую сосуд с водой, то когда загорится от огня, берет из сосуда воду и гасит огонь». Подобно этому, злые помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут, словно искра, разжечь в человеке греховное пожелание. Надо тушить эти искры водой, то есть молитвой и устремлением души к Богу. Преподобный Пимен был суровым постником и не принимал пищи по неделе и более. Однако другим он советовал есть каждый день, но без пресыщения. Про одного инока, разрешавшего себе принимать пищу только на 7-й день и гневающегося на брата, преподобный сказал: «Научился поститься по 6 дней, а от гнева не может воздержаться и 1 день». На вопрос, что лучше, говорить или молчать, старец сказал: «Кто говорит Бога ради, хорошо делает, и кто молчит Бога ради, тоже хорошо поступает. И еще. Бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». Преподобный говорил: «Человеку необходимо соблюдать 3 главных правила. Бояться Бога, часто молиться и делать добро людям». Злоба никогда не уничтожает злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое доброе победит его злое. Однажды преподобный Пимен пришел в египетскую пустыню. Он имел обыкновение переходить с места на место, чтобы избежать славы от людей. И ему стало известно, что живший там старец недоволен его приходом и завидует ему. Чтобы победить злобу отшельника, преподобный отправился к нему с братьями, захватив с собой пищи для угощения. Старец отказался выйти к ним. Тогда преподобный Пимен сказал: «Мы не уйдем отсюда, пока не сподобимся видеть и поклониться святому старцу», и остался стоять на солнечном зное у дверей келии. Видя такое терпение и незлобие преподобного Пимена, старец принял его с любовью и сказал: «Справедливо, что я слышал о вас, но вижу в вас добрые дела во сто раз большие». Так умел преподобный Пимен угашать злобу и подавал собой пример другим. Он имел такое великое смирение, что часто со вздохом говорил: «Я буду брошен на место, куда будет брошен сатана». Однажды к преподобному пришел инок издалека, чтобы послушать его наставление. Он начал говорить о возвышенном и труднопостигаемом. Преподобный отвернулся от него и молчал. Изумленному иноку объяснили, что преподобный не любит разговоров о возвышенных предметах. Тогда инок стал спрашивать его о борьбе с душевными страстями. Святой обратился к нему с радостным лицом: «Вот теперь ты хорошо сказал, и я стану тебе отвечать». И долго поучал, как следует бороться со страстями и побеждать их. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет около 450 года. Вскоре же по кончине он был признан святым угодником Божиим и получил наименование «Великий» в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Иоанна Смирнова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик протоиерей Иоанн Алексеевич Смирнов был сыном псаломщика, все пятеро сыновей которого стали священниками. Он окончил в 1904 году Рязанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Зарайскому Никольскому собору. В 1928 году по распоряжению советской власти Никольский собор был закрыт. Протоиерей Иоанн был назначен служить в Спасо-Преображенскую церковь в том же городе и стал хлопотать об открытии собора, начав сбор подписей верующих под ходатайством об оставлении собора в качестве действующей церкви. Власти эти хлопоты священника и прихожан представили в обвинительном заключении таким образом. Группировка церковников, бывших людей и торговцев распространяла среди населения города и деревни контрреволюционные слухи о скорой гибели советской власти и подготовляла массовые выступления против закрытия собора. Вопрос закрытия собора обсуждался на всех собраниях, и было вынесено решение о предоставлении собора под клуб. Просьба рабочих была удовлетворена, и собор подлежал изъятию. Незначительная остальная часть рабочих в связи с закрытием собора стала проявлять недовольство властью. Этим моментом воспользовались церковники и провели среди верующих антисоветскую агитацию за удержание собора. Эта агитация среди несознательной отсталой части рабочих и крестьян нашла свое отражение. В результате община, насчитывающая в себе около 150 членов, возросла в несколько раз. В феврале 1930 года сотрудники ОГПУ арестовали протоиерея Иоанна Смирнова и вместе с ним членов церковной общины, всего 11 человек. Все они были заключены в тюрьму в городе Коломне. Тройка ОГПУ приговорила протоиерея Иоанна к 3 годам ссылки в Северный край. После ареста священника власти разместили в Никольском соборе музей, а затем архив НКВД. Закрытая Иоаннопретеческая церковь Зарайска была обращена в кинотеатр. Жена отца Иоанна, Зинаида Ивановна, с 5 детьми была выселена из церковного дома. Первое время они скитались по городу, находя лишь временное пристанище. Она просила милостыню, а дети, чтобы выжить, выполняли самые разные работы. Однажды утром Зинаида Ивановна открыла дверь и увидела на пороге узелок с продуктами, к которому не было приложено никакой записки. То же самое повторилось и на второй день, и на третий, и в последующие дни до тех пор, пока одной из дочерей не удалось получить постоянную работу, что несколько облегчило их положение. Им так и не удалось узнать, кто был их благодетелем. Но Зинаида Ивановна всегда считала, что это помощь угодника Божия святителя Николая. По возвращении из ссылки отец Иоанн был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма в Зарайске. В 1937 году усилились гонения на церковь. По требованию властей секретные осведомители стали собирать сведения о возвратившихся из ссылки священниках. Сотрудники НКВД вновь арестовали отца Иоанна, и он был заключен в одну из тюрем Коломенского района. Сохранились протоколы допросов. Следователь зачитывал материалы из доносов на священника. Следствию известно, что вы среди населения города Зарайска вели контрреволюционную работу, доказывали, что в Советском Союзе жизнь тяжела. Верующие сами неоднократно обращались ко мне с жалобами на тяжелую жизнь, отвечал отец Иоанн. Я разъяснял, что они терпят все муки и тяжести сами от себя, и что Господь Бог послал им это для испытания. «Следствию известно, — продолжал обвинитель, — что вы в помещении Спасской церкви говорили присутствующим о репрессиях в городе Москве против духовенства. Признаете это?»
2: «Действительно, я говорил, что в городе Москве начались аресты. Этим самым я хотел предупредить духовенство, чтобы они были осторожнее».
1: «Следствию известно, что вы среди населения города распространяли гнусную контрреволюционную клевету на советскую печать. Признаете вы это?»
2: «Нет, это я отрицаю. Я говорил лишь о репрессиях против духовенства и тяжелой жизни населения».
1: «Вы намерены дать откровенные показания по существу предъявленного вам обвинения в контрреволюционной агитации и высказывании повстанческих и террористических настроений?»
2: «Нет, виновным себя в этом я не признаю», — твердо заявил новомученик. «Я лишь рассказывал в кругу зарайского духовенства об аресте ряда священников и утверждал, что советская власть и коммунисты опять начали гонения на церковь, на нас, ее служителей». После допросов отец Иоанн был перевезен в Москву в одну из тюрем НКВД. Там его сразу же приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Смирнов был расстрелян 9 сентября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. На Ржевском полигоне совершена божественная литургия. Митрополит Варсонофий возглавил богослужение во Владимирском соборе. Об этих и других событиях более подробно. 5 сентября на Ржевском полигоне под Всеволожском была совершена божественная литургия в память о жертвах политических репрессий. Местом для литургии стало руинированное здание бывшей разрядной базы, так называемого порохового погреба. Это единственное сохранившееся сооружение на полигоне, связанное с событиями начала 20-х годов прошлого века. В 2001 году в его окрестностях были найдены останки 6 расстрелянных людей, а позднее исследователи стали обнаруживать массовые захоронения в глубине полигона. Божественную литургию возглавил секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов. Ему сослужили председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших иерей Антоний Быков, благочинный Всеволожского округа иерей Дмитрий Чуев и клирики епархии. По окончании литургии было совершено молебное пение, а затем за упокойные лития по всем погибшим в годы Красного террора и гонений на церковь. Иерей Антоний Быков в своей проповеди напомнил, что история поисков и исследований на протяжении долгих лет оставалась безымянной. У расстрелянных на Ржевском полигоне не было имен, только безликая статистика. Важным шагом, по словам отца Антония, стало получение нового списка. В нем 228 человек, приговоренных к расстрелу. 50 имен из этого списка были обработаны центром «Возвращенные имена». Их после своей проповеди произнес отец Антоний. Эти имена последний раз звучали более 100 лет назад, перед расстрельной ямой. С тех пор никто эти имена уже не произносил. А сейчас они звучат как вернувшиеся из небытия, как живые у Бога, сказал отец Антоний. Особое внимание в этот день уделили судьбе Анастасии Орловой, наставницы детей великого князя Константина Константиновича. Ее имя вошло в число первых 50 возвращенных имен. О ее жизни подготовлена краткая брошюра. Это первый случай, когда из небытия возвращается не только имя, но и полная судьба человека. Участникам богослужения передали пакет материалов, подготовленный комиссией Выборгской епархии, сборники «Ленинградские куропаты», отражающие 40-летнюю хронику поисков мест гибели жертв репрессий, список новых имен и брошюру о судьбе Анастасии Орловой. Также отец Антоний назвал Ржевский полигон нашей Выборгской Голгофой и выразил уверенность, что работа по возвращению имен будет продолжаться. В праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию во Владимирском соборе. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, благочинный Центрального округа протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Георгий Шмид, ключарь иерей Михаил Аксенов, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся был епархиальный древлехранитель ктитор Иван Раевский. За усердное служение Святой Церкви иерей Михаил Аксенов был награжден правом ношения наперстного креста золотого цвета. Чтец храма Преображения Господня в Лигово Николай Власов был рукоположен во диакона. Был совершен крестный ход вокруг храма, собору подарена икона Божией Матери Всецарица. 6 сентября епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме святого преподобного Серафима Саровского в деревне Чаще Гатчинского района. Его преосвященство сослужили благочинные Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин и настоятель храма иерей Артемий Вандышев. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви настоятель был награжден архиерейским знаком за усердные труды. 6 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин по приглашению генерал-майора Евгения Сидорова посетил Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Петербурге. В стенах учебного заведения владыка-наместник принял участие в церемонии принесения присяги курсантами первого года обучения. Епископ Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, пожелал курсантам помощи Божией в служении Отечеству. По благословению наместника Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина состоялась посадка 50 деревьев. От лица наместника и братии к участникам акции с приветственным словом обратился эконом монастыря и иеромонах Прокопий Павлов. В посадке приняли участие работники северо-западного филиала и профсоюзные организации Федеральной пассажирской компании, представители гимназии номер 526 и активисты партии «Единая Россия», предоставившие саженцы. 4 сентября в часовне храма Воскресения Христова Спаса на Крови открылась выставка икон «Сохраненные святыни» из собрания Елагино-Островского дворца-музея. Выставку организовали Центральный парк культуры и отдыха и музей Исаакиевский собор при содействии городского комитета по культуре. Были оглашены приветствия губернатора Александра Беглова и директора комплекса «Россия. Моя история» Олега Черняги. Директор музея Юрий Мудров вручил заместителю директора Центрального парка культуры и отдыха Алисе Нагорской благодарственное письмо и медаль к 240-летию со дня рождения Агюста Монферана. Хранитель фонда живописи Елагино-Островского дворца-музея Анна Леонтьева рассказала о планах создать фонд открытого хранения, где посетители Елагино-Островского дворца смогут увидеть экспонаты выставки. По ее словам, формирование иконописного собрания музея началось в 90-е годы, когда в его фонды начали поступать экспонаты, изъятые на таможне. Большинство из них находились в критическом состоянии, при поддержке Комитета по культуре их отреставрировали. Впервые широкой публике представлена часть иконописного собрания Елагино-Островского дворца-музея, образы 18-19 веков, храмовые и домовые, относящиеся к региональным школам. Среди экспонатов иконы святителя Николая, великомученика Дмитрия Солунского, пророка Иеремии, архангела Гавриила, Иоанна Предтечи, святителя Митрофана Воронежского. Из сюжетных композиций икона Воскресения Христова и Христос Вседержитель с предстоящими Богоматерью и Иоанном Крестителем, а также образ Сына Божия как великого судьи. Представлены также списки чтимых икон Богородицы. Выставка будет открыта до 25 октября в часы работы музея. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное», страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин.
2: Даже если мы не можем принять его философию, почти каждый из нас благодарен ему за какие-то радостные мгновения, нами испытанные, когда мы читали его художественные произведения. Он был совестью страны и совестью мира. Протоиерей Александр Мень. 9 сентября – день рождения Льва Николаевича Толстого. В 10:30 начнется передача филолога Марины Михайловой о творчестве великого писателя. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы романа Толстого «Анна Каренина» для вас читает Чеслав Симонович. Также ежедневно в 16:40 для наших юных слушателей в эфир выходят передачи, подготовленные по рассказу Льва Толстого «Два старика», читает народный артист России Георгий Корольчук. Ее гениальный дар высоко оценен уже при ее жизни, но помимо музыкального мастерства, она обладала величайшим духовным талантом. Человек сильный, страстный, не похожий ни на кого, такой видели ее современники.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Завершает свою работу масштабная выставка «Екатерина I», приуроченная к 300-летию правления Екатерины Алексеевны, первой российской императрицы. И мы завершаем наше знакомство с этой выставкой. Вы как раз еще успеете все увидеть своими глазами. Экспозиция открыта до 27 сентября. В завершающей части куратор проекта, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Сергей Алексеевич Нилов рассказывает о художественных пристрастиях и вкусах императорской четы и, собственно, Екатерины I. Многие предметы, которые они коллекционировали и привозили в Россию или выписывали из-за границы, дабы продемонстрировать достойный уровень русского императорского двора, да и просто по своей любви к тем или иным предметам искусства и стилям, сегодня составляют немаловажную часть российского культурного наследия.
1: На той вот стене, вот там, если мы с вами посмотрим, вот там, да, там еще как бы 22-й год и 23-й. Гравюры – это карта Каспийского моря, а здесь вид в Астрахани. Это вот, опять же, нам такой намек на то, что Екатерина сопровождала в трудных походах Петра I. Она была его боевой подругой. По сути, 22-й год – это персидский поход, когда Петр отправляется на юг, а была ужасная погода, очень жарко. Они в разных каретах едут, но дело в том, что все тяготы этого похода она переносила очень стойко. И, кстати, очень помогала им тогда. И вот по этой карте как раз они отправляются из Астрахани, помните, к Дербенту. И вот ключи от города Дербента, если вы помните, получает Петр, а отдельный ключ получает Екатерина Алексеевна. Этот ключ хранится у нас, опять же, в музее артиллерии. Ну, вот если говорить про Астрахань, так вот, опять же, персидский поход, военное, так сказать, дело. А ведь они же не забывают о своих детях. И вот Петр с Екатериной посылают Аннушке и Лизоньке, посылают в Петербург арбузы и виноград. Представляете, вот у Меншикова 80 арбузов, которые с виноградом, которые он передает, они благодарят папеньку с маменькой. Но письма-то пишут на немецком языке, понимаете? Вот когда читаешь, очень часто как бы на иностранных языках переписываются. Потому что учила Екатерина своих детей, я уже сказал, очень хорошо. А это Екатеринбург. Вот вы видите здесь как раз Екатеринбург. Основание города. Здесь как раз загородная резиденция, следующая тема идет. Ну, я думаю, редко, когда вы увидите уникальные графические листы, которые создавали, ну, можно сказать, великие архитекторы, да, вот перед вами работа Леблона, первого генерал-архитектора Петербурга. Это вы видите здесь три летних сада, видите стрельню как раз вот ту самую. Ну, вообще, конечно, размеры поражают, правда, когда смотришь на эту графику. То есть кажется, что, ну, все привыкли, что графика небольшая, да, тут такие прямо огромные такие вот масштабные вещи. Здесь вы видите скульптуры из летнего сада, которые покупала Екатерина I. Екатерина Алексеевна Савру Гузинскому дала задание, вот он в Венеции покупал ей работу Антонио Тарсия. Это вот у нас их было 6 должно быть скульптур, 2 в Серпухове хранятся, а у нас 4 скульптуры. Одна из них, кстати, была подарена в следующем зале, вот не так давно, Шмаловичем Абрамовым нам, у нас стало их 4, как бы, да, такие вот скульптуры замечательные для сада, для летнего. Ну, а здесь картины, покупая, который Петр покупал. Ну, помните, загородные резиденции, Петергоф, Монплезир, как бы, да, все это оформлялось потрясающими живописными полотнами. В частности, вот там вот «Поклонение волхвов», эту картину покупали как работу Рембрандта, но это оказалась школа Рембрандта позднее, как вы понимаете. А здесь вот Ленгельбах, это вот как раз взятие Лейдена, вернее, осада Лейдена. Здесь уникальные вот такие вот рисунки, если вы посмотрите, это Николя Пино. Это вот те самые эскизы для дубового кабинета в Петергофе. Здесь проект кареты и вот такая софа. Ну вот опять кресло Дюшес. Вот если вы посмотрите на коляску Петра I, посмотрите на это кресло, у вас не будет сомнений, что создавал их один и тот же мастер, правда? Вообще, на самом деле, конечно, вот это как раз рисунок и послужил тем самым толчком для того, чтобы атрибутировать эту коляску. А потом уже стало, ну, не Коля Пино, естественно, а потом стало понятно, что, как бы, да, действительно, есть свидетельство о том, что в 25-м году Екатерина Алексеевна заказывала не Коля Пино, Мишелю Караваку и Белену тоже для себя коляску вот такую.

0: И вот тут такой момент, знаете, то ли это коляска Екатерины, то ли это коляска Петра Первого. И вот два вопроса. Но то, что в ней ездила Екатерина Первая, это вообще безусловно. Потому что в августе 725 года, как говорит Бергольц, именно в этом экипаже, запряженном двумя лошадьми, Екатерина ездила по Петергофу во время иллюминации фейерверков. Ну, вот такая вот история. Знаете, когда смотришь на эти вещи, понимаешь, что как бы, да, ну, конечно, делали французские мастера с французской роскошью. Бархат, золото, резьба, опять же, и широкие колеса. Называли такие коляски руланд. Здесь у нас продолжение темы Петергофа. Вы видите фонтаны петергофские, здесь рисунки, опять же. Вон там вы видите фонтан, который был сделан уже при Екатерине Алексеевне. Это фонтан Фаворитка. Если помните, опять же, это фонтан, где собачка Лизетка гоняется за уточками, из которых, да, которые пускают воду, еще и крякают, и собачка гавкает. В общем, надо сказать, что Екатерина Алексеевна продолжила вот эти дела Петра Великого. И, конечно, замечательные листы. Ну, кстати, 300 лет с этим всем предметом, да, замечательным. И вот тот самый, вот, опять же, памятник Юпитер, которого нам подарил на 250-летие Эрмитажа Юрий Шмалович Абрамов. Ну, а здесь вы видите Юнона, да, по-моему? Вот то, что вы здесь видите, вот этот... вернее, вид Петербурга, это как раз тот самый Петербург 726-27 года, который видела Екатерина. Уже каменные дворцы в линию, и вот дворец, где она скончалась в 727 году, 6 мая. И ее, как и Петра, хоронили, если помните, да, в Петропавловской крепости, в соборе. Также была обставлена церемония погребения очень парадно до почтового двора, и потом ее везли на барже, покрытой черным сукном, в Петропавловский собор. Вообще, надо сказать, что Меньшиков, конечно, тут всем этим процессом рулил. Понятное дело, что ему надо было скорее ее похоронить. Если Петр хоронил на 40-й день, то ее на 9-й. То есть, по большому счету, очень быстро все это, как бы, да, церемонию погребения, так сказать, ее и прощание с ней завершили. Хотя, конечно, я уже сказал, оставила она нам, да, в наследство и Академия наук, которая, если помните, сама посылала, опять же, письма о том, чтобы набирать профессоров, опять же, академиков, во Францию писала. И главное, что она говорила, чтобы там же сделать столовую, чтобы они на рабочем месте питались, конечно, чтобы не искали, не бегали, не тратили время, как бы, да, ученые, и не бегали, искали себе пропитание. Вот. Ну и, конечно, опять же, уникальные коллекции наши позволяют нашим специалистам вычленить из них какие-то вещи, связанные именно с Екатериной. Но если вы помните, Гагарин, сибирский губернатор, посылал сюда Петру скифское золото. Так вот, часть вещей, и Демидов тоже, кстати, и часть вещей атрибутирована как вещи, которые были посланы именно Екатерине, и даже не только Екатерине, а ее шишечки любимые. Вот там вот есть бирюльки, это золотые предметики очень маленькие, 20 штучек, вот там можете увидеть их. Пойдемте посмотрим. Это из второй посылки, как бы, до 16-го года Гагарина сюда, к нам, в Петербург. И вот Екатерина Первая уже после ее смерти, как бы, да, эти вещи все сохранялись. Она вообще хранила предметы, которыми играла ее шишечка, потому что она же думала, что он станет наследником. И для нее это была такая надежда. А он в 4 годика, если вы помните, умирает в 19-м году, и Петра не остается в мужской линии наследников. Вообще-то вот эти вещи, ну, удивительной красоты, различные браслеты, вот такие вот, видите, пряжки инкрустированные, заморфные, вот, ну, красота. Вот, а здесь, с одной стороны, у нас английский сервиз, который заказан был в Екатерине. Вы смотрите на эти вещи, как бы, да, но вы должны обращать внимание на вензеля. Если вы посмотрите, вот там, видите, под короной «Е». И тут тоже «Е» под короной. Это не Елизавета, это Екатерина Первая. Меньшиков заказал английский сервиз, знаменитый, как бы, да, 26-27 год. Но вещи все разнохарактерные. Почему? Это потому, что покупали их в разных, у разных ювелиров. И собирали тогда сервизы. Знаете, не один готовил ювелир, а терина там у одного, понятно, блюдо у другого. И поэтому такое немножко разнохарактерное получается, как бы, да. Вот. И тем не менее, у нас часть английского сервиза Екатерины Первой хранится в Эрмитаже. Я уже не говорю про то, что здесь вы видите из кабинета Петра Великого серебряные тарелки, он с вензелями, видите, под коронами, да, ложки, опять же, все это не просто так. Ну и здесь та самая кунсткамера, портреты вы видите на вот таких вот блинах медных, видите, блинах, это портреты Екатерины, то, что на токарных станках потом использовалось, чтобы точить медальоны. А вот тут медальоны костяной и деревянный со святой Екатериной. Опять же, выточена токарная станка. Потому что Екатерина поддерживала это все. Ну, при ней, конечно, я бы сказал, Нартов работать продолжал. И вообще были идеи, так сказать, сделать памятник Петру Первому огромный, если вы помните. Там у нас дворец Прасковьи Федоровны. Это вот где разместили кунсткамеру. Потом, вы видите, строилась кунсткамера. Вот она, опять же, на Тарнове. А там внизу разрез. Здесь у нас собака, собаки Петра Первого, кстати, Лизетка, вон там та самая, и справа восковая персона. А это портрет кардинала Табони. Дело все в том, что Оттабони тот самый, который, помните, Венеру Таврическую помогал вызволять, как говорится, да, Петру Первому, вот, Савва Рагузинский, когда поехал в Рим. А это как раз подарок от кардинала Оттабони, который привозит сюда Биклемишев. Дело все в том, что Оттабони подарил Петру Первому эту замечательную работу, как работу Рафаэля Санти. Но это Рафаэль, только это феррарский Рафаэль, Бенедетто Тизи, такой художник был замечательный. И поэтому, когда мы смотрим на эти вещи, понимаем, что вот, конечно, все, ну, Петр европейский монарх, Екатерина европейская монарх, и вот их быт, их, так скажем, все было обставлено по-европейски. То есть как резко поменялось все в России, как бы, да, в царствовании Петра. Ну и здесь вот, вы видите, «Похищение Собиняна», тоже была отреставрирована картина, тоже из коллекции Кунсткамеры, Петровское собрание, как бы, да, то, что находилось как бы у Петра и Екатерины. Вообще, когда мы с вами идем по этой выставке, она подводит нас в конце к мысли, что Екатерина достаточно достойно вошла вот в эту, как бы, да, в это древо государей российских. И уж только одним тем, что Елизавета Петровна родила нам, понимаете, да. Ну, пойдемте с вами посмотрим, опять же, конец этой выставки, заключительную часть. Здесь мы с вами видим, опять же, серебряные, золотые вещи, которые были произведены в Китае. Это и вот такие игрушки, опять же, которыми игрались дети Екатерины Алексеевны. Вот видите, да, замечательные механические игрушки. Вот такие сиповочки, видите, опять же, такие вот на трех ножках. Ну, есть свидетельство, что дети Меньшикова играли. И, конечно, это вот, поскольку это Екатерина, явно, что и Екатерина первые дети играли тоже в них. А вот эти вот заколки замечательные, потрясающие вообще красоты, это вот все принадлежало Екатерине Алексеевне. Это ее Гагарин ей сюда привозил. Это, привозили все это из Китая. Если помните, Гагарин погорел на том, что часть вещей утаил. Вот видите, там колечки, да, правда, дали колечки с бриллиантами, как бы, да, но тем не менее, за это потом его и повесили, как, в том числе, как бы, не просто да, за это только. Но вот здесь, как бы, фарфор продолжился у нас китайский, да, немножко, потому что не хотели мы, как бы, тему Китая, как бы, ну, полностью, как бы, закрывать, вот здесь вы видите китайские вещи, а здесь как раз бюст Александра Даниловича Меньшикова. Вот этот бюст, конечно, ключевой памятник, поскольку это первый скульптурный портрет, который исполнил Карло Растрелли в России. Если вы помните, он в 1716 году приезжает сюда, и у него проблемы, потому что он не сошелся с характерами, с Леблоном, если помните, да? Вот, и переключается на скульптуру. И первая работа его в России – это вот этот замечательный бюст. Но если помните, потом он сделал бюст Петра Великого, вообще фантастическая, вообще, конечно, работа. Это главный наш скульптор эпохи барокко, как я говорил, да? И он, конечно, этот мастер еще и восковую персону создал Петра Первого. Ну, а здесь у нас, как бы, да, Екатерина, апофеоз Екатерины, вот вы видите, она императрица, вокруг портреты правителей России от Рюрика. Ну, а здесь Петр II, который благодаря Меньшикову стал преемником, да, Екатерины Алексеевны. Ну, и, конечно, Елизавета Петровна, которая, да, потом продолжила дела Екатерины и Петра Великого. Если вы помните, когда она стала императрицей, она и Библию перевела, закончила перевод Елизаветинская Библия, да, и прусского короля победила Фридриха Великого, и вообще, ну, много чего сделала, и Ломоносов, и процветание наук и искусств, Академия художеств, в общем, достойная правительница, достойная дочь своей матери. Вообще, надо сказать, что эти два замечательных памятника, они просто так. Они, конечно, к этой эпохе не имеют отношения, поскольку, вот, например, это древо государей российских. Вы можете Екатерину Алексеевну вот там с Петром Великим увидеть, видите, в ветвях дерева. И Елизавета Петровна вот там, дочка их. А здесь вы можете увидеть вот такую потрясающую, замечательную работу. Работа, которая была выполнена очень далеко от России. Сделал ее мастер Загби. Это был вифлеемский мастер, Палестина. Да, Палестина. Начало 20 века, удивительный резчик, который, кстати, закончил православную школу в Вифлееме. И у него там была своя мастерская, которая потом работала до середины 20 века. И вот вещи этого резчика хранятся и в Боготе, в Колумбии, во всех европейских, у всех европейских монархов. Николай II наградил его двумя медалями. И вот эта работа была сделана для Николая II к 300-летию Дома Романовых. 300 лет Дома Романовых к 1913 году. И вот здесь вы можете увидеть портрет Екатерины I. Петр Великий вот здесь в центре у нас, как вы понимаете, да? И навсегда Екатерина осталась в истории России как первая императрица, ну, нашей страны. Вообще, надо сказать, что, конечно, женщина достойная была. Вы знаете, когда вот... Вообще, в принципе, все мы люди как бы сложные, да, непростые. И всегда можно сказать, что как-то вот... Кто-то скажет, что плохо себя вели, да, кого-то там убили, кого-то там, ну, я не про нас говорю, а вообще как бы, да, какие-то правители, я имею в виду, писали там смертные приговоры неправильно. А вот про нее вот женщина, которая только пыталась помочь себе, да, вот читаешь все какие-то вещи, да, и постоянно все время наталкиваешься на то, что, конечно, какие-то государственные там измены, еще что-то, понятно, что она подписывала как бы эти указы, а в целом Ну, даже Петр, когда, знаете, запретил к себе обращаться с просьбой о помиловании, кому шли? Екатерине Алексеевне, чтобы замолвила словечко перед царем, как бы, да, и помогла с каким-то делом, потому что сердобольная была. И вот, знаете, вот эта эмпатия, которая от этой женщины всегда исходила, это как бы вот считывается просто вот, опять же, по делам их узнаете, их я всегда говорю. Это вот как сказано в Священном Писании, как бы так и есть. Мы вышли, там Марья Львовна про Китай рассказывала, там у нас, видите, интерьерная часть, просто мы пробежали ее, там у нас как бы, опять же, очень много Китая. Китай в петровское время, это, конечно,
1: любовь. Культурная революция.
0: Конечно, конечно, так и было, культурная революция, поскольку, с одной стороны, мы берем из Европы очень много, да, а с другой стороны, как на контрасте, такой, знаете, это такая прям особая культура, не похожая ни на что. Но еще надо же отдать должное тому, что Петр Первый очень тесные связи имел с Канси императором. И император Канси очень, как бы, да, благоволил Петру. И даже когда Петр, например, просил его о кэсах, вот видите, там такие замечательные золототканные обои, вот там вот. Ну, по сути, это отделка интерьера. Они из дворца Лефорта. Вообще, это очень сложный и очень долгий процесс изготовления таких вещей. Так вот, Канси пишет, что как бы это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, это очень долго, но я на свои деньги, понятно, да, закажу для вас как бы эти вещи. Вообще, если говорить о Китае, то Китай — это и драгоценные камни, это золото, понимаете, да, это вот опять же, все самое ценное, самое такое экстравагантное. Вообще, по большому счету, конечно, будоражило воображение людей того времени, поскольку оно не похоже было ни на что. Ну, и вот эти драконы, как примерзейшего вида, как говорили позднее, да, вот, это, конечно, ну, это было очень, как бы, модно, с одной стороны, а с другой стороны, это было, ну, понятно, что это была элита. Понятно, только для очень богатых людей. И вот здесь вы можете увидеть и вот такие замечательные обои, вот там, видите, да, это все расписные обои по шелку, но это все Екатерингов, помните, тот самый дворец в Екатерингофе. Также вот эти часы Генри Торнтона, которые вы видите, они тоже из Екатеринговского дворца. Николай I, когда основал в Эрмитаже галерею Петра Великого, он приказал перевести эти часы в галерею Петра I и поставить на эту подставку. Подставка поздняя, времен Елизаветы Петровны. Видите, такая уже, да, барочная. А сами часы были сделаны в Лондоне, в Англии, когда Петр приобрел там в первом заграничном путешествии. Они исполняют 12 мелодий, заводятся на неделю, а там медальончики изображения Петра можно увидеть. Стулья с гербами польского короля Августа Сильного. А вот эти два портрета Строгановых, да, они нам напоминают о том, что как изменился быт, как бы, да, петровского времени, когда и Екатерина, и Петр, если вы помните, устраивают ассамблеи, тоже участвуют в ассамблеях, это все по-европейски. Хотя это женщина, которой Петр разрешил носить как бы русское платье. И вот она, посмотрите, у нее кокошник на голове, вот такой замечательный фонтан на голове, да? Но зато у нее закрыто вот так, вот видите, платье, тут же должно быть декольте, вот как у этой дамы, помните, вот там, видите, там на замечательной шпалере, как бы, да, вот, то есть такое соединение европейского и восточного, и вот эти потрясающие ткани, которые вы видите, да, это все можно встретить в образцах, которые в витринах представлены. Я уже не говорю, что это сибирская часть, вот эта сибирская, видите, такая с гербом Сибири, как бы, опять же, да, конторка европейской формы. Вот. Но это уже наши делают мастера, по всей видимости, здесь, по образцам европейским. Ну, а с другой стороны, как я уже сказал, Европа и Китай. Расписные вот такие лаковые шкафчики, замечательные такие вот бюро. Это, конечно, стоило баснословных денег, но это было все, это мода. Это мода, которую Екатерина Алексеевна знала прекрасно. Я уже говорил, что она была сама модница, конечно, баловала своих дочек, как и Петр Первый. Ну, а вообще-то выставка, как я уже сказал, знаете как, мне всегда говорят, это будет выставка про Петра, а как по-другому? Ну, понятно, что она как бы отражение его жизни, с одной стороны, а с другой стороны, очень самостоятельная, очень, как бы скажем, волевая и очень достойная женщина, которая, по сути, как я уже сказал, без нее бы Петра не было. Ну, мужчину делает женщина, да, но по большому счету, как бы не в том смысле, а в том смысле, что без нее бы вряд ли бы он столько совершил. Она, по всей видимости, ему позволила сделать то, что без нее бы он вряд ли сделал, понимаете, да? И, может, прожил бы поменьше. А она ему так вот продлила жизнь. Она была ниже его. Она, правда, была крупулянта, достаточно быстро, она такая пышечка была, знаете, так румянец во всю щеку, как бы, да. Вообще, чудотворца Исполина, чернобровая жена, знаете, такая вообще, конечно, невысокого она была росточка.
1: До плеча доставала?
0: Да, доставала, до плеча доставала. Там сложно, там либо белоруска, либо шведка, ну, шведка, полушведка, как бы, да, потому что отец как бы швед, а мать-то как бы нет. Дело в том, что там все время какие-то такие вот моменты, что, ну, потом, когда, вы помните, уже она стала императрицей, сюда с Ковронских перевезли, да, из Риги, привезли сюда из Прибалтики, вот. Но она их тоже как родственников приняла, ну, как вы понимаете, но не родные братья и сестры. То есть, опять же, то есть тут непонятно, то есть как бы, ну, в общем, темное дело. Так а зачем? С другой стороны, как бы она всей своей жизнью показывала, что достойна. знаете, как всегда, достойно для того, чтобы ей сделать выставку в самом главном музее нашей страны. Как она, мужичка называли, знаете, как это, мужичка. Она и по-польски говорила, и по-немецки, и по-шведски говорила, как бы, да, то есть, по большому счету, по-немецки она понимала, ну, очень хорошо говорила по-немецки, потому что когда она была в Берлине, сидела там с этой, господи, с королевой, да, мне прусской, они сидели, разговаривали, ну, она могла говорить и понимала, но говорила не очень хорошо, а понимать-то понимала все хорошо, как и Петр тоже, по-французски же говорил плохо, ну, понимал. А там Верховный Тайный Совет, если вы посмотрите, видите там, да? Это те люди, которые как бы в ее правлении, ну, по сути, как бы решали вопросы главные. Потому что понятное дело, что ей было тяжело, сложно. К тому же она же была на 12 лет моложе Петра, но была, видимо, настолько как бы измотана этой жизнью. Ну, родите 10 детей, а сколько выкидышей еще плюс, да? Это все постоянно, тагадым-тагадым, все время с ним, как говорится, на военном, пара на военных действиях, да, находиться. И условия жизни, конечно, были, ну... Полевые, да, полевые. И все-таки, конечно, вот опять же, и жизнь-то какая была, ведь она же соответствовала Петру. Она же могла и выпить больше любого, так скажем, гвардейца. Она могла, извините, и потанцевать, и физически была сильна. То есть вот тот самый случай, когда она соответствовала Петру на 100%, понимаете, да? Это была женщина, которая, в принципе, это вот без нее, я говорю, он как две половинки. Знаете, как она говорила, он говорил А, она говорила Б. Да, вот так вот. Они вот так вот и общались, что вот... Ему не надо было ей ничего объяснять, она с полуслова его понимала. И поэтому, когда мы говорим о ней, это вот такой, знаете, вот образ идеальной жены, идеальной как бы помощницы. Ну, извините, конечно, но помощница такого человека, вот соответствовать такому персонажу, как Петр Первый, который разговаривал с ним при помощи кулака, да, с своими подданными, ну, это довольно непросто.
2: Итак, наше знакомство с большим и первым в своем роде проектом, посвященным Екатерине I, завершено. В некоторой степени образ супруги Петра Великого мифологизирован, но во многом в основу этих мифов легли реальные обстоятельства ее жизни. В целом, история не исказила ее образ, вероятно, потому что и искажать-то было особо нечего и незачем. И скрывать, конечно, было что, но, скорее всего, меньше, чем другим российским императорам. Простолюдинка, верная супруга, заступница ходатаев от гнева мужа царя, хлопотливая хозяйка, до мелочей устраивавшая быт любимого мужа и императора. Такой она вошла в историю. Такой, с большой долей вероятности, и была на самом деле. Вся как на ладони. Во многом ее старания, ее забота помогли Петру осуществлять те замыслы, совершать те деяния, которые он совершал. Возможно, без нее он успел бы гораздо меньше. Напомню, что о Екатерине Алексеевне и выставке ей посвященной рассказывает куратор экспозиции Сергей Алексеевич Нилов. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса опус 3 номер 1 Георга Фридриха Генделя.
1: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням. Святая Русь. Слова эти в представлении наших предков означали, что народ и государство поставили христианскую святость своим историческим идеалом. Эта идея достигла наибольшего распространения в московский период нашей истории. По словам Ключевского, главными носителями этой идеи были святой митрополит Московский Алексий, святой Сергий Радонежский и святой Стефан Пермский. Ни один из них не был по происхождению москвичом, но в их лице сошлись для общего дела старый киевский юг, финско-русский север и великорусская середина. Послушайте сейчас передачу, составленную на основании книги профессора Карташова под заглавием «Святая Русь».

0: Как осознала свою национальную душу Россия? И как в тысячелетнем опыте раскрыла и закрепила свою высшую миссию? Русь нарекла себя Святой Русью. Ни нашей матери греческой церкви нации, ни православным сирийцам и арабам, ни нашим братьям-славянам, ни соседям-румынам никому не полюбилось назваться так по крещению и вере. Англия охотно величает себя старой, Германия – ученой, Франция – прекрасной, Испания – благородной. Святым и избранным назван был только библейский Израиль. В этом самознании Израиля и Руси бесспорно есть нечто дерзновенное и ответственное. Вся наша древняя письменность, довольно богатая церковно-патриотическими произведениями, вплоть до XVI века не знает термина «Святая Русь». Он плод низового, народного творчества. Он родился и хранился в неписанном народном предании каликами-перехожими, в так называемой народной литературе, как «Красное солнышко», «Море синее», «Мать сыра земля», так и этот алмазный самоцвет «Святая Русь».
1: Когда же именно живое народное слово дошло до этого речения «Святая Русь»? Когда его зачеканило? И какой соединило с ним смысл? О хронологии устного творчества можно лишь гадать, и потому обратимся к твердой отправной почве документальной истории и датированной в собственном смысле литературы. Как губка воду легко впитал в себя греческую веру русский народ. Таков общий вывод, вытекающий из внимательного рассмотрения истории первоначального распространения христианства на русской земле. Огонь и меч в новгородском эпизоде Добрыни и Путяты чисто политической природы и врываются в эту историю как чуждая ей случайность. Крещенный по приказу сверху, не только волею, но и страхом повелевшего, русский народ, тем не менее с величайшей легкостью и быстротой, по всем концам еще слабо объединенной русской земли, стал народом крестьянским, то есть христианским, и стал технически так и называть себя. Воспринятую греческую веру русские до монгольского времени не называли православием, а просто верой христианской, и как таковую противополагали ее всем верам поганским.
0: И чем упорнее было сопротивление христианской миссии среди окраинных инородцев, финнов, тем быстрее и характернее в сознании именно русского колонизующего державного населения его крестьянство-христианство сливается с его русскостью. Власть в XIII веке подчеркнуто называла свое коренное крещенное население крестьянством-христианством, в отличие от некрещенного, от всякой чуди. Причем и чуть крестившаяся приобщалась к крестьянству, ибо через это русела. Церковное влияние в новых законах, обрядах и быте требовательно отделяя христиан от всех иноверцев, как поганых, закрепило отождествление юного национального сознания с принадлежностью к вере крестьянской. Монгольско-татарская иго Русь встретила с ощущением своей чистоты и крещенности, крестьянственности, оскверняемой идолищем поганым. Под этим больным ударом впервые начало формироваться общерусское национальное сознание именно как Руси христианской. И забрезжил над всеми концами разрозненной, но церковно объединенной русской земли единый идеал освобождения христианского народа от засилия паганского, от надлежащей мглы языков, жуткой, темной, бессерменской Азии. В этом самочувствии в XII и XIV веках Русь слилась со своими учителями в христианстве греками, которые претерпевали веками одоление со стороны басурман-сарацин, а теперь и турок.

0: По этому мировоззрению православному государству, царству и народу вручены величайшие вечные заветы. Служение православного народа – служение, входящее в план божественного мироправления. Оно имеет вечное значение. Посему власть государственная установлена Богом. Она служит целям Царства Божия и ответственна перед Богом за приведение управляемого ею народа в чистой вере к порогу Царства Христа грядущего. Святая Русь оправдала свою претензию на деле. Она взяла на себя героическую ответственность защитницы православия во всем мире. Она стала в своих глазах мировой нацией, ибо московская держава стала вдруг последней носительницей, броней и сосудом Царства Христова в истории, Римом третьим, а четвертому уже не бывать.
1: Так родилось великодержавное сознание русского народа и осмыслилась пред ним его последняя и вечная миссия. Потрясшее православный Восток падение Цареграда в 1453 году представилось для русских знаменем суда Божия над Вторым Римом. Когда агарянская мерзость запустения стала на месте святи, и святая София превратилась в мечеть, а вселенский патриарх в раба султана, тогда мистическим центром мира стала Москва, третий и последний Рим, а русский великий князь – новым царем Константином, новому граду Константиню – Москве. На грани XV и XVI веков величие и слава Святой Руси сразу и ослепительно открылись русской душе и затем незабываемо залегли в ней навсегда, как светлые, чистые и окрыляющие мечты и воспоминания юности.
0: И не было более в истории русского самосознания мгновения, равного этому, по захватывающей новизне, по оплодотворяющему творческому вдохновению. В самом деле народ, который дерзнул, еще не сбросив с себя окончательно иго Орды, без школ и университетов, не сменив еще лаптей на сапоги, дерзнул уже вместить духовное бремя и всемирную перспективу Рима, тем самым показал себя способным на величие, стал внутренне великим. Идеал Святой Руси и в этой новой, духовно сложной атмосфере остается неповторимым по своей глубине, силе, исторической укорененности и сродности духу народа, этим идеалом запечатленному. Россия, найдя свой идеал, употребила великие добросовестные усилия, чтобы стать его достойной. И если падала, изнемогала и грешила, то подымалась, вдохновляемая им же. А главным образом, им и единственно им спасалась в страшные минуты своей истории, когда жизнь ставила ее на край опасности или гибели.

0: взойдя в XV веке на высоту вселенской ответственности за судьбы своего православия, русская душа подверглась тяжкому испытанию. Ее помыслы, претензии, соответственно, внутреннему ее величию были грандиозные, всемирные, а культурно-просветительные средства ее были бедные, провинциальные и захолустные. Из этого трагического несоответствия вытекал ряд неизбежных искушений и провалов. Но православие русской душе внушало такой энтузиазм, самоутверждение, что из соблазнов и унижений она вновь и вновь выходила побеждающей, возрастающей и расцветающей, более сильной и вооруженной для дальнейших исторических борений за свое высокое вселенское святое призвание. В первое время по сформированию идеологии Третьего Рима факты русской государственности шли ей навстречу и на подкрепление. XVI век – век завершения московского собирания земель, централистских реформ Ивана Грозного и митрополита Макария, покорения Казани, Астрахани и Сибири, царского венчания и вынужденного признания его восточными патриархами и, наконец, такого же вынужденного силой и блеском Москвы установления русского патриаршества.
1: Согласие церкви и государства как равноправных союзников в достижении единой цели руководства христианского народа к Царству Божию кончилось в XVII веке. Государство русское воспринялось сначала в неясных тенденциях, а при Петре до революционности резко новую идеологию. По этой идеологии у государства своя, независимая от церкви и неведомая церкви задача. Задача не религиозная, не небесная, а земная, так называемое общее благо граждан. Выражаясь языком нам современным, позитивная земная культура. Этой тоже единой, но уже наоборот не небесной, а земной цели должно быть подчинено все, что существует на данной территории под данной властью. Власть государства абсолютно. Для особой независимой власти церкви, хотя бы эта власть и была иной духовной природы, в государстве нет места. Религия, церковь, духовенство – это только специальные функции общего дела граждан во имя общего блага. Все – слуги одной, отныне уже не религиозной, а светской задачи. Это секуляризация идеала государства, полярно противоположная его прежней духовной цели. Петр Великий сознательно усвоил этот идеал государства и осуществлял его со свойственным ему энтузиазмом и неумолимым деспотизмом.
0: 200 лет наша церковь прожила под режимом европейско-светского государства. 200 лет она была лишена своей полноправной соборности, выборного начала и вообще всего самоуправления. 200 лет она выносила разнообразные нажимы на ее совесть, иногда почти унижение ее достоинства, и терпеливо ждала своего канонического освобождения. Мартиролог ее довольно велик и трогателен. Правда, давление светского государства значительно смягчалось тем, что русские императоры сознавали себя прямыми преемниками византийских и московских царей, защитников и покровителей православия. Церковь любовно поддерживала эту идею и закрепляла ее традиционным священным коронованием. Видимость старой теократии сохранялась, но основными законами империи и строем, и техникой синодальной администрации теократия ничуть не оправдывалась. Церковь, лишенная соборной свободы, была не в симфонии с империей, а в подчинении ей.

0: Церковь, удаленная при синодальном строе от участия в стихии общественной активности, бессильно созерцала, как эта стихия без ее участия слагалась в силу прямо антихристианскую, а потому и антигосударственную. А носители власти не имели смелости вернуть вовремя церкви ее соборную жизнь, то есть ее самоуправление. Лишь на почве канонической свободы церкви могла сложиться церковная общественность, и на почве последней – христианская общественность в государстве. Только на христианской общественности можно было строить христианское государство, то есть достигать идеала Святой Руси. Старомосковская церковь имела под собой широкую и твердую базу для своей моральной независимости не только в самоуправляющемся приходе этой элементарной ячейки соборности и затем в соборе всей поместной церкви, но и в обширных и богатых земельных имуществах, которым завидовало государство.
1: Еще при царе Алексее, а затем при Петре, церковные имения были взяты в управление государством, а церковным учреждениям выплачивались грошовые суммы по штатам, пока при Екатерине II и самые титулы церковных имений не были упразднены окончательно. Зависимая от государства служебно и материально, церковная иерархия приобрела чиновничье бюрократическое самочувствие. Характерные черты его – утрата чувства общественной связи, одиночное чувство ответственности перед лицом своего ближайшего начальства, отсутствие инициативы, пассивность. Это меня не касается. Это по другому ведомству. Это повредит моей карьере, получению наград и так далее. В то время как широкие круги народа всех сословий, помимо своей службы государственной власти, привыкли, даже при отсутствии выборного начала, профессионально и общественно организоваться для развития и улучшения многих сфер национальной деятельности, духовенство вместе с чиновничеством держалась в стороне от этого инициативного и творческого русла общей жизни. Бессоборность логически привела церковную иерархию и к безобщественности.

0: Полицейско-бюрократический строй старого режима, исключивший из себя общественность и этим толкнувший ее в революционное вырождение, культивировал, награждал и закреплял эту безобщественность в церкви. Церковь удалилась от руководства всей полнотой национальной жизни, оторвалась от участия в самой живой, злободневной и освежающей общественной работе. Церковная мысль, слово, проповедь, литература, миссия и учительство приняли суженный и холодный тон оправдания и поддержки только официальных мероприятий власти. Мертвенность сковывала уста даже самых талантливых и блестящих церковных витий, которыми нескудна была земля русская. Такое антиканоническое связывание церкви с государством повело, в конечном счете, и к самоподрыву светской власти. Государство располагало в лице духовного сословия послушным ему ведомством, как бы армией в рясах, а не свободным советником и полезным авторитетным критиком.
1: В критическую минуту смутного времени XVII века теократическая русская церковь была для государства моральной опорой, даже заменой. Теперь при крушении старого режима этой властной замены, этого альтер-эго у государства в лице церкви не оказалось.

0: 1917 году русская церковь выпала из рамок охранявшего и вместе сковывавшего ее брачного союза с императорской властью. Она овдовела и осталась на свободе своей наболевшей потребностью в Большом ревизионном и учредительном соборе. Этот краткий исторический миг своей свободы русская церковь на своем первом Всероссийском соборе 1917-1918 годов, прерванном большевиками, использовала для восстановления своего канонического самоопределения. Русская церковь в обстановке полнейшей свободы от какой-либо государственной указки и, наоборот, в борьбе с большевистскими насилиями, на этом для нее учредительном соборе создала себе заново своей волей через своих выборных уполномоченных 564 депутатов, из коих 80 епископов, 149 пресвитеров, 24 диакона и псаломщика и 299 мирян, всю конституцию своего самоуправления на каноническом древневселенском и своем традиционном древнерусском начале соборности.
1: Самоопределение русской церкви 1917-1918 годов осталось канонически живым, веским и действенным и для ее прошлого, и для настоящего и будущего, вопреки анархии и смуте в ее внешней фактической истории. Авторитет Первого Всероссийского собора 1917 года ничем не может быть поколеблен. В тот момент русская церковь в построении собора и в его трудах была внутренне вполне свободна, как никогда. Созданные собором органы власти и управления и изданные законы, как и всякое законодательство, вероятно, нуждаются в исправлениях и усовершенствованиях. Но самый источник этого законодательного творчества, его каноническая полноправность, чистота, беспорочность и компетентность собора вне всяких сомнений. Среди хаоса революции, вторгшейся после этого в пределы церкви и превратившей ее единство и организацию в обломки, соборное каноническое самовыправление русской церкви 1917 года является единственным основанием, на которое можно опираться и сейчас.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении Московского детского хора православного братства Всемилостивого Спаса.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 06.

друзьям, которые помогли мне в моем деле, умершим и живущим с глубокой признательностью. Альберт Швейцер. Между водой и девственным лесом. Переживания и наблюдения врача в девственном лесу экваториальной Африки.

Если бы я стал исполнять все просьбы моих чернокожих пациентов, мне пришлось бы оперировать каждый день. Больные с грыжей ссорятся между собой из-за того, кто из них первым ляжет ко мне под нож. Однако пока что мы делаем не больше 2-3 операций в неделю. Иначе жена моя не могла бы справиться с подготовкой к операции и последующей очисткой и уборкой инструментов. Да и у меня самого не хватило бы сил. Нередко мне приходится оперировать после того, как все утро до часу дня, а иногда и дольше, я провел за перевязками и осмотром больных. А в этом знойном краю человек не может выдержать такого напряжения. То, что Жозеф соглашается собирать оставшиеся после операции окровавленные тампоны и мыть перепачканные кровью инструменты, признак величайшей его свободы от предрассудков. Обычно негр не прикасается ни к чему, что запачкано кровью или гноем, ибо религиозные представления учат его, что этим он себя оскверняет. На днях мне довелось прооперировать редкий случай, которому позавидовал бы не один знаменитый хирург. Это была ущемленная грыжа в подреберной области. Все мыслимые в подобных случаях осложнения были налицо. Мне не удалось окончить операцию до наступления темноты. Последние швы я накладывал уже при свете лампы, которую держал Жозеф. Больной поправился. До сих пор все операции проходили удачно, и от этого доверие ко мне туземцев возросло до такой степени, что я уже стал его бояться. Самое сильное впечатление на них производит наркоз. Они много об этом говорят между собою. Ученицы здешней школы находятся в переписке с ученицами воскресной школы в Европе. В одном из своих писем они сообщают: «С тех пор, как сюда приехал доктор, у нас происходят чудеса. Сначала он убивает больных, потом лечит их, а вслед за тем воскрешает». Состояние наркоза в глазах туземцев – не что иное, как смерть. Когда кто-нибудь из них хочет сказать мне, что с ним был апоплексический удар, он говорит: «Я был мертв». Среди оперированных больных встречаются такие, которые стараются чем-нибудь меня отблагодарить. Туземец, которого я 5 августа избавил от ущемленной грыжи, собрал среди своих родственников 20 франков, чтобы заплатить доктору за дорогую нитку, которую он сшил ему живот. Дядя мальчика, которому я вылечил ногу, по профессии столяр, сделал мне из старых ящиков шкафы и потратил на это 2 недели. Мы по-прежнему совершенно здоровы. Никаких следов лихорадки. Нужно только несколько дней передышки. В ту минуту, когда я дописываю эти строки, к берегу причаливает больной проказой старик. Вместе с женой он прибыл сюда из лагуны Фернан-Вас. Несчастным пришлось прогрести свыше 300 километров против течения, и от усталости они едва стоят на ногах. От января до июня 1914 года. Ламбарене, конец июня 1914. Конец января и начало февраля мы с женой провели в Талагуте, занятые лечением миссионера Хермана, который страдал фурункулезом и жестокой лихорадкой. Одновременно я лечил и больных окрестных деревень. Среди моих пациентов оказался маленький мальчик, который ни за что не хотел войти в комнату, куда его пришлось втаскивать силой. Так велик был его ужас передо мной. Как выяснилось потом, он был уверен, что доктор собирается убить его и съесть.

честный мальчуган знал людоедство не из детских сказок, а из страшной действительности, ибо среди туземцев Пангве оно окончательно не вывелось еще и до сих пор. Трудно определенно сказать, в каких областях оно продолжает существовать, ибо из страха перед тяжким наказанием негры каждый такой случай тщательным образом скрывают. Совсем недавно из окрестностей Ламбарене один из местных жителей отправился в близлежащие деревни, чтобы напомнить должникам о числящихся за ними недоимках. Назад он не вернулся. Точно так же исчез один работник, живший неподалеку от Самкиты. Знающие эти места утверждают, что здесь пропавший без вести иногда означает «съеден». Не перевелась здесь окончательно, также и торговля невольниками, несмотря на всю борьбу, которую ведут с ней правительство и миссионеры. Однако существование ее все же скрывают. Мне не раз случалось видеть среди лиц, сопровождающих больного, человека чертами своими резко отличающегося от осевшего или постоянно живущего здесь племени. Но стоит мне только спросить кого-нибудь, не невольник ли это, как меня с какой-то особой усмешкой начинают уверять, что это всего лишь слуга. Участь этих непризнанных рабов не из тяжких. Нет оснований думать, что им приходится терпеть жестокое обращение. Они не помышляют о том, чтобы бежать или обращаться за защитой к правительству. Причина того, что тайное рабство существует в нижнем течении Аговы и поныне, следует искать в царящем в глубине страны голоде. Весь ужас экваториальной Африки заключается в том, что там не растет и никогда не росло ни плодовых растений, ни фруктовых деревьев. Здесь царит постоянный голод. Это и вынуждает родителей продавать детей в районы, лежащие ниже по течению реки. Там они, по крайней мере, будут сыты. Один из таких голодных районов находится, по-видимому, в верхнем течении реки Нгунди, притока Аговы. Оттуда и прибывает большинство невольников Аговы. Оттуда у меня есть больные, принадлежащие к числу землеедов. Голод приучает всех этих туземцев есть землю, и привычка эта сохраняется у них даже тогда, когда они перестают голодать.

Негры наши не очень-то мною довольны, потому что я только в редких случаях берусь за ружье. Когда мы однажды увидели дорогой каймана, который спал лежа на торчавшем из воды обрубке дерева, негодование их не знало границ. «От тебя никогда ничего не добьешься», — передали мне гребцы через своего человека. «Будь с нами сейчас господин Кадье, у нас было бы мясо, а ты вот проезжаешь мимо каймана и даже за ружье не возьмешься». Я спокойно выслушиваю этот упрек. Ружье свое я держу главным образом для того, чтобы стрелять змей, которыми кишит трава, а также хищных птиц, которые разоряют гнезда ткачиков на пальмах у меня перед домом. На обратном пути из Самкиты мы повстречали стадо из 15 гиппопотамов. Все они нырнули в воду, но в это время один детеныш вылез на песчаный берег, не слушая криков матери, которая в страхе его звала.

Жозефом я всегда бываю доволен. Он, правда, не умеет ни читать, ни писать. Тем не менее, он не ошибается, когда ему приходится доставать с аптечных полок то или иное лекарство. Он запоминает, как выглядит этикетка, и читает ее, не зная букв. У него отличная память и блестящие способности к языкам. Он владеет 8 негритянскими наречиями и неплохо говорит по-французски и по-английски. В данное время он не женат. Дело в том, что когда он работал поваром на побережье, жена бросила его и сошлась с белым. Если бы он надумал жениться вторично, то за новую подругу жизни ему пришлось бы заплатить, и не меньше 600 франков. Сумму эту он имел бы возможность выплатить и в рассрочку. Однако Жозеф не хочет покупать жену в рассрочку, он считает это последним делом. «Тому, кто не заплатит сразу весь выкуп, — говорит он, — живется худо. Жена не слушается его и по каждому поводу корит его этим, говоря, что он должен молчать, коль скоро еще не заплатил за нее все, что причитается. Так как Жозеф, как, впрочем, и все негры, не умеет откладывать деньги, я подарил ему копилку для того, чтобы он мог собрать нужную сумму на покупку жены. Он опускает туда все, что получает от меня за ночные дежурства или какие-либо особые услуги, а также чаевые, которые ему дают белые пациенты». В том, до какой степени расточителен первый помощник доктора из Ламбарене, как он себя сам называет, я убедился за последние дни. Он ездил со мной на одну из факторий, где мне надо было купить винты и гвозди. Там внимание его привлекли лакированные туфли, цена которых составляла едва ли не весь его месячный заработок. От долгого стояния в витрине парижского магазина туфли эти совершенно выгорели и потрескались, после чего, как и прочий бракованный товар, они были отправлены в Африку. Я бросаю на Жозефа многозначительные взгляды, но это не помогает. Отсоветовать ему покупать эти туфли я не решаюсь, чтобы не восстановить против себя белого купца, который рад-радехенек, что его может сбыть негодный товар. Когда мы теснимся у прилавка среди глазеющих негров, я 2 раза потихоньку толкаю Жозефа в бок. Но и это не помогает. Наконец, я изо всей силы щиплю его сзади в бедро так, что он, не выдержав боли, вынужден прекратить свой торг с белым. На обратном пути я долго объясняю ему, какое это ребячество — быть столь расточительным. И все это приводит лишь к тому, что на следующий день он потихоньку от меня едет в факторию и покупает злополучные лаковые туфли. Добрую половину того, что он зарабатывает, он тратит на одежду, обувь, галстуки и сахар. Он одет куда элегантнее, чем я. За последние несколько месяцев работа становится все больше и больше. Больница моя расположена на отличном месте. Больные прибывают по Агове и ее притокам в своих каноэ из мест, расположенных как выше, так и ниже по течению реки. А возможность, которая предоставляется сопровождающим их родным, остановиться и жить здесь, еще больше поощряет их сюда приезжать. Способствует этому и еще одно обстоятельство. Я всегда дома, если только это случалось за все время лишь 2 или 3 раза, мне не потребовалось выехать на какой-либо миссионерский пункт, чтобы оказать врачебную помощь тяжело больному миссионеру или кому-нибудь из членов его семьи. Таким образом, туземец, которому, чтобы приехать сюда, приходится проделать длинный путь и затратить немало сил и средств, может быть уверен, что найдет меня на месте. В этом большое преимущество независимого врача перед тем, который находится на государственной службе. Последнего власти часто посылают то туда, то сюда, или же ему приходится сопровождать передвигающиеся военные части.

Хижина для больных с сонной болезнью строится сейчас на противоположном берегу реки. Постройка эта не только стоит больших денег, но и отнимает у меня много времени. Как только я перестаю следить за корчеванием пней и за сооружением хижины, никто ничего не делает. Приходится на полдня оставлять больных и выступать в роли десятника. Когда сонная болезнь появляется на новом месте, она производит страшное опустошение. Первая вспышка ее может унести третью часть всего населения. Так, например, в районе Уганды за 6 лет население сократилось от 300 тысяч до 100 тысяч. Один офицер рассказывал мне, что в верхнем течении Агове он попал в деревню с населением около 2000 человек. Когда он вернулся туда года два спустя, там насчитывалось всего 500 жителей. Остальные умерли от сонной болезни. По прошествии некоторого времени сонная болезнь теряет прежнюю силу, явление, которое мы не можем объяснить, но тем не менее продолжает регулярно уносить новые жертвы. Внезапно она может снова вспыхнуть с неслыханной силой. Болезнь эта начинается с перемежающихся приступов лихорадки различной тяжести. Такое состояние может продолжаться месяцами, и человек подчас даже не считает себя больным. Есть случаи, когда, казалось бы, здоровый человек сразу впадает в спячку. Обычно же периоду лихорадки сопутствуют сильные головные боли. От скольких больных мне приходилось слышать: «Доктор, голова болит, голова, терпения больше нет». Периоду спячки предшествует мучительная бессонница. Есть больные, которые на этой стадии болезни сходят с ума. Другие впадают в депрессию, у третьих наступает буйное помешательство. Одним из моих первых больных сонной болезнью был юноша, которого принесли ко мне, когда он хотел лишить себя жизни. В дальнейшем сон у больных становится все крепче и в конце концов переходит в кому. Больные лежат тогда бесчувственные и безучастные ко всему и все больше худеют. Вид этих больных ужасен. Несущая им облегчение смерть заставляет иногда себя долго ждать. В районах распространения сонной болезни поставить точный диагноз бывает очень трудно, ибо каждый раз, когда встречаешься с приступом лихорадки, с упорными головными болями, с затяжной бессонницей и со всякого рода ревматическими болями, приходится прибегать к микроскопу. Для того же, чтобы как следует рассмотреть одну каплю крови, необходимо потратить не меньше 10 минут. Поэтому я могу просидеть над кровью, внушающего мне подозрение больного, целый час, исследовать 5 или 6 капель, ничего не найти и чувствовать себя, тем не менее, не вправе утверждать, что здесь нет сонной болезни. Итак, если я захочу добросовестно обследовать двоих пациентов, мне целое утро нельзя будет оторваться от микроскопа. А в это время за дверью сидят 20 больных, которые хотят, чтобы я успел их осмотреть до обеда. Оперированным необходимо сделать перевязки. Я должен продистиллировать воду, выскоблить гнойные язвы, вырвать зубы. От всей этой суеты и от нетерпения моих пациентов я часто дохожу до такого состояния, что становлюсь сам себе в тягость.

Наряду с сонной болезнью очень много времени отнимает у меня лечение гнойных язв. Здесь они встречаются гораздо чаще, чем в Европе. Из числа детей здешней школы около четверти поражено незаживающими язвами. Есть язвы, причиной которых является заболевание, называемое фрамбезией – малиновая болезнь. Они иногда поражают все тело. Сыпь это своим видом действительно напоминает налепленные на кожу ягоды малины. Эта распространенная в тропиках болезнь очень заразна. Редко кому из негров удается ее избежать. Худший вид язв – это так называемые разъедающие тропические язвы. Они распространяются по телу во все стороны. Боли нестерпимы. Запах настолько отвратителен, что окружающие не в состоянии его выдержать. Больные эти лежат в отдельной хижине, куда им приносят еду. Они постепенно худеют и умирают после нечеловеческих страданий. Эти ужаснейшие из язв очень распространены в районе Аговы. Болезнь эта тянется неделями, а то и месяцами. На перевязки уходит полящика бинтов. А во что обходится столь длительное питание больного? Но зато какая это радость, когда он, пусть даже хромая, потому что больная нога оказывается скрюченной от шрамов, но такой счастливый, избавившись от боли и от мерзкого запаха, садится в каноэ, чтобы ехать домой. Много у меня работы с прокаженными. О том, чтобы изолировать прокаженных, и думать не приходится. У меня в больнице, среди прочих больных, иногда находятся четверо или пятеро прокаженных. С болотной лихорадкой, иначе говоря, тропической малярией, мне, как и всякому работающему в тропиках врачу, к сожалению, часто приходится иметь дело. Туземцы считают совершенно естественным, что у каждого из них время от времени бывает приступ лихорадки, сопровождающийся ознобом. Тяжелее всего ее переносят дети. Больной малярией негр – это усталый, подавленный, замученный головными болями человек, которому тягостна любая работа. Перечисляя бедствия, от которых страдает Африка, нельзя не сказать о дизентерии. О том, что значительная часть работы врача в тропиках направлена на борьбу с мерзкими, отвратительными болезнями, которые завезли к этим детям природы европейцы, я могу здесь лишь упомянуть. Но сколько страданий и горя скрывается под этим упоминанием.

0: Из операций здесь, в девственном лесу, совершаются лишь самые неотложные, и те, при которых есть уверенность в благоприятном исходе. Больше всего мне приходится иметь дело с грыжами. Как описать мои чувства, когда такого страдальца привозят ко мне? Я ведь единственный человек, который на сотни километров вокруг может помочь ему. Пока я здесь, пока мои друзья обеспечивают меня необходимыми средствами, и он, и те, кого привозили перед ним и привезут за ним вслед, будут спасены, тогда как в противном случае их ждет мучительная смерть. Но я не говорю уже о том, что я могу спасти человеку жизнь. Все мы рано или поздно умрем. Но возможность избавить его от нескольких дней нестерпимых мук я ощущаю как данную мне великую и вечно возобновляющуюся милость. Страдание – это тиран более жестокий, чем сама смерть. Я кладу несчастному, оглашающему воздух стонами, руку на лоб и говорю ему: «Успокойся, через час ты уснешь, и когда ты проснешься снова, тебе больше не будет больно». Я вызываю к себе в больницу жену, и вместе с Жозефом они подготавливают все необходимое для операции. Она же дает больному наркоз. Жозеф надевает длинные резиновые перчатки и ассистирует мне. Операция закончена. В полумраке стационара наблюдаю я за пробуждением моего пациента. Едва только он приходит в себя, как он в изумлении кричит, снова и снова повторяя: «У меня больше ничего не болит! У меня ничего не болит!» Рука его нащупывает мою и не отпускает ее. Тогда я говорю ему и тем, кто рядом, что это Господь наш Иисус попросил доктора и его жену приехать сюда в Агове, и что наши белые друзья в Европе дали нам денег на то, чтобы жить здесь и лечить больных негров. После чего мне приходится отвечать на вопросы, кто эти белые друзья, где они живут, откуда они знают, что туземцы столько страдают от разных болезней. Сквозь ветви кофейного дерева в темную хижину заглядывают лучи африканского солнца. А в это время мы, негры и белые, сидим вместе и проникаемся значением слов «все мы братья». О, если бы мои щедрые европейские друзья могли быть с нами в один из таких часов!
1: Альберт Швейцер. Письма из Ломбарены. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Календарь». И сегодня я, Марина Михайлова, буду вместе с вами вспоминать Льва Николаевича Толстого. Толстой родился 28 августа, а по новому стилю это 9 сентября 1828 года в усадьбе Ясная Поляна в Тульской губернии. Это место, которое известно сейчас во всей России, во всем мире. Это мемориальный музей Льва Николаевича Толстого. И с Ясной Поляной будут связаны многие значительные события его жизни. Толстой прожил долгую жизнь. Он умер 7 ноября 1910 года, по новому стилю 20 ноября, День памяти Толстого. И, конечно, вот эти 82 года были наполнены и творчеством, и интенсивной мыслью, размышлением о мире, о самом себе, и общением с разными людьми, и строением собственной семьи. Толстой, конечно, невероятно мощный и значительный человек, и, конечно, человек такой силы, такого масштаба, он не может вызывать какие-то однозначные чувства. И поэтому я уверена, что среди нас с вами есть люди, которые очень любят Толстого, и есть люди, которые не любят его. Но, наверное, нет тех, кто был бы совершенно равнодушен к личности и творчеству Льва Николаевича Толстого. Вот попытаемся мы с вами сегодня подумать о том, кем Толстой является для нас. Я, конечно, могу говорить только о себе, о своем читательском опыте, но я надеюсь, что наше совместное размышление, может быть, поможет вам перечитать Толстого, заново обратиться к его прекрасным романам и замечательным рассказам. Итак, граф Лев Николаевич Толстой, представитель достаточно древнего, знатного и богатого дворянского рода, который стал играть значительную роль в русской истории уже во времена Петра Великого. Известно, что граф Петр Андреевич Толстой был участником печальной истории с царевичем Алексеем. И вот, начиная с Петровского времени, толстые очень активно участвуют в развитии исторических событий российских. Толстой в романе «Война и мир» опишет очень многих своих предков, потому что он справедливо считал, что это люди очень характерные для российского дворянства. Ну, исследователи творчества Толстого, они отмечали, что граф Илья Андреевич Толстой, правнук вот того самого Петра Андреевича, современника Петра Великого, описан в «Войне и мире» в лице графа Ростова. Сын Ильи Андреевича, Николай Ильич Толстой, это был отец Льва Николаевича. Таким образом, вот старый Ростов — это дед писателя, дед Льва Николаевича Толстого. Об отце своем, о Николае Ильиче, Толстой пишет в автобиографической трилогии «Детство, отрочество, юность». Вот изображение отца Николеньки Иртеньева, оно достаточно близко к действительному образу отца самого писателя. И отмечают, что Николенька Ростов, Николай Ростов в «Войне и мире», он имеет некоторые черты отца писателя, опять же. Нужно сказать, что отец Толстого был подполковником Павлоградского гусарского полка, принимал участие в войне 12-го года. После заключения мира он вышел в отставку. И вот одной из таких страстей, которые разрушали его жизнь, была страсть к игре. Он в молодости проиграл огромные деньги, и совершенно были расстроены его дела. И надо сказать, что вот эта страсть к карточной игре, она была унаследована и самим Львом Николаевичем Толстым. Ну, опять же, литературоведы знают о том, что даже будучи уже взрослым человеком и знаменитым писателем, Толстой иногда азартно играл. И, в частности, вынужден был продать рукопись одной из своих повестей для того, чтобы заплатить карточный долг. Женой Николая Ильича Толстого, соответственно, матерью Льва Николаевича Толстого, была княжна Волконская. Он женился отчасти по расчету, как некоторые утверждали, для того, чтобы как-то поправить свое финансовое положение. Его невеста была не очень молода и не слишком хороша собой, но, тем не менее, этот брак оказался счастливым и прочным. У них было 4 сына — Николай, Сергей, Дмитрий и Лев, и была еще дочь Мария. Кроме Льва Николаевича, пожалуй, таким выдающимся человеком был Николай Толстой, который умер за границей в 1860 году от чахотки. И смерть брата Толстой удивительно проникновенно описал в одном из своих писем к Афанасию Фету. Что касается предков Толстого по матери, то дед его был екатерининский генерал в «Войне и мире», старый князь Болконский. Это дед писателя по матери. Он был человек суровый, прямой, с очень четкими нравственными принципами. И, конечно, вот эта отчетливая нравственность деда, она оказала какое-то влияние на Льва Николаевича. Можно сказать, что да, что вот эти черты он от деда заимствовал. И мать Толстого с некоторой точностью, как говорят опять же современники, изображенная в «Войне и мире» в лице княжны Марьи, она вот была прекрасной рассказчицей, она была хранительницей семейных преданий. Волконские, таким образом, и Ростовы в знаменитом романе, который мы знаем со школьных лет, это во многом предки самого Льва Николаевича Толстого. Надо сказать, что толстые к тому моменту, когда родился Лев Николаевич, состояли в близком родстве с Горчаковыми, Трубецкими, ну вот уже упомянутыми Волконскими. То есть Толстой, конечно, был человеком, который принадлежал к самому избранному кругу такой настоящей родовой русской знати, к русской аристократии. В своей повести «Детство» Толстой устами своего героя говорит, наверное, о собственном детстве. Автобиографический характер этой повести многократно и обоснованно был отмечен исследователями творчества Толстого. Вот Николенька Иртеньев говорит: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней. Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений». Вот эти слова, конечно, мог бы сказать о своем детстве и сам Толстой. Он был человеком, который провел свои ранние годы в великолепном месте. Известно, что Ясная Поляна, ну, те, кто там был, это знают. Да, это красивейший уголок Тульской губернии. Это такое настоящее дворянское гнездо. Это прекрасная среда для маленького ребенка. Потому что вот дворянская усадьба, в принципе, это такое гармоничное соединение природы и культуры. Нужно сказать, что детские годы Толстого при этом совершенно не были безоблачными, потому что он рано потерял мать. Конечно, он очень хорошо представлял по рассказам членов семьи ее облик, ее блестящую образованность, чуткость к искусству, ее всякие удивительные свойства. Но, тем не менее, Толстой теряет мать, когда ему не было и 2 лет. И, конечно, это не могло не наложить отпечаток на его жизнь. Отец Толстого тоже умер рано, в 1837 году. Писателю в это время 9 лет. И воспитанием детей занималась дальняя родственница, которая имела огромное влияние на Толстого. Он говорил: «Она научила меня духовному наслаждению любви». Вот это важно, конечно. Многие родственники, родственницы опекали осиротевших детей. Это и тетка по отцу Александра Ильинична Остен-Сакин, и в Казани другая тетка Пелагея Ильинична Юшковская. Поэтому, конечно, дети не были брошенными и оставленными, и детские воспоминания Толстого были неизменно радостными. Это семейные предания, это впечатление от красоты и такого богатства окружающего мира. После смерти отца семья, которая жила в Москве уже к тому времени, переезжает в Казань. И вот в Казани прошла юность Толстого. Здесь он поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета. Затем он перевелся на юридический факультет, где проучился менее 2 лет. Занятия не увлекли его университетские. Это, кстати сказать, какая-то общая такая черта многих великих, замечательных людей. То, что в школе и в высшей школе даже иногда они учатся не слишком хорошо. Ну, почему он не очень любил учиться, мы об этом не будем говорить. В юности Толстой был человеком очень страстным. Он предавался всем развлечениям, какие только возможны для молодого человека, его среды и его положения. И вот в конце концов он подал прошение об исключении из университета и отправился в Ясную Поляну. Он хотел заняться хозяйством, благоустроить жизнь в своем имении. Нужно сказать, что именно тогда Толстой впервые ощутил вот этот разрыв, эту пропасть неодолимую между интеллигенцией и народом, между дворянством и крестьянством, о которой он очень часто и точно пишет в своих романах и рассказах. Ему не удалось сделать что-то для своих крестьян, но вот эти попытки каким-то образом договориться, понять друг друга, он их не оставляет никогда. И надо сказать, что вот это народничество Толстого, которое иногда раздражает, и говорят, вот граф, там, морковные котлетки, ходит босиком, а сам, тем не менее, ну, там мы все слышали такие рассуждения. Они, ну, отчасти, конечно, пустая злоба, потому что как он мог, как он умел, но он все-таки старался понять народ и жить с ним одной жизнью. Мы с вами не знаем, окажись мы в такой ситуации, смогли ли мы вообще бы подумать даже о том, что безнравственно быть богатым, знатным и не знать никакой нужды в то время, как люди живут тяжелой и иногда очень грустной жизнью. Вот эта любовь к народу, которая проявилась в самые ранние годы, да, у Толстого, 19 лет ему всего лишь, когда он предпринимает вот этот первый опыт хождения в народ, скажем так. Это, конечно, великое его удивительное качество, за которое можно бесконечно его уважать. Следующий период, очень важный в жизни Толстого, это его, конечно же, участие в Крымской войне. И его творчество, оно по-настоящему расцветает именно тогда, когда он пишет свои севастопольские рассказы. Толстой едет вместе со своим старшим братом Николаем сначала на Кавказ, потом начинается Крымская кампания, и офицер артиллерийский Лев Николаевич Толстой получает назначение в Севастополь. Он там командовал батареей на знаменитом 4-м бастионе, и там есть памятник, который об этом свидетельствует. И вот там, в Крыму, Толстой начинает писать свои севастопольские рассказы, которые очень важны и очень интересны, потому что он говорит о войне не в таком уже традиционном для русской литературы русле романтического воспевания, там, воинского подвига, а он говорит о таких простых и черных днях военных. И надо сказать, что у Толстого совершенно особенное представление было о героизме, потому что он считал, что переносить стойко и спокойно повседневный ужас войны — вот это и есть настоящее геройство. Ведь мы с вами действительно даже представить себе не можем, что это означает — находиться в гуще военных действий. А вот Толстой прошел это, и он показывает весь ужас, все страдания, которые выпали на долю защитников Севастополя, но в то же время он говорит о том, как прекрасен человек, человек, русский человек, защищающий свою родину. Причем эта красота нравственного подвига людей, она раскрывается вот в самой большой простоте жизни. И севастопольские рассказы укрепили литературную известность Толстого. Если раньше то, что он печатал, ну, это было как бы хорошо, и это кто-то читал, и только. А теперь уже о нем говорят как о новой надежде русской литературы. Вернувшись в Ясную Поляну после того, как он вышел в отставку, Лев Николаевич сначала отправляется в путешествие за границу, потом возвращается в Москву, и, наконец, вот он возвращается в Ясную Поляну. Здесь происходит очень важное событие в жизни Толстого. Это его женитьба на Софье Андреевне Берс, которая стала его женой и которая была человеком очень талантливым. Прежде всего, талантливым в любви, потому что, ну, мы никак не можем сказать, что Толстой был несчастлив в семейной жизни. Конечно, это было такое трудное счастье, но, тем не менее, это была настоящая любовь и настоящая семья. Когда Толстой женился на Софье Андреевне, ей было всего 17 лет, а он был уже вполне себе взрослый человек. Ему было хорошо за 30. И ему казалось, что эта разница очень велика, что не может такая юная девушка полюбить уже немолодого, отжившего человека. Но, тем не менее, Софья Андреевна искренне и глубоко полюбила Льва Николаевича. И когда он женился на ней, то на его долю выпало настоящее семейное счастье, которое, в частности, описано в романе «Анна Каренина». Вот отношения Левина и Кити — это, конечно же, история отношений Толстого и его жены. Вот известно из воспоминаний Кузьминской, сестры Софьи Андреевны, что Софья Андреевна говорила Толстому: «Ты Левин плюс талант, а Левин — невыносимый человек». Вот действительно, Левин — невыносимый человек, а Толстой — это Левин, который строит свою семейную жизнь с невероятной серьезностью, совершает ошибки на этом пути, пытается их исправлять. И любая женщина, которая читала «Анну Каренину», она еще раз задумается, да, хотела ли бы она быть на месте жены Левина. Но вот Софья Андреевна на этом месте оказалась. И надо сказать, что в лице жены Толстой нашел не только возлюбленную, но еще и очень верного, преданного друга и незаменимую помощницу во всех его литературных делах. Говорят, что ужасный почерк Толстого, его какие-то просто стенограммы, которые никто не мог прочесть, прочитывала Софья Андреевна, она переписывала их, она вела его литературные дела. И что самое главное, это материнство, конечно, потому что Софья Андреевна родила Толстому 13 детей, из которых некоторые умерли в детстве, во младенчестве даже. Вот особенно тяжелыми были, конечно, начало 70-х годов, когда один за другим, совсем маленькими, умирают сначала Петр и Николай, два мальчика, потом девочка Варвара. Материнство для Софьи Андреевны — это и радость, и крест, конечно. И при всем при том, что 26 лет ее жизни прошли в непрерывных беременностях, рождениях детей, заботах о них, она, тем не менее, твердой рукой ведет литературные дела мужа и остается ему самым преданным и верным секретарем, незаменимым помощником. Во многом благодаря этой семейной жизни, такой прекрасной и стабильной, Толстой создает свои великие романы. Это, конечно же, «Война и мир», роман, который мы все с вами знаем и который проходим в школе. И, конечно, для меня это большой вопрос, нужно ли «Войну и мир» включать в школьную программу. Потому что, имея дело с молодыми совсем людьми, я вижу, что очень немногие из них в состоянии прочесть весь роман от начала до конца и понять, что там написано. И в результате вот необходимость прочесть это огромное произведение, она ведет к тому, что человек начинает не любить Льва Толстого. Он ведь и сам когда-то в старости, ну, в таком максимализме своем, да, решительным, сказал, что ну никогда больше не буду писать такую длинную ерунду, как-то так он выразился. как «Война и мир». Так вот, он-то это говорил с позиции такого аскетизма своих поздних лет. А дети, они действительно говорят: ну, ничего себе, написал столько страниц, а мы теперь должны все это читать. Действительно, роман для взрослых. Взрослым человеком, перечитав «Войну и мир», я вдруг поняла, что раньше, ну, я могла только отслеживать какие-то отдельные вещи. А вот эта глубина изображения жизни человеческой в ее очень сложных и тонких взаимоотношениях, она доступна, понимание вот этих слоев романа, доступна только человеку, который и сам уже имеет опыт и семейной жизни, и каких-то разочарований, и радостей жизненных, и социального какого-то опыта. Поэтому, конечно, не уверена я, что «Война и мир» — это лучшее, что можно было бы включить в программу. Вот. Но роман, конечно, великолепный, прекрасный и очень подлинный. Вот говорили многие критики о том, что Толстой — это диалектик души. Он очень тонко психологически проникает в своих героев. И то, с чем он работает, — это правда повседневного проживания жизни. Поэтому герои Толстого — это удивительно живые люди. Может быть, с большим основанием я бы включила в школьную программу, ну, если бы кто-то меня спрашивал, роман «Анна Каренина», потому что, как мне кажется, наши дети катастрофически не готовы к семейной жизни, не представляют себе, что это такое. А ведь «Анна Каренина» — это и есть такое художественное исследование счастливых и несчастливых семей. Ну, мы все помним, как начинается роман. Толстой начинает рассказ об удивительной этой истории такими словами: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Я не думаю, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Но то, что семейная проблематика в центре этого романа и исследование разнообразных вариантов семейных отношений, которые проводит Толстой, это интересно для детей и очень полезно в юности, на пороге собственного вступления в семейную жизнь. Это, мне кажется, очевидно. Вот «Анна Каренина» — великий роман, очень странный, удивительный, художественно невероятно совершенный, с такой сложной структурой, которая уже много поколений исследователей привлекает к себе. Это, конечно, произведение, которое нужно читать и перечитывать. Тем более, что какие-то стереотипы юности, они мешают нам понимать этот роман. Я помню, что в юности я всецело сочувствовала Анне и терпеть не могла ее супруга Алексея Каренина. А сейчас, когда я перечитала роман, я вдруг поняла, что лучший человек в этом романе — это именно вот этот самый Алексей Александрович Каренин с его неприятными привычками хрустеть там суставами пальцев, с его этими большими ушами. Это человек, который благодаря жизненной катастрофе, потому что для него, конечно, уход Анны, ее влюбленность в Вронского — это катастрофа. Так вот, благодаря этой катастрофе он вдруг открывает для себя, что такое настоящая любовь. Он единственный человек, который любит по-настоящему эту маленькую девочку, дочь Анны от Вронского. И не случайно то, что в конце романа ребенок остается именно в доме Алексея Александровича. И выжила-то эта маленькая девочка именно потому, что он сразу полюбил ее и стал о ней заботиться, в то время как Вронский был погружен в свои тонкие переживания после родов Анны, а Анна просто была больна и не способна, что бы то ни было, понимать. Вот этот Каренин, странный человек, холодный, как нам кажется, он вдруг открывает в себе источники настоящей любви. Ну и вот последний роман Толстого «Воскресенье», написанный уже во времена такого глубокого кризиса. Роман достаточно страстный, искренний очень, который поднимает с какой-то простотой и четкостью важнейшие нравственные проблемы. Это тоже книга, которую нужно перечитывать. Потому что, конечно, может быть, самое великое свойство Толстого, которое, ну, вот для меня, например, делает его человеком важным и достойным самого глубокого уважения, это его стремление к правде. вот иногда раздражает некоторых такая переусложненность Толстого, его там постоянный самоанализ, занятость самим собой и так далее. Но ведь он это делает потому, что очень честно хочет понять, кто он такой, как он живет, каковы его отношения с другими людьми. Вот заканчивая, к сожалению, потому что у нас времени немного, а личность Толстого — это великая личность, о нем можно говорить бесконечно, заканчивая наш разговор о жизни и творчестве Льва Николаевича Толстого, нельзя обойти вниманием вот ту самую историю, которую чаще всего вспоминают православные люди в связи с именем великого писателя. Это история отхода Толстого от христианства в варианте православной церковности, которая завершилась тем, что Толстой был отлучен от церкви. Я, конечно же, не являюсь большим специалистом в области толстоведения, и поэтому любое мое суждение, оно будет достаточно ограниченным, и, может быть, какие-то более знающие люди найдут какие-то другие аргументы. Но мне кажется, что вот глядя на эту историю, да, этот духовный кризис конца жизни Толстого, нам стоит избегать двух крайностей. Вообще любая крайность, она никогда не является правдой. Это надо признать. Вот одна крайность, она заключается в том, что вот Толстой еретик, он, так сказать, антихристианский такой человек, и зачем о нем вообще вспоминать? Это, конечно, не так, потому что нравственный пафос Толстого — это всегда глубоко христианский поиск, потому что он хочет истины, он любит жизнь настоящую. И это человек, который прошел духовный путь, человек, который развивался, двигался, был способен отрицать то, во что верил раньше. Это честность его, да, на его жизненном пути. Ведь это все качества христианские. Господь говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И в этом смысле мы не можем сказать, что Толстой — это вот еретик и все. С другой стороны, конечно, иногда я читаю где-нибудь там в интернете, что вот русская церковь должна взять свои слова обратно и извиниться перед великим русским писателем и его потомками. Но это тоже не так. Потому что я прекрасно понимаю, что имелось в виду, когда Толстой был отлучен от церкви. Если человек переписал Евангелие так, как ему казалось более правильным, то, конечно, он не может оставаться своим среди тех, кто верует в Святое Евангелие и в символ веры буквально так, как написано. Вот мы возвращаемся к другому великому произведению русской литературы. Да? Помните, когда Раскольников Сонечку спрашивает: «А вы что, говорит, веруете буквально в Евангелие?» Она говорит: «Да, буквально». Вот для нас это очень важно. Мы действительно верим буквально не в том смысле, что твердокаменно глупо, но мы принимаем в простоте и доверии то, что сказано в Евангелии. Поэтому если там говорится о чудесах, то я знаю, что эти чудеса были. Но Толстой отрицает это. Да, он хочет из Евангелия сделать просто такое рационалистическое, этическое учение. И в этом смысле он не мог, ну, это было бы нечестно, оставаться ему формально в лоне Русской Православной Церкви. Поэтому как-то увидеть его величие и его честность, и его нравственную, глубокую такую доброкачественность. Я не знаю, как это сказать, но мне кажется, что Толстой, несмотря на какие-то особенности его мировоззрения, это такая питательная среда для того, чтобы мы возвращались к нравственным вопросам и ставили их честно, и отвечали на них по совести. Вот в этом смысле, конечно, каждому православному человеку, и не только православному, а вообще любому русскому человеку, очень даже стоит читать и перечитывать Толстого.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: 9 сентября, день рождения Марии Вениаминовны Юдиной.

Для тех, кто знал гениальную пианистку, слушал ее игру в зале или по радио, это имя навсегда осталось в сердце. Настолько мощно захватывающей была эта игра, по мнению критики, не имеющая себе равной в нашем столетии. Магия грандиозной личности присутствует всегда, особенно в творчестве. Об этом пишет и Лосев. «Она ворвалась насильственно, если не в жизнь мою, то в мой духовный опыт. Она внесла своей личностью целую бурю в мое сознание. Она мне вдруг доказала, что сейчас, вот сейчас, в этой нашей теперешней обстановке, есть что-то такое, чего я не знал, чему я должен удивляться, перед чем страшиться. Она заново открыла то, что я считал для себя давно открытым. Она мне, мыслителю, преподнесла это открытие, мне, философу, утерла, можно сказать, нос. Мало кого оставляло равнодушным исполнительское искусство Марии Вениаминовны Юдиной. В 1921 году она блестяще окончила Петроградскую консерваторию. Вместе с Сафроницким стала последней обладательницей старинного звания лауреат Петербургской консерватории. Человек глубоко верующий, Мария Вениаминовна открыто демонстрировала свое православие в безбожном советском обществе, много претерпела от этого, была изгнана из Московской и Ленинградской консерватории, лишена концертной деятельности, преподавательской работы. «Я знаю лишь один путь к Богу — через искусство», — пишет Юдина в дневнике. Она понимала свой музыкальный дар как долг, который нужно вернуть. На восторженную хвалу свой адрес Мария Вениаминовна отвечала: «А вот это уже не от меня». Это значит, что она отводила себе роль лишь посредника, проводника.

Юдина много играла Баха. Их связь была двусторонняя. Исполнительница искала Баха и нашла его, но во многом оказалась сотворена им и прожила едва ли не большую часть жизни своей, неся его духовные черты. Миром в руинах была послеоктябрьская Россия, подобно Германии после 30-летней войны. И если Бах облегчал своим современникам психологический груз военных бедствий, если творчество его стало словом утешения, то он мог утешить также и людей после Октябрьской России, искавших примирение с жизнью и ощущавших щемящую близость русского XX и немецкого XVII веков. Эта близость не уменьшалась, кажется, ни разу за все время существования Юдиной Бахианки, и, может быть, особенно заметной стала после опустошений Второй мировой войны. Во всяком случае, Мария Вениаминовна играла Баха поистине пронизывающе в своих концертах 50-х годов. В ответственности искусства перед жизнью говорит вся совокупность баховского творчества или баховское послание, а услышать и принять его Юдина сподобилась более всех отечественных музыкантов-исполнителей своего поколения, ибо была готова это сделать.

Разделяла ли пианистка мысль Михаила Бахтина? Не только понести взаимную ответственность должны жизни и искусства, но и вину друг за друга. Полагаю, что разделяла, ибо она была человеком веры, а также, как деятельница христианской культуры, человеком вины. Вина перед страждущими буквально гнала Юдину в блокадный Ленинград, куда попасть было непросто, без особых санкций. Попала, наконец, с артистической бригадой в феврале 1943 года, а потом с июня пребывала в Ленинграде 4 месяца, выступала в концертах, играла на радио. Очищающим и жизнесозидающим переживанием стала для Юдиной блокада. Чувство вины утолилось в реальной помощи блокадникам, и просветленная обрела Мария Вениаминовна силы для поддержания самой себя в последующие поздние годы, которые испытывали ее жестоко. Такая артистка, как Юдина, есть пророк, и место ее не на ступенях, а скорее на плоскости, на плато, где рядом стоят творящие музыку и внимающие ей, считает музыковед профессор Леонид Гакель. Внимающих Юдина ставит высоко. К слушателю она идет с доверием и любовью, ибо слушатель достоин их. Юдина не виртуозна, и дело не в каких-либо изъянах мастерства, оно было без изъянов, а в нежелании отчуждаться от публики, оберегать себя от нее посредством профессионального совершенства. Нисхождение было желанным для Юдиной как человека веры. Служение малым сим, продолжает Леонид Гакель. И, кажется, только в России музыканты-исполнители искали нисхождение, будучи великими мастерами. Только в России не родили о виртуозности, поднимаясь на вершины своей профессии. Мария Вениаминовна недаром любила русскую фортепианную музыку, отказавшуюся от виртуозности ради эмоционального сближения со своим слушателем.

Искусство Юдины занимает место в ряду духовных величин. Все в ней следует единому, избранному ею для себя закону. Все в ней принадлежит символическому типу культуры. Иначе и не может быть у христианского художника, если христианское учение гласит «Да будет все едино». И чем крупнее музыкант, тем охотнее и полнее мыслит он об одновременном существовании эпох, культур, стилей, о великом едином. Мария Вениаминовна Юдина отдавала невероятно много жизненных сил музыке XX века. Этот век, как и другие века, находится в непосредственном отношении к Богу, и что нужно принимать на себя ответственность за все, что происходит в современной музыкальной культуре, не перекладывая эту ответственность на прошлое, говорила она. Общение с музыкой Дмитрия Шостаковича значило сходство судеб, единство морали. Отсюда гениальное исполнительское воплощение его сочинений. В 1933-1938 годах Юдина выступала со вторым фортепианным концертом Прокофьева. Слышавшие свидетельствуют, что это было событием. Исполняла она произведения запрещенного тогда Стравинского, западных композиторов Бартока, Хиндемита, Мессиана.

В ритме, дыхании, интонациях ее игры часто присутствует русское поэтическое слово. По крайней мере, его дыхание и ритм. Пламенно любя и боготворя русскую поэзию всех веков, включая нетленную красоту церковнославянских песнопений, я хочу слышать у Шуберта, Брамса, Малера, а также Иоганна Себастьяна Баха русское слово. Этот русский текст и дает вокальной литературе ее зримую, ощутимую, слышимую всемирность и вечность, говорила она. Когда Юдина во время своих концертов читала с эстрады стихи русских поэтов-современников, это не было расточительством и тем более тщеславием начитанного музыканта. Не было это и сознательной культурно-политической демонстрацией. Слово сотрудничало со звуком в поисках смысла вещей, и, кроме того, Юдина обретала себя в воспроизведении слова и звука, и цель общения достигалась при этом вернее. Мы читаем вместе, как в музыке, как в искусстве поэзии. Среди пианистов Юдина выделялась тем, что всю жизнь находила новые откровения в сочинениях классиков. Многое она играла не так, как принято, вызывая удивление даже у таких крупных музыкантов, как Нейгаус и Рихтер. Любое музыкальное произведение она осмысливала с позиций собственного философского прочтения, и творение композитора выходило из-под ее рук с отпечатком, так сказать, личностного отношения. Об игре Марии Вениаминовны писали и еще будут писать специалисты, говорит ее сестра Вера Вениаминовна. Я приведу только одно ее шутливое высказывание. Когда муж спросил, как она играет своим неправильно сросшимся пальцем, Мария Вениаминовна иронически ответила: «Неужели вы думаете, что играют руками? Играют вот чем», и она постучала себе по лбу. «Слушание музыки не есть удовольствие», — говорила Мария Вениаминовна. «Оно является ответом на грандиозный труд композитора и чрезвычайно ответственный труд художника-исполнителя. Слушание музыки есть познавательный процесс высокого уровня». Она возвращала высокую цену искусству музыки. Да, впрочем, во все времена это было задачей выдающихся исполнителей — возвращать музыке ее цену. Ибо любая музыка рано или поздно начинает приобретать привкус общего места. Любая музыка — и Бах, и Моцарт, и Шопен — нуждается в прибыли жизненных сил. А такую прибыль могут доставить только исполнители. Юдина доставляла ее.

Моральная обязанность нашей выдающейся артистки служила славе и достоинству музыки, но также и достоинству слушателя. Вот что рассказывает о Марии Вениаминовне ее ученица Ртоболевская. Она считала, что и законы искусства подчинены стремлению к истине и добру, как бы пребывает в тайной связи с нравственными нормами и законами духа. Некоторые произведения в ее исполнении не только восхищали и представали исполнительскими шедеврами, но являлись как бы окнами в глубины ее личности, буквально учили жить. Так исполняла она 32 вариации Бетховена, а наряду с этим крупномасштабным произведением «Вещая птица» Шумана буквально осталась на всю жизнь в ушах и сердце никогда не забываемой колдовской загадкой по воздействию на ее душу.

Что бы она ни играла, ее исполнение всегда было естественно, свободно, бескомпромиссно. Она не заискивала перед слушателями, не поступалась ни на йоту своими убеждениями ради того, чтобы угодить публике или облегчить себе достижение признания. Она не отказывалась от самых сложных идей и трактовок ради понятности, так как глубоко верила в то, что истина прекрасная, понятна, что оно может быть доступно всем, кто стремится.

Великие люди, а к ним мы причисляем и Марию Вениаминовну Юдину, с рождением своим приходят в мир людей с тем, чтобы уже не покидать его. Они преображают этот мир силой своего духа, своего гения, своего сострадания.

закончилась передача «Лики прошлого», посвященная творчеству Марии Вениаминовны Юдиной. В передаче прозвучали фрагменты следующих произведений. Вторая часть сонаты номер 32 Людвига ван Бетховена, прелюдия до диез минор из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха, пьеса «Дума» Модеста Мусоргского. Соната номер 3 Пауля Хиндемита. Вторая часть концерта номер 23 для клавира с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, пьеса «Веющая птица» из цикла «Лесные сцены» Роберта Шумана и вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 5 Людвига ван Бетховена. Передачу для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем цикле «Маленьких концертов», посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова, я хочу предложить вам послушать его ранние сочинения, одно из которых относится к довольно редкому для Рахманинова жанру камерного ансамбля. Плодотворным летом 1893 года, наряду с первой сюитой для фортепиано, фантазией для оркестра «Утес», целым рядом романсов, композитор пишет еще и маленький цикл для скрипки и фортепиано, состоящий из двух пьес, которые называются «Романс» и «Венгерский танец». Этот цикл Рахманинов посвящает Юлию Эдуардовичу Канюсу, скрипачу, педагогу и композитору, глубокому знатоку искусства оркестровки, советами которого пользовался в том числе и Рахманинов. Именно Юлий Канюс участвовал в первом исполнении рахманиновского элегического трио в 1894 году в ансамбле с виолончелистом Анатолием Андреевичем Брундуковым и самим автором. В нашем маленьком концерте романс для скрипки и фортепиано прозвучит в исполнении Леонида Когана и Наума Вальтера. Запись 1955 года.

Дорогие друзья, для вас прозвучал романс для скрипки и фортепиано Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Леонида Когана и Наума Вальтера. В одной из своих немногочисленных статей Рахманинов пишет: «Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке. Мелодия – это музыка, главная основа всей музыки, поскольку совершенная мелодия – подразумевает и вызывает к жизни свое гармоническое оформление. Мелодическая изобретательность в высшем смысле этого слова – главная жизненная цель композитора. Если он не способен создавать мелодии, имеющие право на длительное существование, то у него мало шансов на овладение композиторским мастерством». Мелодия. Так называется пьеса из цикла «Пять пьес фантазии для фортепиано», написанная в 1892 году. В 1940 году композитор сделал новую редакцию этой пьесы. Сегодня мы ее и послушаем в исполнении автора. Запись 1940 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали два произведения Сергея Васильевича Рахманинова. Романс для скрипки и фортепиано в исполнении Леонида Когана и Наума Вальтера и мелодия из цикла «Пять пьес фантазии для фортепиано» в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Игорь Кармазинов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Институт перевода Библии представил перевод книги «Бытия» на хакасский язык. Памятник императору Николаю II установлен в Кызыле. Об этих и других событиях более подробно. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. У нас есть материнский капитал, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью. Нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Он может быть каким-то образом обусловлен. Например, молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья, сказал отец Федор. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для

0: Республики Тыва. С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель администрации главы Республики Тыва Юрий Ананьин, епископ Ермоген, генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников и исполняющий обязанности директора Агентства по делам национальности Республики Тыва Светлана Ощепкова. Открытие памятника совершили епископ Ермоген, Юрий Ананьин и Борис Корчевников. Затем было совершено освящение монумента. В завершении торжеств епископ Ермоген пригласил собравшихся на открытие фотовыставки «Романовы. Царское служение. Семья. Воинское служение. Милосердие» в цокольном помещении кафедрального собора. В ночь с 6 на 7 сентября беспилотный летательный аппарат попал в купол храма святителя Николая Мирликийского в селе Машково Сурёны Никифоровского муниципального округа Тамбовской области, сообщает сайт Мичуринской епархии. Были повреждены главка и окна колокольни, а также световые окна барабана центрального купола храма. На место происшествия привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет, все святыни храма в сохранности. Презентация перевода книги «Бытия» на хакасский язык состоялась 4 сентября в День хакасского языка в Национальной библиотеке имени Доможакова в Абакане. Соорганизаторами мероприятия выступили Институт перевода Библии, Институт гуманитарных исследований и Саяно-Алтайской тюркологии Хакасского государственного университета и Национальная библиотека имени Доможакова, сообщает сайт Института перевода Библии. Мероприятие открыл архиепископ Хакас и абаканский Иоаннафан. Иерарх отметил историческое значение кириллической письменности, лежащей в основе хакасского языка, и поздравил всех с выходом книги как со вторым крупным этапом после издания Нового Завета. Книга «Бытия» издана тиражом 500 экземпляров в формате диглоты с параллельным русским синодальным переводом. Электронная версия доступна на сайте, в планах создания аудиоверсии и мобильного приложения. В Синодальном отделе по благотворительности объявили о начале приема заявок на участие в 13-м конкурсе помощи бездомным имени Надежды Монетовой. К участию приглашаются сотрудники и волонтеры церковных, государственных и общественных учреждений, которые помогают бездомным. В этом году впервые принимаются заявки не только из России, но и из других стран. Победителя выберет экспертный совет во главе с председателем Синодального отдела по благотворительности протоиереем Михаилом Потокиным. Эксперты оценят достижения конкурсантов в сфере помощи бездомным и опыт создания новых центров помощи. Также экспертный совет будет учитывать общий стаж работы участников в проектах для бездомных. Победитель конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей и нагрудный знак. Также участники конкурса смогут получить книгу, изданную Синодальным отделом по благотворительности «Медицина для бездомных. Работа медицинской службы в системе комплексной помощи». Заявки принимаются до 30 сентября. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? об этом на волнах радио «Град Петров».

0: Руф рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
0: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Радоваться умеет лишь тот, кто умеет плакать. Радость нельзя сохранить, убегая от страданий. 9 сентября – день трагической гибели замечательного проповедника протоиерея Александра Меня. В 15:45 прозвучат фрагменты последней проповеди протоиерея Александра Меня о христианстве, читает Ольга Суровегина. 9 и 10 сентября в 17:40 в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи протоиерея Александра Меня «Человек в библейской аксиологии».
1: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
0: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16:10 слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 207-е зачало послания Галатам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так чтобы обетование потеряло силу. Но если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 6 главы.
2: В то время, призвав 12, Иисус начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Писание о том, как Господь призвал 12 учеников и посылал их по 2 человека парами на проповедь и дал им власть над духами нечистыми. Он провожал их и давал им такой завет, чтобы они не брали с собой ничего лишнего, как мы помним по Евангелию сегодня, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. В чем смысл не брать лишнего? Не брать лишнего значит быть легким на подъем, себя не отягощать. Как часто, может быть, даже очень просто проявляется вот эта наша суетность в нашей жизни. Чтобы нам молиться, нам необходимо иметь аналой, хороший молитвослов, икону красивую или много икон, какой-то угол, где мы эти иконы распространим, особенно, может быть, даже комнату, где мы повесим эти иконы, где мы можем закрыться. То есть очень важен нам антураж. Вот это даже просто маленький пример. Очень много лишних вещей нам требуется, чтобы себя чувствовать христианином или защищенным, или правильно сегодня обмундированным, да, правильно сегодня подготовленным к борьбе со страстями. Это неправильно, разумеется. Это суетность, многозаботливость. Она, к сожалению, вот все эти сборы, приготовления, во все это выльется наша решимость. Дальше, к сожалению, мы можем и не двинуться. Мы видим, что Господь еще дает очень интересные заповеди ученикам, которых Он посылает на проповедь. Он говорит нам о том, что если люди не принимают ваших слов, вашей проповеди, не надо навязываться. Не надо веру навязывать. И мы знаем, в другом месте есть слова «не мечите бисер перед свиньями». Но дело здесь не в оскорблении и не в каком-то, может быть, уничижении людей, которые сегодня не хотят слышать слова о Христе. Здесь забота о правильности веры, так мне кажется. Потому что когда мы хотим любым усилием кого-то заставить верить, во-первых, здесь наша гордыня. Здесь много именно нашего «я». Я кого-то сегодня привел, кого-то сегодня обратил. Здесь очень серьезный духовный урон можем мы себе нанести, и есть духовно очень серьезная опасность. Но вместе с тем, чтобы кого-то любой ценой привести в церковь, мы готовы чем-то пожертвовать, чем-то, может быть, даже и исказить традицию церковную, если кому-то она сегодня не нравится или тяжела. В чем-то даже, может быть, изменить веру, сказать, что ну, это так просто считается, но на самом деле это аллегория, не надо так сильно заострять на этом внимание. В чем-то мы можем даже упростить догматику или богословие, с чем-то согласиться, от чего-то отказаться, лишь бы только привести человека, как нам кажется, в церковь. Но смысл этого прихода и смысл этого обращения, по-моему, перечеркивается всеми этими уловками, которые применяются для этого. Также Господь говорит ученикам, чтобы они не меняли место. Там, где их принимают, там бы они оставались. Что значит не менять место? Цель проповеди, цель миссии, цель миссионерства — не поиск комфорта своего личного, не создание какой-то мощной организации, не создание мощной структуры, не создание мощных стен, которые защищают проповедника или миссионера. А это именно цель спасения души отдельного человека. И когда мы переходим от другого к другому, увлекаемся новым человеком, забываем про того, кого только что обрели, может быть, для церкви, все это есть, опять же, проявление нашей самости или гордыни, или желание славы, или желание личной выгоды. Миссионер должен стоять всегда на страже своего сердца и быть внимательным, чем его сердце живет, к чему оно стремится, какие цели уже сегодня наполняют его сердце. Может быть, он уже далеко от целей Христа. Вот такие строгие, но очень емкие и очень лаконичные заповеди, которые сегодня мы услышали, разумеется, касаются и нас. Мы, так или иначе, все проповедники, все апостолы Христовы. И нам необходимо помнить, что большое какое-то, может быть, приготовление к миссии или к милосердию, к делам добра. Надо сначала мне вот сделать то, или пятое, или десятое, а потом я уже пойду в больницу или в темницу, куда-то там еще. К сожалению, вот эти все приготовления на пути к добру, к миссии, к миссионерству, полагают шлагбаумы, запреты, препоны, которые нам уже потом не переступить. Желание любой ценой прославить как проповедник, как миссионер, толкает нас на то, чтобы быть всем приятным, всем угодным, ни с кем не портить отношения и тем самым погрешать против истины Христовой. Ну и, разумеется, наша гордыня заставляет нас иногда, может быть, искать этой славы, искать у тех людей, кто этой славы нам больше дает, а может быть, не только славы, но еще и материальные выгоды. Все это касается нас, сегодня живущих на земле христиан, которые тоже идут, может быть, не такими семимильными шагами, как апостолы, маленькими шажками по пути миссионерства, по пути благовестия людям веры христианской. Будем внимательно сегодня читать эти строки, но подумаем еще сегодня и о том, что если сегодня сам себя я еще не просветил веры христианской, могу ли я и имею ли я право кому-то эту веру нести, только потому, что мне так хочется, потому что это может быть чувством, исходящим из горделивого сердца, а отнюдь не из сердца, наполненного любовью к людям. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: XIX 9 сентября, 27 августа по старому стилю, празднуется память двух святителей-исповедников IV века, епископа Кордувийского Осии и папы римского Ливерия. Святитель Осия более 60 лет был епископом в городе Кордова в Испании. Святой равноапостольный император Константин Великий глубоко почитал его и сделал приближенным советником. Святитель настоял, чтобы святой Константин созвал Первый Вселенский собор, который состоялся в Никее в 325 году. Осия первый подписался под определениями этого собора. После кончины Константина Великого святитель Осия защищал святителя Афанасия Александрийского от императора Арианина Констанция. За это его сослали в заточение в Сирмию. По возвращении в Кордову святитель Осия скончался в 359 году. Современник Осии, святитель Ливерий, папа Римский, был ревностным поборником православия. Он боролся против ариан и также выступал защитником святителя Афанасия Александрийского. Император Констанций не мог убедить святителя Ливерия к осуждению святителя Афанасия и отправил в заточение во Фракию. Однако римляне неустанно требовали вернуть своего епископа, и император был вынужден согласиться. Однако прежде чем дать исповеднику свободу, святителя Ливерия вынудили поставить подпись под определением Арианского собора. До конца жизни папа Ливерий глубоко каялся в этом и много трудился в Риме для утверждения православия. Скончался он мирно в 366 году. В этот день мы чтим память двух преподобных Пименов – Пимена Великого Египетского, жившего в первой половине V века, и Пимена Палестинского, жившего в конце VI века. Житие преподобного Пимена Великого – одно из самых драгоценных сокровищ православной агиографии. Размышление о жизни этого подвижника стало удобным путем к спасению для христиан многих поколений. При жизни к отшельнику приходили за советом многие ищущие благодати Божией. В числе многих записанных изречений преподобного Пимена Великого есть и следующее наставление. Человеку необходимо соблюдать три главных правила – бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Также сегодня вспоминаются мученица Анфиса и преподобный Савва. 9 сентября мы празднуем память насильников Киево-Печерской обители преподобных Кукши и Пимена Постника. Преподобный Кукша в конце XI – начале XII века нес апостольский подвиг проповеди среди язычников Вятичей. Он прославился многими чудотворениями, убеждая язычников обратиться к вере в истинного Бога. О Печерском монастыре времен преподобного Кукши так писал епископ Владимирский и Суздальский Симон. В этом святом монастыре язычники крестились и становились иноками, а иудеи принимали святую веру. О преподобном Кукше он сказал, что тот прогонял бесов, крестил вятичей, свел дождь, иссушил озеро, сотворил многие другие чудеса и после многих мук был убит с учеником своим Никоном. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Михаила Воскресенского и с ним 28 мучеников, священномученика Стефана Немкова и с ним 18 мучеников. Все они пострадали в 1918 году. Также сегодня прославляются священномученики протоиерей Иоанн Смирнов и Иоанн Лебедев и преподобномученик иеромонах Мефодий Иванов, пострадавший в 1937 году. В 1939 году в этот день за Христа пострадал священномученик протоиерей Александр Цицеров, а в 1940 году священномученик протоиерей Владимир Соколов. В этот день также совершается память священноисповедника Дмитрия Крючкова, скончавшегося в 1952 году. Священник Михаил Воскресенский служил священником в селе Борцурманы в Нижегородской епархии, на месте подвигов святого праведного Алексея Борцурманского. Летом 1918 года по реке Суре отступала группа войск Колчака. Жители многих окрестных деревень думали, что он освободит их от большевиков. Некоторые поднимали восстание и брали под арест местные большевистские власти. В ответ на это большевиками направлялись красные карательные отряды. Когда такой карательный отряд подошел к борцурманам, в селе ударили в колокола. Это не понравилось карателям, и они вошли в село и начали аресты. Арестованных избивали в течение ночи, а утром ближе к полудню повели на казнь. вместе со священным мучеником Михаилом Воскресенским были убиты еще 28 человек. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Пимена Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. С двумя своими братьями Анубием и Паисием он ушел в один из египетских монастырей, где все трое приняли иноческий постриг. Братья настолько были строгими подвижниками, что когда их мать пришла в монастырь, чтобы повидать детей, они не вышли к ней из своих келий. Мать долго стояла и плакала. Тогда преподобный Пимен сказал ей через закрытую дверь келии: «Если ты перенесешь временную разлуку с нами, то в будущей жизни будешь видеть нас так, как мы надеемся на человеколюбие Божие». Мать смирилась и возвратилась домой. Слава о подвигах и добродетелях преподобного Пимена распространилась по всей стране. Однажды правитель области пожелал видеть его. Преподобный Пимен, избегая славы, рассудил: «Если вельможи станут приходить ко мне и почитать, тогда начнут приходить и многие люди из народа и мешать моему безмолвию. Я лишусь благодати смирения, которое приобрел при помощи Божией». Преподобный передал с посланными отказ. Для многих иноков святой был духовным наставником и руководителем. Они записывали его ответы для назидания себя и других. Один инок спросил: «Следует ли покрыть молчанием грех согрешившего брата, если случится увидеть его?» Старец отвечал: «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. И если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн». Другой инок обратился к преподобному, сказав: «Я тяжко согрешил и хочу провести в покаянии 3 года. Достаточен ли такой срок?» Старец отвечал: «Это много. Я думаю, что если человек от всего сердца покается и положит твердое намерение более не возвращаться ко греху, то Бог примет и его 3-дневное покаяние». На вопрос, как избавиться от навязчивых злых мыслей, старец ответил: «Если человек имеет по одну сторону себя огонь, а по другую сосуд с водой, то когда загорится от огня, берет из сосуда воду и гасит огонь. Подобно этому злые помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут, словно искра, разжечь в человеке греховные пожелания. Надо тушить эти искры водой, то есть молитвой и устремлением души к Богу». Преподобный Пимен был суровым постником и не принимал пищи по неделе и более. Однако другим он советовал есть каждый день, но без пресыщения. Про одного инока, разрешавшего себе принимать пищу только на 7-й день и гневающегося на брата, преподобный сказал: «Научился поститься по 6 дней, а от гнева не может воздержаться и 1 день». На вопрос, что лучше, говорить или молчать, старец сказал: «Кто говорит Бога ради, хорошо делает, и кто молчит Бога ради, тоже хорошо поступает. И еще, бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». Преподобный говорил: «Человеку необходимо соблюдать 3 главных правила. Бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Злоба никогда не уничтожает злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое доброе победит его злое». Однажды преподобный Пимен пришел в египетскую пустыню. Он имел обыкновение переходить с места на место, чтобы избежать славы от людей. И ему стало известно, что живший там старец недоволен его приходом и завидует ему. Чтобы победить злобу отшельника, преподобный отправился к нему с братьями, захватив с собой пищи для угощения. Старец отказался выйти к ним. Тогда преподобный Пимен сказал: «Мы не уйдем отсюда, пока не сподобимся видеть и поклониться святому старцу», и остался стоять на солнечном зное у дверей келии. Видя такое терпение и незлобие преподобного Пимена, старец принял его с любовью и сказал: «Справедливо, что я слышал о вас, но вижу в вас добрые дела в остраз большие». Так умел преподобный Пимен угашать злобу и подавал собой пример другим. Он имел такое великое смирение, что часто со вздохом говорил: «Я буду брошен на место, куда будет брошен сатана». Однажды к преподобному пришел инок издалека, чтобы послушать его наставления. Он начал говорить о возвышенном и труднопостигаемом. Преподобный отвернулся от него и молчал. Изумленному иноку объяснили, что преподобный не любит разговоров о возвышенных предметах. Тогда инок стал спрашивать его о борьбе с душевными страстями. Святой обратился к нему с радостным лицом: «Вот теперь ты хорошо сказал, и я стану тебе отвечать». И долго поучал, как следует бороться со страстями и побеждать их. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет около 450 года. Вскоре же по кончине он был признан святым угодником Божиим и получил наименование «Великий» в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Иоанна Смирнова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик протоиерей Иоанн Алексеевич Смирнов был сыном псаломщика, все пятеро сыновей которого стали священниками. Он окончил в 1904 году Рязанскую духовную семинарию и был рукоположен во священника к Зарайскому Никольскому собору. В 1928 году по распоряжению советской власти Никольский собор был закрыт. Протоиерей Иоанн был назначен служить в Спасо-Преображенскую церковь в том же городе и стал хлопотать об открытии собора, начав сбор подписей верующих под ходатайством об оставлении собора в качестве действующей церкви. Власти эти хлопоты священника и прихожан представили в обвинительном заключении таким образом. Группировка церковников, бывших людей и торговцев распространяла среди населения города и деревни контрреволюционные слухи о скорой гибели советской власти и подготовляла массовые выступления против закрытия собора. Вопрос закрытия собора обсуждался на всех собраниях, и было вынесено решение о предоставлении собора под клуб. Просьба рабочих была удовлетворена, и собор подлежал изъятию. Незначительная остальная часть рабочих в связи с закрытием собора стала проявлять недовольство властью. Этим моментом воспользовались церковники и провели среди верующих антисоветскую агитацию за удержание собора. Эта агитация среди несознательной отсталой части рабочих и крестьян нашла свое отражение. В результате община, насчитывающая в себе около 150 членов, возросла в несколько раз. В феврале 1930 года сотрудники ОГПУ арестовали протоиерея Иоанна Смирнова и вместе с ним членов церковной общины, всего 11 человек. Все они были заключены в тюрьму в городе Коломне. Тройка ГПУ приговорила протоиерея Иоанна к 3 годам ссылки в Северный край. После ареста священника власти разместили в Никольском соборе музей, а затем архив НКВД. Закрытая Иоаннопретеческая церковь Зарайска была обращена в кинотеатр. Жена отца Иоанна, Зинаида Ивановна, с 5 детьми была выселена из церковного дома. Первое время они скитались по городу, находя лишь временное пристанище. Она просила милостыню, а дети, чтобы выжить, выполняли самые разные работы. Однажды утром Зинаида Ивановна открыла дверь и увидела на пороге узелок с продуктами, к которому не было приложено никакой записки. То же самое повторилось и на второй день, и на третий, и в последующие дни до тех пор, пока одной из дочерей не удалось получить постоянную работу, что несколько облегчило их положение. Им так и не удалось узнать, кто был их благодетелем, но Зинаида Ивановна всегда считала, что это помощь угодника Божия святителя Николая. По возвращении из ссылки отец Иоанн был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма в Зарайске. В 1937 году усилились гонения на церковь. По требованию властей секретные осведомители стали собирать сведения о возвратившихся из ссылки священниках. Сотрудники НКВД вновь арестовали отца Иоанна, и он был заключен в одну из тюрем Коломенского района. Сохранились протоколы допросов. Следователь зачитывал материалы из доносов на священника. Следствию известно, что вы среди населения города Зарайска вели контрреволюционную работу, доказывали, что в Советском Союзе жизнь тяжела. Верующие сами неоднократно обращались ко мне с жалобами на тяжелую жизнь, отвечал отец Иоанн. Я разъяснял, что они терпят все муки и тяжести сами от себя, и что Господь Бог послал им это для испытания. «Следствию известно, — продолжал обвинитель, — что вы в помещении Спасской церкви говорили присутствующим о репрессиях в городе Москве против духовенства. Признаете это?» «Действительно, я говорил, что в городе Москве начались аресты. Этим самым я хотел предупредить духовенство, чтобы они были осторожнее. Следствию известно, что вы среди населения города распространяли гнусную контрреволюционную клевету на советскую печать. Признаете вы это?» «Нет, это я отрицаю. Я говорил лишь о репрессиях против духовенства и тяжелой жизни населения». «Вы намерены дать откровенные показания по существу предъявленного вам обвинения в контрреволюционной агитации и высказывании повстанческих и террористических настроений?» «Нет, виновным себя в этом я не признаю», — твердо заявил новомученик. «Я лишь рассказывал в кругу зарайского духовенства об аресте ряда священников и утверждал, что советская власть и коммунисты опять начали гонения на церковь, на нас, ее служителей». После допросов отец Иоанн был перевезен в Москву в одну из тюрем НКВД. Там его сразу же приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Смирнов был расстрелян 9 сентября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», его ведущая Елена Обланская. Встретилась с Юрием Сучковым. Здравствуйте, Юрий!
1: Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Юрий Сучков, театральный художник, сотворил выставку «Мастерской художника». Выставка проходит в Шереметьевском дворце, и влечет она меня уже давно, но вот попала сюда только сейчас. Юрий! Я знаю, что любую свою выставку вы делаете по театральным законам, что вы художник театра. Очень интересно, а что же вы сотворили здесь вы, какую здесь вы написали свою пьесу, интерпретацию?
1: Тут такая тема благодатная, благодарная, что, в общем-то, ничего особенно придумывать было и не надо. Нужно было просто как-то очень органично дать возможность разместиться художником в этих залах. И эта задача, конечно, была моя основная, да, как органично разместить таких разных и непохожих друг на друга художников. Мне кажется, мы справились с этой задачей, и художники как-то смотрятся очень отдельно, и это очень радует нас и наших зрителей.
0: Для вас это было органично, потому что вы сами художник петербургской школы этих театральных замечательных мастеров.
1: Конечно, этот мир мне очень близок. Искренне люблю я этот мир, мир этих художников, таких где-то незаметных художников, о которых не все помнят и знают, ходят в театр многие, а мало кто задумывается о работе художника на сцене. И, к сожалению, мало кто знает по-настоящему имена этих художников, работы этих художников, а они очень разнообразны, и хотелось бы еще раз напомнить о существовании таких людей с такой уникальной профессией, профессия театрального художника. Действительно, эта выставка не только о художниках, а конкретных, это еще выставка немного такая ликбезная, она дает возможность зрителям, которые не знакомы с этим жанром, пройти такой путь от первых буквально художников XIX века начала, которые, в общем-то, и создали эту школу петербургскую театрально-декорационную, и проследить линию развития вот этого петербургского театрально-декорационного искусства. Мы создали отчасти какую-то ленту времени. И выставка называется «Мастерской театрального художника». И здесь дело даже не о мастерской, как о пространстве, где есть количество квадратных метров, а о пространстве мастерства и о мастерстве, которое передает мастер своему ученику. И, в общем-то, это линия такая преемственности, линия мастерства. И действительно существует такое понятие, как петербургская театральная школа, школа петербургских художников. Они отличаются от московских художников, и это совершенно отдельная история, очень интересная. Наша задача была зрителю открыть эту такую страницу интересную, необычную и очень действительно важную страницу искусства петербургского, потому что без театрального художника театр практически не существует. Даже если на сцене стоит табуретка, это уже решение. Это может быть пустая сцена, и зачастую пустая сцена – это тоже решение. Это тоже решение даже, возможно, художника. Предлагает, давайте не будем делать никаких декораций, оставим просто пустоту. Вот. Тут у нас еще такой хороший, мне кажется, сюжет появился. Мы показали лица художников. Мы собрали лица художников, и тоже для нас это важно показать лицо человека, начиная с первых художников, с Адама Роллера, который приехал в Петербург и был таким фундаментом этой школы театральной. Дальше нынешних наших художников прекрасных мы сфотографировали в пространствах мастерских, чтобы они смотрели на наших зрителей. Очень интересные лица.
0: Можно сложные тогда про имена, наверное, Головин там же, дореволюционный,
1: да,
0: и Бакст. Какие у вас присутствуют персоны?
1: Начинаем мы, как я сказал, уже с самых ранних художников. Это вот Андреас Роллер, это вторая половина XIX века, в общем-то, начало, один из самых ярких театральных художников, который начал работать в Большом каменном театре, театр, который располагался на месте консерватории нынешней. И вот он привез в Россию вот этот удивительный, романтичный мир пространственных этих кулисных декораций, вот эти иллюзии, все эти волшебства, полеты, водопады, все эти театральные сказочные эффекты. До сих пор зритель, когда открывается занавес Мариинского театра, он видит какую-то классическую живописную декорацию, эти дали, замки, он как-то, мне кажется, по-настоящему удивляется этой красоте и театральному чуду настоящему. До сих пор эффект этих декораций кулисных, живописных, их никакая технология современная не победит. Того эффекта, которым обладают вот эти декорации классические, такие, да, живописные. И вот эта школа живописной декорации, она у нас в Петербурге была очень сильной и мощной.
0: эти макеты и эскизы, да, они подлинные
1: макеты, да? Да, подлинные макеты 19 века. И как раз это очень любопытный материал. Зритель может как раз увидеть эти старинные макеты, макеты 19 века театральные, эскизы театральные, эскизы там первого Щелкунчика, например, Чайковского 1892 года.
0: И впечатление, что эти краски, они даже ничуть не потухли, нет, не погасли.
1: Нет, они не потухли, они звонкие, они яркие. Надо еще понимать, что освещение в театре было не такое мощное, как сейчас, поэтому все немножко ярче, все насыщеннее. Костюмы были такие где-то в чем-то, может быть, даже перегруженные, но надо не забывать, что свет был не таким ярким, и зрителю надо было все увидеть, и поэтому где-то цвета более насыщенные, возможно, чем могло бы быть, но сейчас. Да, они яркие, сочные.
0: И очень благородные.
1: Благородные,
0: какие-то, да,
1: да, очень. В общем, линия театрального декорационного искусства очень интересна тем, что искусство меняется, меняются и декорации в театре, и вот тут и импрессионизм возникает, и мир искусников приходят в театр, приносят свой язык. Линия интересная.
0: И фотографии тоже совершенно, да, фотографии, уникальные.
1: Фотографии, да? Мастерских Мариинского театра как раз.
0: И здесь и красят, да, ткани.
1: Красят, шьют, расписывают. Вот портрет незнакомки, как раз она сидит на фоне вот этой мастерской Головинской, которая до сих пор существует. Это мастерская живописная над зрительным залом Мариинского театра. Там пишут большие декорации до сих пор. Называется Головинский зал. Потому что долгое время было пространство Головина, где, в общем-то, и была его мастерская, и мастерская как художник, и мастерская, где писали декорации под его надзором. И вот портрет незнакомки как раз написан в этой мастерской. Мы видим на фоне ее лежащие вот эти холсты, нерасписанные холсты, вот мягких декораций. Пожалуйста. Вот Бакст, это уникальный макет Бакста. Единственный макет, дошедший до нас, работы Льва Бакста.
0: Он сам его делал?
1: Возможно, да, расписывал точно сам. Возможно, кто-то из подмастерьев, но живопись Бакста, конечно, то есть цветовое решение. Это отдельная профессия, макетчик, и тоже уникальная профессия таких людей. Просто можно по пальцам пересчитать. Люди, которые до сих пор создают театральные макеты. И недавно ушел один из лучших макетчиков, может быть, даже в стране, Михаил Гаврилович Николаев. Сейчас есть несколько человек, которые занимаются театральным макетом. Один из них – это Павел Колотилов, который, в общем-то, можно его считать учеником Михаила Гавриловича. Тоже такое мастерство, которое передается от учителя к ученику. И вот он продолжает дело Михаила Гавриловича. Удивительная профессия. Макетчик в театре до сих пор нужен. Несмотря на все технологии, макет дает очень точное представление о будущей декорации. До сих пор пользуются активно макетами.
0: Это как такой немножко бумажный ювелир.
1: Такой, да? Такие ювелиры, да, которые дают возможности режиссеру понять, в чем ему придется существовать, в чем ему придется репетировать, в какой декорации. Ну и мастерским будущим, которые будут изготавливать декорации, они представляют себе объем будущей работы.
0: Вот я вижу эскиз Бенуа.
1: Да, это эскиз Бенуа. Здесь и макет Бенуа как раз, и эскиз костюмов, который создал Бенуа к опере «Гибель богов» Вагнера. И вот здесь такая же бумажная так называемая привеска, это плоская такая, простой макет. По планам разбивает свой эскиз на кулисы падуги в глубину. Тоже можно представить иллюзию, которая возникнет на сцене. Потом вот этот очень интересный момент, это к балету «Петрушка», подбор тканей, который сделал сам Бенуа. И вот тоже можно представить, какие звонки они были на сцене, какие цвета, светлые, звонкие цвета. Как вот,
0: это, да, совершенно подлинные,
1: да,
0: ткани.
1: Да, подлинные ткани. Так,
0: а берет?
1: Берет его даже тоже Бенуа.
0: И он его оставил здесь.
1: Бенуа. Это нам Петергоф предоставил экспонат, это не нашего музея. И вот линия дальше идет, вторая половина 20 века. Начинаем мы с ранних эскизов. Здесь эскиз костюма балет «Болт» 31 года, такой конструктивизм, авангард такой Татьяны Бруни.
0: И эта художница, она смогла работать именно в этом стиле? Это...
1: Она начала как такой, в общем, авангардный художник, потом стала таким странным, классическим таким художником 60-х. Вот она такой типичный художник 60-х годов с таким странным немножко где-то упрощением, сочностью, лаконичными поверхностями. Ну, интересный художник.
0: Очень необычный макет, он как будто из дерева.
1: Он деревянный есть, да, это макет Альтмана к Гамлету. Но в центре нашей экспозиции, все-таки посвященной театральным художникам первой половины 20 века, такая реконструкция мастерской Николая Павловича Акимова. И это, в общем-то, центр нашей выставки. которого тянутся разные линии, на наш взгляд, очень любопытные линии. Николай Павлович Акимов основал постановочный факультет, факультет в театральном институте. Акимов является основателем традиции Петербургской театральной школы второй половины 20 века. И художники, которых вы увидите на нашей выставке, это в основном выпускники этого факультета.
0: И вы в том числе?
1: Я тоже, да.
0: И в этой мастерской очень уютно, надо сказать.
1: Ну, это мы практически воссоздали ее пропорции. Это все вещи Николая Павловича Акимова из его настоящей мастерской. То есть это подлинные вещи, обстановка мастерской, которая вот до недавнего времени была просто практически не тронута. Она сохранилась, к счастью, практически в нетронутом виде в квартире, в которой последние годы жил Николай Павлович Акимов. Это была такая квартира, в которой часть стала мастерской. И вот эта часть, которая стала мастерской, мы ее сюда и перевезли практически в полном объеме. Мастерская художника, которая приехала практически в нетронутом виде к нам в музей с полным набором вещей, которые там были.
0: Здесь ты очень чувствуешь творчески счастливую жизнь, которую он создавал вокруг себя, для своих коллег, для актеров и для близких людей. Очень много красивых вещей, красивых портретов. И очень необычно выглядит абсолютный порядок рабочего стола.
1: Вы знаете, все эти краски и все эти наборы карандашей, все это действительно дошло до нас в таком практически идеальном состоянии. Я думаю, что у него все было очень аккуратно, и это была, наверное, такая мастерская очень аккуратного, точного человека.
0: Человек с хорошей головой,
1: да, с хорошей,
0: наверное,
1: да? Да, абсолютно точно.
0: Вы знаете, меня очень удивили предметы культа. Здесь одно распятие, и другое, и еще.
1: Да, это вот... святой какой-то католический, да, такая наивная скульптура, видимо, или польская, или прибалтийская. Но у него понятно, что не все вещи дошли до нас в полном объеме, потому что деталей было гораздо больше. Вы видите сейчас только часть деталей, которые были в его мастерской, их было гораздо больше. И складни старообрядческие, здесь была целая коллекция, у него, видимо, как будто собирал. Возможно, это был какой-то отдельный сюжет, который его интересовал, старообрядческий. Вот эти вот медные, вернее, латунные образы. Здесь целых два таких больших планшета с этими иконами.
0: Вот эту собаку делал Акимов сам?
1: Нет, это собака из спектакля «12-я ночь». Конечно, ее делали в мастерских, но по его эскизу. Такая собака, скамейка. Вот она была в его мастерской, но она из спектакля, часть декорации. Мы что-то, конечно, дофантазировали. Понятно, мы повесили работы не в той последовательности, в которой они висели у Николая Павловича. Работы уже из наших фондов. Достаточно много портретов висело. Все равно это все-таки наш где-то взгляд. Вот это удивительный шкафчик, в котором просто все было наполнено вот его предметами, красками, инструментами, карандашами.
0: Мы идем дальше.
1: Это Геннадий Сотников, кстати, мой мастер курса. Тоже ученик Акимова. Тогда Геннадий Петрович Сотников, тоже он же сейчас не здесь. Удивительный, тонкий художник. И как раз вот факультет, который основал Николай Павлович Акимов, каким-то образом он давал возможность художникам быть самим собой. Как-то давал возможность проявиться чему-то индивидуальному, что есть в каждом человеке. Поэтому школа театрального института всегда отличалась от Академии художеств, Мухинской академии. Там были очень жесткие такие линии школы. Ты понимал, это школа Академии художеств, это школа Мухинская, да. А в театральном институте всегда была какая-то свобода. Все равно что-то там происходило очень индивидуальное. Когда ты видишь работу студентов театрального института, они очень разные. Это очень здорово, потому что художник все-таки обладает каким-то своим потенциалом, и этому потенциалу надо каким-то образом раскрыться. Вот школа театрального института, она, мне кажется, позволяла раскрыться внутреннему потенциалу индивидуальности человеческой.
0: Ну уж, наверное, если вы так говорите, вы на себе это испытали. А Сотников, он в каких театрах служил до того, как стал мастером курса?
1: Сотников в 70-е, 80-е годы спектакли были на сцене Мариинского театра, тогда Кировского, и на сцене Малого оперного театра. То есть он много работал в Петербурге, но в какой-то момент для театрального художника очень важно найти своего режиссера. И художник без режиссера ему очень сложно, потому что это такой, ну, твой сподвижник. Ты должен найти этого человека. И он нашел своего режиссера, это режиссер Борисов, который был художественным руководителем Саха-театра в Якутии. И он уехал в Якутию, и, в общем-то, лучшие свои спектакли он поставил в этом театре. Самый удивительный спектакль, который до сих пор идут. И он приезжал, уезжал. Художнику не обязательно сидеть прямо в театре, он может создавать эскизы и уезжать. Это вот фрагмент, посвященный художнику Игорю Иванову. Это удивительный художник, слава богу, жив, здоров. Это главный художник после Акимова театра комедии. Это художник самых знаменитых балетов, опер Мариинского театра. «Жизель», которую мы видим сейчас на сцене, «Лебединое озеро», все эти уже ставшие классикой. И мы даже не знаем, кто художник, мы думаем, что это художник 19 века.
0: Да,
1: прекрасный.
0: Да, да.
1: А это художник Игорь Иванов. Художник этих балетов, вот этого классического белого балета. Художник Игорь Иванов, удивительный, который мог создать и что-то острое, и такое современное. И вот так же он мог создать на сцене вот такой удивительный иллюзорный мир. И мы смотрим и думаем, что это художник 19 века. Это художник Игорь Иванов.
0: Дорогие радиослушатели, наша встреча с Юрием Сучковым, театральным художником и создателем выставки «В мастерской художника», которая проходит в Шереметьевском дворце, надеюсь, продолжится через неделю. Саму экспозицию вы можете посмотреть до 28 сентября и погрузиться в миры театральных мастеров Петербургской школы. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Песнь песней. Жизнь — это любовь. Продолжение первое.

Любовь неотрывна от страдания. По той простой причине, что она обнажает самое ранимое в нас, оставляет сердце на милость другого человека, времени и судьбы. Если человек этот только человек, не Бог, он непременно предаст. Все мы так или иначе предаем любовь. Это и есть первородный грех. Положиться нельзя ни на кого. Возложите Божье бремя на любого.

И следы страданий красивы, небезобразны, дщери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Невеста Христова, душа, церковь, мученица, христиане все мученики, прекрасна в своих страданиях, как сам Христос. Морщины матери Терезы несравненно прекраснее, чем лицо кинозвезды. Любовь умножает страдания невесты. Она изнемогает от любви, но и страдания умножает любовь. Только выйдя из пустыни, образ страдания, невеста обретает то, чего так хотела. Доверие, соединение, самый брак. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудил я тебя. Разбудить — древнейший иудейский эвфемизм для первой брачной ночи. Это есть у пророка Осии. Только после пустыни, после печали любовь становится совершенной. Страдания и любовь преображают друг друга. Кажется, что они враги, а они союзники. Именно в пустыне слышим мы тихий голос Бога. Все мы знаем, что любовь надо свободно давать и свободно принимать. Есть три способа влиять на других. Можно толкать их, можно нести, а можно вести за собой. Вы толкаете, когда не считаетесь с их волей. Вы несете, и они тоже пассивны, хотя и не противятся. Вы все делаете за них, как мать за младенца. Наконец, вы ведете, влечете, привлекаете. Об этом и просит невеста. «Влеки меня, мы побежим за тобою». Она не хочет быть ему ни рабой, ни ребенком. Она его невеста, и он не толкает ее, не несет, а влечет. Начал он, но она свободно отвечает. Она это выбрала — увлекать, не тащить, идти за кем-то. Такое же вольное действие, как позвать «иди за мной». Даже Бог тут не может ничего изменить. Это внутренний закон любви. Любовь — это Он, и Он себя не меняет. Словом, Бог не может любить и понуждать в одно и то же время. Он не понуждает нас ответить на Его любовь. Только ее, нашей любви, Он себе дать не может. Вселенную создать может, нашу любовь — нет. Он ее просит. И все. Любовь не тварь. Не создание вроде мира, все созданное пассивно, мир ничего не сделал, чтобы его создали. А любовь активна, свободна, она идет изнутри, растет своей внутренней тайной, словно плод. Жених повторяет и просит: «Заклинаю вас, тщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Это труднее всего на свете. Нам не хватает терпения. Ведь мы удерживаемся от того, что очень-очень хочется. Ничего не поделаешь, терпеть надо, потому что без свободы нет любви. Сейчас все время толкуют о свободе. Раньше о ней толковали куда меньше. Может быть, дело в том, что сейчас не знают любви. Влюбленные о свободе не говорят, они и так свободны. Они хотят не свободы, они хотят себя связать. Свобода от любви, свобода от Бога — это и есть ад.

любят тебя». В синодальном переводе «достойно любят тебя». Любовь не только высшая ценность, но и высшая истина. Она верна онтологически, она соответствует тому, что есть, живет в реальном мире. Какой у нас мерзкий обычай говорить так, будто любовь — идеал, а реальность груба, уродлива, безлюбовна, будто ее определяют люди и самые плохие. Реально не то, что делаем мы, а то, что делает Бог. Бог есть любовь. Значит, любовь — самое сердце реальности. И любя, мы реальнее всего. Особенно это верно, когда мы любим Бога. Высший реализм. Любовь невесты, души, к своему жениху. Но еще удивительнее, что любовь жениха также реальна, мало того, точна. Любовь точнее математики. Мы по своей глупости говорим, что она слепа, на самом деле все наоборот. Она-то и зряча, просвещена, мудра, высочайшей мудростью. Бог есть любовь, он не слеп, значит, не слепая она. Если расслепа, или Бог не любовь, или он все-таки слеп. Когда мы говорим так о любви, мы представляем себе эгоистичную или животную, или кукольную любовь. А вот невеста робко прячется, может быть, потому что стыдится своей неприметности перед красотой жениха. А он говорит: «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Кто тут прав? Она думает, что некрасива, но хоть черна. Он, что светла и прекрасна. Если он Бог, он прав. Бог верен, а всякий человек лжив. Бог не лжет, поверьте ему. Что тогда будет? Представьте, к вам пришел Роберт Редфорд и сказал: «Именно вас я ищу всю жизнь. Вы прекрасны. Мне плакать хочется от вашей красоты. Выходите за меня замуж. Мы будем очень счастливы». Если вы считали себя неприметной, все изменится. Даже актер может ободрить нас, а тут Бог. Посмеете вы назвать его обманщиком? Вы говорите, что вы некрасивы. Он с вами не согласен. Кто-то из вас не прав. Он? Этого быть не может. Значит, вы не правы. Не правы и прекрасны. А как же грехи? Что, он отвел глаза? Нет, это вы плохо видите сквозь время свою вечную участь и вечную суть. Перед вами грубый набросок, а Бог видит всю картину, ибо смотрит из вечности. Он видит всю вашу жизнь не по кускам, как вы, а целиком, и говорит: «Прекрасно». Христос сказал: «Будьте совершенны». Только Он, сказавший такие немыслимые слова, может в этом помочь, ибо Он — Спаситель. Мы довольствуемся несовершенным, мы, но не Он. Он — любовь, а ее, как сказал Джордж Макдональд, очень легко обрадовать и трудно удовлетворить. Спасибо Ему и за то, и за это. Слог «Песни песней» поразительно прост. И это при такой глубине. Мудрейшие богословы, мистики, святые толкуют ее на сотнях страниц. Суть так проста. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные! О, ты прекрасен, возлюбленный мой любезен, и ложа у нас зелень!» Для того, кто не любит, это смешно и скучно. Для того, кто любит прекрасно, как бриллиант, не любишь, а конца не дождешься. Сколько можно повторять? Любишь и ждешь повторений. Ведь и Бог все повторяет.
Если вы были влюблены и видели влюбленных, вы знаете эту разницу между «я» и «он». Влюбленному скука неведома. Тем, кто глядит со стороны, другу, соседу, брату, все это очень скучно. Им кажется, что влюбленный узок, упрям, удержим. Он видит себя иначе. Представьте, что критик в данный момент не влюбленный. Разбирает стихи, которые мы сейчас читали. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя!» Какой штамп! Ни одного живого слова. «Опять ты прекрасна!» Да и мы и так знаем. Зачем настаивать? Глаза твои голубиные, глупый образ. Понятно, любовь слепа, от нее глупеют. Посмотрим, не талантливее ли она. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой!» Ну, знаете, просто повтор. «И любезен, сколько можно!» «И ложа у нас зелень!» Ну и что, в жизни не видел таких глупых, примитивных стихов, если это слово тут уместно. А вот критик влюбленный. «О, ты прекрасна!» Как верно! Любовь — блаженное видение, Божий свет, просиявший нам. «Ты прекрасна!» Нет, как точно! Просто, а все сказано. Вторая строка отражает первую, как сын отражает отца, и по этой же причине. И там, и тут совершенство, глаза твои голубиные, и точно, и таинственно. Разум растерян, сердце радо. Ведь только оно и поймет простоту. У разума другая игра. Он строит из понятий сложное здание истины. Вот и она говорит: «Ты прекрасен, что ей еще сказать?» Совершенный просто, как любовь. Ложа у нас зелень. Да, вся природа обновляется в свете любви. Каждая птица, каждый лис, что там, каждая ложа поет ту же песнь, что и Бог, ибо Он пламенно любит все подробности мира. Вы подумайте, все, просто все выражено в этих строках.

Мы любим какого-то человека, а каждый человек единственный. Он не сообщество, не сборище, не разновидность. Нельзя любить человечество, ведь человечества нет. Если проповедник или учитель говорили вам, что Библия учит любить человечество, они вас обманули. Библия этому не учит. Там даже нет такого слова. Христос просит нас любить Бога и ближнего, а никакое не человечество. И как с ним удобно. И не придет, когда вы заняты, и не поссорится, и не напьется это человечество. Оно не бывает грязным, грубым, глупым, сварливым, слезливым. У него нет религиозных, социальных, сексуальных заблуждений. Словом, за него умереть не обидно. А вот за Сэма или за Изабел, да никогда. Разве что по любви. Какой-то святой сказал, что если бы Бог создал только вас, Он претерпел бы все, чтобы вас спасти. Он умер на кресте не за человечество, а за вас. Назвал тебя по имени твоему, говорит Он. Встречая вас в небесной обители, Он назовет вас по имени, как влюбленный, который шепчет имя во тьме, ибо имя — это личность. Хор нелюбящих удивляется в «Песне песней», чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных. А она отвечает: «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других». И он говорит о ней то же самое: «Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя». Имя Божие — самое индивидуалистическое слово «Я». Божий образ в нас — наше «Я». Парадокс любви в том и состоит, что самое частное, собственное, единичное можно разделить с другим. Возлюбленное для влюбленного — сердце мира. Она не на окружности его сознания, в центре, там же, где он сам. Вот как видит вас возлюбленный. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. И вы отвечаете ему одному, что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Вот это и значит слушаться первой, большей заповеди, любить Господа Бога своего всем сердцем. Бог наш ревнив, любовь ревнива, потому что обращена только к одному и единственному. Она ни с кем не разделит возлюбленного, ее не делят, как не делят сердце. Только бесконечность может, не разделяясь, отдавать себя целиком и много раз. Мы можем отдать сердце кому-то одному, единому Богу, ибо Он один, единственному супругу. Брак — самый близкий образ неба. Он требует всего или ничего. Ничто не устоит перед любовью, ибо сила ее от небес. Любовь, горы, препятствия из препятствий не остановят ее. Возлюбленный идет, скачет по горам. Любовь, как и вера, двигает горами. Собственно, она вбирает, включает в себя препятствия. В нашем падшем мире очень многие не любят любви. И мы, как ветхозаветный пророк, взываем в тоске к небесам. Но Бог показывает нам, как пророку,
несметные воинства, сияющие ангельским светом и ангельской добротой. Они окружили мрачное войско недругов, которые, в свою очередь, держат в темном кольце маленький Израиль. Мы не бываем одни. Я с вами до скончания века. Так сказал тот, кто сказал и те слова, которых так хотелось произнести Александром, Цезарем, Наполеоном и Гитлером: «Я победил мир». Они пали, ибо оружие их — ненависть. Он победил, ибо орудие его — любовь. Они убивали врагов, а он дал убить себя. Агнец победил дракона кровью любви. Раны Христова сердца сильнее всего на свете. Если наша любовь питается от них, она победит все. Нельзя рассчитать любовь, проверить, предсказать. Как и Господь, она настигает нас врасплох. Вот почему песнопевец употребляет странный образ серны. Бог и серна. Да. Вы ее видели? Она скачет очень легко и очень свободно, словно огромная блоха. Когда она стоит, кажется, что она вот-вот прыгнет на вас. Это даже страшно. Так и невесту удивил, едва ли не испугал, голос жениха. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по холмам, прыгает по горам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Бог зовет нас, как звал Авраама, из старой знакомой комнатки, по лестнице веры, в свои объятия, как звал Христос своих учеников, словно влюбленный, бегущий к возлюбленной.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами иеромонах Тихон Васильев, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о русском монашестве 17 века, вспоминали имена святых из разных уголков русской земли. Ну а сегодня перейдем уже более к близкому нам времени, к 18 веку. И говоря о 18 веке, который начинается временем Петра Великого, мы не можем ограничиться лишь 18 веком. В литературе, в церковной истории принято говорить о синодальной эпохе. Вот 18-й, 19-й и самое начало до революции 20 века – это время в истории церкви называется синодальной эпохой. Почему? Да потому что в конце 17 века было упразднено императором Петром патриаршество. В числе прочих широких масштабных реформ он также не обошел своим вниманием и церковь. И таким наиболее видимым знаком явилось именно упразднение патриаршества. То есть церковь со времени Петра стала возглавляться не единым человеком, которого мы называем патриарх, и как это есть сейчас в нашей церкви и в прочих других православных церквах, а возглавлялась коллегиальным органом, который назывался Святейший Синод. Синод – это греческое слово, значит собор. То есть такой вот собор высших епископов. Нужно сказать, что одним из членов этого синода был светский человек, представитель императора, обер-прокурор государева Ока в Священном Синоде. Ну, а сам государь, император, являлся единоличным главой всего государства. И вот он не хотел никакой конкуренции, потому что вот в фигуре патриарха виделась императором некая такая равнозначная ему фигура. И Петр не хотел иметь в русском государстве какой-то еще властный центр. В общем, это время абсолютной монархии, монархия абсолютно во всем. И вот здесь, начиная разговор о взаимодействии церкви и государства, очень хорошо увидеть разницу, что такое, когда церковь не отделена от государства. Потому что мы, начиная с советских времен и постсоветских времен уже 30 лет с лишним, живем в ситуации, когда церковь отделена от государства. И таким образом церковь, она имеет достаточно большую долю свободы. Сейчас многие, конечно, говорят о том, что вот где церковь в России, она очень сильно зависит от государства. Это, конечно, мы говорим об этом только лишь в определенном смысле. И если есть какое-то прямое влияние государства на церковь, то оно, в общем-то, является неформальным. А формально государственный закон не регулирует внутрицерковную жизнь. О чем я говорю? Ну, хотя бы монашеские постриги. Поскольку мы говорим о монашестве, то вот когда церковь была действительно не отделена от государства, то государство решало даже такие вопросы, как кого постригать в монашество, а кого не постригать, когда это можно делать, в каком количестве и так далее. И то есть это на самом деле именно зависимость, и она отрицательным образом сказалась на жизни церкви. Церковь ее пережила, но это было очень тяжело для церкви. Ну вот давайте сейчас вот начнем с этого именно разговор. О 18 веке церковь, по сути, была встроена в систему государственного управления, синоды, синодальные учреждения разные, по сути, стали одним из министерств, духовное ведомство, да, по духовному ведомству. И вопросы решались на государственном уровне, ну вот по всем аспектам внешнего бытия церкви. Много моментов, которые мы, в общем-то, сейчас рассматриваем просто как вопиющие, даже отрицательные, когда от людей требовались справки о том, как они проходили исповедь раз в год или причастие, скажем, от государственных служащих. Конечно, это все ненормально. Но, тем не менее, это было все вот введено именно в петровское время. Для чего? Петр, цель всех его реформ – модернизировать и сделать жизнь государства наиболее эффективной, используя разного рода европейский опыт, европейские модели. И в церковной жизни попытались применить какой-то опыт протестантских церквей, не отказываясь, конечно, от вероучительных основ православия, ну, использовать в жизни церкви опыт управления церковного, как он существовал в Германии, в каких-то протестантских церквях. Такой утилитарный подход был осуществлен и к монашеству. Если говорить о секуляризации, мы о ней говорили уже в контексте споров иосифлян и нестяжателей. То есть эти споры о церковной собственности, церковных имениях. Секуляризация — это когда большие церковные имущества переводятся в государственную собственность, ну, в общем, выводятся из церковного владения и становятся мирскими. Если в Византии принято говорить о монахизировании даже империи, вот так некоторые историки говорят, что империя византийская уже в VI веке монахизировалась и пребывала таковой, в общем-то, до конца своего существования. Вот именно от этой такой монахизации империи отказался Петр I, его преемники на российском императорском престоле. Жизнь церкви со времен Петра регулировалась законами Российской империи и распоряжением по ведомству православного исповедания. Какого рода это были законы, которые вот в начале XVIII века, еще при Петре, были приняты? Ну, законы были все нацелены на то, чтобы вот извлечь максимальную выгоду для государства. И из того, что монастыри существуют, пытались извлечь какую-то вполне материальную пользу. В частности, Петр I считал, что монастыри должны нести какую-то социальную нагрузку. Они использовались как дома для инвалидов, солдат, которые пострадали на войне, вот они там должны коротать свой век. А также места для ссыльных и провинившихся священников, архиереев, то есть, по сути, тюрьмы. Да? То есть вот такая незавидная роль была уготована для монастырей в XVIII веке. Ну, как это выразилось? В частности, допустим, в прибавлении к духовному регламенту, принятом в мае 1722 года, говорилось о том, что запрещалось постригать мужчин, не достигших 30 лет. А для женщин, опять же, в соответствии с этим документом, возраст пострига составлял от 50 до 60 лет. Исключения допускались лишь с позволения синода, то есть высшего органа управления церковью. А для военнослужащих и чиновников постриг был вовсе запрещен. В следующем году, 1723, был издан указ, который требовал в московской епархии и архиерейских епархиях в обитель никого не постригать, а на освобождающиеся места назначать отставных солдат. Церковь должна была подчиняться таким требованиям, которые, ну, с точки зрения самой церкви, не вписываются ни в какие каноны, это просто вот воля монарха. И церковь должна была этому всему подчиняться. Вот что такое единство государства и церкви. В январе 1724 года было позволено принимать в обители семинаристов после трехгодичного искуса, но и то только по достижении 30 лет. Нужно сказать, что это вот все при жизни Петра, такие были указания. После смерти Петра I его политика по отношению к монашеству была продолжена. При Екатерине I, которая царствовала, в общем-то, недолго, были подтверждены все указы Петра. Изменение курса произошло несколько вот после смерти Екатерины и ссылки Меншикова. Краткое время царствования Петра II, малолетнего, связывали с надеждами на возрождение старины. И вот, в частности, в указе Петра II от 13 ноября 1727 года произведено некоторое смягчение ограничений пострига. Там говорится так, что «всякого чина людям, кроме тех, которым указами запрещается, желающим монашество милостиво разрешить». Позже было разрешено также постригать присланных в монастыри солдат, согласно с их пожеланиям. То есть до этого просто солдаты там жили, и даже если хотели принять постриг, их не постригали. Чем занимались солдаты, если они не проходили монашеский образ жизни? Да и вообще, ну, понятно, что были люди благочестивые, но были же, наверное, и вполне такого мирского образа жизни. Какой дух они приносили в монастырь? Вот большой вопрос. Как это отражалось на братья, зная о той жизни, о такой тонкости и хрупкости вообще монастырской жизни, общины, когда даже кто-то один как-то выбивается из общего такой вот гармоничного подхода и какой-то свой дух привносит, то насколько это затрудняет общую жизнь? А что говорить, если в монастыре вдруг насильно прислан какой-то буян или какой-то смутьян? Насколько утяжеляется жизнь братья, тех, кто просто хочет благочестиво жить, трудиться и молиться? Такие вот были издержки сугубого покровительства церкви и монашества государством. Ну вот краткий такой благоприятный монашеский период закончился с преждевременной смертью от оспы царя Петра II. А вот период царствования Анны Иоанновны, напомню, это с 1730 по 1740 годы, это самый тяжкий период для русского монашества. Указом 10 июня 1734 года во всех монастырях Российской империи был запрещен постриг, кроме священников, диаконов, вдовцов и отставных солдат. К нарушителям указа применялись суровейшие санкции. Архиерею штраф был 500 рублей, это неимоверные деньги. С настоятелей снятие сана и ссылка за постриг. Все постриги могли осуществляться только с разрешения синода. Что это значит? Ну, то есть, вот поставление в священство решает архиерей, а монашеский постриг решал вот высшая власть, священный синод. То есть архиерей даже в своей епархии не мог постричь монахов. То есть это, конечно, нонсенс, но, опять же, вот такова была синодальная система. Уже в 1740 году правительством Анны Иоанновны планировалось введение монастырских штатов. Ну, они были, нужно сказать, введены позднее. В Великороссии в 1764 году, в Малороссии позже, на 20 с лишним лет, в 1786 году. Что такое штаты? Вот они существовали практически до конца синодального периода. Штаты — это расписанное количество монахов на каждый монастырь. И вот именно такое количество могло бы там существовать. Следуя, в общем, в целом петровской традиции, были предоставлены льготы ученому монашеству. Было позволено постригать всех ученых и к службе годных в случае соблюдения других условий, то есть что увольнение и свидетельство о доброй жизни. Это вот было такое исключение. Как-то же надо было воспроизводить архиереев. Ну, ученые, монашество академическое, да, это прямой путь в архиереи, но совершенно не было никакой заботы, а точнее сказать, полное противодействие обычной монашеской жизни, полное ее непонимание в это время. За сухими формулировками этих анинских указов скрываются сотни разоренных обителей, сотни осужденных и сосланных в Сибирь настоятелей, кровь, пот и муки тысяч простых монахов. За 10 лет репрессий число монахов и монахинь сократилось более чем на 10 тысяч человек, с более чем 25 тысяч в 1724 году до 14 тысяч монахов и монахинь в конце правления Анны. Вот такие цифры. Ну, просто ошеломляющие на самом деле. Ну, для того, чтобы вообще сделать вывод об исполнении действенности вот этих указов ограничительных, нужно, конечно, изучать более подробно. В разных областях Российской империи они по-разному исполнялись, вот о чем речь. Скажем, в Малороссии церковное законодательство было гораздо мягче, чем в отношении Великороссии. И поэтому, в общем-то, многие и духовные деятели, и наиболее известные монахи XVIII века, след, оставивший в духовной жизни русской церкви, происходили именно из Малороссии. Об этом мы чуть позже еще поговорим. Сейчас же мы упомянем, что смена политики по отношению к монашеству, такой жесткой, репрессивной даже просто политики к монашеству, произошла при воцарении Елизаветы Петровны. Особенно это коснулось малороссийского монашества. Но если изначально не подвергалось уж столь жестким, то Елизавета Петровна, она прямо дала такие вот вольности. Вот, в частности, текст ее именного указа 1749 года. «Указали мы по докладу Преосвященного Стефана, архиепископа Новгородского, семинария Новгородского, учителей Павла Сапковского, Ивана Кремянского, Ивана же Кременецкого, по их желанию постричь в монахи. И впредь из малороссийского народа, желающих в монашество, в находящиеся в Малороссии монастыри к пострижению допускать токмо сведомо и усмотрение епархиальных архиереев, а в Киево-Печерскую лавру архимандрита, то я лавры». Вот, то есть уже смягчение, то есть не нужно на территории Малороссии и спрашивать разрешение на постриг в Святейшем Синоде в Санкт-Петербурге, а вот достаточно просто на усмотрение епархиального архиерея или даже просто настоятеля Киево-Печерской лавры, архимандрита Тая Лавры. Однако же сие позволяется с таким подтверждением, что малолетних ниже 17 лет хотя бы кто из таковых и сам пожелал, а в неволю и никого, особливо же великороссиян, ежели кто домогаться будет, ни под каким видом, без собственного нашего указа, отнюдь не постригать. Вот так. То есть великороссиян, выходцев из Великой России, не постригать в Малороссии. Вот так. Ну и вот здесь, видите, порог пострига снижен до 17 лет. Ранее мы говорили о 30. И вот прямо здесь вот в одном указе противопоставлены льготы малороссиянам строгому запрету постригов великороссов. Вот что это такое? А на самом деле за этим кроется вполне личная история, связанная с посещением Елизаветы Киева и с общением с киевскими монахами. Это вот знаменитая затворница Досифея, подвязавшаяся в мужском одеянии, называвшаяся мужским именем. Такие есть известные из древней церковной истории, не один случай. И вот такой же подвиг взяла на себя Досифея. Ну почему? Ну потому что мы уже упоминали, что по указам Петра еще постриг женщин был просто запрещен до 50 лет. Поэтому молодой женщине, искренне и горячо желавшей монашества, просто другого ничего не оставалось, как называться мужчиной. Вот именно так поступила Дарья Тяпкина, так было ее имя в миру, и стала иноком Досифеем. Интереснейшая история. Но мы еще скажем несколько слов о том, как существовали монастыри в XVIII веке. То есть, если во времена Елизаветы все-таки было некое смягчение в отношении к монастырям, то во времена Екатерины Великой, Екатерины II, произошла такая вот финальная, можно сказать, серьезная атака на церковные свободы, церковное имущество. Произведена была секуляризация, введены были штаты. Просто уже монастыри были, так скажем, додавлены, просто вот уже втеснены в узкие рамки такого духовного министерства, духовного ведомства Российской империи. После секуляризации владения, имения церковные были реквизированы государством. В Великороссии в 1764 году резко сократилось число и монастырей, и монашествующих. Нужно сказать, что вот на территории Украины, в Малороссии, монастыри не просто продолжали свое существование, но и число постригов в них было значительным. Одна из особенностей данного исторического периода – это разделение русского общества на сословия. Сословия разделялись на податные и неподатные, то есть те, которые платили подати, и неподатные, то есть привилегированные сословия. Неподатных, то есть те, кто не платили подати, было два сословия. Это дворянское и духовное. Остальные были податными. Переход из одного сословия в другое был крайне редок и труден. И в семинарии шли в основном кто? Поповские дети. Продолжали линию своих отцов и дедов. И для них, конечно, было проще всего из духовного сословия вот стать монахом. Все сложности при вступлении в монашество, даже после отмены требования обязательного разрешения из синода, возникали потому, что оно подразумевало чаще всего переход в другое сословие. Мы знаем вот из житий святых, ну, уже даже более позднего времени, ну, скажем, святитель Игнатий Брянчанинов, он молодой человек был, и как ему было сложно, будучи дворянином, принять монашеский постриг. Но это была вот первая часть XIX века. Система сформировалась именно в XVIII веке. Желающие принять монашество должны были предоставить документы, свидетельствующие о том, что общество, к которому они были приписаны, не возражает против поступления его члена в монастырь. Такая была система. И это все не есть какая-то часть церковной традиции, не церковные каноны говорят об этом. Это система, сформированная в жизни российского государства. Неотделенность церкви от государства наложила такое тяжкое бремя на жизнь церкви. Создала громаднейшие проблемы для института монашества. Но жизнь духа — это жизнь, которая пробивается даже через асфальт, вот этой всей бюрократии церковной, государственной. Это действительно жизнь, которая полностью посвящена Богу, жизнь в Духе Святом. Вот таким очень интересным примером именно того, как человек, казалось бы, подавленный, сломленный вот этой государственной системой, это вот один из соловецких святых, преподобный Иов Анзерский. А в схеме он носил имя Иисус. Его история жизни, она очень поучительна. Он родился в Москве, был приходским священником. И был человеком очень добродетельным. За что в конце 17 века он был даже назначен царем Петром I священником придворной церкви. И избран был даже духовником царя и всего царствующего дома. То есть, представляете? Какой важный был человек этот священник Иоанн. Но случилось недоразумение. Что же случилось? Был один человек такой, его звали Гришка. Так вот, этот Гришка проповедовал пришествие Антихриста. И под Антихристом он подразумевал никого другого, как царя Петра. То есть, ну, вносил такую смуту. Этого Гришку в итоге арестовала полиция. И под пытками он рассказал о том, что он исповедовался священнику Иоанну. Однако священник Иоанн сохранил тайну исповеди и ничего не рассказал о том, что ему говорил вот этот Гришка. Ну, собственно, нам кажется, что священник Иоанн соблюл каноны церкви, однако с точки зрения государства он не сообщил о том, что вот есть такой преступник. И более того, он даже был заподозрен в сообщничестве, что он скрыл не просто из-за церковных канонов, а из-за того, что он покровительствовал этим идеям и хотел их, может быть, как-то дальше распространять. В связи с этим, после доноса царю, он был в 1701 году сослан в Соловецкий монастырь для пострижения в монахи. Вот так, да, то есть мирской священник белый был сослан в монастырь. Ну, по сути, монастырь использовался как тюрьма для него. Он был пострижен с именем Иов, в честь Иова Многострадального, и исполнял самые суровые послушания. А в 1702 году, спустя год, перешел на остров Анзер. Мы уже упоминали в прошлой нашей беседе о Елеазаре Анзерском. Вот как раз именно туда его скит пришел и преподобный Иов. И после его смерти стал там настоятелем. И нужно сказать, что правда, она открылась. И при дворе стало известно о том, что вот священник был оклеветан, что он ни в чем не виноват. И его пригласили даже вернуться обратно. Однако он принял все то, что с ним произошло, не как какое-то досадное недоразумение, а как промысел Божий. И он, будучи отправлен в монастырь как в тюрьму, он принял монашество от всего сердца и стал по-настоящему подвязаться, как настоящий монах и подвижник. И к нему потянулись люди. Он основал новый скит, Голгофо-Распятский скит, который уже в советское время будет известен, печально известен как место пыток, смерти многих-многих людей, заключенных, новомучеников. И там это вот место, если кто-то видел, может быть, фотографию, где выросла уже в наше время береза в форме креста. Одна из русских Голгоф 20 века. Вот там вот этот человек первый прошел свою собственную личную Голгофу и принял ее, принял этот крест. Прожил 20 лет в таком подвиге, преподобный Иов был там погребен в могиле, которую он сам приуготовил. А уже в наше время, в 2000 году, он был причислен к лику преподобных на Архиерейском соборе юбилейном 2000 года. Свидетельствует о чем? О том, что вот, казалось бы, да, монастырь лишён своего бытия как место, куда люди идут за духовной жизнью, используется как тюрьма. И человек, который послан туда быть заключенным, вдруг становится настоящим монахом и преподобным, к которому тянутся другие люди. Пример того, как монашество прорастает сквозь асфальт любых ограничений. Другой пример 18 века — это Александра Дивеевского, урожденная Мельгунове Агафья, одна из первоначальниц Дивеевского монастыря. Она была родом из нижегородских дворян, и, как мы говорили, было очень сложно ей принять постриг. А после смерти ее мужа она осталась одна, вдовой, была человеком духовным, и она поехала в паломничество по малороссийским монастырям. И, как мы уже упоминали, именно в Малороссии монашество притеснялось гораздо меньше, и она приняла тайный иноческий постриг. О чем это говорит? О том, что да, были строжайшие указы, запрещавшие постригать молодых, запрещавшие постригать дворян. Они нарушались, потому что эти указы противоречили церковным канонам, они противоречили традиции церковной. Поэтому настоятели, видя доброе произволение людей, совершали эти тайные постриги. Вот такой вот тайный постриг приняла будущая преподобная Александра Дивеевская, будущая основательница Дивеевской обители. Она приняла постриг в Киеве и жила некоторое время во Флоровском Киевском монастыре. Однако ей явилась Божия Матерь и повелела ей вернуться в Великороссию, там основать женскую обитель, что она и исполнила. Незадолго до ее кончины ее посетили саровские старцы, в том числе преподобный Серафим Саровский, в то время еще был молодым иеродиаконом, которого она и попросила позаботиться об общине. И вот уже перед самой кончиной она приняла постриг в Схиму с именем Александра. Вот такая жизнь, еще один пример преподобнического подвига, сейчас уже женское монашество. Если преподобная Александра Дивеевская приняла тайный постриг, то Досифея вынуждена была даже вот скрыть свой пол из рязанских дворян. И в юности 15 лет ей было, когда она ушла в монастырь. Опять же, вопреки указаниям, ее приняли в число послушников Троицы Сергиевой Лавре. Но потом ее чуть было уже не узнали родственники, потому что родственники везде ее искали. Ну, дворяне были, люди со связями и со средствами, они искали везде. И только можно, узнали о духовных ее склонностях, поэтому прежде всего по монастырям ее искали. И вот чуть было там не опознали, она в итоге оттуда опять убежала подальше, в Киев. Киево-Печерская лавра ее не приняла, тогда она просто выкопала себе пещеру в пригороде Киева и просто начала там жить. Ей Господь посылал какое-то пропитание, но это был жесточайший подвиг, конечно, мы можем только догадываться, как она жила в этой пещере. Ну, слава, конечно, о ее подвигах распространялась. И вот когда императрица Елизавета туда приехала, посещала Киев, и ей также, конечно, рассказали, что вот есть такой в пещере монах. Она пришла, она лично беседовала через такую загородочку. И после беседы императрица была поражена тем, что ей сказал этот подвижник, на самом деле подвижница. И когда она узнала, что это послушник всего, что требуется для пострига, всего-навсего указ императора, императрица распорядилась, чтобы постригли Досифея. Но Досифей не оставил затворничество и окормлял всех прибегавших за советом, в том числе и 22-летний юноша Прохор Машнин, будущий преподобный наш угодник Серафим Саровский, получил благословение на подвиг спасения в Саровской обители. Вот прозорливой старицы Досифеи. Такая двойственность в ее наименовании сохранилась даже до момента канонизации. Дело в том, что сначала Досифея была канонизована как преподобный Досифей Украинской Православной Церкви. Потом уже во всей полноте Русской Церкви, Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 16-м только году было установлено общее церковное почитание преподобной Досифеи, затворницы Киевской. Пещерка, где она подвязалась до сего дня, сохранилась. Опять же, каким образом монашество, истинное монашество, подвижничество прорастает вот сквозь все эти препоны. Ну, конечно, говоря о монашестве XVIII века, невозможно не упомянуть о преподобном Паисии Величковском. Преподобный Паисий, также известен как Паисий Нямецкий, это святой, который известен прежде всего составлением, переводом книги «Добротолюбие», о которой мы уже говорили в более наших ранних беседах. Вот именно преподобный Паисий издал вот эти ценнейшие сборник святоотеческих монашеских сочинений о молитве, об умном делании. Чтобы вот описать наследие преподобного Паисия, можно слова протоиерея Сергия Четверякова привести. «Нельзя правильно представить себе духовное состояние русского монашества и русского народа в XVIII и XIX веках, не учитывая духовного влияния старца Паисия и его учеников. Это влияние распространилось более нежели в 100 обителях, 35 епархий Русской Церкви, при посредстве более 200 учеников старца и их преемников. Под его влиянием изменился облик русского монашества. Возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старчеству Оптиной пустыни и по изображению его в русской литературе братья Карамазовы, знаменитейшие из русских писателей Гоголь, Киреевский, Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев, Константин Леонтьев заметили это духовное движение в русском монашестве, изучали его и испытывали на себе его влияние. Вот такие слова отца Сергия хочет привести о преподобном Паисии, о его влиянии, о его значении в жизни русского монашества и вообще всей русской церкви и, более того, вообще русской культуры и, конечно же, в лице упомянутых людей мировой культуры. На этом мы завершим нашу сегодняшнюю беседу о монашестве Русской Церкви в XVIII веке. Храни во всех Господь и Матерь Божия. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима в поселке Вырица. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Девятого сентября – день рождения Льва Николаевича Толстого.
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: «Так же краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором курсе. Так же считал себя погибшим после того, как испортил порученное мне дело сестры. И что же? Теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчать меня. То же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен». Но прошло 3 месяца, и он не стал к этому равнодушен. Ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, все-таки не был женат и был дальше, чем когда-нибудь от женитьбы. Он болезненно чувствовал сам, как чувствовали все его окружающие, что нехорошо в его года человек

кроме того, воспоминание об отказе и о роли, которую он играл при этом, мучило его стыдом. Сколько он ни говорил себе, что он тут ни в чем не виноват. Воспоминание это, наравне с другими такого же рода стыдными воспоминаниями, заставляло его вздрагивать и краснеть. Были в его прошедшем, как у всякого человека, сознанные им дурные поступки, за которые совесть должна была бы мучить его. Но воспоминания о дурных поступках далеко не так мучило его, как эти ничтожные, но стыдные воспоминания. Эти раны никогда не затягивались. И наравне с этими воспоминаниями стояли теперь отказ и то жалкое положение, в котором он должен был представляться другим в этот вечер. Но время и работа делали свое. Тяжелые воспоминания более и более застилались для него невидными, но значительными событиями деревенской жизни. С каждую неделю он все реже вспоминал о Кити. Он ждал с нетерпением, им исполнено, однако самое главное — чистота жизни была соблюдена им. Он не испытывал того стыда, который обыкновенно мучил его после падения, и он мог смело смотреть в глаза людям. Еще в феврале он получил письмо от Марьи Николаевны о том, что здоровье брата Николая становится хуже, но что он не хочет лечиться. И вследствие этого письма Левин ездил в Москву к брату и успел уговорить его посоветоваться с доктором и ехать на воды за границу. Ему так хорошо удалось уговорить брата и дать ему взаймы денег на поездку, не раздражая его, что в этом отношении он был собой доволен. Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весною, кроме чтения, Левин начал этой зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего. Так что, несмотря на уединение или вследствие уединения, жизнь его была чрезвычайно наполнена. И только изредка он испытывал неудовлетворенное желание сообщения бродящих у него в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны. Хотя и с нею ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и в особенности о философии. Философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны. Весна долго не открывалась. Последние недели поста стояла ясная морозная погода. Днем таяло на солнце, а ночью доходило до 7 градусов. Наст был такой, что на вазах ездили без дороги. Пасха была на снегу. Потом вдруг на второй день святой понесло теплым ветром, надвинулись тучи, и 3 дня и 3 ночи лил бурный и теплый дождь. В четверг ветер затих, и надвинулся густой серый туман, как бы скрывая тайны совершившихся в природе перемен. В тумане полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстрее двинулись мутные вспенившиеся потоки, и на самую красную горку с вечера разорвался туман, тучи разбежались барашками, прояснело, и открылась настоящая весна. Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, подернувший воды, и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его испарений ожившей земли. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы. И на обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетавшаяся пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жневьем. Заплакали чибисы над налившимися бурую, не убравшуюся водой низами и болотами. И высоко пролетели с весенним гоготанием журавли и гуси. Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не перелинявшая скотина, заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей, побежали быстроногие ребята по просыхающим с отпечатками босых ног тропинкам, затрещали на пруду веселые голоса.

0: голоса баб с холстами, и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны. Пришла настоящая весна. Левин надел большие сапоги и в первый раз не шубу, а суконную поддевку и пошел по хозяйству, шагая через ручьи, режущие глаза своим блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь. Весна — время планов и предположений. И, выйдя на двор, Левин, как дерево весной, еще не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он прошел к скотине. Коровы были выпущены на ворог, и, сияя перелинявшую гладкую шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а на ворог выпустить телят. Пастух весело побежал забираться в поле. Бабы-скотницы, подбирая поневы босыми, еще белыми, не загоревшими ногами, шлепая по грязи, с хворостинами бегали замычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами, загоняя их на двор. Полюбовавшись на приплод нынешнего года, который был необыкновенно хорош, ранние телята были с мужицкую корову. Павина дочь 3 месяцев была ростом с годовых. Левин велел вынести им наружу корыто и задать сено за решетки. Но оказалось, что на неупотребляемом зимой ворке, сделанные с осени решетки, были поломаны. Он послал за плотником, который по наряду должен был работать молотилку. Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены еще с масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами. Решетки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны, так как они и были сделаны легко для телят. Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить еще зимой, и для которых нарочно были взяты 3 плотника, были не починены, и бороны все-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас же и сам пошел отыскивать его. Приказчик, сияя так же, как и все в этот день, в обшитом мерлушкой тулупчике шел с гумна, ломая в руках соломинку. «Отчего плотник не на молотилке?» «Да я хотел вчера доложить, бороны починить надо, ведь вот пахать».
1: «А зимой-то что ж?»
0: «А вам насчет чего угодно плотника?»
1: «Где решетки с телячьего двора?»
0: «Приказал снести на места. Что прикажете с этим народом?» — сказал приказчик, махая рукой.
1: «Не с этим народом, а с этим приказчиком!» — сказал Левин, вспыхнув. «Ну для чего я вас держу?» — закричал он.
0: Но, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул.
1: «Ну что, сеять можно?»
0: — спросил он, помолчав. «За Туркиным завтра или послезавтра можно будет».
1: «А клевер?»
0: «Послал Василия с Мишкой, рассевают. Не знаю только, пролезут ли топка».
1: «На сколько десятин?»
0: «На 6».
1: «Отчего же не все?» — вскрикнул Левин.
0: Что клевер сеяли только на 6, а не на 20 десятин, это было еще досаднее. Посев клевера и по теории, и по собственному его опыту, бывал тогда хорош, когда сделан как можно раньше, почти по снегу. И никогда Левин не мог добиться этого. «Народу нет. Что прикажете с этим народцем делать? 3 не приходили, вот Семен.
1: Но вы бы отставили от соломы».
0: «Да я и то отставил».
1: «Где же народ?»
0: «5 компот делают». Что значило «компост»? 4 овес пересыпают, как бы не тронулся Константин Дмитриевич. Левин очень хорошо знал, что «как бы не тронулся» значило, что семенной английский овес уже испортили. Опять не сделали того, что он приказывал.
1: «Да ведь я говорил еще постом. Трубы!» — вскрикнул он.
0: «Не беспокойтесь, все сделаем вовремя».
1: Левин сердито махнул рукой, пошел к амбарам взглянуть овес и вернулся к конюшне. Овес еще не испортился. Но рабочие пересыпали его лопатами, тогда как можно было спустить его прямо в нижний амбар. И, распорядившись этим и оторвав отсюда двух рабочих для посева клевера, Левин успокоился от досады на приказчика. Да и день был так хорош, что нельзя было сердиться. «Игнат!» — крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца обмывал коляску. «Оседлай мне! Кого прикажете? Ну, хоть Колпика. Слушаюсь!» Пока седлали лошадь, Левин опять подозвал вертевшегося на виду приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах. И у всех приказчиков, сколько их у него не перебывало. У всех было то же отношение к его предположениям, и потому он теперь уже не сердился, но огорчался, и чувствовал себя еще более возбужденным для борьбы с этой какой-то стихийной силой, которую он иначе не умел назвать как «что Бог даст», и которая постоянно противопоставлялась ему. — Как успеем, Константин Дмитриевич, — сказал приказчик. — Отчего ж не успеете? Рабочих надо непременно нанять еще человек 15. Вот не приходят. Нынче были, по 70 рублей на лето просят. Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что сколько они ни пытались, они не могли нанять больше 40, 37, 38 рабочих за настоящую цену. 40 нанимались, а больше нет. Но все-таки он не мог не бороться. Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать.
0: «Послать пошлю», — уныло сказал Василий Федорович. «Да вот и лошади слабы стали».
1: «Прикупим. Да ведь я знаю», — прибавил он, смеясь. «Вы все поменьше да похуже, но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать, все буду сам».
0: «Да вы и то, кажется, мало спите, нам веселее, как у хозяина на глазах».
1: «Так за березовым долом рассевают клевер?» «Поеду, посмотрю», — сказал он, садясь на маленького буланого колпика, подведенного кучером.
2: «Через ручей не проедете, Константин Дмитриевич», — крикнул кучер.
1: «Ну так лесом». И бойкою, и находью, доброй застоявшейся лошадке, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота и в поле. Если Левину весело было на скотном и житном дворах, то ему еще стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходе доброго конька, впивая теплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес, по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшими следами, он радовался на каждое свое дерево с оживавшим на коре его мохом и с напухшими почками. Когда он выехал за лес, пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатным ковром зеленя, без одной плещины и вымочки, только кое-где в лощинах запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили ни вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зеленя. Он велел согнать их встретившемуся мужику. Ни насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил. «Что, Ипат, скоро сеять?»
2: «Надо прежде вспахать, Константин Дмитриевич», — отвечал Ипат.
1: Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось, и хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему. Обсадить все поля лозинами по полуденным линиям, так, чтобы не залеживался снег под ними. Перерезать на 6 полей навозных и 3 запасных с травосеянием. Выстроить скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд. А для удобрения устроить переносные загороды для скота. И тогда 300 десятин пшеницы, 100 картофеля и 150 клевера. И ни одной истощенной десятины. С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зеленя, он подъехал к работникам, рассевавшим клевер. Телега с семенами стояла не на рубеже, а на пашне, и пшеничная озимь была изрыта колесами и ископана лошади. Оба работника сидели на меже, вероятно, раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которой были смешаны семена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями.

0: Увидав хозяина, Василий работник пошел к телеге, а Мишка принялся рассевать. Это было нехорошо. Но на рабочих Левин редко сердился. Когда Василий подошел, Левин велел ему отвезть лошадь на рубеж. — Ничего, сударь, затянет, — отвечал Василий. — Пожалуйста, не рассуждай, — сказал Левин, — а делай, что говорят. — Слушаюсь, — ответил Василий и взялся за голову лошади. — А уж сев, Константин Дмитриевич, — сказал он заискивая, — первый сорт. — Только ходить страсть, по пудовику на лапте волочишь. — А чего у вас земля не просеянная? — сказал Левин. — Да мы разминаем, — отвечал Василий, набирая семян и в ладонях растирая землю. Василий не был виноват, что ему насыпали непросеянной земли, но все-таки было досадно. Уже не раз испытав с пользою известное ему средство заглушать свою досаду и все кажущееся дурным сделать опять хорошим, Левин и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшие на каждой ноге, слез с лошади, взял у Василия севолку и пошел рассевать. «Где ты остановился?» Василий указал на метку ногой, и Левин пошел, как умел, высевать землю с семенами. Ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя леху, запотел и, остановившись, отдал севолку. — Ну, барин, на лето чур меня не ругать за эту леху, — сказал Василий. — А что? — весело сказал Левин, чувствуя уже действительность употребленного средства. — Да вот посмотрите на лето, отличится. Вы гляньте-ка, где я сеял прошлую весну, как рассадил. Ведь я, Константин Дмитриевич, кажется, вот как отцу родному стараюсь. Я и сам не люблю дурно делать, и другим не велю. Хозяину хорошо, и нам хорошо. Как глянешь вон, — сказал Василий, указывая на поле. Сердце радуется. — А хороша весна, Василий. — Да уж такая весна старики не запомнят. Я вот дома был. Там у нас старик тоже пшеницы 3 осьминника посеял. — Так сказывает, от оржей не отличишь.
1: — А вы давно стали сеять пшеницу?
0: — Да вы же научили позалетошный год. Вы же мне 2 меры пожертвовали. 1/4 продали, да 3 осьминника посеяли.
1: «Ну, смотри же, растирай комья-то», — сказал Левин, подходя к лошади. «Да за Мишкой смотри. А хороший будет всход, тебе по 50 копеек за 10-ину».
0: «Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны».
1: Левин сел на лошадь и поехал на поле, где был прошлогодний клевер, и на то, которое плугом было приготовлено под яровую пшеницу. Всход клевера по жневью был чудесный. Он уже весь отжил и твердо зеленел из-за посломанных прошлогодних стеблей пшеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ее чмокала, вырываясь из полуоттаившей земли. По плужной пахоти и вовсе нельзя было проехать, только там и держала, где был ледок, а в оттаивших бороздах нога вязла выше ступицы. Пахота была превосходная, через 2 дня можно будет барановать и сеять. Все было прекрасно, все было весело. Назад Левин поехал через ручей, надеясь, что вода сбыла. И действительно он переехал и вспугнул 2 уток. «Должны быть и вальшнепы», — подумал он, и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальшнепах. Левин поехал рысью домой, чтобы успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня мы продолжим беседу про книгу Клауса Хаакера «Богословие послания к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: В книге рассматривается социальный, религиозный и богословский контекст послания к римлянам.
1: Хаакер смог сказать нечто новое и достаточно неожиданное для читателей и даже для тех, кто хорошо знаком с этим посланием. Послание к римлянам интересно, во-первых, тем, что здесь апостол Павел обращается к церкви, которую он сам не основал. Что Галаты, что Коринфяне, одни из самых известных и читаемых посланий апостола Павла, там он обращается к своим, к людям, которые ему хорошо известны, к церквям, которые он сам и основал. С римской церковью не так. Это очень интересно, как апостол Павел обращается, прощупывает, можно сказать, аудиторию, обращается к людям, которые, в общем, видимо, некоторые из них настроены к нему достаточно критично, и как он выстраивает свою аргументацию. Вот как раз Хаакер об этом много пишет. То, что касается послания и его формы, это такое открытие библеистики, ну, еще XIX века, когда задумались историки и библеисты над жанрами. То есть стали искать сходные жанры в античной литературе, достаточно быстро нашли послание как литературный жанр, как такой риторический жанр. Здесь совпадение почти полное, то есть то, как выстраивает свое послание апостол Павел, это, можно сказать, по учебнику тех далеких времен делается. Притом это не только такое ученическое следование форме, но и достаточно оригинальное часто ее переосмысление. То есть такое вот послание с такой увещевательной частью, с рассуждениями, с некоторым набором положений. Такая вот существовала литературная форма, которой очень хорошо на высоком уровне владел апостол Павел, обращаясь к римлянам, понимая, что его аудитория продвинутая, все-таки столица огромной империи, столица всего мира. И здесь много образованных христиан, притом тоже важно, что здесь много христиан-иудеев. Здесь есть и языкохристиане, но и есть вот такая иудео-христианская часть. Возможно, как раз специфика послания к римлянам. То есть апостол Павел исходил из того, что римлянам важно, римским христианам, что им интересно, что им известно, причем не только из всего того, что апостол Павел хочет сообщить непосредственно, но и из того, что интересно вообще и известно вообще римлянам. Первая из тем, с которой начинает Хаакер, которая, конечно, была всем хорошо известна из тех, кто в Риме жил, это тема мира. У римлян, это мы хорошо знаем, была своя политическая идеология, или, если угодно, римская мечта. Это была мечта о мире во всем мире. То есть почему римляне были так воинственны? Потому что они хотели, чтобы мир, в конце концов, воцарился, восторжествовал. Но, в общем, те, кто почему-то еще до сих пор этого не понял, должны римскому оружию покориться. Ну, или добровольно к Риму присоединиться, потому что, в общем, блага цивилизации таковы, что разумный человек сам захочет в Римскую империю, сам захочет стать римлянином. А, в общем, кто не хочет, тем объяснят. Римляне, в общем, это умели. Что словом, что делом. Когда Рим завоюет весь мир, наступит Золотой век. Римляне считали, что Золотой век – это вот такая цель всего человечества. Это было что-то вроде римской утопии, о которой многие поэты пишут римские. Исчезнут войны, конфликты между людьми, и люди будут пребывать в гармонии с самими собой, друг с другом, с природой, с богами. Все само будет в природе произрастать, не надо будет ни землю пахать, ни торговлей заниматься, ни мореплаванием, ничем. Конечно, войны и конфликты все исчезнут. Не будет никакой власти. Это было очень распространенное убеждение римского общества. Апостол Павел использует римскую идею Золотого века для того, чтобы сказать о том, что такое царство Бога. Такое происходит наложение христианской эсхатологии на римскую эсхатологию. То есть он говорит, с одной стороны, о понятных вещах, с другой стороны, указывает на подлинного виновника мира, если так можно сказать, Иисуса Христа. Так что эта идея мира очень важна была для римлян, и апостол Павел об этом говорит.
0: Павел присоединяется вот к этой миссии Рима, только говорит, теперь это миссия Христа, вас, римлян.
1: Да, христиан. То есть здесь римляне, как в Деяниях, что хорошо, где он с греками общается в Афинах, что хорошо, у вас есть вот алтарь неведомому Богу. Угу. Вы-то его не знаете, а мы знаем. И здесь тоже, в общем, неведомо, что римляне творили силой оружия, но в действительности смысл их деяний, как апостол Павел это рассказывает римлянам, в другом. То есть они, не зная того, здесь приближают приход в мир Спасителя, наступление Царства Бога. Все предпосылки к этому римляне заложили. Как заложили, это уже их дело, Бог им судья, поскольку, конечно, Царство Бога – это не насильственно. Империя, построенная на войне. В этом такое принципиальное, кардинальное различие между проповедью царства и таким деятельным строительством империи, как это делали римляне.
0: Если мы через эту концепцию мира прочитаем, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Такой вопрос апостола Павла. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Ну, вот эта тема, с которой вы начали, да, что одна из таких главных задач апостола Павла – это сказать, что иудеи и эллины все вместе теперь. Иудеи и язычники. И главное, что так интересно, он тут же это комментирует, почему. А как написано, нет праведного ни одного. Это же замечательно.
1: Да, и это тоже, кстати, здесь комментирует Хакер. Вот эта всеобщая греховность тоже находит некоторую параллель наш автор с рассуждениями Сенеки, с римской философией.
0: Мне понравилось, что грех объединяет людей. Мы уже все грешники.
1: Да, важный момент в этике стоической, что апостол Павел слышал или узнал, готовясь к встрече с римлянами, и ввел в свое повествование, опять же, переосмыслив эти положения стоической философии. Кстати, интересно, вот вы процитировали фрагмент насчет того, что апостола Павла кто-то обвинил в том, что он якобы говорит о том, что к благу можно пройти
0: делая
1: через зло.
0: Делая зло, да, делами зла прийти к добру. То есть достигать, скажем так, доброй цели злыми способами.
1: Да, считается, что это, ну, в общем, Хакер тоже немножко об этом пишет, ну, буквально там ремарка, что это источник знаменитой фразы, которую вложил Гёте в уста своего Мефистофеля.
0: Несовпадение вот этих двух реалий мысли, внутреннего содержания, мировоззрения и действия – это как раз и есть характеристика дьявола. Так вижу эту фразу. У христианина, пишет апостол Павел, эти две реальности должны непременным образом совпадать. Нельзя не вспомнить, что именно из послания к римлянам апостола Павла знаменитая фраза «нет власти ни от Бога». В связи с этим вопрос к вам, такая ожидаемая тема, как отношение христиан к власти и к властителям, и вообще к теме власти, особенно к такой мощной власти, как власть Рима. Есть ли об этом что-то в книге Хакера?
1: Да, есть. Здесь много об этом. В общем, о том, о чем мы говорили, это как раз к этому и относится. То есть римский контекст и философский, и политический. То, что касается власти, и даже не власти скорее, сколько закона, это то, хорошо знал. Его посыл тоже такой двойственный, то есть исполнение законов требует государства, иногда и грозя всякими карами, но в Золотом веке этого не нужно будет делать. То есть законы из такой внешней принудительной силы преобразуются в такое внутреннее чувство людей. Уже не надо будет стоять в угрожающей позе кому-то, каким-то начальником, с тем, чтобы законы исполнялись.
0: А вот я сейчас хочу спросить, а христианам уже сейчас не надо стоять в угрожающей позе, чтобы жить друг с другом нормально? Или в будущем веке?

0: А сейчас пока можно поорать друг на друга, особенно начальникам на подчиненных.
1: Ну, лучше этого, конечно, не сделать. С другой стороны, что золотой век римлян, где эти римляне, что Царство Божие, хотя христиане вот здесь нас слушают, оно еще не наступило. Поэтому мы находимся в таком транзитном состоянии. Но весть апостола Павла в том заключена, что то, что будет, уже наступает. Оно уже здесь. И это нужно иметь в виду, когда вот тоже говорят о законах. Здесь, кстати, тоже интересная глава насчет того, что через закон люди понимают, насколько они греховны. Законом познается грех. Параллель, никак не связанную с апостолом Павлом, то есть апостол Павел вряд ли на этих авторов влиял, а вот они, скорее всего, прямо или косвенно на него повлияли. Рассуждение римлян о том, что римский, по-моему, там Сенеку он приводит в пример, который вроде бы даже в письме к Нерону пишет про законы, что законов не должно быть много. Мало того, некоторые законы, когда они приняты и как-то вот утверждаются в сознании людей, они провоцируют людей на преступление. То есть похожая очень формулировка на то, что пишет апостол Павел в послании к римлянам.
0: Ну, он вообще пишет, что я говорю о том, что вы больше не рабы закона. Закона нет, все. Потому что он такую потрясающую приводит тоже фразу, тоже очень мощную, она и красивая, и глубокая такая. Глубокий философский текст, конечно. Закон, он имеет актуальность для живых, а для мертвых нет. Вот, например, женщина замужем, по закону она жена мужа. Муж умер. И если она выйдет замуж второй раз, то она не прелюбодействует, потому что смерть отменяет закон. И он говорит, так и вы тоже умерли для закона и воскресли в воскресении Христовом. Ну так какой закон? Закона нет. Когда есть закон, есть грехи. Когда нет закона, нет грехов. Поэтому вы святые. В этом смысле вот эта фраза, которую произносит священник во время литургии, которая произносится на Евхаристии, «святая святым», эта фраза говорит о том, что нет закона, закона нет. Этой фразой это провозглашается. Но это, конечно, сильно.
1: Да, закона нет в перспективе, закон есть то, что называется в моменте, но так устроено время, что оно обращено вот к этой эсхатологической перспективе, к парусии, к второму пришествию. И апостол Павел преисполнил надежды, что это произойдет очень-очень скоро. Ему как раз помогает вот эта римская и философия, и политическая философия с золотым веком, с царством справедливости, с вот этой идеей, что не нужно много законов. То есть там полемика шла, что вот при Клавдии много приняли законов, но принимали, как у нас говорят. Это привело к тому, что понизилась правовая культура, как ни странно, римлян. То есть это обсуждалось и было актуально в то время. Обсуждается, в частности, что ввели законы против отцеубийств. То есть раньше римляне и слыхом не слыхивали, что какие-то неблагочестивые римляне на своих родителей руку поднимают. А теперь, после того, как этот закон был принят, все чаще можно слышать об отцеубийствах.
0: Да, интересный эффект.
1: Вот он, законом познается грех, но как бы в римском варианте. А есть вариант, связанный с ветхозаветным законом у апостола Павла. И вот здесь эти вещи совмещаются очень удачно. Апостол Павел соединяет две традиции, выстраивает свою аргументацию, опираясь и на то, и на другое. И вместе с тем и критикуя то и другое. То есть он не то, что с позиции государственной такой идеологии критикует Библию, и наоборот. А он стремится и тех, и других объединить, и тех, и других привлечь, полагая, что всех объединил Христос.
0: Так вот, все-таки, если апостол Павел ожидает скорого пришествия, он вот этот конкретный фрагмент про «нет власти не от Бога» пишет с мыслью о том, что никогда и не будет власти христианской, а будет только языческая. Но мы не доживем до того, когда такая вероятность, хоть как бы то ни было, приблизится к реальности. Не будет такого никогда. Власть всегда власть язычников, всегда не просвещенная Христовым светом. Ну, потому что вот на данный момент это очевидно так.
1: Ну, апостол Павел так не считал. Он считал, что, ну, у иудеев есть писанные законы, а у язычников написаны в их сердцах,
0: Ну
1: на
0: хорошо,
1: плотяных
0: да,
1: скрижалях
0: он
1: сердца.
0: хорошо относится к язычникам в принципе. Но можно ли так понять, что все вот эти фразы, которые он говорит про власти, это исключительно про власть нехристианскую?
1: Он считает, что то, что он говорит, гораздо важнее римлян самих по себе иудеев, даже самих по себе христиан. То есть это касается вообще всех.
0: Но мне кажется, что то, что он говорит, именно для него актуально только для просвещенных Христовым светом.
1: Просвещенные...
0: А остальным это бессмысленно говорить.
1: Нет.
0: Потому что главное это условие. Вы приняли Христа, а потом все остальное.
1: Не думаю, что так стоит вопрос в такой последовательности. Сначала принимайте, сначала запишитесь.
0: А потом поговорим.
1: На катехизические курсы, потом крещение, потом тоже
0: какие-то дальнейшие ступени. Этот же вопрос, этот момент, что вы особенные. Вот крещение, это же ваша смерть. Вы умерли в этом крещении для вот этой жизни. У вас теперь другая.
1: Ну да, но она началась не с того, как вы крестились, а с того, как все это совершил Иисус Христос. Вот об этом говорит, об этом чудесном, невероятном событии апостол Павел. Всех приглашает в это событие.
0: А все-таки как наш автор Клаус Хакер трактует вот эту главу, посвященную власти и отношение к власти, и вот всему этому нет власти ни от Бога, все от Бога, Божие установление, противящиеся сами на себя навлекут осуждение и так далее. И вообще начальника надо уважать просто за то, что он начальник, и точка, такова воля и слово Божие. Это вообще что значит по мысли Хакера?
1: Это как вот и все другие темы из римского репертуара. Мир, праведность, справедливость, всеобщая греховность. Эта тема власти тоже, она повод для апостола Павла вот провести такую как бы инкультурацию. То есть через известные всем вещи, очевидно, да, власть от Бога или от богов, как римляне считали. Мало того, властители сами боги.
0: То есть в этом смысле ничего не изменилось?
1: Провести линию вот своего свидетельства об Иисусе Христе, да, это все как бы помогает сказать основное и главное. То есть не то, что сама по себе власть от Бога здесь интересует.
0: Не интересует.
1: Слушайте, это такие очень... слова, которые для всех понятны.
0: Это очень интересное толкование.
1: Благодаря которым апостол Павел может, собрав вот эту всю мозаику, создать свое Христово целостное видение. А что римляне там говорят, что философы, что литераторы, что иудеи, что язычники.
0: Всем большое спасибо.
1: Да, это все как бы строительные леса. А вот главное и основное, оно как бы иногда скрыто за лесом. Но все-таки это основной массив, не знаю, сооружение, башни, там, как в пастыре Ерма, которую строит апостол языков, апостол Павел. Вот это очень интересно. И часто в истории как раз богословия вот эти все подпорки, да, эти строительные леса представляли основной частью того, что хочет сказать Павел.
0: А это не так.
1: Да, и ну как бы цеплялись за вот эти вот...
0: Украшательство.
1: Да, не украшательство, а то, что имело только такую служебную, техническую функцию. Поскольку ведь вопрос языка, для него это очень важно, как людей достучаться, как стать для эллинов эллином, для иудея иудеем, для христиан христианином.
0: А вот смотрите, тогда получается так, чтобы понять эту 13 главу послания к римлянам, мы должны отрешиться от себя самих и представить себя римлянами. А теперь представляем так, вот мы римляне, и мы такие вот, наша власть римская. Наша самая лучшая, наш император самый великий, другого императора в мире нет и никогда не будет, Рим первый и второму не бывать, и наша армия самая лучшая. Все народы должны приветствовать Рим, когда он входит своими войсками на их территорию. Наши дороги самые прочные, наши женщины самые красивые, наши дети самые румяные, наши цветы самые разноцветные, наше небо самое яркое, наши боги самые лучшие. Это можно бесконечно, потому что приятная песня римлян. Но главное, что наша власть римская самая-самая лучшая.
1: Да.
0: Она годится для всего мира.
1: Да.
0: И вот приходит апостол Павел и говорит, ну что, римляне, наша власть лучшая, наша власть самая приятная, наша власть годится для всего мира, нашу власть мы принесем. Наши дети что, самые румяные, да, римляне, а? У нас что, армия самая лучшая, самая сильная, дороги у нас самые крепкие, да? Ага. А потом приходит к следующей главе. То есть это ирония.
1: Ну, не знаю, как насчет иронии.
0: Эта глава посвящена тому, где он просто перечисляет то, что все и так говорят, а когда еще и он это перечислил, но в рамках текста, где он говорит о вести Христа и этом умирании во Христе, это все звучит, ну, по сравнению с той вестью, о которой говорят христиане. И тут христиане понимают, ой, да, это ж такая ерунда, это ж такая обыденность. И теперь такими глазами перечитывая эту 13 главу, Боже мой, так именно это же здесь и написано, смотрите. Ибо начальник Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите.
1: Да, кстати, интересный момент, что он говорит «вы», а не «мы». Дело в том, что подати платили не граждане. Апостол Павел был римским гражданином, и подати не платил.
0: У него в послании очень много иронии. Особенно вот эта ирония, когда он говорит про иудеев и про эллинов. Там есть такое место, сейчас я его найду. Это просто звучит, ну, на этом месте аудитория должна смеяться,
1: ну,
0: когда
1: вот
0: он это
1: то,
0: говорит.
1: Ну, вот то, что он здесь перечисляет вот эти все вещи, сейчас это похоже на дочитаю. Иронию, то есть такой как бы трюизм.
0: Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые.
1: Очевидность.
0: Ну, слушайте, это же смешно.
1: Что как будто римляне не знают про подати. Как будто они не знают, что если они будут совершать какие-то правонарушения...
0: Ну и отдавайте всякому должное. Кому подать, тому подать. Кому оброк, кому оброк. Ну и отдавайте.
1: Кто окажется в тюрьме, да.
0: Или вот, например, тот момент, сейчас я его найду, он полон юмора. Вот, например. То есть представьте себе, что перед ним, допустим, вот его аудитория, это эллины и иудеи. То есть и христиане из иудеев, из язычников. И вот между ними там какие-то могут быть несогласия. И уже в апостольской среде мы знаем большие споры по этому вопросу. Огромная дискуссия. Наверное, на повышенных тонах. И вот он говорит, обращаясь к этой огромной аудитории. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину». Это же так смешно.
1: Да, кстати, вот в этой книге Хакера, которую мы обсуждаем, есть еще один римский мотив. Он неявный, но тоже интересный. То есть у римлян была идея благородной смерти. То есть такой жертвенной смерти ради ближнего. Ну, как правило, ее практиковали военные. То есть полководец давал обет погибнуть за Родину. В общем, надо сказать, что мы в нашей современности, вообще новое время, и даже еще раньше, являемся преемниками вот этой римской такой государственнической героики. То есть римляне научили все другие народы и последующие поколения Родину любить. Причем вот так самоотверженно, принося жертвы, то, что называется, на алтарь Отечества, ради пользы ближнего. И апостол Павел такую идею в послании к римлянам развивает, что он готов, непонятно, что под этим подразумевается, даже вот себя принести в жертву ради обращения ко Христу иудеев, которые еще во Христа не уверовали. То есть вот это отголосок идеи благородной смерти, то есть в римском варианте она для апостола Павла, конечно, совершенно неприемлема, но он ее тоже наполняет новым смыслом, правда, это вот медитализировано, что он здесь имеет в виду, как это он принесет себя в жертву, в каком смысле. Но на уровне вот этих литературных ассоциаций, да, есть и благородная смерть, как римляне это культивировали. В общем, у римлян это был такой настоящий культ героев, которые пожертвовали многим здоровьем, жизнью ради процветания Отечества, принесли себя в жертву.
0: А что еще хорошего в Риме находит апостол Павел?
1: Много чего хорошего находит в Риме. Тоже не само по себе его это все интересует, а его интересует это как параллели к его проповеди.
0: В целом книга Клауса Хакера «Богословие послания к римлянам». Как вам кажется ее место в современной библеистике, в современном богословии?
1: Пожалуй, вот эта глава шестая, мы в основном к ней обращались, самое интересное.
0: Она называется «Римлянин римлянам»? Вопросительный знак.
1: Риторика послания к римлянам как модель для проповеди Благой Вести в Риме. Потому что первые части, они, в общем, посвящены такому разбору посланий, то, что, в принципе, много кто делает. То есть это такое руководство, на что надо обратить внимание, когда читаешь послание к римлянам. Даже здесь нету цитата, только сноски. То есть очень хорошо, конечно, если читатель, который вознамерится прочитать книгу Хакера, еще и возьмет с собой Новый Завет и будет следить, о чем там пишет Хакер, какие он делает замечания по поводу тех или иных глав и стихов из послания к римлянам.
0: То есть нужно в одной руке держать книгу Хакера, а в другой текст.
1: Да, иначе, если просто наизусть не знаешь апостола Павла, это читать, как сказать, не то чтобы неинтересно.
0: Бессмысленно.
1: Да.
0: Ничего не говорят его замечания.
1: Да, его замечания ничего не говорят, потому что мы не можем вспомнить, что же он там в первой главе пишет, что во второй, что в третьей, как правило. Если вот люди не являются профессиональными библеистами или баптистами-протестантами, которые, в общем, помнят Библию наизусть. Дальнейшие главы, 7, 8, 9, они тоже, в общем, уже посвящены таким вопросам, я бы сказал, периферийным. То есть, как воспринимали послание апостола Павла от там эпохи раннехристианской до 20 века. Ну да, по-разному воспринимали, тоже много здесь каких-то интересных фактов, что Иоанн Златоуст писал, что Августин, что Мартин Лютер, что Карл Барт.
0: Вам больше всего понравилась глава «Риторика послания к римлянам как модель для проповеди Благой Вести в Риме».
1: Да, с римлянами как римлянин.
0: Ну вот апостол Павел едет, говорит, буду у вас проездом, скоро буду, вот это послание римляне прочитали, это послание его берегли. Все, послание закончено. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Последняя строчка послания. Последняя да не последняя. Еще есть постскриптум. А в постскриптуме апостол Павел пишет длинный перечень людей, которых он везет с собой. То ли он вперед их посылает, то ли с собой везет. То ли это люди, которые послания привезли от него. Наверное, скорее всего, так. И, конечно, кто здесь в первых строчках? Женщина. И дальше тоже есть много женщин, которых в качестве своих учеников и в ряду своих учеников посылает апостол Павел. Но главное в этом длинном списке – женщина номер один. И дальше тоже много в первых строчках тоже женщин нам встречается. Тоже вот такой прекрасный момент завершения послания.
1: Да, кстати, здесь есть и апостол женщина Юния, которую в средние века переделывали в Юния.
0: Да, да, да, да. А как же они переделывали сестру нашу Фиву, Прескиллу, Мариамму?
1: Нет, эти-то ничего, это просто частные лица. А здесь апостол Павел специально отмечает,
0: что апостолы,
1: что Андроник и Юния, они прославились между апостолами, то есть они тоже апостолы, и из всех апостолов выдающиеся.
0: И поэтому они Юнию переделали из женщины в мужчину. У нас есть...
1: Переделывали, да. Не верили своим глазам.
0: Когда читали этот текст. У нас есть передача про женщин в Новом Завете, Боком автор.
1: Да.
0: И эту передачу тоже всем очень рекомендую в архиве программы «Книжное обозрение» найти, и книжка тоже очень хорошая. Вот как раз про женщин в Новом Завете. Это была вторая часть беседы про книгу Клауса Хакера «Богословие послания к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, который сейчас проводит набор на курсы дополнительного образования. Приходите учиться. Богословие 2 раза в неделю по вечерам с 6 до 21 часа в центре города, или в занятиях можно участвовать онлайн. И женщины, приходите изучать богословие. Это когда вообще у женщин такая возможность появилась? На электронную почту пишите info@ibif.ru. В любом возрасте можно начать учиться. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Там есть информация про набор на курсы теологии и на курсы культурологии. Вот эти курсы доступны. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Глава Фрунзенского района Константин Серов поздравил с юбилеем ветерана Сергея Лысенко, которому исполнилось 103 года. Бывший фронтовик празднует день рождения 8 сентября. Когда война началась, Сергей Лысенко был курсантом Ленинградского артиллерийского училища. С первых дней его отправили на фронт, сначала в Эстонию, затем в Сталинград. В 1942 году он получил тяжелое ранение и до 1944 года лечился в госпитале. Награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалью за оборону Сталинграда и многими другими наградами. После победы Сергей Лысенко связал свою жизнь с наукой, работал на кафедре политической экономики ассистентом, преподавателем, доцентом и деканом. Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области совместно с поисковыми отрядами «Родина» и «Невский рубеж» провели работы на местах ожесточенных боев в районе Красного Бора. Зимой и весной 1943 года здесь сражались подразделения 55-й армии, в том числе бойцы 63-й стрелковой дивизии. В экспедиции приняли участие спасатели Руслан Толмачев, Станислав Савельев и Софья Сергеева. По итогам работ были обнаружены и подняты останки 13 бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии. Найдены фрагменты амуниции, личные вещи, нагрудный знак «Гвардия» и пустой солдатский медальон. Последняя находка может стать ключом к установлению личности одного из погибших. Теперь поисковикам предстоит экспертиза, изучение архивов и поиск родственников. Главная цель – установить имена бойцов и придать их останки земле с воинскими почестями. В Петербурге сформировали реестр наставников в сфере здравоохранения. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. В список включили около 12 тысяч специалистов. В следующем году за каждым выпускником планируют закрепить наставника из регистра. Это те люди, которые могут поделиться опытом, чувствуют в себе силу, имеют определенную харизму, обладают авторитетом в коллективе, объяснил глава ведомства. Он также отметил, что наставник среди медицинских работников было всегда. Наиболее опытные работники обучали молодых специалистов, знакомили их с особенностями работы. Закон, предусматривающий работу наставников в медицинских учреждениях, вступил в силу 1 марта. Согласно документу, срок работы наставника с выпускником не должен превышать 3 года. Наставничество – это оплачиваемая трудовая функция. Сумму доплаты устанавливает руководство каждой отдельной организации. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым. Стороны обсудили создание сервисного центра белорусской техники на площадке «Амкадор» в Гатчине, а также участие белорусских специалистов в расширении птицефабрики «Роскар», проекты в сфере газоснабжения, строительства котельных, специалистов в расширении птицефабрики «Роскар»,

составе, включая инвесторов, готовых к подписанию прямых контрактов и запуску производств в Ленинградской области Республики Беларусь. В программе три дня работы в Минске и поездки по предприятиям, а также подписание третьей дорожной карты сотрудничества. Российская сторона отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Петербурге, которое должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а все его сотрудники должны покинуть пределы Российской Федерации не позднее указанной даты. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Также свою работу прекращают немецкие культурные центры имени Гёте. Их сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября. Россия объявила о принятии ответных мер в ответ на закрытие Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Глава Фрунзенского района Константин Серов и советник по культуре посольства Исламской Республики Иран в Москве Захра Рашид-Беги высадили две липы и три клена в Исфаханском сквере на улице Турку. Акция состоялась в честь дружбы и партнерства между городами-побратимами Исфаханом и Петербургом. Исфаханский сквер предстанет в обновленном виде в 2027 году. В рамках комплексного благоустройства декоративные элементы сквера выполнят в иранских мотивах. Рисунок брусчатки будет перекликаться с орнаментами города Исфахан. Также планируется провести дополнительные посадки деревьев, кустарников и многолетних цветов. В рамках культурного обмена Захра Рашид-Беги также посетила центральную библиотеку имени Чехова, расположенную рядом с Исфаханским сквером. Государственная административно-техническая инспекция и Комитет по печати Петербурга подписали соглашение. Теперь нейросетевые комплексы «Городовой» будут выявлять незаконные вывески на фасадах зданий. Технология помогает сохранять архитектурный облик Петербурга. 8 передвижных устройств ежедневно курсируют по городу, анализируя пространство в движении. Искусственный интеллект распознает более 30 видов нарушений благоустройства. Система фиксирует все вывески в поле зрения и передает данные в комитет по печати. Информацию сверяют с реестром согласованных конструкций. Если размещение незаконное, предпринимателю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. В четверг, 10 сентября, переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 11 сентября, переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Итак, в четверг местами ожидается небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19. В пятницу также пройдет небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985

0: 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами нашу беседу о книге «Апокалипсис». Сегодня у нас 43-я беседа. Мы занимаемся с вами 20-й главой этой книги. Близится конец. И мы обсуждаем с вами последние события. Эсхатологические события. В прошлый раз мы говорили с вами и разбирали текст 20 главы с 1 по 10 стих. Там говорилось о тысячелетнем царстве и о суде над сатаной. Сегодня мы с вами продолжим 20 главу, разбор ее. Будем говорить о видении последнего суда. Страшного суда. Это 20 глава Апокалипсиса с 11 по 15 стих. Почитаем эти стихи. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Вот всего 5 стихов описывают такое великое событие, как страшный суд. Наступает его время. До сих пор было сказано о вечной погибели земных представителей сатаны, зверя Антихриста, лжепророка, сказано было и о погибели дракона, сатаны. Но помощники зверя были только убиты, то есть они находятся в преисподней, во власти ада и смерти, но они еще не погибли окончательно. Они должны воскреснуть на суд. Итак, Антихрист, лжепророк, не воскреснут, сатана не восстанет, а вот все мертвые прочие воскреснут. Первое воскресение. А как мы с вами говорили уже, второго воскресения не будет. Вот смерти может быть две, а воскресение только одно. Дождавшись окончания тысячелетнего царства, все воскресают и предстают перед судом и перед судьей Богом. Он восседает на великом белом престоле, который символизирует неприступную чистоту и величие. Сам Бог именуется «сидящий на престоле». Мы с вами много говорили об этом именовании. Это именование Бога, с ним мы в первый раз встретились в 4 главе, помните, употребляется в книге Откровения ровно 7 раз, что символизирует совершенство власти Божией и суда Божия. 7 число совершенства. Обычно в Новом Завете в качестве судьи выступает Иисус Христос. Так в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». В притче об овцах и козлищах судьей тоже выступает Иисус Христос, на престоле славы своей, как говорится в Евангелии от Матфея. В речи апостола Павла в Афинах говорится, что Бог назначил день, в который будет праведно судить мир через Иисуса. И так далее. Да и в нашем символе веры мы исповедуем Иисуса Христа как судью, который придет судить живых и мертвых, его же царствие не будет конца. Кстати, это цитата от «Судить живых и мертвых» в нашем символе веры. Это цитата из второго послания к Тимофею. Здесь же в книге Откровения говорится о том, что судьей будет Бог, а имя Иисуса Христа при этом не упоминается. А почему так? Ну, на это есть два ответа. Во-первых, Отец и Сын настолько едины, что нет ничего особенного в том, что действия одного приписываются другому. Ведь уже в пятой главе мы видели, что Бог и Агнец находятся на одном престоле, и им обоим воздается поклонение в равной степени. А это престол царствования и престол судьи. Во-вторых, вся книга Откровения ориентирована на ветхозаветную образность. О Ветхом Завете, разумеется, говорится только о Боге судьи. Здесь без конца цитируются различные пророки Ветхого Завета, псалмы Ветхого Завета. Ну и говорится везде там о судье Боге. Бог не описывается, как и в прочих местах книги Откровения, о его присутствии говорится образно. Как? А он тот, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Ну, конечно, это такая вольная цитата из псалма Давида. «Море увидело и побежало, Иордан обратился вспять. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? Что с тобою, Иордан, что ты обратился вспять? Что вы прыгаете, горы, как овцы, и вы, холмы, как агнцы? Перед лицом Господа трепещи, земля, пред лицом Бога Яковлева». Это 113-й псалом. Вот такая восточная, красивая, поэтическая образность. Бог положил основания земли, небеса дело рук его, и тем не менее справедливо, что они погибнут, все они как риза обветшают, как одежду ты переменишь их и изменятся. Тоже Псалом 101. Небо и земля прейдут, небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят, говорится во втором послании Петра. Ветхий мир исчезнет. А за этим следует суд человечества. Это суд и малых, и великих. Нет таких великих, которые могут избежать суда Божия, и нет таких малозначительных, чтобы они не получили свое воздаяние. Упоминаются книги, два рода книг. В первой книге раскрылись книги. В первой книге записаны дела людей. Дела людей. Это типичная для Писания идея. Книга судьбы человека. Судьи сели и раскрылись книги, говорится в пророчестве Даниила. 7 глава. Мысль в том, что у Бога есть книги всех людей. Ну, конечно, это метафора, образ. В течение всей нашей жизни мы вписываем в собственную книгу свою судьбу. Получается, что не только Бог судит человека, и даже не столько Бог судит человека, скорее сам человек записывает свое осуждение или оправдание в собственную книгу своей судьбы. Затем упоминается другая книга, книга жизни. Она тоже часто упоминается в Писании. Так Моисей готов был быть изглаженным из книги, если Бог не может простить его народу его грех. Исход 32. Псалмопевец молит Бога изгладить, то есть стереть нечестивых из книги живых и не писать их с праведниками. О книге жизни писал пророк Исаия, апостол Павел, сам Иоанн в Откровении тоже писал. За образом книги жизни стоит следующая идея. У каждого правителя была книга, то есть список живущих у него граждан. И, конечно, когда человек умирал, его имя вычеркивалось из списка. Это список живых граждан. У Бога существует книга живых граждан Царства Божия. Помните, апостол Павел говорит, что христиане – это граждане иного государства, и этого земного, и другого. Записанные в книгу жизни – это живые, активные граждане Царства Божия. Говорится здесь также о том, что во время суда море отдаст мертвых. Почему это упоминается? А дело в том, что в древнем мире захоронение было крайне важным актом. Считалось, что дух человека, не получившего захоронения, должен блуждать бездомно. Он ни на небе, ни на земле, непонятно. И, конечно, те, кто умер в море, должны были быть захоронены. Но это невозможно. Так вот, даже такие, говорит Иоанн, должны явиться на суд Божий. Иначе говоря, как бы человек ни умер, при каких бы обстоятельствах это ни произошло, он не уйдет ни от суда, ни от наказания и не лишится своей награды, если он ее достоин. И, наконец, смерть и ад, поверженные в озеро Огненное. Вот эти ненасытные чудища, поглотившие стольких, в конце концов, поглощены сами, истреблены. На суде все те, кто не записан в книгу жизни, осуждены тоже на озеро Огненное вместе с дьяволом, их хозяином, с антихристом, зверем и лжепророком его. А для тех, чьи имена записаны в книге жизни, смерти второй нет. Для них есть только одна смерть и одно вечное воскресение. Теперь, дорогие радиослушатели, переходим с вами к новой теме, к 21 главе книги «Апокалипсис», а именно к первым 8 стихам, где говорится о новом творении. Итак, 21 глава книги «Апокалипсис» с 1 по 8 стих «Новое творение». Почитаем 1 стих, 21 глава. Первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря нет уже». После видения свершившегося суда, наказания нечестивых и даже уничтожения самого источника зла, дьявола, смерти, ада, Иоанн получает новое видение. Он видит блаженство, блаженство оправданных, их новая жизнь на новой земле. Вот отрывок, 21 глава с 1 по 8 стих, делится на две части. Первые 4 стиха описывают видение нового мира, а с 5 по 8 стих подтверждают это новое откровение и содержат увещевание к читателю. Мечта о новом небе и о новой земле имела глубокие корни в древности, в иудейском мировоззрении. Эти образы основаны на пророческих обетованиях, данных Исаии. Почитаем. «Ибо вот, — сказал Бог Исаии, — я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». И еще. «Новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь». Заметим, что это не будет обновление или возрождение или преображение ветхого мира, но творение нового, так в Откровении. Об этом говорят слова «прежнее небо и прежняя земля миновали». Нет уже их. Все. Особенно замечательно упоминание того, что моря уже нет. Это замечательный символ. Дело в том, что море – это непременный библейский символ хаоса, бездны, погибели после потопа, например, потоп, да, который должен был уничтожить все. Потоп, вода, море, бездна. После потопа Бог обещал, что море больше никогда не будет уничтожать землю. Но в этом мире символическое море все же существует как потенция, как возможность, как угроза зла и погибели. Вот это зло, это море Бог удерживает в рамках, но оно все же существует. И здесь, в этом мире, мы всегда ощущаем, что наша жизнь удерживается Богом над морем, над бездной небытия. Это Бог нас держит, но оно там внизу есть. А в новом мире ничего такого уже не будет вообще. Как на небе, помните, в 4 главе было сказано, что на небе-то море уже стеклянное, по нему и бегать-то можно, а вот в новом мире вообще никакого моря не будет. Не будет самой возможности зла. Моря нет. Печаль будет забыта, грех исчезнет, тьма прекратится, приходящее во времени станет вечным. Второй стих 21 главы. Читаем. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Первая стародавняя мечта, отраженная в писаниях пророков, была о новом небе и земле. А вторая заветная мечта иудеев – это мечта о новом Иерусалиме, святом городе. Ну, читаем Исаию. Снова Исаия. «Вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». И Исаия продолжает. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Это пророк Исаия. Новый мир и новый Иерусалим – это библейские понятия, которые неотделимы друг от друга. Это единство двух понятий сохраняется и в книге Откровения, явно опирающейся на пророчество Исаии. Вот это соединение нового космоса и нового Иерусалима придает городу Иерусалиму некий космический масштаб. Иерусалим – это образ, метафора самой сущности нового космоса, нового века, нового мира. Итак, новый Иерусалим, святой город, как он называется в Священном Писании, нисходит с неба. Этот таинственный образ нисхождения с неба тоже имеет свои корни в иудейской апокалиптической сфере. Он же был воспринят и ранними христианами, ну, например, апостолом Павлом в послании к Галатам или в послании к евреям. В этой иудейской сфере существовала мысль о том, что Новый Иерусалим уже от века предсуществует на небе. И этот небесный, но пока еще невидимый город спустится на эту землю, а именно в Палестину, чтобы заменить собой оскверненный или уничтоженный ветхий Иерусалим. Совсем по-другому картина представлена у Иоанна в Откровении. Здесь сначала возникает новый мир, новая земля – и новое небо, указание на то, что все представление теряет свой национально-иудейский характер. Новый Иерусалим – это не возобновление земного Иерусалима в его идеальном состоянии, не замена одного города другим подобным, но лучшим. Нет, новый Иерусалим – это метафора Царства Божия, населенного церковью. Вот Царство Божие, в котором живут христиане, церковь спасенных, народ тела Христова. Ну, а если смотреть вглубь иудейской мечты о небесном Иерусалиме, то мы увидим, конечно, здесь влияние эллинизма на формирование такого представления. Первоисточник его – это философия Платона, величайшего философа всех времен и народов. Он учил об идеях, о том, что в высшем невидимом мире существуют идеи всех вещей, то есть их идеальные, совершенные прообразы. Все, что есть на земле, это лишь несовершенные копии воплощения небесных идей. Согласно этой философии, должен существовать и небесный Иерусалим, несовершенной копией которого является Иерусалим земной. Эллинская философия и вообще культура оказала очень большое влияние на иудеев межзаветной эпохи. Ведь у пророка Исаии, у древнего пророка, когда еще ни о каких эллинах и речи не было, ни о каких Платонах, еще не говорится ни о каком небесном Иерусалиме. У него речь идет о земном обновленном Иерусалиме. А в апокалиптической литературе эпохи смены тысячелетий появляется и представление об идеальном небесном Иерусалиме. Это город ослепительно прекрасный, такой, что человеческие глаза не могут вынести зрелище его славы. Так написано в иудейских апокалипсисах того времени, например, в третьей книге Ездры. В Иоанновом видении красота нового Иерусалима изображена как красота невесты. Однако не следует путать этот образ невесты с часто упоминавшимся образом церкви, как невесты Агнца. Новый Иерусалим – это не церковь, но место обитания церкви. А образ невесты, как просто украшенного чего-то, да, снова заимствован у пророка Исаии. «Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил меня красотою». Пророк очень красочно описывает обновленный Иерусалим, который украшен как невеста. «Вот я сделаю основание твое из сапфиров, сделаю окна твои из рубинов, ворота твои из жемчужин, всю ограду твою из драгоценных камней». Эти и другие еще более яркие краски мы увидим в дальнейшем описании нового Иерусалима в книге Откровения. Все это из пророков. В этих древних образах отразилась вера и надежда. Даже тогда, когда Иерусалим был стерт с лица земли, иудеи никогда не теряли веру в то, что Бог восстановит его. Они, правда, выражали свои мечты в материальных образах, как-то по-детски трогательно и наивно, но это всего лишь символы их веры и надежды на вечное блаженство. Эта же вера вместе с ее образами, как по эстафете, была от иудеев одного народа, передана Церкви Христовой, объединяющей в себе уже все народы земли. Переходим к 21 главе с 3 по 4 стих. Здесь продолжение рассуждения о новой земле, новом небе, новом Иерусалиме, в котором произойдет единение с Богом. 21 глава Апокалипсиса, 3-4 стихи. Читаем. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Иоанн теперь слышит голос некоего высшего ангела, который называет Новый Иерусалим скинией. Более конкретно, само выражение «скиния Бога с человеками» говорит об универсализме нового Иерусалима. Ветхий Завет такого не знает. Скиния, в которой обитает Бог на земле, это образ пребывания Бога с Израилем. Скиния с Израилем, но не с человеками какими-то там вообще. Иначе говоря, в Откровении даже в таких, на первый взгляд, незаметных деталях преодолевается национальный характер ветхозаветной религии. Вера выходит на всемирные просторы всех человеков. Бог обитает со всеми, с людьми. Но вспомним, что такое скиния. Это слово греческое. Оно означает шатер, походная палатка. Но в библейском словаре оно уже давно потеряло смысл временного такого палаточного места жительства. Первоначально же скиния представляла собой ту палатку в пустыне, которая была обустроена как прообраз будущего храма. А в храме живет Бог. И вот в этой палатке обитал Бог, сопровождая народ Израиля во время его странствия по пустыне. Со временем скиния стала просто символом присутствия, близости и помощи Божией. Но слово «скиния» имеет и другой, очень важный оттенок. По своему звучанию «скини» – греческое слово. Это греческое слово похоже на совсем другое по значению, но сходное по звучанию еврейское слово – Шекина, или Шехина, Секина. Скини, Шекина. Похоже. Пишутся похоже. Тоже. А что означает Шехина? Это слава Божия, сияние присутствия Божия. Вот звуковое подобие привело к тому, что люди не могли подумать об одном, не подумав о другом. Говорят «скиния», думают о славе Божией. Говорят о славе Божией, думают о скинии. Вот, другими словами, сказать, что скиния, то есть палатка Божия, будет среди людей, означало то же, что шехина Божия, то есть слава Божия, будет с людьми. А что такое шехина? В Ветхом Завете шехина – это чувственно воспринимаемое, зрительно воспринимаемое присутствие Бога среди людей. Вот эта шехина, которая у нас переводится словом «слава» по-гречески, шехина – еврейское слово по-гречески, «докса» по-латыни, «глория» по-русски, «слава». Так вот, мы должны помнить, что слово «слава» означает всегда зрительно воспринимаемое присутствие Бога в этом мире. Ну, предположим, человек выходит на берег моря и видит какие-то прекрасные закаты, восходы, какие-то краски небесные. Он говорит, это слава Божия. У него по спине бегут мурашки. То есть он чувствует присутствие Бога. Вот. И в Библии это очень широко употребляемый образ. Ну, достаточно вспомнить преображение Иисуса Христа на Фаворской горе, когда его осияла слава Божия. То есть апостолы, которые были свидетелями этого преображения, увидели присутствие Бога в Иисусе Христе. Ну, а в Ветхом Завете шехина время от времени появляется как сияние, как светящееся облако, которое приходило, уходило. Ну, например, мы читаем об облаке, которое наполнило святилище при освящении Соломонова храма, или об облаке, которое шло с Израилем, когда он уходил из Египта, переходил через море Черное. В Новом Иерусалиме слава Божия не будет чем-то мимолетным и временным, она будет постоянно пребывать с народом Божиим. Они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. Это так называемая формула союза. Она повторяется на протяжении всего Ветхого Завета, но свое начало берет в книге Левит. «Поставлю жилище мое среди вас, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Тоже мы читаем у пророка Иеремии: «Я буду им Богом, они будут моим народом». У пророка Иезекииля: «И будет у них жилище мое», скиния, да, «и буду их Богом, а они будут моим народом». Вот это единение с Богом в грядущем веке приносит с собой радость и блаженство. Минуют слезы, горе, рыдания, боль. Об этом тоже мечтали пророки древности. Так Исаия многократно пишет об этом. «Радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. И буду радоваться об Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля, и смерти тоже не будет, поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Вот так замечательно писал пророк Исаия, и слова его повторяются здесь, хотя, конечно, кратко и несколько в другой форме, в книге Откровения. Ну, вот сегодня, пожалуй, мы с вами завершим по недостатку времени нашу очередную беседу о книге «Апокалипсис». Напомню, это была 43-я беседа. В следующий раз мы с вами продолжим с 21 главы, 5 стих. Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, до нашей следующей встречи с эфиром. Да хранит вас Господь и Царица Небесная.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню Знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.
1: Девятого сентября – день памяти протоиерея Александра Меня.

9 сентября – памятный и трагический день. В этот день в 1990 году был убит священник, протоиерей Александр Мень. В этот день мы прочтем фрагменты расшифровки лекции отца Александра под названием «Христианство». Эта лекция была прочитана им в одном из московских клубов накануне гибели 8 сентября 1990 года. По свидетельству его друзей и близких, когда он читал эту последнюю в своей жизни лекцию, голос его изменился, и казалось, что он звучал прямо из сердца. Эту лекцию назвали «Реквиемом», его завещанием всем нам.

Христианство бросило вызов многим философским и религиозным системам, но одновременно оно ответило на чаяния большинства из них. И самое сильное в христианской духовности — это именно не отрицание, а утверждение, охват и полнота. Если буддизм был пронизан страстным стремлением избавления от зла, стремлением ко спасению, эта жажда спасения, обетование спасения, присуща и христианству, Новому Завету. Если в исламе есть абсолютная преданность человека Богу, который является суверенным властителем человеческой судьбы, это мы находим и в христианстве. Если в китайском миросозерцании небо является неким ориентиром для человека в его жизненном пути, то это есть и в христианстве. Если брахманизм говорит о многообразных явлениях божественного, то это есть в христианстве. И если, наконец, пантеизм утверждает, что Бог во всем, что Он есть некая таинственная сила, которая пронизывает каждую каплю, каждый атом мироздания, то христианство и с этим согласно, хотя и не ограничивает воздействие Бога только таким пантеистическим всеприсутствием. Но мы бы ошиблись с вами, если бы считали, что христианство явилось как некая эклектика, которая просто собрала в себе все элементы предшествующих верований. В нем проявилась колоссальная сила чего-то нового, и это новое было не столько в доктрине, сколько в прорыве иной жизни в нашу земную обыденную жизнь. Великие учители человечества воспринимали истину как вершину горы, на которую они поднимаются с величайшим трудом, и это справедливо, потому что истина — это не то, что дается легко. Она действительно похожа на высокую гору, куда надо восходить, тяжело дыша, карабкаясь по уступам, порой оглядываясь назад на пройденный путь и чувствуя, что впереди еще крутой подъем. Восхождение. Такова история человечества. Вы легко мне возразите, а сколько было ступеней, ведущих вниз? Конечно, на первый взгляд, ступеней, ведущих вниз, даже больше. Людей, которые падали и катились вниз в бездну, гораздо больше. Но для нас важно, что человек все-таки поднимался в эти надоблачные вершины. И он тем и велик, что способен подняться туда, в горы умственных и духовных созерцаний, как говорил Пушкин, в соседство Бога. Человек имеет две родины, два отечества. Одно отечество — это наша земля и та точка земли, где каждый из нас родился и вырос. Но второе отечество — это тот сокровенный мир духа, который око не может видеть и ухо не может слышать, но которому мы принадлежим по природе своей. Мы — дети земли и в то же время гости в этом мире. Никто из живых существ, кроме человека, никогда не задумывался над смыслом бытия, никогда не поднимался выше природных физических потребностей. Ни одно живое существо, кроме человека, не способно пойти на риск и даже на смертельный риск во имя истины, во имя того, что нельзя взять в руки. И тысячи мучеников всех времен и народов являются собой уникальный феномен в истории всей нашей Солнечной системы. Когда мы обращаемся к Евангелию, мы попадаем в иной мир, не в тот мир, который дает нам картину волнующих поисков прорыва к небу. Мы оказываемся перед тайной ответа. Иисус Христос приходит из простой деревни, где Он вел жизнь рядового человека. В нем все было готово. Он никуда не поднимался, наоборот, он спускался к людям. Каждый великий мудрец сознавал свое неведение. Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Величайшие святые всех времен и народов ощущали себя грешниками гораздо более остро, чем мы с вами, потому что они были ближе к свету, и им было каждое пятно на жизни, на совести виднее, чем нам в нашей серой жизни. У Христа нет сознания греховности, и у Него нет сознания того, что Он чего-то достиг. Он приходит к людям, неся им то, что в Нем самом есть изначало, от природы. Христос не начал проповедовать христианство как некую концепцию. То, что Он возвестил людям, называется «радостная весть» — Евангелие. В чем же заключалось это радостное известие? Древнее библейское провозвестие говорит нам о том, что мы можем совершить внутренний переворот и сказать бытию «да», довериться тому, что кажется страшным и грозным. И тогда через хаос, через абсурдность, через чудовищность нашей жизни
как солнце через тучу глянет око Божие, Бога, который имеет личность, отображенную в каждой человеческой личности. Человечество — это удивительная аналогия с тем, кто создал мир. В ветхозаветной библейской религии, о которой мы с вами говорили уже, возникло понятие о вере, доверии. Не вере, как некоем убеждении, теоретическом, философском или религиозном, а вере как акте прорыва через мертвящую абсурдность действительности. Когда человек говорит Богу «Да, я принимаю и внимаю тебе». Так возникает Древний Завет между Богом и человеком, Древний Союз. Но в VII веке до нашей эры пророк Иеремия говорит: «Так говорит Господь, я заключу с народом новый завет, который будет не такой, как старый, как прежний. Он будет начертан в сердцах». И вот ночью совершается жертва. Через 700 лет после пророка Иеремии в маленькой комнате собираются 12 человек, и совершается жертва. Обычно жертва совершалась с употреблением крови. Кровь была символом жизни, а жизнь принадлежит только Богу. Но в этой священной трапезе Бог и человек соединяются уже не в реальной физической крови, но в символической крови земли, ибо виноградный сок, вино — это есть кровь земли, а хлеб — плод земли. Это природа, которая нас кормит, это Бог, который отдает себя людям в жертву. Иисус Назарянин совершает эту жертву, и с того мгновения, с той священной ночи, чаша не перестает возноситься, и совершается Евхаристия. Иногда говорят, что Христос возвестил новую мораль. Он сказал: «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас». И раньше существовала заповедь о любви, и слова «люби ближнего своего, как самого себя» принадлежат Моисею. Но Христос придает совершенно особое звучание этой заповеди: «как я возлюбил вас», потому что ради любви к человечеству Он остался с нами на грязной, кровавой и грешной земле, только чтобы быть с нами рядом. То есть Его любовь стала любовью самоотдающей, и Он говорит: «Кто хочет за Мной идти, тот пусть отвергнется себя». То есть своей самости, не своей личности, потому что личность — это святое, а своего ложного самоутверждения, своей самости. Христианство — это не новая этика, но новая жизнь, которая приводит человека в соприкосновение с Богом. Это есть новый союз, новый завет. И в чем тут тайна? Как понять это? Почему как магнитом человечество притягивает к личности Иисуса Христа, хотя Он пришел в мир уничиженный, и не было в нем ни таинственности индийских мудрецов, ни поэтической экзотики восточной философии? Иисус Христос — это человеческий лик бесконечного, неизъяснимого, неисповедимого, необъятного, безымянного. Он становится не только называемым, но даже называемым по имени, даже называемым человеческим именем. Он несет вместе с нами все тяготы жизни. Вот в этом центр и ось христианства. Если с Богом нельзя слиться, то с Богочеловеком можно, ибо Он принадлежит одновременно двум мирам — нашему и запредельному. И на этом построен весь путь христианских мистиков от апостола Павла до сегодняшнего дня. Путь к Отцу только через Сына. «Аз есть дверь, — говорит Христос, — я есть дверь, врата в небо». Религия в мире есть часть культуры. Они вырастают вместе с прорывом человека к вечности, к неприходящим ценностям. Здесь же, в христианстве, поток идет свыше, с неба. И поэтому один из богословов нашего столетия имел право сказать: христианство — это не религия, а кризис всех религий. Христианство поднимается над всем, потому что, как говорит нам апостол Павел, никто не спасается делами закона, но только верою в Иисуса Христа. Что значит спастись? Это значит соединить свою эфемерную, временную жизнь с бессмертием и Богом. Вот что такое спасение. Приобщение к божественной жизни. Жажда этого приобщения живет в нас, в каждом человеке. Она бывает спрятана, скрыта. Мы можем ее куда-то затолкать внутрь, но она все равно есть в каждом человеке. Так вот, апостол говорит, что закон свят.
и Бог дал его, но приобщиться к жизни божественной можно только через веру в Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: «Вот спорят между собой люди. Одни — сторонники сохранения обрядов старинных, ветхозаветных, другие — против этого. А ни то, ни другое не важно, а важно только новое творение и вера, действующая любовью. Вот это подлинное христианство, все остальное — историческая оболочка, рама, антураж, то, что связано скорее с культурой. Но все-таки нужно говорить о самой сущности Христовой веры. Бесконечная ценность человеческой личности, победа света над смертью и тлением, Новый Завет, который возрастает, как дерево из маленького желудя. Новый Завет, который сквашивает всю человеческую историю, как закваска теста. И уже сегодня Царство Божие тайно является среди людей. Когда вы творите добро, когда вы любите, когда вы созерцаете красоту, когда вы чувствуете полноту жизни, Царство Божие уже коснулось вас. Оно не только в далеком будущем. Оно существует здесь и теперь. Так учит нас Иисус Христос. Царство придет, но оно уже пришло. Суд над миром будет, но он уже начался. «Ныне суд миру сему», — говорит Христос. Ныне, то есть тогда, когда он впервые провозгласил Евангелие. Он сказал, что суд заключается в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Этот суд начался во время его проповеди в Галилее, в Иерусалиме, на Голгофе, в Римской империи, в средневековой Европе, в России, сегодня и до конца времен. И он будет продолжаться, потому что христианская история — это история, в которой мир идет рядом с Сыном Человеческим. И если мы еще раз зададим себе вопрос, в чем же сущность христианства, то должны будем ответить — это Богочеловечество. Это соединение ограниченного и временно человеческого духа с бесконечным божественным. Это освящение плоти. Ибо с того момента, когда Сын Человеческий принял наши радости и страдания, нашу любовь, наш труд, природа, мир, все, в чем он находился, в чем он радовался как человек и Бог-человек, не отброшено, не унижено, а возведено на новую ступень, освящено. Христианство есть освящение мира. Победа над злом, над тьмой, над грехом. Но это победа Бога. Она началась в ночь воскресения, и она продолжается, пока стоит мир.

Этими словами отец Александр Мень завершил свою лекцию, которую он прочитал 8 сентября 1990 года в одном из московских клубов. На следующий день, 9 сентября, рано утром по дороге в храм, протоиерей Александр Мень был убит. В память этого человека мы и посвятили сегодняшнюю передачу. Читала Ольга Суровикина.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Храмы и мечети Татарстана получат статус объектов культурного наследия. В Уфе открыли памятник-бюст святому адмиралу Федору Ушакову. Об этих и других событиях более подробно. 8 сентября в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Ионы Черкасова во епископа Скопинского и Шацкого. Новоизбранный иерарх стал правящим архиереем Скопинской епархии Рязанской митрополии, сообщает патриаршая пресс-служба. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Иону на служение и вручил ему архиерейский жезл. Также патриарх Кирилл совершил славление у Владимирской иконы Божией Матери и поклонился ковчегу с частицей мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. 8 сентября в центре Уфы в сквере рядом с музеем полярников имени Альбанова торжественно открыли памятник-бюст выдающемуся флотоводцу, праведному воину Федору Ушакову. Церемонию открытия скульптуры возглавил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. В торжественном открытии скульптуры приняли участие представители администрации Уфы и делового сообщества, а также духовенства и жители города. Отмечается, что установка памятника бюста святому Федору Ушакову в Уфе стала частью работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Священники Пятигорской и Черкесской епархии окажут помощь родственникам альпинистов, погибших от схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, сообщает сайт епархии. 8 сентября благочинный Нальчикского округа Пятигорской епархии протоиерей Валентин Бобылев и диакон Георгий Артунов посетили альпинистов, пострадавших от трагедии в ущелье. Отец Валентин ободрил и утешил спортсменов, а также передал им иконы для молитвы. Затем священнослужители встретились с главным врачом Республиканской клинической больницы и предложили гуманитарную помощь. Также участники встречи договорились о том, что священники благочиния окажут духовную поддержку родственникам в процессе опознания тел погибших. 6 сентября в Безенгийском ущелье с горы сошла лавина. Она накрыла группу из 33 альпинистов, 13 человек погибли, 6 пострадали, 10 альпинистам удалось выбраться. Судьба еще 4 человек остается неизвестной. Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями схода лавины в ущелье Кабардино-Балкарии. 6 православных храмов и 2 старинные мечети, расположенные на территории Рыбно-Слободского района Республики Татарстан, будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, сообщает сайт комитета. Статус объекта культурного наследия регионального значения получит один из самых древних храмов Рыбно-Слободского района Владимирско-Богородицкая церковь 1721 года постройки в селе Ура. В начале 20 века этот храм считался одним из самых многочисленных старообрядческих приходов Лаишевского уезда. Также в реестр будет включена Владимирско-Богородицкая церковь в селе Шамбут.

0: регионального значения станут еще 4 сельских храма, построенные в XVIII и XIX веках. Статус объекта культурного наследия регионального значения получит соборная мечеть в селе Балыклы-Чукаево и первая соборная мечеть начала XX века в селе Юлсубино, архитектурной особенностью которой является восьмигранный минарет, завершенный высоким шатром. Обе мечети являются образцами татарской культовой архитектуры XIX – начала XX века в стиле национального неоклассицизма. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности», у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы с Еленой Игоревной Жерихиной о благотворительности 19-20 веков. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Екатерина.
0: Мы в прошлый раз остановились уже на таких учреждениях, которые, так сказать, голодных накормили, бездомных расселили по учреждениям, детей всех тоже пристроили, и теперь вот чем эти люди занимаются, ну, так сказать, повышая немножечко свой культурный и образовательный уровень, мы дошли до учреждений, которые занимаются прикладным искусством. Упоминали в том числе школу императрицы Александры Федоровны.
1: Ну, это было немножко позже. Началось все... И опять же в 1880-х годах. Вот, собственно говоря, есть даже такой термин «золотой век российской благотворительности». Да. Он начался в 870-х годах и закончился, понятно, в 917-18 году. И одной из таких примерных, дающих нам уроки заведений, которое было тогда основано, была такая школа, как устройство Ольгой Давыдовой Мариинской школы кружевниц в Петербурге. Опять-таки, делалось это учреждение для собственного удовольствия, потому что казалось, что, ну, что вдова, которая дала образование своим сыновьям, морским офицерам, ушла на покой, заинтересовалась русским декоративно-прикладным искусством, пошла в публичную библиотеку, поговорила со Стасовым, и тот сказал, что поле необозримое, дел много, но надо выбрать свою область. Она заинтересовалась русским народным кружевом. И оказалось, что этим никто не занимался. Как раз к концу XIX века в моду вошли машинные кружева и умирают народные промыслы. Она заинтересовалась, она стала это изучать. Конечно, были дамы, которые интересовались плетением кружев, но деятельность этой Ольги Давыдовой, ее родственницы Орловой Давыдовой, многих дам семейства Борятинских, все эти дамы жили в литейной части. Что интересно. То есть это было такое содружество родственниц и соседок. Они заинтересовались и стали думать, а как же возродить народное искусство. И вот они организовали школу кружевниц, которая приглашала девушек из провинции. Приезжали девушки, ну, склонные к ручному художественному труду, и им давали тут в течение 2-3 лет уроки ремесла, но еще их учили грамоте, закону Божьему, а также им давали многие навыки, необходимые в жизни. Школа настолько понравилась, что уже при ее зарождении императрица Мария Федоровна, взошедшая на трон, супруга Александра Третьего, она взяла школу под свое покровительство. Первым произведением учащихся школы, сделанных под руководством учительниц, был веер, подаренный Марии Федоровне на коронацию. Вот веер хранится в Эрмитаже до сих пор, и в каталоге написано, что это вологодское кружево. А вологодского кружева тогда еще не было, потому что еще не придумали вот создать артели мастериц, потому что существовали мастерские в помещичьих усадьбах. Начало вот этой крестьянской общины после отмены крепостного права – это упадок того, что называлось кустарными промыслами русского народного художественного творчества. И вот его стали возрождать. Первой такой школой и была Мариинская школа кружевниц, которая готовила не только кружевниц, но женщин, которые ткали ковры, занимались художественными вышивками. Преподавали им профессора училища технического рисования барона Штиглица, которые рисовали вот эти художественные модели, узоры, по которым строились их сколки, это называется рисунки, и по которым потом выплеталось кружево или ткались ковры. Поэтому, когда я сейчас смотрю на коллекции вологодских, орловских кружев, киришских кружев, я осознаю, что в основе этих художественных работ лежат высокохудожественные рисунки профессиональных профессоров живописи. Поэтому эти кружева получили такие высокие оценки, как только стали выходить на всероссийские и даже на международные выставки, и даже получали какие-нибудь золотые медали в Чикаго или в Париже. Но при этом мы не должны забывать те десятки деревенских девушек, которые, обучаясь в столице, приобретали не только профессиональные навыки. Их при возвращении домой снабжали не только материалами для кружев, не только рисунками для будущих работ, но их снабжали и деньгами, необходимыми для открытия своих мастерских. Вот откуда у нас пошли вологодские и орловские промыслы. И вот такая школа действовала с 1883 по 1917 год. Только при февральской революции ее вывезли из Петербурга в провинцию, ну, просто боясь приближения военных действий к столице.
2: Эвакуировали просто.
1: Эвакуировали. Посчитаем. 35 лет. Угу. Таким образом, конечно, не сразу стали появляться эти профессиональные ученицы. Не все 100% открывали свои мастерские.
2: Ну, конечно.
1: Но основа вот этих школ, художественных школ в провинции была заложена. Надо сказать, что сама Ольга Александровна Давыдова оказала огромное влияние на развитие народных промыслов на местах. Вот об уважении к женщинам, которые занимались организацией. Она считалась советником при министре земледелия и землеустройства. Хотя чиновником она быть не могла, женщины не могли иметь чинов по табели о рангах. Но когда она появлялась в какой-то губернии, по этикету ее должен был встречать вице-губернатор, что вообще свидетельствует о ее высоком положении. Она приезжала как инспектор по народным промыслам, инспектировала деятельность каких-то артелей по изготовлению игрушек, по изготовлению деревянной посуды и так далее. Ну и, конечно, прежде всего, женских народных промыслов. Таким образом, сейчас, к сожалению, эта сфера деятельности умерла вот за последние 20 лет, о чем я крайне сожалею. Все-таки посмотрите, сколько у нас замечательных народных артелей новгородских и где-то в Поволжье, и в Карелии, ну и в Вологде, кстати, даже кружево умирает. К сожалению, это вообще великое горе, потому что душа народа, она остается без художественного выражения, с моей точки зрения. И вот столица была тем источником и в школе Мариинской, в школе кружевниц, и в рукодельной школе художественной императрицы Александры Федоровны, которая создавала тех женщин, которые у себя на родине становились основателями крупных художественно-промышленных промыслов.
0: Да, это, конечно, очень интересно. И, в общем, действительно очень обидно, что хоть и 35 лет, но все-таки это достаточный срок, чтобы положить основу, но недостаточно для того, чтобы укоренить эту основу. К сожалению, вот революция прервала, так сказать, эту традицию, хотя все-таки вот что-то было заложено. И жалко, что сейчас, мне тоже очень жалко, что пропадают некоторые вещи, и уже понятно, что, может быть, даже и не вернутся. Именно вот в смысле художественного такого прикладного, декоративного прикладного искусства.
1: Конечно, и мы еще не всегда осознаем, какое значение для русской культуры и истории развития нашей промышленности играли благотворительные заведения. Вот звучит слова «ремесленный приют». Ремесленный приют принца Альденбургского, ремесленный приют цесаревича Николая. Николай Александрович – это того, который умер в 1864 году. Так вот, в его память, ну, собственно говоря, когда в честь его совершеннолетия сначала, его матушка, императрица Мария Александровна, основала ремесленные приюты для девочек и для мальчиков. То есть, собственно говоря, те организации, где детям из бедных семей давали возможность в то время, когда их родители пребывают на службе, чем-то там заниматься, получать какой-то навык профессиональный. Девичье оно не получило особого распространения. Но вот мужское Никольское ремесленное училище, которое потом перевели на первую роту Измайловского полка, оно существовало там, опять же, лет 40, и во что же оно выросло? А выросло оно в два высших учебных заведения советского периода. Это оптико-механический институт и военмех, военно-механический институт, который просто занимает помещение этого благотворительного учреждения. Как я рассказывала, различные сиротские заведения, такие как Демидовский, дом презрения трудящихся, гимназия его стала основой для воспитания девочек, преподавательниц иностранных языков. Или воспитательный дом, опять же, с сиротским отделением, на Казанской улице преобразовался в высшие женские курсы иностранных языков. Каждый раз вот это маленькое, такое бедное для самых обездоленных детей заведение, оно каждый раз стремилось вырасти, и каждый раз стремились повысить уровень выпускаемых детей, их попечителей, и это привело к совершенно замечательным плодам, которые не были, к сожалению, востребованы советской властью. Вот, например, на одной из прошлых передач я рассказывала о женских школах Императорского женского патриотического общества. Существовали они более 110 лет. Доросли они к 17-18 году до системы, в которой было более полутора десятков школ в каждом районе города, с центральным школой Екатерининской на Шпалерной. И случилась революция. Надо сказать, что этими школами руководили замечательнейшие женщины. Ну, например, такие, как Мария Федоровна Шереметьева, которая была попечительницей Георгиевской общины сестер милосердия, принимала участие в деятельности Александровской общины сестер милосердия и руководила своей школой, которая была на Шпалерной улице, угол Воскресенского проспекта, и была в совете этого общества. Так вот, лето 17-го года. Уже временное правительство. Школы продолжают работать. Весна 18-го года. Уже советская власть. Школы продолжают обучать девочек. И собирается совет общества. Понятно, что в нем уже нету ни великих княгинь, в нем нет очень многих аристократок, но есть фрейлина Ольга Бельгард, которая их собирает, и их набирается 2,5 десятка пришедших дам и руководительниц этих школ. И они пишут письмо Луначарскому и в Министерство народного просвещения, уже советское. Они предлагают выпускать из этих школ уже не девочек-рукодельниц, вышивальщиц и швей, а учительниц домоводства и ручного труда во всех общеобразовательных учебных заведениях. Они говорят, от вас не требуется никаких вложений. Школы находятся на таком уровне, что мы можем своими силами давать экзамены, девочки будут сдавать экзамены, и дальше они будут квалифицированными учителями в средних учебных заведениях.
0: И что ответил Луначарский?
1: А ничего им не ответили. Их распустили в конце лета 1918 года. Школы были ликвидированы просто. И они просто исчезли в этой совершенно несуразице 18-19 года, когда Петербург вымер. Фактически Петроград вымер. Да. И, к сожалению, видимо, не нашли работы и те девушки, которые сдали в апреле 18 года вот такие экзамены. Кстати, тогда исчезли практически все благотворительные заведения, потому что у этих обществ, которые работали уже не на Петербург, мы неоднократно упоминали о том, что были созданы уже объединения благотворительных обществ, всероссийские общества, такие как Всероссийский союз учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному презрению, которые хотели на основе того опыта, который появился в Петербурге, появился в связи с работой этих многочисленных школ, распространить этот опыт по всей России. Он и так распространялся, потому что, например, великая княгиня Ольга Федоровна вовсе не работала в Петербурге, это супруга великого князя Михаила Николаевича, который был наместником кавказским. Она организовала там систему благотворительных учреждений Святой Нины с общинами сестер милосердия Святой Нины и Красного Креста на Кавказе. Ну, она давала им и средства части, и потом они развивались самостоятельно и были там. Город Гомель создал свою систему благотворительности как поле деятельности бездетной, вдовы Ирины Ивановны Паскевич, владелицы местного имения. Но она создала там не только приюты и простые больницы, она создала там больницы для слепых, которыми руководили прекрасные столичные окулисты. Для того, чтобы развивать там промышленность, да, ее заводы. Но она давала стипендии в технологическом институте для тех инженеров, которые получают нужные специальности. То есть они, живя здесь, способствовали развитию провинциальных благотворительности, провинциальных благотворительных обществ, медицины, просвещения на местах. И вот с помощью вот таких уже всероссийских комитетов способствовали тому, чтобы эти общества не совершали ошибок развития, которые прошли уже на своем опыте петербургские общины.
0: Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодня нашу передачу. Напоминаю вам, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». Мы беседовали с историком Еленой Игоревной Жерихиной о благотворительности Петербурга. И в следующей нашей передаче мы завершим рассказ о таком важном деле и постараемся извлечь, в общем, наверное, максимум уроков, которые нам удастся получить. Программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Галерная улица. Галерная улица находится в Адмиралтейском районе, в самом центре Петербурга. Она проходит от Сенатской площади до набережной Новоадмиралтейского канала. Эта улица за свою историю неоднократно меняла название. В первой половине XVIII века она именовалась Первой Галерной по Галерному двору, как тогда называли ряд домов, расположенных между улицей и берегом Невы, из-за близости их к Галерной верфи, которая располагалась за каналом. 20 апреля 1738 года улице было официально присвоено наименование Исаакиевское в таком написании с одной буквой «А», принятом в XVIII веке и первой половине века XIX. Название объяснялось тем, что улица брала начало у Исаакиевской церкви, которая стояла гораздо ближе к берегу Невы, чем нынешний Исаакиевский собор, возведенный в 1818-1858 году по проекту Агюста Монферрана. Та Исаакиевская церковь строилась по проекту Иоганна Моторнови. Исаакиевской улица была вплоть до 1801 года, хотя с 1768 стало употребляться параллельное наименование «Старая Исаакиевская». Прилагательное «старое» появилось в связи с тем, что возникла новая Исаакиевская улица. Это нынешняя улица Якубовича. Улица, которая выводила к Исаакиевскому собору, строившемуся по проекту Антонио Ринальди, вместо разобранной Исаакиевской церкви Моторнови. Существовали в XVIII веке и другие названия улицы. Задняя, Задняя Галерная и даже Задняя Галерная Старая Исаакиевская улица. Вот такой длинный топоним. Задней она была в связи с тем, что на нее выходили задние дома сквозных дворовых участков, главные фасады которых были обращены к Неве. С 1785 по 1800 год участок между современными Сенатской площадью и улицей Труда именовался Канатной улицей или Канатной линией, поскольку между нею и нынешним Конногвардейским бульваром находилась Адмиралтейская канатная фабрика. Другое имя конца 18 столетия, Морская Исаакиевская, существовало по параллельным ей Большой и Малой морским улицам. И, наконец, было еще одно название улицы, которое появилось в 1758 году и впоследствии вытеснило все остальные – Галерная. В октябре 1918 года ее переименовали в Красную улицу. В этом названии выразился революционный пафос того времени, тем более что улица начиналась от места, где в декабре 1825 года произошли события, вошедшие в историю как восстание декабристов, во время которого молодой офицер Петр Каховский убил генерал-губернатора Петербурга графа Михаила Андреевича Милорадовича. То есть пролилась первая кровь за дело свободы. Историческое наименование Галерной улицы было возвращено 4 октября 1991 года. Стоит вспомнить, что перестроечные годы в 87-88 годах 20 века группа энтузиастов, в которую входил и ваш покорный слуга, обошла все дома на тогдашней Красной улице. Мы заходили в парадные, опускали туда опросные листы, в которых задавался вопрос: желаете ли вы возвращения этой улицы исторического наименования Галерной, либо нужно оставить название Красной, либо вам абсолютно все равно. Ответы присылать в Союз писателей, который тогда находился на улице Воинова. 83% ответивших высказались за возвращение улицы ее исторического наименования Галерной. Вот это и привело к возвращению имени Галерной улицы в 1991 году. Евгеньевская улица. Евгеньевская улица проходит от проспекта Бакунина до Старорусской улицы. Свое наименование она получила 9 февраля 1911 года по общине святой Евгении Сестер Милосердия, располагавшейся здесь в доме номер 1. Община же появилась в этом районе в 1890-е годы и получила имя в честь ее основательницы, ее императорского величества принцессы Евгении Максимилиановны Альденбургской, жены принца Александра Петровича Альденбургского, известного благотворителя. Благотворительностью занималась его супруга Евгения Максимилиановна. Она была дочерью герцога Максимилиана Лихтенбергского и великой княжны Марии Николаевны, то есть внучкой императора Николая I. Община Святой Евгении не первое заведение, над которым она попечительствовала. В 1868 году принцесса Альденбургская приняла на себя попечительство над Рождественской женской гимназией, основанной по ходатайству ее тестя Петра Георгиевича Альденбургского. Впоследствии гимназия получила ее имя. В 1874 принцесса открыла убежище на 100 человек, в котором предоставлялось полное содержание и работа женщинам, выходящим из петербургских мест заключения. Через два года, в 1878, она открыла приют для девочек, детей арестантов на 80 человек. Здесь они получали воспитание, бесплатно обучались кулинарии, кройке, шитью, различным домашним работам. Кроме того, Евгения Максимилиановна Альденбургская состояла покровительницей попечительского совета о сестрах Красного Креста, попечительницей Максимилиановской лечебницы и общества поощрения художников. В сентябре 1904 года при ее содействии в Петербурге были открыты женские сельскохозяйственные курсы. После революции почти все, именовавшееся в честь Евгении Максимилиановны, исчезло. Неизменным оставалось лишь название Евгеньевской улицы. Крапивный переулок. Переулок идет от Большого Самсоньевского проспекта до Выборгской набережной, параллельно Гренадерской улице по северной границе одноименного сада. Первое его название, известное с 90-х годов 18-го столетия, Гусева улица. Оно происходило от фамилии землевладельца, купца третьей гильдии Андрея Гусева. С 1798 установилась форма Гусев переулок. Современное наименование появилось в 1820-е годы. Тогда это была окраина Петербурга, и, безусловно, крапива в переулке росла. Но своим именем он обязан отнюдь не ей, а землевладельцу, купцу Семену Трофимовичу Крапивину. Интересно, что Крапивин и Гусев жили в соседних домах на Гончарной улице. Крапивин и купил у Гусева эти участки земли. Первое время, начиная с 1821 года, он так и назывался – Крапивин переулок. Но очень быстро, фактически уже со следующего года, возникло современное название, в конце концов вытеснившее первоначальное. То есть Крапивин переулок стал Крапивным переулком.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты баса континуо «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

Иерусалим. Передача первая. Собрались два старика Богу молиться в старый Иерусалим. Один был богатый мужик. Звали его Ефим Тарасыч Шевелев. Другой был небогатый человек, Елисей Бодров. Ефим был мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черным словом весь век не ругался, и человек был строгий, твердый. Два срока проходил Ефим Тарасыч в старостах и высадился без начета. Семья у него была большая, два сына и внук женатый, и все жили вместе. Из себя он был мужик здоровый, бородастый и прямой. И на седьмом десятке только стала седина в бороде пробивать. Елисей был старичок ни богатый, ни бедный. Хаживал прежде по плотничной работе, а под старость стал дома жить и водил пчел. Один сын в добычу ходил, другой дома. Человек был Елисей добродушный, веселый. Пивал и водку, и табак нюхал, и любил песни петь, но человек был смирный. С домашними и с соседями жил дружно. Из себя Елисей был мужичок невысокий, черноватенький, с курчавой бородкой и, по своему святому Елисею-пророку, с лысиной во всю голову. Давно пообещались старики и сговорились вместе идти в Иерусалим. Да все Ефим Тарасычу не досуг было. Не перемежались у него дела. Только одно кончается, другое затевается. То внука женит, то из солдатства сына меньшого поджидает, а то избу затеял новую класть. Сошлись два старика праздником, сели на бревнах. «Что ж, — говорит Елисей, — когда оброк отбывать пойдем?» Поморщился Ефим. «Да погодись, — говорит, — надо. Год нынче мне трудный вышел. Затеял я эту избу класть, думал, что-нибудь на сотню накину, она уже в третью лезет. И то все не довел, видно уж до лета. На лето, коли Бог даст, беспременно пойдем». «На мой разум, — говорит Елисей, — откладывать нечего. Идти надо нынче. Самое время — весна». «Время-то время. Да дело расчато, как его бросить? Разве у тебя некому? Сын дела поделает». «Как поделает-то? Большак-то у меня ненадежен, зашибает. Помрем, кум, будут жить и без нас. Надо и сына поучиться». «Так-то так. Да все хочется при своем глазе дело совершить». «Эх, милый человек, — говорит Елисей, — дел всех никогда не перевершишь. Вот на меднись у меня женщины к празднику моют, убираются. И то надо, и другое, всех дел не захватят. Сноха старшая, женщина умная, говорит: спасибо, говорит, праздник приходит, нас не дожидается. А то, говорит, сколько б ни делали, всего бы не переделали». Задумался Ефим Тарасыч. «Денег, говорит, много извел я в эту постройку. А в поход тоже не с пустыми руками идти, деньги немалые, 100 рублей. Засмеялся Елисей. «Не греши, говорит, кум, твой достаток против моего в 10 раз, а ты про деньги толкуешь. Только скажи, когда выходить. У меня и нет, да будут». Ухмыльнулся и Ефим. «Вишь, богач какой объявился, — говорит, — где ж возьмешь-то? А да дом поскребу, наберу сколько-нибудь. А чего не хватит, ульев с десяток с выставки соседу отдам. Давно уж просит. Раевщина хорошая будет, тужить будешь». «Тужить нет, кум. В жизни о чем, кроме о грехах, не тужил. Дороже души ничего нет». «Оно так, — отвечает Ефим, — да все неладно, как по дому неуправка». «А как у нас по душе-то неуправка будет? Тогда хуже. А обреклись — пойдем. Прав, пойдем». Уговорил Елисей товарища. Подумал, подумал Ефим. Наутро приходит к Елисею. «Что ж, пойдем, — говорит. — Правду ты говоришь. В смерти да в животе Бог волен. Пока живы да силы есть, идти надо».
Через недельку собрались старики. У Ефима Тарасовича были деньги дома. Взял на себе 100 рублей на дорогу, 200 рублей старухе оставил. Собрался и Елисей. Продал соседу 10 тюлев с выставки и приплод. Сколько будет от 10 колодок, тоже соседу. Взял за все 70 рублей. Остальные 30 рублей по дому, под метелочку у всех обобрал. Старуха свои последние отдала, на похоронке берегла. Сноха свои отдала. Ефим Тарасович все дела приказал старшему сыну. И где сколько покосов взять, и куда навоз вывести, и как избу выделать и покрыть, всякое дело обдумал, все приказал. А Елисей только наказал старухе, чтобы от проданных ульев молодых особо сажать и соседу без обмана отдать. А про домашние дела и говорить не стал. Само дело, мол, покажет, что и как надо делать. Сами хозяева для себя сделайте как лучше. Собрались старики. Напекли домашних лепешек, пошили сумки, отрезали ануч новых. Обули бахилки новые, взяли запасных лаптей и пошли. Проводили домашние их за околицу, распрощались. И пошли старики в путь-дорогу.

вышел Елисей с веселым духом. И как отошел от деревни, так все дела свои забыл. Только и думки у него, как бы дорогой товарищу угодить, как бы кому грубого слова не сказать, как бы в мире и любви до места дойти и домой вернуться. Идет Елисей дорогой, и все сам про себя либо молитву шепчет, либо жития, какие знает, на память твердит. А сойдется на пути с человеком или на ночлег придет, со всяким норовит как бы поласкивее обойтись, да по Божье слово сказать, идет радуется. Одного дела не мог сделать Елисей. Хотел бросить табак нюхать, и тавлинку дома оставил. Да скучно стало. Дорогой дал ему человек, и нет-нет, отстанет от товарища, чтобы его в грех не вводить, и понюхает. Идет и Ефим Тарасыч, хорошо, твердо. Худого не делает, пустого не говорит. Да нет у него легкости на душе. Не выходит у него из головы забота про домашнее. Все поминает, что дома делается, не забыл ли чего сыну приказать. И так ли сын сделает? Увидит по дороге, картофель садят или навоз везут, и думает, так ли по приказу его сын делает. Так бы, кажется, вернулся и все бы показал, и сам сделал. Шли 5 недель старики. Домашние лапти избили, уж новые покупать стали и пришли в хохлатчину. От дома шли, за ночлег и за обед платили. А пришли к хохлам, стали их наперебой к себе люди зазывать. И пустят, и покормят, и денег не берут, а еще на дорогу в сумке им хлеба, а то и репешек накладут. Прошли так вольно старики 7 сот. Прошли еще губернию и пришли в неурожайное место. Пускать пускали, и денег за ночлег не брали, а кормить перестали. И хлеба не везде давали, другой раз и за деньги не добьются. Прошлый год, рассказывал народ, не родилось ничего. Которые богаты были, разорились, все распродали. Которые средственно жили, на нет сошли. А бедняки так уехали совсем, или по миру ходят, или дома кое-как перебиваются. Зимой мекину или лебеду ели. Ночевали раз старики в местечке, купили хлеба 15 футов, переночевали и вышли до зорьки, чтоб подальше до жару уйти. Прошли 10 верст, дошли до речки, сели, зачерпнули воды в чашку, помочили хлебца, поели, переобулись, посидели, отдохнули. Достал Елисей рожок. Покачал на него головой Ефим Тарасыч. «Как, — говорит, — такую пакость не бросить?» Махнул рукой Елисей. «Пересилил, — говорит, — меня грех. Что сделаешь?» Поднялись, пошли дальше. Прошли еще 10 верст. Пришли в большое село, прошли все насквозь. И уж жарко стало. Уморился Елисей. Захотелось ему и отдохнуть, и напиться. Да не останавливается Тарасыч. Ефим Тарасыч в ходьбе крепче был. И трудненько было Елисею за ним тянуться. «Напиться бы, — говорит, — что ж напейся, я не хочу». Остановился Елисей. «Ты, — говорит, — не жди, я только забегу вон в хатку, напьюсь, живой рукой догоню». «Ладно, — говорит, — и пошел Ефим Тарасыч один по дороге». А Елисей повернул к хатке. Подошел Елисей к хатке, хатка небольшая, мазанная, низ черный, верх белый. Да облупилась уж глина. Давно, видно, не мазана. И крыша с одного бока раскрыта. Ход в хатку со двора. Вошел Елисей на двор. Видит, у завалинки человек лежит. Безбородый, худой. Рубаха в портки, по-хохлацки. Человек, видно, лег в холодок. Да солнце вышло прямо на него. А он лежит и не спит. Окликнул его Елисей. Спросил напиться. Не отозвался человек. «Либо хворый, либо неласковый», — подумал Елисей, подошел к двери. Слышит, в хате дитя плачет. Постучал Елисей кольцом. «Хозяева!» Не откликаются. Постучал еще посошком в дверь. «Крещеные!» Не шевелятся. «Рабы Божии!» Не отзываются.
Хотел Елисей уже прочь пойти, да слышит, из-за двери ровно охает кто-то. Уж не беда ли какая-нибудь с людьми? Поглядеть надо. И пошел Елисей в хату. Повернул Елисей кольцо, не заперто, отложил дверь, прошел через сенцы, дверь в хату отперта, налево печь, прямо передний угол, в углу божница, стол, за столом лавка. На лавке в одной рубахе старуха простоволосая сидит, голову на стол положила, а подле ней мальчишка худой, как восковой весь, а брюхо толстое. Старуху за рукав дергает, а сам ревмя ревет, чего-то просит. Вошел Елисей в хату. В хате дух тяжелый. Смотрит, за печью на кровати женщина лежит. Лежит ничком и не глядит, только хрипит. И ногу то вытянет, то подтянет. И швыряет ее сбоку на бок. И убрать ее некому. Подняла голову старуха, увидала человека. «Чего говорить, тоби треба? Чего треба? Нема человечи, ничего». Понял Елисей, что она говорит. Подошел к ней. «Я, — говорит, — раба Божия напиться зашел. Нема, — кажу, — нема. Нема чей взяти. Иди соби». Стал Елисей спрашивать, что же, здорового у вас, али никого нету, женщину убрать? «Та нема никого. Человек на дворе помира, а ми туточки». Замолчал было мальчик, чужого увидал. Да как заговорила старуха, опять ухватил ее за рукав. «Хлиба, бабусю, хлиба!» И опять заплакал. Только хотел спросить Елисея старуху. Ввалился мужик в хату, прошел по стенке, хотел на лавку сесть, да не дошел, повалился в угол у порога и не стал подниматься. Стал говорить... По одному слову отрывает, скажет, отдышится, другое скажет. «И болезнь, — говорит, — напала, лодни. Ой, с голоду помирают!» Показал мужик головой на мальчика и заплакал. Встряхнул Елисей сумку за плечами, выпростал руки, скинул сумку на землю, потом поднял на лавку и стал развязывать, развязал. Достал хлеб, ножик, отрезал ломоть, подал мужику. Не взял мужик, а показал на мальчика и на девочку. Им, мол, дай. Подал Елисей мальчику, почуял мальчик хлеб. Потянулся, ухватил ломоть обеими ручонками, с носом в ломоть ушел. Вылезла из-за печки еще девочка, уставилась на хлеб. Подал и ей Елисей. Отрезал еще кусок старухе дал, взяла и старуха стала жевать. «Воды бы, — говорит, — принести, уста запеклись». Хотела, говорит, я вчера или сегодня, или уж не помню, принести, упала, не дошла. И ведро там осталось, коль не взял кто. Спросил Елисея, где колодезь у них, растолковала старуха. Пошел Елисей, нашел ведро, принес воды и напоил людей. Поели ребята еще хлеб с водой, и старуха поела. А мужик не стал есть, не принимает, говорит, душа. Женщина та и вовсе не поднималась, и в себя не приходила, только металась на кровати. Пошел Елисей на село в лавку, купил пшена, соли, муки, масла. Разыскал топоришко, нарубил дров, стал печку топить. Стала ему девочка помогать. Сварил Елисей похлебку и кашу, накормил людей. Ел мужичок немножко, и старуха поела. А девочка с малышком и чашку всю вылизали, и завалились, обнявшись, спать.

0: прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В историческом комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной началась реставрация. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что обновленные «Кресты» превратятся в крупный центр культурной и деловой жизни, повысят туристическую привлекательность города и станут одним из символов современного Петербурга. Комплекс «Кресты» официально закрыт для посетителей с начала сентября. Комитет по охране памятников выдал разрешение на реставрацию первых объектов – входного здания с квартирами надзирателей, домов для надзирателей, зданий бани и прачечной. Концепция проекта предполагает создание культурного и делового комплекса с пространствами для творчества, образования, гастрономическими проектами, гостиничной инфраструктурой, музеем и рекреационными объектами. В рамках проекта построят подземный пешеходный переход через Арсенальную набережную и создадут причал «Кресты», который станет частью будущего водного туристического маршрута Петербурга. 8 сентября в Озерном переулке состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на здании детского сада номер 59. Памятный знак посвящен детям и сотрудникам учреждения, которые находились здесь во время блокады. Детский сад номер 59 ведет свою историю с 1924 года. Его действующее здание построили прямо перед началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Блокадные годы учреждение продолжало круглосуточную работу. Сюда принимали детей, чьи родители ушли на фронт или погибли от голода и артобстрелов. Инициатива установки памятного знака принадлежит заведующей детским садом Анне Арютиной и всему педагогическому коллективу. Идею поддержали городские власти. Автором мемориальной доски стал архитектор Вячеслав Бухаев. 8 сентября у Левашовского хлебозавода открылась выставка «Блокадный маршрут». Памятный проект посвящен семи мостам Петроградской стороны, где в годы блокады совершались ежедневный трудовой подвиг ленинградцев. К выставке также создан цикл аудиоэкскурсий по семи знаковым местам Петроградского района. Перейти на страницу аудиогида можно с помощью QR-кода на выставочных стендах. 9 сентября в пешеходной части Волжского переулка открылась уличная фотовыставка, посвященная столетию Волховской гидроэлектростанции, одной из старейших действующих ГЭС России. Посетители могут увидеть архивные фотографии стройки 1919-26 годов, чертежи различных узлов и элементов гидроэлектростанции. Отдельный раздел посвящен автору проекта и главному строителю Волховской ГЭС – инженеру Генриху Графтию, а также его жене и соратнице Антонине Адамовне. Один из стендов рассказывает о работе станции в годы войны, об эвакуации оборудования, минировании ГЭС из-за угрозы ее захвата немецкими войсками и роли гидроэлектростанции в жизни блокадного Ленинграда. Заключительные стенды рассказывают о современном облике ГЭС. Фотовыставка открыта для посещения до 8 октября. На Малой Садовой улице открылась выставка, посвященная театральному музею. Проект рассказывает об истории одного из крупнейших хранителей театрального наследия России, который на протяжении 120

0: Уже искусство открылась выставка «Личное дело профессора Шостаковича». Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения композитора. Главным экспонатом стало его личное дело, предоставленное консерваторией имени Римского-Корсакова. Документы отражают путь молодого Шостаковича от студента до профессора консерватории, рассказывают о его государственных наградах и признании таланта. На выставке также представлены нотная рукопись Шостаковича с эскизом партитуры к фильму «Великий гражданин» и письма с описанием работы композитора над оперой «Катюша» Маслова. 13 сентября с 16 до 20 часов в Юсуповском саду пройдет уличная программа открытия 9-го Большого детского фестиваля, который проводится третий год подряд в Москве и Петербурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. Гости смогут перемещаться между зонами и собирать собственную программу, например, поучаствовать в мастер-классе по созданию театральных масок или игр-бродилок. Послушать сказки в шатре, прочесть стихотворение в формате открытого микрофона, задать вопросы профессионалам индустрии в рамках паблик-тока и многое другое. Главным событием вечера станет премьера спектакля режиссера Вячеслава Игнатова «Все утопить» театральной компании «Трикстер». Действие постановки разворачивается на открытой воде. Для постановки построена плавучая сцена, актеры передвигаются на плотах и вплавь. Фестиваль пройдет в Петербурге с 12 сентября по 4 ноября в программе «Спектакли, фильмы, встречи с авторами современной детской литературы, режиссерская лаборатория, тренинги и мастер-классы для детей из творческих студий, образовательные программы для педагогов словесности и руководителей школьных театров». И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. В четверг, 10 сентября, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 11 сентября, также переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Итак, в четверг ожидается небольшой дождь. Плюс 17, плюс 19. В пятницу также пройдет небольшой дождь. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. экскурсию.

0: 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Разговор об итальянской опере, а ранее мы говорили и о русской опере, разговор о великих певцах прошлого, как далекого прошлого, о которых сохранилось лишь воспоминание, и прошлого сравнительно недавнего, с представителями которого, с искусством которого мы можем встретиться в записях. Итак, вот все это подвигло нас к тому, чтобы коснуться темы самой существенной в искусстве пения, в частности, и музыкального театра в целом. Известно, что когда Джоаккино Россини однажды спросили, что нужно, чтобы стать певцом, великий композитор без всякой паузы, казалось бы, необходимой для размышления, ответил: «Голос, голос и еще раз голос». И ответ Россини был выстрадан им и глубоко осмыслен. Голос — это основное, все же прочее лишь приложение к нему. Подобно тому, как цивилизация невозможна без людей, подобно тому, как театр невозможен без живого актера. Искусство оперы, вокальное искусство невозможно без настоящего певческого голоса, самого естественного, самого уникального, самого богатого по художественным возможностям и по степени воздействия инструмента. И добавим, что и самого неповторимого, ибо каждый голос по совокупности своих качеств выражает всю полноту личности того, кому он принадлежит. Итак, наш сегодняшний разговор о певческих голосах. В связи с упадком искусства пения, являющимся отражением опасного и глобального кризиса мировой культуры в рамках той технократической цивилизации тотального и воинствующего комфорта, которая сознательно и программно порывает со всеми тысячелетиями складывающимися традициями, мы многое забыли. Критерии оценок непозволительно снизились, и мы стали слишком снисходительны. О певческих голосах ведь можно говорить, и говорить с удовольствием, с восхищением, долго ему много. А мы же сегодня поставили перед собою задачу весьма скромную — лишь вспомнить классическую классификацию голосов, то, как она формировалась, и то, что каждый голос характеризует. Ну, естественные голоса подразделяются на мужские и женские. Мужские подразделяются, в свою очередь, на низкие — это басы, средние — это баритоны, и высокие — это теноры. Ну, также и женские голоса имеют разделение на три ипостаси — низкие — контральто, средние, альты, ну, более привычные, ныне именуемые меццо-сопрано, и высокие — это сопрано. Собственно, это даже не арифметика. Арифметика начнется тогда, когда пойдет разговор о внутренних градациях каждого голоса и о так называемых смешанных голосах. Мы сказали «естественные голоса». И это не случайно, потому что до начала XIX века, то есть до наступления эпохи романтизма, в искусстве пения безраздельно первенствовали как раз голоса искусственные. Ну вот, давайте кратко поясним это. Привычный для нас оперный театр вышел, ну, так сказать, вышел из праздничных мистерий католической церкви. Эти же мистерии опираются на богатый опыт мистерий античного мира, не столько на эстетику римского театра, сколько древнегреческого. В
той его ранней, архаической части, что имело характер ярко выраженный, религиозно-мистериальный, когда представление было лишь частью грандиозного действа, в котором принимало участие все население полиса, и которое выражало как единство всего этого населения, его полисную идентификацию, так и единение полиса людей этого полиса с богами-покровителями. Католическая церковь сохранила и развила эту традицию в миссионерских целях. Проповедь той части церкви, что находилась в римской юрисдикции, она проходила среди населения варварского, нуждающегося в зримых образах, которые бы как разъясняли бы варварам существо происходящего, ну, так и настраивали бы их на характер религиозных переживаний. В эпоху Возрождения католические мистерии начали вычленяться из церковного пространства. В них, конечно, в контексте общей секуляризации культуры, стали активно входить традиции и приемы площадного, народного театра. А полного разрыва, впрочем, не происходило. Не происходило ни в XIV веке, ни в XV веке. А в XVI веке, с началом контрреформации, католические мистерии получают новый стимул. Эстетика барокко сформировалась именно как эстетика церковная, католическая. Ее подчеркнутая пышность и чувственность, ее праздничная торжественность и экстатичность должна была в том числе и с помощью чисто эстетических художественных средств возбуждать религиозное состояние. Рождественские мистерии, в которых в избытке присутствовали и пышность художественного оформления, и пафосная декламация, и музыка, и пение, как ораториальное, так и сольное, все это уже выстраивалось в настоящий театр. Эта форма мистерии контрреформатского периода оказала очень скоро прямое влияние на флорентийскую камерату, кружок эстетов-интеллектуалов, среди которой в самом начале XVII века трудами Перри и Монтеверди и родился оперный театр. Католическая церковь не допускала женщин к церковному служению, и этот запрет как-то естественно перешел и на театр. В том числе так получилось и потому, что, наверное, оперный театр сформировался прежде всего в романских странах, прежде всего в Италии, где позиции католицизма оставались неизменно прочными. Итак, женщина была отлучена как от церковной, так и от театральной эстетики. И их место заняли певцы-кастраты. Традиция их восходит к глубокой древности, к древневосточным деспотиям доримского периода. В новое время она вошла, эта традиция, через эстетику и практику Сикстинской капеллы Ватикана. Это уникальный художественный организм. Хоровое искусство здесь находилось на высочайшем, можно сказать, эталонном уровне. Однако ведь наступил XVII век, а XVII век – это время торжества декартовской материалистической системы, это время торжества секуляризма. Казалось, что у певцов-кастратов нет будущего. А на самом же деле в ближайшие два века наступит эпоха их торжества и, можно сказать, абсолютного доминирования.
они станут законодателями и театра, и музыки. Декоративная орнаментальность и открытая театральность их искусства находились в полном согласии с требованиями эпохи, с временем абсолютизма, доминированием в жизни придворной культуры, с тягой к искусственной и утонченной роскоши, к мироощущению бытия как праздника. Кастраты отодвинули всех на второй план, исполняя как женские, так и мужские партии, кастраты, среди которых были и сопранисты, например, Парпара, и контральтисты, например, Кафарелли, были мастерами того стиля, который они же, в общем-то, и сформировали. Это фиоритурный стиль, где основные мелодии уснащались различными эмбелементи, то есть вокальными украшениями, руладами, трелями, гаммами, элементарными и хроматическими гаммами, двойными форшлагами, арпеджио. Сегодня эти элементы входят в сферу исполнения сопрано, да и то только в колоратурной их ипостаси. Именно фиоритурный стиль, который нашел в голосах кастратов, в голосах с малой долей вибрато, но голоса сильных, устойчивых, выносливых, нашел идеальный инструмент, вот этот фиоритурный стиль, и мы можем с полным основанием говорить о том, что именно этот стиль соответствует понятию бельканто, то есть виртуозной эстетике инструментального пения. Когда в наше время мы употребляем термин «бельканто» к современным певцам, это, как справедливо говорил Теодоро Челли, всего лишь импрессионистская обмолвка. Ведь бельканто — это еще и стиль поведения, и стиль отношения к мелодической основе. Современные певцы воспроизводят нотный текст, прописанный композитором, а певцы XVIII века и XVII более раннего века, они уснащали мелодическую основу самостоятельными импровизациями. Повторим, термин «бельканто» правильно употреблять только к фиоритурному пению, стиль которого остался в прошлом, как и характерные для этого стиля голоса. Поздний классицизм и романтизм вывел на сцену новых героев, исполненных страсти и огромной энергии, но, однако, это не значит, что многие выдающиеся произведения великих композиторов эпохи барокко XVIII века, отдавших дань эстетике бельканто, для нас утрачены не часто, но когда удается собрать владеющих, может быть, не в прежней, но в удовлетворительной мере эстетике фиоритурного пения мастеров, которых очень мало, и число которых стремительно в течение XX века сокращалось, и место которых замещалось имитаторами, но вот когда удавалось собрать настоящих все-таки мастеров, оперы XVIII века ставятся на элитных фестивалях. Вокальные партии исполняют, конечно, не сопранисты и не контральтисты. Эти партии теперь исполняют женщины. В недавнем прошлом среди них были выдающиеся интерпретаторы музыки XVIII века. Ну, например, англичанка Кэтлин Ферриер, итальянка Лючия Валентини Террани или вот американка Мерлин Хорн с триумфом в 1982 году, спевшая архисложнейшую стилистически и технически партию рыцаря Рейнальдо
в одноименной опере Генделя в Венецианском театре «Ла Феничи».

0: Впрочем, нельзя сказать, что женщины были совершенно отлучены от музыкального театра эпохи барокко и раннего классицизма. И не только в странах торжествующего протестантского мировоззрения, подобно Англии, но и в странах сугубо католических, подобно Австрии. Даже там им удавалось иногда удерживаться рядом с певцами-кастратами. Достигалось это не только благодаря усилиям ряда композиторов, тяготевшихся искусственными рамками барокальной эстетики, но и прежде всего благодаря исключительным способностям и столь же исключительной работоспособности. Например, великий Георг Фридрих Гендель, сполна отдавший в своем искусстве долг законам эстетики своего времени и сильнейшим образом творчески связанный с Италией и ее музыкальными традициями, он ведь буквально ненавидел певцов-кастратов, упорно продвигая в возглавляемом им театре Лондонской королевской опере певиц сопрано Франчезину, Сибер и, прежде всего, Аделину Страда, хотя и вынужден был мириться с контральтистами Мериги, Камано, Фабри, Кампиолли и сопранистами Монтаньяно и Пиначчи. Есть легенда, будто Гендель однажды все же проникся восторгом от рулат контральтиста, чья слава была поистине всемирной, Фаринелли, и не только смирился, но и принял полностью его искусство и упорно приглашал его в свой театр в Лондоне. Иногда приходится читать и такое, вот что значит сила легенды, что Фаринелли — это генделевский певец, хотя за свою жизнь этот великий вокальный эквилибрист и авантюрист по жизни не исполнил ни одного сочинения Генделя. Хотя и в самом деле Гендель, да, приглашал Фаринелли в свой театр, но приглашал, скрипя сердцем. Дело в том, что композитор посвятил своему театру лучшие годы своей творческой жизни, и это дело, этот театр терпел убытки. Англичане Генделя ценили. Они сознавали, что музыку он пишет потрясающую по красоте и силе, но все же в театр ходили не столько ради музыки, сколько ради певцов. Фаринелли должен был спасти Генделя от финансового краха, но их альянс по многим причинам так и не состоялся, и в 1741 году оперы «Диадомия», уроженец Халле, простился с оперной сценой, посвятив себя всецело оратории. А ведь в труппе Генделя были выдающиеся певицы. Но инерция публики и приверженность их эстетике барокко были очень сильны. Всего вам доброго, и да храни вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучал этюд Маура Джулиани.
1: Девятого сентября — день памяти протоиерея Александра Меня.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы начнем чтение текста доклада протоиерея Александра Меня «Человек в библейской аксиологии». Этот доклад отец Александр прочитал на советско-американском симпозиуме, посвященном правам и достоинству человека в христианстве и иудаизме. Ну, вначале надо сказать о том, что аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их месте в реальности и в структуре ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, социальными, культурными факторами и структурой личности. Ну, вначале несколько слов об отце Александре Мене. Отец Александр родился 22 января 1935 года в Москве, провел в ней детство и юность. Отец его работал инженером-технологом на ткацкой фабрике. Мать была техником-конструктором по строительству, позже надомницей, она занималась вышивкой. Именно мать оказала решающее влияние на духовное становление сына. Вместе с ней отец Александр в годы своего детства был прихожанином архимандрита Серафима Батюкова, священника катакомбной православной церкви в Загорске, ныне Сергиев Посад. В детстве отец Александр увлекался биологией, историей древнего мира, еще в школе читал отцов в церкви и познакомился с философией Владимира Соловьева. Тогда же у него возник замысел написать ряд книг по истории мировых религий. В 15 лет им был написан первый вариант его главной книги «Сын человеческий» о жизни Христа. В 1953 году, после окончания средней школы, Александр Мень поступил в Московский пушно-меховой институт. В 1955 году институт расформировали и студентов перевели в Иркутский сельскохозяйственный институт. Любовь к биологии отец Александр сохранил на всю жизнь. «Бог дал нам две книги – Библию и природу», – говорил он. Учась в институте, отец Александр одновременно готовился стать священником, к чему стремился с детства. В 1958 году, во время государственных экзаменов, отца Александра исключили из института за его веру. В том же году он был рукоположен в диаконы и направлен в приход в Акулово. Тогда же поступил в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил в 1960 году. После окончания духовной семинарии он был рукоположен в сан священника в Донском монастыре епископом Стефаном Никитиным. Служил в Алабине, затем в Тарасовке Московской области. В 1965 году Александр Мень заочно окончил Московскую духовную академию. В 1969 защитил в Московской духовной академии диссертацию «Элементы монотеизма в дохристианской религии и философии». С 70 по 89 год служил вторым священником в храме Сретения Господня в селе Новая Деревня близ Пушкина Московской области. С 1989 года стал настоятелем этого храма. Вместе с женой и детьми жил в поселке Симхоз Московской области. С начала 70-х годов прошлого века отец Александр Мень – один из самых известных религиозных деятелей России, чрезвычайно популярный в среде российской интеллигенции. Он неоднократно подвергался преследованиям со стороны КГБ за свою религиозно-просветительскую и писательскую деятельность. Враждебно относились к нему и ультраортодоксальные круги Русской Православной Церкви из-за его терпимости по отношению к другим христианским конфессиям. С наступлением перестройки у отца Александра появилась возможность открытой проповеди перед многочисленной аудиторией. С 1988 года он начал публичные выступления в учреждениях, клубах, учебных заведениях, активно сотрудничал со средствами массовой информации. Александр Мень – автор многочисленных книг и статей в российских и зарубежных церковно-научных журналах. С 1959 года статьи отца Александра начали появляться в журнале Московской патриархии. В 60-е годы он написал в соответствии со своим давним замыслом книги «Истоки религии», «Магизм и единобожие», «Врат молчания», «Вестники Царства Божия», «Дионис Логос Судьба», «На пороге Нового Завета». Вместе с книгой «Сын человеческий» они составили семитомную историю религии, главный труд жизни отца Александра. Опубликованы они были брюссельским издательством «Жизнь с Богом», где отец Александр печатался под псевдонимами А. Павлов, Андрей Боголюбов, Эммануил Светлов. Кроме того, отец Александр написал книги «Небо на земле», впоследствии «Таинство, слово и образ», о богослужении православной церкви, книги для детей «Откуда явилось все это» и «Свет миру», составивший детский сборник «Свет и жизнь», книгу «Первые апостолы» о Петре и Павле, «Толкование на апокалипсис» и другие. Фундаментальным трудом отца Александра стал семитомный словарь по библиологии. Главной целью отца Александра было рассказать о Евангелии, христианстве и церкви на понятном и близком человеку 20 века языке. Он провел огромное количество бесед и лекций. Тогда же отец Александр основал общедоступный православный университет, носящий сегодня его имя. Утром 9 сентября 1990 года по дороге в храм на тропинке к железнодорожной станции «Семхоз» отец Александр был убит неизвестным преступником. Неизвестный ударил его тяжелым предметом, вероятно, топором по голове. Священник дошел до своего дома, рядом с которым умер от потери крови. По одной из версий, убийца просто спутал отца Александра с другим человеком, тем более, что священник был одет в гражданское платье. Несмотря на личные распоряжения президентов СССР и России, убийство осталось нераскрытым. Отец Александр Мень похоронен у алтаря храма Сретения Господня в Новой Деревне. Итак, протоиерей Александр Мень – человек в библейской аксиологии. Генетическая связь мышления наших дней с идеями ренессансного гуманизма общеизвестна. Однако не всегда обращалось должное внимание на неоднородность самого гуманизма. Чаще всего его основные интенции отождествлялись с секулярным культом человека, с той античной традицией, которая видела в человеке меру всех вещей, по Протагору. Однако нельзя забывать, что многие гуманисты опирались на иные принципы, на Библию, первохристианство и патристику, которые давали онтологическое обоснование высшему достоинству человека. По словам византийского мистика XIV века Григория Паламы, человек превосходит все творения тем, что создан по образу Божию и настолько близок к Творцу, что способен соединиться с Ним. Аналогичные мысли высказывали Пико делла Миранделла, Эразм Роттердамский и другие гуманисты, утверждавшие трансцендентный источник достоинства человека. Справедливости ради следует признать, что такое направление мысли в гуманизме постепенно оттеснялось на задний план его секулярным двойником. И, следовательно, отчасти правы те, кто видит в Ренессансе главный импульс для позднейшего развития секулярного человека Божия. Рационализм и просвещение привели к тому, что трансцендентный принцип все больше выветривался из антропологической аксиологии. Бурный процесс различных отраслей естествознания нового времени довершил эту разрушительную работу, особенно в XIX веке. Натурализм, биологизм, механицизм властно вторглись в антропологию. Разумеется, научные открытия того времени были впечатляющими, но односторонний подход к проблеме человека оказался чреват многими опасными последствиями. Вначале это предчувствовали немногие. Напротив, широко распространялось убеждение, будто для прогресса человечества вполне достаточно науки и социальных преобразований, которые автоматически обеспечат людям не только благоденствие и счастье, но и расцвет гуманности. Строго говоря, логика здесь была довольно спорной. Из того, что вселенная, жизнь и человек образовались в результате действий слепых стихий, отнюдь нелегко вывести заповеди альтруистической этики. Но те, кого увлекла вера в неуклонный и всесторонний прогресс, мало об этом задумывались. Итогом явился наш катастрофический век с его мировыми войнами, с беспримерным по масштабам разгулом жестокости, геноцида и тоталитаризма. Естественно, научные достижения, попав в руки людей, потерявшие нравственный ориентир, превратились в угрозу для всей цивилизации и самой нашей планеты. Поэтому сегодня поиск более надежного фундамента этики получил несколько прагматический оттенок, ведь вопрос стоит уже о всеобщем выживании. Но наряду с прагматической мотивировкой мы находим и иную, ту, что стремится вновь обрести онтологическое оправдание человечности, на которое был ориентирован старый гуманизм, коренившийся в религиозной традиции. Достаточно назвать имена Анри Бергсона и Карла Барта, Пауля Тилиха и Поля Теяра де Шардена, Карла Реннера и Вольфганга Паненберга. А из русских – школа Бердяева, священника Павла Флоренского, протоиерея Сергия Булгакова, Семена Франка и Николая Лосского. Все они обращаются к библейским источникам, хотя и подходят к ним по-разному. Антропология Библии, взятая в объеме двух заветов, носит не прагматический и не конвенциональный, она неотделима от теологии. Достоинство и высшее призвание человека Библия выводит не из самой его природы, ибо природа просто феномен, лишенный однозначного аксиологического содержания, а из соотношения между человеком и вечностью. Первый антропологический тезис Библии гласит, что человек создан по образу и подобию Божию. Этот тезис сформулирован в первой главе книги Бытия. Нет оснований интерпретировать его в грубо натуралистическом смысле, как делал Людвиг Келлер, исходя из угаритских параллелей. По мнению большинства библеистов, шестоднев Гексамерон книги Бытия представляет собой часть священнической традиции Пятикнижия, записанной сравнительно поздно, в эпоху плена или близко к ней. А в то время идея иноприродности и трансцендентности Бога уже настолько укоренилась в сознании ветхозаветной общины, что едва ли кто-нибудь мог понимать слова «целем» и «демут» – образы подобия в чувственно осязаемом смысле. Но если и не принимать поздние датировки Гексамерона, очевидно, что в качестве канонической книги «Бытие» было признано в период, когда мыслить Бога в виде зримого существа, с которого можно сделать слепок, считалось кощунством. То же соображение следует отнести и к образно-символическому сказанию второй главы книги «Бытия», где изображено творение человека из двух начал – праха земного – афар имха адама, и дыхание жизни – нишмат хаим – от Бога. Суть сказания в том, что структура человека двуедина. С одной стороны, он сопричастен миру природы, а с другой – сверхприроден. Дыхание жизни взято не из окружающего Адама мира, а вложено в него непосредственно Творцом. Действительно, только при крайнем предубеждении можно отрицать наличие в человеческом существе некоего стержневого элемента, который отличает его от других созданий и который отсутствует в царствах неживого и живого. Впрочем, двуединство человека не означает того радикального дуализма тела и души, который был присущ античной антропологии. Собственно, на древнееврейском языке нет даже слова «тело», аналогичного греческому «сома». Вместо него мы находим термин «басар» – «плоть», означающий психофизический континуум одушевленного живого существа, колбасар, всякая плоть, есть в Библии синоним живой твари вообще. Отметим, что в Новом Завете понятия «жизнь» и «душа» часто употребляются как эквиваленты. Психофизический континуум в Библии не трактуется как гробница души, как в платонизме, или творение сатаны, как у гностиков. Подобно всей природе, одушевленная плоть есть создание божественной благодати. Поляризация возникает лишь в том случае, когда Писание говорит о руах, духе. Именно дух реализует образ и подобие, являясь тем внутренним пространством, где возможна встреча Творца и твари, богопознание. Жизнь в духе есть сверхприродная прерогатива человека. Поэтому апостол Павел, противопоставляя сарке и пневму, плоть и дух, имеет в виду два состояния бытия – природное и высшее. Поэтому и конечная судьба человека в библейской эсхатологии после пленного периода не ограничивается бессмертием души, а учит о преображении плоти, воскресении мертвых. Итак, руах, дух, есть тот самый аспект человеческого существа, который несет на себя образ и подобие Божие. Каковы же основные черты богоподобия? Прежде всего, оно проявляется в потенциальной власти человека над остальным тварным миром. Эта власть, согласно некоторым толкованиям, распространяется и на жизненные силы, заключаемые в самом человеке, и на силы природы, и даже на демонические стихии, которые в Библии нередко символизировались образами зверей и чудовищ. Вторая глава книги «Бытия» косвенным образом подчеркивает царственность человека, повествуя, как он нарекал имена животным. По восточному обычаю, господин давал имена своим слугам. Но заметим, что именно Бог привел животных к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Иными словами, власть Адама имеет своим источником волю Творца. Точно так же уникальный разум человека, его хакма, мудрость, не самодавлеющая, а имеет первообраз божественной премудрости, как то утверждает 28 глава книги Иова. О даре творчества Библия прямо не говорит. Однако уже само то, что Творец есть первообраз человека, должно включать в этот дар сферу богоподобия. И, наконец, одной из важнейших черт богоподобия является этическое начало, неведомое природе, неотделимое от свободы. Свобода обуславливает ответственность человека перед Богом, открывающим ему свою волю. В этом даре сосредоточен своего рода риск творения. Будучи свободным соучастником деяний Божьих, человек не должен быть жестко запрограммирован на добро. Его достоинство, как существа, подобного Творцу, позволяет ему свободно самоопределяться, выбирать собственный путь – вплоть до негативного отношения к высшей воле. Именно это свойство и объясняет возможность грехопадения, хотя и не делает его фатальным. Заключение чтения текста от доклада отца Александра Мени «Человек библейской аксиологии» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: Песнопение на тексты с послания апостола Павла, композитора протоиерея Иоанна Соломина, прозвучало в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Лужском районе молитвенно почтили память 17 павших героев. Подписано соглашение о социальном партнерстве между Невским благочинием и детским садом. Об этих и других событиях более подробно. 9 сентября благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский осветил детский сад номер 38. Дошкольное учреждение специализируется на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, у которых диагностированы тяжелые нарушения речи. 7 сентября отец Дмитрий и руководство детского сада подписали договор о социальном партнерстве Невского округа и дошкольного учреждения. На встрече обсуждались аспекты духовно-нравственного воспитания детей, формирования понятий о нравственности, уважении к традициям и культурному наследию. Именно в дошкольном возрасте закладываются представления о добре и зле, милосердии и ответственности. И наша общая задача – помочь детям обрести эти ориентиры в атмосфере любви и заботы. Сотрудничество с дошкольными учреждениями – важный шаг на этом пути, отметил благочинный. 7 сентября исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов осветил столовую, продуктовый склад и пищевые цеха военно-клинического госпиталя. Обращаясь к работникам кухни, священник отметил важность их дела. Вкусная и сбалансированная пища – неотъемлемое условие скорейшего выздоровления болящих. В госпитале проходят лечение и восстановление курсов. Курсанты, солдаты срочной службы, кадровые сотрудники Министерства обороны и раненые бойцы. В Лужском районе Ленинградской области состоялись траурные церемонии захоронения останков 17 безымянных воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Память героев почтили представители духовенства, Гатчинской епархии, органов власти, а также военнослужащие, поисковики и местные жители. Траурные мероприятия прошли на братском захоронении в микрорайоне Городок в поселке Мшинское и деревне Саралог Осьминского сельского поселения. Все останки были обретены в ходе весенне-летней экспедиции нынешнего года поисковым отрядом «Лужский рубеж». Панихиды по почившим защитникам Родины совершили клирик Екатерининского собора города Луги иерей Александр Осеньев и настоятель храма апостола Иоанна Богослова в поселке Мшинское протоиерей Григорий Чайка. Стартовал проект Александра Невская лавра «Место воинской славы», ставший победителем второго конкурса фонда президентских грантов. Первыми участниками проекта стали учащиеся 8 классов школы номер 667 Невского района. Перед экскурсией с ребятами встретился наместник лавры, епископ Кронштадтский Вениамин. В этот же день монастырь посетили ученики 8 класса школы номер 47 имени Лихачева Петроградского района. Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников 8-9 классов через знакомство с историческим наследием Александра Невской лавры и показ фильмов из документального цикла «Нить поколений». В сентябре и октябре предполагается проведение в лавре тематических встреч с ребятами. Мероприятия будут разделены на две части. Экскурсия по монастырю, а также показ и обсуждение одного из фильмов, посвященных малоизвестным российским великим историческим деятелям культуры, науки и военного дела. Экскурсия разработана силами паломнического центра Александра Невской лавры. Программа включает в себя рассказ об истории создания монастыря, о жизни святого благоверного князя Александра Невского и служении прославленных защитников Отечества из разных исторических периодов. 5 сентября в просветительском центре Федоровского собора прошел второй общероссийский фестиваль дивеевской глиняной игрушки «Радость наша». Экскурсию по выставке работ провела мастерица и поэт Анжела Снежкова. Впервые прозвучал гимн дивеевской игрушки. Также состоялась творческая встреча с основоположницей дивеевской игрушки Натальей Крушинской, которая показала презентацию с изделиями

0: Центр помощи семье и детям и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства приглашают приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей на мероприятие родительского клуба. Группы поддержки ведет психолог Оксана Романова. Ближайшие встречи пройдут 2 октября, 27 ноября и 25 декабря с 18 до 20 часов. 18 сентября состоится беседа о психическом здоровье. Почему психическое здоровье называют резервом сил ребенка, как помочь ему адаптироваться и справиться со стрессом. На эти и другие вопросы ответит детский психиатр, судебно-медицинский эксперт, руководитель стационарного отделения Центра детской психиатрии имени Самуила Мнухина Татьяна Волова. Начало 18 часов. Запись на мероприятие по телефонам 497-3604, 497-3605 и 8-931-583-6819. Епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства совместно с приходами храмов Петербурга организует конкурс, посвященный Дню семейного общения, который отмечается 12 сентября, и Дню отца, который празднуется 18 октября. В конкурсе участвуют фотографии детей с отцами, а также рисунки на темы «Мой папа» или «Наше семейное общение». Истории и посты в группе прихода «За что я люблю папу?» «Мы семейно общаемся так» и «Теплые семейные истории». Будут оцениваться самый теплый и оригинальный пост, рисунок и описание к фотографии. Победители получат призы. Материалы можно прислать до 11 сентября. Справки по телефону 8-904-610-12-66. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 208-е зачало послания к Галатам, отрывки из 3 и 4 глав.
1: Братья, до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам

0: оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
1: Послушайте 25-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали, чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. И народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышали рассказ о насыщении 5000 голодных людей 5 хлебами и 2 рыбами. Это, конечно, непостижимое чудо, совершенное божественной силой Господа. В истории изучения и толкования этого евангельского текста было много замечательных экзегетических соображений и нравственных приложений прочитанного. Вот последнее нас сегодня и будет интересовать. Спросим себя: какой урок для каждого из нас может дать этот рассказ? С кем мы можем отождествить или сравнить себя? Ну, разумеется, прежде всего с той голодной толпой иудеев, которые бежали вслед за Иисусом, куда бы он ни пошел. Бежали они за Господом не потому, что были физически голодными. Не хлеба искали они, но правды Божией. И, наверное, среди них нашлись такие, о которых Господь сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Рассказ об их насыщении, безусловно, символичен. И имеет в виду духовное насыщение и обретение духовного блаженства. Но ведь не только это подразумевается в нашей истории. Речь идет также и о реальном физическом голоде, который утоляет Господь, прибегнувший к своей божественной чудотворной силе. Как это произошло, нам неведомо. Но есть в рассказе один момент, который прямо обращен к нам, ученикам Иисуса Христа. А ведь мы не только можем, но и должны отождествлять себя не только и даже не столько с иудейской толпой, о которой мы говорили, но и с теми учениками, будущими апостолами Господа, которые принимают участие в истории с насыщением. Ведь каждый из нас, христиан, призван к апостольству, к проповеди Евангелия в той мере, в той форме и в той степени, какие даны нам Господом. Так какова же доля участия учеников Господа в совершенном великом чуде? Как вообще совершаются великие дела в христианстве и как проявляется в них участие человека? Господь в своем чуде делает своих учеников как бы своими помощниками и чудесно насыщает народ их руками. Но каково было настроение учеников, благодаря которому они смогли стать проводниками божественной силы и благодати? До этой истории они предприняли свое первое проповедническое путешествие. Когда они вернулись к своему божественному учителю, они были радостно настроены, но очень голодны и утомлены. Поэтому Иисус сказал им, чтобы они отдохнули в уединении, так как им и поесть было некогда. Но когда они отплыли на лодке на другой берег озера, народ бросился к ним. О спокойном отдыхе нечего было и думать. Голод и усталость учеников увеличивались до последней степени. И вот в эту минуту Господь вдруг требует от них, чтобы последние 5 хлебов и 2 рыбы, которые у них оставались, они отдали народу. В каждом такое требование могло бы вызвать чувство внутреннего возмущения. Мы ведь и сами голодные, дай нам самим спокойно поесть. Да и мыслимо ли накормить такую толпу 5 хлебами? Они съедят по крохотному кусочку и не почувствуют, а мы вообще умрем с голоду. Пусть они сами пойдут и купят себе поесть». Но заметим, что ученики Господа поступают не так. Они не ропщут, но послушные своему учителю беспрекословно отдают весь хлеб народу. Они уверены, что если этого требует их учитель, то значит так надо. Ни слова жалобы, сомнения или протеста. Таким образом, ученики в своих отношениях с Иисусом Христом обнаруживают те черты, благодаря которым они и стали великими апостолами – полное самоотречение и послушное доверие Господу. Вот эти свойства – самоотречение и доверие, то есть вера, и суть те условия, при соблюдении которых в христианстве творились великие дела. Точно так же и в настоящее время все великое в Церкви создается Господом, именно через людей, которые обладают этими качествами – самоотречение и вера. Это то, что необходимо всякому христианину – самоотречение. Это означает полное забвение о своих личных интересах и выгодах. Но как трудно дается человеку преодоление самого себя, преодоление своего эгоизма. На его пути дух зла воздвигает множество препятствий. Этот дух через наш эгоизм внушает нам сильнейшее чувство жалости к самим себе. Вот это чувство самосожаления и должно быть преодолено самоотречением. Когда мы призываемся Господом совершить то или иное благое дело, прежде всего возникают препятствия во внешней обстановке. Невозможно достать необходимые для дела средства, лишения в нашей собственной жизни, нет денег – сами голодные, отсутствуют самые необходимые удобства и так далее. Ко всему этому необходимо быть готовым. Если мы рассчитываем работать в полном комфорте и со всеми удобствами, то с этими расчетами надо покончить раз и навсегда. Такие работники Богу не нужны. Да и Господь нам вовсе не обещал ни физического здоровья, ни богатства, ни удобств. Напротив, Он предсказывал нам крест. Это должны помнить те из нас, кто ищет в христианстве удовлетворение своих естественных нужд. Следует всегда иметь перед глазами великие образы тех служителей Божиих, которые испытали поругание и побои, а также узы, темницу, как говорит нам Писание. Но зато они и одержали великую над миром победу и заставили его признать свои идеалы, свою веру и свое упование. Далее следует искушение со стороны людей. Когда вы пожелаете сделать благое дело, вас оклевещут, обольют грязью, осмеют. Это неизбежно. И об этой горькой участи своих учеников предупреждает Господь. Еще более тяжелые испытания, требующие великого самоотречения, неблагодарность и даже предательство тех людей, о благе которых мы заботились. По-видимому, и это почти неизбежно. Не забудем, что среди учеников Иисуса Христа нашелся Иуда. Второе качество, которое делает нас послушными орудиями в руках Господа, безграничное доверие к Нему. Были бы ученики Господа обычными, недоверчивыми и скупыми людьми, они на требование раздать последний хлеб возразили бы: «Да ведь из этого ничего не выйдет, хлеба слишком мало, все останутся голодными. По крайней мере, пусть мы будем сыты». Но они ошиблись бы, съели бы эти 12 человек свои 5 хлебов и сами остались бы голодными, мало ведь, и других бы не накормили. Великий урок, не скупитесь. Господь из малого волен сделать великое, надейтесь на Него, верьте Ему. Итак, когда на нашем христианском пути вырастают трудные задачи, непреодолимые нашими собственными силами, подавляющие нас малодушием и сомнением, тогда мы должны поручить себя Господу Иисусу Христу с полным доверием, послушанием и самоотвержением. И мы увидим, что в Его руках наши таланты, наши силы и способности увеличатся беспредельно, как увеличились 5 небольших хлебцев и 2 рыбки в руках послушных учеников Господа. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 10 сентября, 28 августа по старому стилю празднуется память святой праведной Анны Пророчицы, дочери Фануилевой, встретившей Пресвятую Богородицу с младенцем Иисусом Христом в Иерусалимском храме. В этот день совершается память преподобного Моисея Мурина Ефиопского, жившего в IV веке в Египте. Также сегодня прославляется святая мученица Шушанника, княгиня Иранская, жившая в V веке. Она была названа в честь отца Вардандухт, но в семье ее звали ласкательно Шушанника. Дочь армянского военачальника, она вышла замуж за правителя пограничных областей в Грузии, который отступился от Христа и стал язычником, чтобы снискать расположение персидского шаха. Шушанника отказалась жить с отступником и была заточена мужем в темницу, где и скончалась, до конца неся подвиг верности Христу. Сегодня совершается память преподобного Саввы Крыпецкого, псковского, жившего в XV веке, и преподобного Иова Почаевского, святые мощи которого были обретены в этот день в 1659 году. В этот день также празднуется собор преподобных Киево-Печерских отцов, почивающих в дальних пещерах преподобного Феодосия. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память казанских преподобномучеников, пострадавших в 1918 году. архимандрита Сергия Зайцева, иеромонаха Лаврентия Никитина, иеромонаха Серафима Кузьмина, иеродиакона Феодосия Александрова, монаха Леонтия Корягина, монаха Стефана, послушников Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина. Все они подвязались в Зелантьево монастыре на окраине города Казани. Когда в 1918 году Казань была освобождена белочешскими войсками под командованием полковника Каппеля, на холме перед входом в обитель для обстрела позиций большевиков были установлены два орудия. После отступления белых большевики ворвались в монастырь, выстроили всю братью у стены монастырского двора и расстреляли их залпами из винтовок. Также в этот день прославляются священномученики протоиерей Николай Георгиевский, пострадавший в 1931 году, и священник Василий Сокольский, пострадавший в 1937 году. Священномученик протоиерей Василий Сокольский происходил из Симбирской губернии. Окончил Казанскую духовную академию и был рукоположен в иерее Благовещенской церкви на Васильевском острове в Петрограде. Здесь он прослужил до 1923 года, когда его арестовали по доносу и отправили в ссылку. По возвращении отец Василий служил в Афонской церкви Новодевичьего монастыря в Ленинграде. В 1929 году его вновь арестовали. По возвращении из второй ссылки протоиерей Василий Сокольский стал служить в церкви святого апостола Матфея и в Афонской церкви бывшего Новодевичьего монастыря. В 1935 году его приговорили уже не к стандартным 3 годам ссылки, а к 5, как социально опасного элемента и священника Тихоновца. В ссылке в Казахстане священномученика Василия Сокольского приговорили к расстрелу. Он принял мученический венец 10 сентября 1937 года. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Моисея Мурина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был эфиоп, лицом был черен, и поэтому его называли Мурин. В молодости Моисей был рабом знатного человека, но после того, как совершил убийство, господин прогнал его, и он пристал к шайке разбойников. За суровый нрав и большую физическую силу его выбрали главарем. Моисей вместе с шайкой совершил много злодеяний, убийств, грабежей, так что все боялись даже его имени. Несколько лет пробыл в такой греховной жизни разбойник Моисей, но по великой милости Божией раскаялся, оставил разбой и ушел в одну из пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в число братьев. Монахи не поверили этому искреннему покаянию, но бывший разбойник до тех пор умолял не отгонять его, пока братья не согласилась. В монастыре преподобный Моисей находился в полном послушании у игумена. Он проливал много слез, оплакивая свою греховную жизнь. Через некоторое время преподобный Моисей ушел в уединенную келью, где проводил в молитве и посте суровую жизнь. Однажды на келью преподобного напали 4 разбойника из его бывшей шайки, но он, не утративший огромной физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь, спрашивая у старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники, узнав, что попали к своему бывшему предводителю, а он их пощадил, последовали его примеру, покаялись и стали монахами. Преподобный Моисей не скоро освободился от страстей. Он часто приходил к игумену монастыря Ави Исидору, прося совета, как избавиться от блудной страсти. Опытный в духовной брани старец учил его никогда не пресыщаться пищей. Но страсть не оставляла преподобного. Тогда Ава Исидор научил его всеночным бдением. Преподобный простаивал все ночи на молитве, не преклоняя колен, чтобы не заснуть. От длительной борьбы он пришел в уныние, и когда у него возник помысл оставить пустынную келью, Ава Исидор подкрепил дух ученика. Он показал ему в видении много демонов на западе, готовящихся к борьбе, а на востоке еще больше количества святых ангелов, также приготовлявшихся к битве. Авва Исидор обнадежил преподобного Моисея, что сила ангелов превосходит силу бесов, а долгая борьба со страстями нужна ему, чтобы совершенно очиститься от прежних грехов. Преподобный Моисей предпринял новый подвиг. Обходя по ночам пустынные кельи, он приносил каждому брату воду из колодца. Особенно он старался для старцев, которые жили далеко и были не в силах принести себе воды. Однажды, наклоняясь над колодцем, преподобный Моисей почувствовал сильный удар в спину и замертво упал у колодца, пролежав в таком положении до рассвета. Так бесы мстили преподобному за победу над ними. Утром братья принесла его в келью, и он пролежал целый год в расслаблении. Поправившись, преподобный с твердой решимостью исповедовал игумену, что он будет продолжать подвязаться. Но Господь сам положил предел этой многолетней борьбе. Авва Исидор благословил ученика и сказал ему, что блудная страсть уже оставила его. Старец велел ему причаститься святых тайн и с миром идти в свою келью. С тех пор преподобный Моисей получил от Господа власть над бесами. Слава о его подвигах распространилась среди иноков и за пределами пустыни. Правитель страны захотел увидеть святого. Узнав об этом, преподобный Моисей решил скрыться от посетителей и ушел из своей кельи. По дороге он встретил слуг правителя, которые спросили его, как пройти в келью пустынника Моисея. Преподобный ответил им, «Не стоит ходить к этому лживому, недостойному монаху». Слуги вернулись в монастырь, где их ждал правитель, и передали ему слова встретившегося монаха. Братья по писанию наружности старца единодушно признали в нем преподобного Моисея. Проведя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен в диакона. По смирению преподобный считал себя внутренне недостойным принять этот священный сан. Однажды епископ решил испытать его и велел клирикам гнать диакона из алтаря, ругая его недостойным мурином. С полным смирением преподобный принимал бесчестие. Испытав его, епископ посвятил преподобного во пресвитера. В этом сане преподобный Моисей подвязался 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он ответил, «Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнятся слова владыки моего Господа Иисуса Христа, сказавшего, «Все, приимшие нож, ножем погибнут». Тогда с преподобным остались 7 братьев, из которых один при приближении разбойников спрятался неподалеку. Разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним 6 иноков. Кончина их последовала около 400 года.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Саввы Крыпецкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Савва пришел в Россию в середине 15-го столетия из Сербии, по другим свидетельствам Сафона. Вначале он подвязался в Снятогорском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы близ Пскова, а затем перешел в Спасо-Елизаровский монастырь на реке Толве, где стал учеником преподобного Ефросина Псковского. Пройдя школу иноческого жития под духовным руководством великого подвижника, он испросил у него благословения на пустынножительство и поселился в глухом необитаемом месте среди непроходимых болот, называемом Крепцы, в 25 верстах от Пскова. Беса, видя великое воздержание и иноческие подвиги преподобного Саввы, пытались устрашить и прогнать его. Но сила Божия помогала отшельнику. Услышав о смиренном подвижнике, к нему стали собираться иноки. Преподобный Савва построил церковь во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с пределом во имя святителя Саввы, архиепископа сербского, и ввел в обители строгий общежительный устав. Отказавшись от игуменства, он поручил управление обителью иноку Кассиану. В келии преподобного не было ничего, кроме икон Спасителя и Божьей Матери, одной мантии и рогожи для сна. Такому же нестяжанию он учил и братью. Преподобный Савва назидал иноков: «О, братья, возлюбим Господа! Не словами только и одеждой будем показывать любовь нашу к Нему, а делами, любовью друг к другу, слезами, постом и всяким воздержанием, как совершали это древние отцы, которые ни во что ставили всю красоту мира, но помышляли о страшном и грозном суде Христовом. Принимая с любовью всех мирян, искавших духовного совета, преподобный Савва учил их соблюдать чистоту. Богатым и судьям говорил, чтобы не кормились за счет бедных и соблюдали правду. Часто напоминал всем уклоняться от ссоры и вражды, сохранять любовь и покрывать ошибки других снисхождением, чтобы и нас простили. Благочестивый псковский князь Ярослав Васильевич очень почитал преподобного Саввы и любил его монастырь, куда приезжал по воскресеньям на богомолье. Однажды он прибыл с заболевшей супругой, но преподобный послал сказать ему, что в обитель женщины не допускается. Если княжеская чета нарушит это правило, то не получит исцеления. Князь смиренно просил прощения. Тогда преподобный с братьями вышел за ворота, отслужил молебен и окропил княгиню святой водой. В благодарность за ее исцеление князь повелел вымостить через мхи и болота в 3 версты дорогу к обители. Кроме того, в 1487 году он с согласия бояра священства Пскова выделил Крыпецкому монастырю землю в вечное пользование. Достигнув глубокой старости, преподобный Савва мирно отошел ко Господу в праздник происхождения чеснага Древа Животворящего Креста Господня 1 августа по старому стилю 1495 года. Он был погребен возле церкви апостола Иоанна Богослова. Спустя 60 лет при копании рвов для постройки нового каменного храма среди многих останков гроба преподобного Саввы не обнаружили, и это опечалило братью. Вскоре иеромонаху Крыпецкого монастыря Исаии, после того, как он отслужил божественную литургию и задремал, было видение. Иноки обители искали мощи преподобного, но сразу не нашли. Гроб подвижника оказался невдалеке от могилы. Когда его вскрыли, святого не узнали. Тогда вдруг из него поднялся старец, сел и, указывая на себя, сказал: «Я многогрешный старец Савва, основатель этой обители. Ныне пришло время быть моим мощам явленными пред всеми людьми». Игумену с братьями преподобный вручил 3 ягоды и сказал: эти ягоды принял я из руки Бога Вседержителя во имя Святой и Единосущной Троицы. Знайте, братья, что этот монастырь не оскудеет ни в чем, ибо я непрестанно молю Господа Бога, Пречистую Богородицу и Святого Иоанна Богослова об обители и о вашем спасении». Преподобный благословил всех и снова почил. Проснувшись, иеромонах Исаия поведал обо всем игумену и братьям. На месте, показанном во сне, стали копать землю и вскоре обрели большой, частично истлевший дубовый гроб, а в нем честные мощи преподобного. Возблагодарив Бога, братья переложили их в новую раку, а частицы прежнего гроба раздали верующим благословение и исцеление недугов. Не раз преподобный Савва сохранял свою обитель. Однажды ночью к монастырю подступили разбойники, но вдруг увидели там множество вооруженных людей с фонарями. Затем явился благолепный старец с жезлом и грозно сказал: «Зачем хотите ограбить мою обитель? Уходите отсюда и покайтесь!» На разбойников напал страх. Утром они узнали, что никаких воинов с фонарями не было. Они раскаялись в злом умысле, а их предводитель принял постриг в Крыпецкой обители. Монастырь святого Саввы был спасен его молитвами, и в 1581 году, во время нашествия войск короля Стефана Батория, когда литовцы встретили в оставленном монахами монастыре большую рать и в страхе бежали. Король, пораженный таким чудом, запретил вторгаться в обитель и отпустил русских пленников. От святых мощей преподобного Саввы явилось множество дивных чудес и исцелений. Однажды насельник обители святого Саввы, старец Патермуфий, слег от тяжелой болезни. Он попросил дать ему воды с мощей преподобного Саввы, но когда выпил, ему стало еще хуже, и старец подумал: «Святой Савва, неужели ты не хочешь исцелить меня? Вспомни, ведь я 25 лет трудился в твоем монастыре. Помилуй меня, исцели!» Вскоре он уснул и увидел святого отца Савву, который сказал ему: «Что ты, брат, все не даешь мне покоя?» Затем он подошел к старцу, взял его за голову и произнес: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа будь здрав и спаси свою душу». Когда инок Даниил вошел в келью Патермуфия, он увидел его спящим мертвым сном и на силу смог добудиться. Патермуфий, проснувшись, ощутил себя совсем здоровым и воздал хвалу Богу. Исцеление от всяких недугов подаются не только приходящим к гробу святого Саввы, но и на любом месте всем, с верою призывающим его святое имя. В 1990 году Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь был возвращен церкви.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В нашем городе на улице профессора Попова есть музей петербургского авангарда. Здесь долгие годы прожил художник, скрипач, композитор, педагог и один из зачинателей русского авангарда Михаил Матюшин. Здесь же жила его жена, поэт и художник Елена Гуро. На долгие годы дом стал штаб-квартирой футуристов России. Здесь бывали Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Василий Кандинский. И поэтому неудивительно, что образовательный центр «Доктрина et Nobilis» в переводе «Учение благородства» провел фестиваль «Абракадабра. Пути авангарда» именно в этом здании. Миссия образовательного проекта – сделать историю искусства доступной и интересной.
2: Морозова Екатерина, директор просветительского центра «Доктрина et Nobilis». Мы специализируемся на курсах по истории искусства и культуры и регулярно проводим разные фестивали в Санкт-Петербурге и других городах России. В августе этого года мы решили провести фестиваль, посвященный авангарду, вместе с Домом петербургского авангарда, здесь с музеем Матюшина. Программа делится на основную и параллельную. В основной программе это лекции, которые раскрывают искусство авангарда с разных сторон. Соответственно, Дмитрий Козлов рассказывал про то, какие были идеи, как оно зарождалось. Сейчас будет лекция Марии Яковлевой. Она будет говорить про моду и стиль авангарда, про то, как через образ, костюм конструировался образ нового человека. И далее будут лекции Екатерины Ткачевой про театр как синтез искусства, некое новшество авангарда и кино в авангарде. В рамках параллельной программы у нас проходят мастер-классы по созданию зина авангардного, и далее у нас будет мастер-класс по линогравюре, где мы будем делать этой техники фрагменты орнамента, стандартного для авангарда. Мы уже несколько лет проводим фестивали в Петербурге. В основном мы это делаем на своей площадке на Шведском 2. И выездные фестивали у нас бывают летом в Комарово, такого дачного плана. Вот. Соответственно, фестиваль именно с музеем Матюшина, он первый.
1: Ну, погода помешала, у вас планировалось...
2: Планировалось в саду, да, мы даже успели поставить шатер и хотели, конечно, приглашать всех гостей на улицу, на свежем воздухе все это проводить, было бы комфортнее смотреть экспозицию, но, к сожалению, сильный ветер и дождь, поэтому нам пришлось все перенести внутрь.
3: Лекцию о новом мире, о том, как создавалось новое искусство, проведет кандидат искусствоведения и наш лектор Дмитрий Козлов.
4: Итак, на меня возложена роль, ну, некую такую сделать вводную относительно того, что такое авангард. И здесь, конечно, я вам не скажу, что это такое. Я могу только поделиться своими размышлениями относительно этого. Однако, надеюсь, мои размышления вам, возможно, покажутся интересными. Существует, наверное, две диаметрально противоположные позиции относительно того, что такое авангард. Одна включает его уже за давностью лет, по поводу того, что уже прошло 100 лет после возникновения этого явления, и включает его в художественную традицию. То есть это один из стилей, суперстилей или культурных феноменов, явлений культуры, которые можно рассматривать наряду с античностью, с ренессансом, барокко и прочее. Это вполне такая состоявшаяся точка зрения, и можно авангард рассматривать вот в этом ключе. Можно подходить с более радикальной позиции к этому явлению, как к невероятно радикальному явлению, и заявлять, что это, собственно, не искусство, это антиискусство, это явление не культурное, а переворачивающее мир вверх ногами. И явление есть понятие авангард, он такой зонтичный, объединяет множество художественных явлений, направлений начала 20 века, первой, третьей, первой половины, захватывая вторую половину 20 века, множество таких индивидуальных стилей, которые вот радикализируют искусство. Поэтому еще сложнее дать конкретное определение термина «авангард». Или же можно объединять «авангард» с термином «модернизм». Это более такое философское понятие, общекультурное. Оно захватывает более долгий период, не только пару десятилетий начала 20 века, но и период с конца 18-го и до наступления некой другой эпохи, постмодернизма, которая приходится на конец 20 века. Модернизм – это более сложное явление. Оно объединяет некие попытки культуры постоянно модернизироваться, постоянно обновляться. Установка на обновление очень важна. А также модернизм – это переход к новой социальной структуре общества, которое становится лишенным традиций, устоев, религии, монархического устройства, становится горизонтальным и нуждается в неком другом управлении. Мы имеем хороший пример. В качестве Советского Союза будет такое общество, модернизированное общество, постоянно стремится себя улучшать, четкие горизонтальные связи, как будто бы нет иерархии. Ну, это такие игры культуры с качанием маятника, когда вращаемся то в некую такую футуристическую страту, то есть устремляемся вперед и пытаемся обществу предложить очень интересные модели, технологические и философские модели, которые смотрят исключительно вперед. В какой-то момент общество, ну, культура пугается своей собственной смелости вот в таком футуристическом порыве и обращается назад к некой архаической системе, где все очень просто и примитивно, инстинктивно. И вот общество 20 века, оно качается. Маятник между этими двумя направлениями. И авангард становится заложником вот этого вот, с одной стороны, смелости общества, а с другой стороны, его нерешимостью довести дело до конца. Немножко еще откатим назад, к середине 19 века. И я вам представлю четырех очень важных, на мой взгляд, персонажей для теории модернизма, философии модернизма и авангарда, собственно, как квинтэссенции яркой наивысшей точки этого модернистического проекта на какой-то период. А начиналось все, вот, как мне кажется, с медленного поворота в сознании человека, который тысячи лет жил в традиционном обществе и привык понимать мир вокруг себя именно таковым. И нечто подобное происходило с человеком во второй половине 19 века, после того, как одно за другим стали происходить невероятные открытия в области экономики, культуры, технологий и прочего. Ну, коротко представлю, Карл Маркс, основатель новой экономической теории. С одной стороны, Маркс, возможно, спровоцировал развитие капитализма, то есть он подчеркнул те пункты, которые он критиковал, но тем самым он подтолкнул их к дальнейшему развитию. Открытие Маркса сложно переоценить. И вся культура конца 19 и начала 20 века происходила под знаком этой новой экономической теории. Борьбой с ней и борьбой за нее. Противостояние капитализма и социализма. Второй персонаж – это Михаил Бакунин, является основателем теории анархизма. Он предлагал государство вообще устранить. Дать возможность людям, как много-много тысяч лет назад, выстраивать свое сообщество с нуля самостоятельно. Устроить общество абсолютно горизонтальное. Когда вы со своим соседом, с ближайшим человеком договариваетесь обо всем, проговариваете все и обсуждаете, как вам устроить свою жизнь лучше. Анархизм и социализм – это два важнейших нововведения некой экономической, философской, социальной теории второй половины 19 века и начала 20-го. Социалисты и анархисты – это две силы, которые спорили на всех интернационалах. И, собственно, они привели к тем социальным трансформациям, которые нам знакомы как вот социальные революции начала 20 века. А еще пару человек. Альфред Рассел Уоллес. А это такой соратник Дарвина, который в каком-то даже смысле подсказал ему происхождение видов и естественного отбора. То есть они работали плечом к плечу. Но если Дарвин основал теорию как некую константу и настаивал на этом, и бил в одну точку. Уоллес пошел дальше. Он не остановился на этом. Он понял, что эта биологическая теория гораздо сложнее. У Уоллеса вы можете знать по названию такой линии, которая проходит между Индонезией и Океанией. Воображаемая линия проходит по морю, и ее не пересекают виды животных определенных. То есть это один ареал обитания, это другой. Это загадка, которую Уоллес поставил. Фридрих Ницше помоложе всех этих остальных ребят, и его заслуга в том, что он там протолкнул в культуру утверждение о смерти Бога. Все имеет негативную окраску. Все нехорошо. Ничего, что было в прошлом, нельзя использовать для того, чтобы строить наше общество. Нужно переосмыслить все абсолютно. И начинается вот это торжество нового, требование нового звучит из каждого утюга. Можно создать общество заново, и оно станет лучше. Картина Константина Иона, она вообще была написана с эскиза как занавес, по-моему, театра в 20-м году одного из московских театров. То есть это то, что должно было открывать театральные сезоны. Новая планета. Перед человеком является картина сотворения нового мира. Вот они тут в ужасе бегут, что-то разрушается, что-то создается. А Константин Иванович не был таким авангардистом, не был абстрактным художником, но вот одну из таких картин он создает. И она очень показательна, конечно, для эпохи. Да, то есть даже для достаточно консервативного художника, которым являлся ее осознание преобразования в обществе вот такого масштаба. Существует целая школа изучения нового в авангарде. Ну, вот Александр Житенев в культуре авангарда рассматривает три состояния. Один архаический, то есть новое – это возвращение к древнему, к старому, к тому, что было в самом начале. Да? И здесь анархический, конечно, тезис очень важен. Другой есть новое – это изобретательство. Новое, свеженькое. Тоже в авангарде такого очень много, изобретательства. Третий – это новое как универсализация. Третья стадия, и авангард проходит их хронологически. То есть сначала мы обращаемся к какой-то архаической идее, потом мы изобретаем новое, вот что-то такого, чего не было, обязательно очень важно. А потом мы приходим к некой универсальной модели, и она потом упирается в некую тоталитарную уже. То есть это единая модель для всех. Придумываем одну идею, а всех людей, всех слушателей подтягиваем, делаем универсальными, делаем одинаковыми, подчиненными одной идее. Вот это и есть финальное новое, которое победит в итоге. Существует, чувак, для меня проблема нового, что есть примитивное понятие, это хорошо забытое старое, то есть нет ничего такого нового. Мы не можем придумать новое в принципе, потому что все уже существует. И мы только модифицируем, как-то там выдаем. Это присуще прежде всего моде. Установки на модернизацию постоянную, которая требует маркетинга. И другая, совершенно иная суть, это неизвестное, появившееся ниоткуда. Ну вот просто это чудо, это небывальщина. Это очень важная почва для авангарда и для нового. И мне кажется, что суть авангарда – это достижение нового, второго типа. Чудо, вот это небывальщина. Вот я нахожу эти подтверждения у Казимира Малевича прежде всего. Формы супрематизма, нового живописного реализма, есть доказательства уже постройки форм из ничего, найденных интуитивным разумом. Установка на появление из ничего, она достаточно важна. Мне представляется, это еще вот одной из форм архаической идеи, это пустыня. Когда Моисей водил свой народ по пустыне до тех пор, пока не исчезнет последний, кто помнит о том, как было. Очень много этого нового разлито в авангарде. Новая форма, новое искусство, новый человек, новая жизнь, новый мир. Вот что беспокоило, вот что было в фокусе художников и теоретиков того времени. Первая группа как раз это самая ранняя, 1910-е годы, до начала Первой мировой войны. Вот у них вот такие, мы во власти новых тем. Мы новые люди, новой жизни. Творческое прозрение подлинного мира новых людей. Это в декларации произносится. Вот у Маяковского «Война. День рождения нового человека». Собственно, Маяковский был первым и самым главным таким провожатым смысла слова «новый» в связи с войной. Вот он первый из русских авангардистов заговорил о том, что война породила нового человека. А группа номер два – это как раз такие вот истые супрематисты, конструктивисты. В основном супрематисты – это вот после начала Первой мировой войны и до революции. А начало новой культуры, мир стал новым, беспредметным. Экономия, новая мера, рождает новое молодое, новое небывалое в мире, не растущую на деревьях, не цветущую в поле, не созревающую в земле вещи. У Лисицкого, соратник-ученик Малевича, художник своей кистью строит новый знак. Ну и третье, это чуть позже, там уже после революции, так ранний советский авангард, отчасти это более молодого поколения. Новые элементы пути, вещи, опыта, новое мировоззрение, новая жизнь. Воспитываем новых людей, Дзиговертов говорит, новые формы жизни, постройка нового великого стиля. Но концептуально не так сильно оформленные, как у супрематистов. Новая гармония, новый закон, новая красота, Кандинский просто перечисляет. Потом там еще сюжет относительно персонажа нового. «Победа над солнцем», футуристическая опера. У Малевича вот такой костюм новых, новые группа. Они противостоят трусливым. Чуть позже, 7 лет спустя, возникает замысел переосмысления этой оперы и этих персонажей у Лисицкого, и он создает некого нового персонажа электромеханического шоу, фигурина новый. Создает такую электромеханическую куклу. А это картина Марка Шагала, который также был учеником Малевича, «Посвящение Аполлинеру». некая такая андрогинная сущность, очень важная для авангарда. Настолько важная, что, на мой взгляд, заканчивается в 1937 году в Париже на выставке в павильоне СССР, там, где рабочая колхозница в динамической позе и в символическом единении невероятно копирует эту фигурину 1920 года.
1: В музее петербургского авангарда, здании, в котором жили художник и педагог Михаил Матюшин и его жена Елена Гуро, прошел фестиваль «Абракадабра. Пути авангарда». Программу фестиваля реализовал образовательный центр «Доктрина Эт Нобилис». Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам светлого. До новых встреч.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Специальный аромат создали к 90-летию Уральского академического филармонического оркестра. Как сообщили в Свердловской филармонии, аромат будет распространяться перед концертами деликатный только в вестибюле. Интерьерный парфюм создан из натуральных масел на основе ассоциации и воспоминаний сотрудников филармонии. В праздничные дни 29 и 30 сентября, когда будет отмечаться 90-летие Свердловской филармонии, зрители получат в подарок небольшие пробники аромата. Ростовский академический симфонический оркестр приступил к репетициям фестиваля «Культурный код Шостакович», который пройдет в Ростовской филармонии с 25 по 27 сентября. Трехдневная программа приурочена к 120-летию со дня рождения композитора и будет представлена под управлением главного дирижера и художественного руководителя Антона Шабурова. В программе фестиваля концерт для виолончели с оркестром, симфония номер 4, симфония номер 11, 1905 год, концерт для скрипки с оркестром, праздничная увертюра и симфония номер 15. Центральным событием станет ростовская премьера антиформалистического райка, гротескной музыкальной сатиры для баса, хора и оркестра в обработке Бориса Тищенко. Участниками фестиваля станут виолончелист Александр Рам, бас Алексей Мочалов, скрипач Гайк Казазян, ростовский камерный хор и Ростовский академический симфонический оркестр. Ростов-на-Дону и Шостаковича связывает почти 100-летняя история. Композитор впервые приехал в этот город. В 1930 году он встречался с учащимися и преподавателями музыкального техникума, посетил библиотеку имени Римского-Корсакова. Второй визит состоялся накануне войны. Композитор не раз возвращался на берега Дона. Здесь он обсуждал с Михаилом Шолоховым идею оперы «Тихий Дон». А в 1964 году стал гостем первого фестиваля «Донская музыкальная весна». Нижнетагильский драматический театр представил премьеру, посвященную древней истории Урала. Действие спектакля «Предание уральских гор» происходит в XI веке. Три народа – вагулы, остяки и селькупы – претендуют на одну территорию. В постановке соединилось несколько историй. Связующим звеном между ними стал путешественник. Художественный руководитель нижнетагильской драмы Игорь Булыгин написал пьесу на основе мифов и легенд народов, населявших Средний Урал. Также он выступил режиссером спектакля. Предпремьерный показ состоялся в природных декорациях Ермакова городища. На сцене театра постановку представят 10 сентября. В Екатеринбурге 10 сентября стартует 13-й международный фестиваль театров «Кукол Петрушка Великий». В смотре участвуют спектакли из России, Беларуси, Китая и Замбии. Главная тема смотра – театр кукол «Новые смыслы». В афишу вошло 13 постановок. Их отобрали из более чем 100 поступивших заявок. Екатеринбургский театр кукол представит два спектакля – «Повесть о собаке» и «Зойкину квартиру», отмеченную премией «Золотая маска». Фестиваль откроется карнавальным шествием в центре города. Показы спектаклей пройдут на сценах Екатеринбургского театра кукол, театра юного зрителя, Колизея, Коляда театра и Дома актера. Также в рамках смотра будет представлен новый проект «Тузлуков вернисаж». Оцифрованная коллекция эскизов, кукол и декораций главных художников региональных кукольных театров России. В Хабаровске спасли от закрытия уникальный музей рыб. Амурариум – единственный в мире музей-аквариум, посвященный экосистеме одной реки – Амура. Музей работал более 20 лет, в нем содержались свыше 100 видов речных обитателей. Все эти годы амурариум существовал на энтузиазме сотрудников и за счет небольших пожертвований. Музею угрожало закрытие из-за финансовых проблем. Благодаря помощи местного бизнеса музей-аквариум удалось сохранить. В нем также сделали бесплатный вход для детей младшего возраста и школьников.
На Арбате открылась уличная выставка «Цитаты Раневской и о Раневской» к 130-летию со дня рождения актрисы. В центре внимания экспозиции многогранная личность артистки. Фаину Раневскую предлагают увидеть не только через призму ее афоризмов, но и глазами выдающихся современников Сергея Юрского, Павла Антокольского, Льва Лосева, Александра Васильева. Значительную часть выставки составили редкие и ранее не публиковавшиеся архивные фотографии со съемочных площадок. Проект подготовил столичный департамент культуры при участии Театра Моссовета, Мосфильма, Ленфильма и Союзмультфильма. Выставочный проект «Искусство впечатления. Импрессионизм» прибывает в Иркутск. Экспозиция откроется 15 сентября в областном художественном музее. Посетители увидят работы мастеров из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Раздел «Лаборатория импрессионизма»

0: Тамбове. Первый концерт нового сезона состоится в рамках национального проекта «Цикл концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов». В Тамбове выступят два победителя международного конкурса имени Чайковского, пианист Сергей Давыдченко и трубач Семен Соломатников. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер оркестра Алексей Моргунов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. В четверг, 10 сентября, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 11 сентября, также небольшая облачность. Ожидается небольшой дождь, температура плюс 14, плюс 16, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 73%, ветер западный 5-7 метров в секунду. Итак, в четверг ожидается небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19. В пятницу также пройдет небольшой дождь, плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Семнадцатого октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В исполнении Марии Юдиной прозвучала прелюдия «Фа минор» из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Прозвучали позывные нашей программы «Город и время», и мы выходим в режим прямого эфира. Ведущая передачи я, Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Дорогие друзья, сегодня гость нашей студии – краевед, журналист и довольно частый гость на нашей радиостанции Дмитрий Ратников. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: У нас включена видеотрансляция, передача выходит в режиме прямого эфира. ВКонтакте вы нас можете видеть. Дмитрий тоже принес с собой некоторые фотографии, так что мы можем посмотреть то, что Дмитрий сегодня подготовил для нас. И сообщения свои можете писать также ВКонтакте и звонить по телефону 328-29-32. Вот всю информацию я вам уже сообщила. И мы начинаем. С Дмитрием будем рассматривать новости, которые происходят в нашем городе. Еще хочется отметить, что осень наступила, а погода совершенно дивная, правда,
1: Дмитрий? Да, вот сейчас шел по Неве, 22 градуса, очень тепло, хорошо, и люди гуляют, наслаждаются, фотографируют.
0: Да.
1: Так что сейчас действительно самое то погулять. А завтра дождь обещают.
0: Вот, так что надо воспользоваться сегодня прогулкой, но после нашего эфира.
1: Желательно, да.
0: Дмитрий, ну что, мы с вами обычно рассматриваем такие самые важные события, которые происходят в нашем городе, может быть, неожиданные, может быть, ожиданные. И вот вам слово, с чего бы хотели вы начать сегодняшнюю нашу встречу.
1: Ну вот мы сейчас картинку поставим, станция метро «Каретная». Сегодня мы основную часть, наверное, посвятим развитию метро, потому что буквально недавно «Метрострой» опубликовал информацию о том, что пройден первый перегон нового участка шестой линии от станции «Каретная» до «Боровой». Это, ну, на самом деле, сейчас многих удивляет, что в Петербурге есть самая короткая линия, состоящая из буквально двух станций, юго-западной и Путиловской, но это довольно таки, с одной стороны, смешно, с другой стороны, если мы посмотрим тот пассажиропоток, который там есть, все-таки видно, что людям эта станция нужна, эта линия нужна даже вот в этом коротеньком виде, потому что действительно юго-запад у нас был обделен метро, и теперь, конечно, люди предпочитают доезжать до юго-западной, чтобы уже по вот этим всем юго-западным районам равномерно распределяться. Туда же подвели и трамвайные маршруты, автобусные. Так что раньше, до этого, люди ехали либо до Автова и оттуда, там на том же трамвае уезжали в свои микрорайоны, либо уже дальше до Ленинского проспекта Ветеранов. Но сейчас уже гораздо легче, хотя тоже есть свой минус в том, что переход со станции Кировский завод на Путиловскую очень сложно спроектирован. Там, я даже сейчас не помню, огромное количество ступеней, несколько лестничных маршей, есть эскалаторы там. Ну и в целом вот этот сам проход, он не очень приятный. То есть, несмотря на то, что его там отделали довольно симпатично, но в целом там неприятно идти, и плюс путаются пассажиропотоки. То есть, например, если идти со станции Путиловская вечером на Кировский завод, то мы натыкаемся на огромный встречный поток, потому что люди едут домой и пересаживаются с Кировского завода на Путиловскую, поэтому там, ну, в общем, есть свои сложности, поэтому как только действительно линия дойдет уже в центр, станет полноценным дублером первой линии, то мы увидим, что там будет заметно легче, и, в общем, потоки пассажиров будут распределяться более-менее равномерно.
0: Напомните, пожалуйста, когда эти две станции были открыты?
1: Эти две станции были открыты буквально недавно, в декабре прошлого года. Это самые последние станции на сегодняшний день.
0: После Горного института уже.
1: Да, до этого действительно был открыт Горный институт. Это конец 24-го года, тоже декабрь. Обе станции новогодние. Опять-таки, если мы будем смотреть там хронологию открытия станции еще советского времени, то большинство станций открывается именно в декабре. Ну, там разные даты бывают, там, условно, 26-й, 27-й, 28-й, там, и 31-е в том числе. Но, в общем, большинство станций открывается именно в декабре, поэтому здесь эти три станции не исключение.
0: Итак, были последние станции открыты в 25-м году. Что ждет нас в ближайшее время?
1: Ну, вот действительно, когда мы в том числе в газете пишем о будущих станциях метро, то непременные комментарии, что, ну, собственно, мы фантастикой занимаемся, пишем о том, что там никогда не будет или будет не при нашей жизни, ну и так далее. Там увидят наши дети. В общем, любимый стиль этих комментариев. На самом деле сейчас действительно строятся сразу две линии. Ну, как бы не две линии, продолжаются две линии, это реальное строительство. Летом, насколько я помню, в августе завершилось строительство перегона от Беговой до Каменки. Здесь предполагается открытие двух станций, Богатырская, которая расположится примерно на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. Там будет два выхода, поэтому там какой-то выход будет уже не на этом перекрестке. И вторая станция Каменка, она расположится на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов. Mm-hmm. Название она, соответственно, получила по историческому району Каменка. Ну, на самом деле, там Каменка, она такая небольшая деревня была. Ну, а, соответственно, новый микрорайон, он уже разбух, это огромная территория, примерно как Купчино. То есть, сама деревня была в районе нынешнего Купчинского сквера. Ну, а сейчас мы этим словом называем огромную территорию, mm-hmm. Чуть ли не от улицы там, Фучика, например, до там, Малой Балканской. То есть, конечно, это такое уже расширение понятия, но, с другой стороны, может, и нормально. Там не обязательно мы должны прямо вот вплоть до вот этих вот... Вот этот домик входит, а вот соседний домик не входит в территорию. Вот и здесь то же самое с Каменкой. То есть, эта станция метро расположится на самой границе практически микрорайона Каменка, то есть до самой вот этой вот бывшей деревни, поселка, там, не помню, немецкая колония. Вот, а туда все-таки пешком вряд ли можно дойти, надо ехать. Ну и вот, тем не менее, сейчас там построен огромный жилой район, и, конечно, люди очень ждут эту станцию. Ну, я думаю, что, может, чуть меньше, чем жители Юго-Запада, потому что там район был построен еще в советское время и расширялся со временем, то в случае с Каменкой там действительно дома были построены в основном там, за последние там, лет 10-15.
0: И это будет продолжением какой линии?
1: Это будет продолжение третьей зеленой линии.
0: А, зеленой?
1: Да, третьей зеленой. То есть это вот в 19-м году были открыты станции Новокрестовская, которая сейчас «Зенитом» называется, и Беговая. Это вот, соответственно, эти две станции после Приморской. Вот, соответственно, дальше эта линия продолжается. Вот весь этот участок от Приморской до Каменки, он строится... был построен уникальным пароходческим щитом, который умеет делать двухпутные тоннели. Они, по-моему, ну, примерно в два раза по диаметру больше, чем старые тоннели. Старых надо было строить два тоннеля параллельные, а теперь можно строить один тоннель, и вот туда достроен один тоннель. Он, соответственно, и поэтому все станции, которые расположены вдоль этого двухпутного тоннеля, имеют платформы с двух сторон от путей, а не в центре, как мы, в общем, mm-hmm. привыкли. Mm-hmm. Кроме того, в следующем году, ровно через год, в сентябре следующего года, планируют строительство уже, вот вы сейчас упомянули фиолетовую линию пятую, планируется начать строительство следующего участка пятой линии от Комендантского проспекта до станции Шуваловский проспект. Это будет как раз пересадка на Каменку. И будет еще одна станция, которая сейчас имеет очень неудачное рабочее название Коломяжская. Она не будет никакого отношения иметь к Коломягам. Она будет расположена примерно на пересечении, вот мысленно, там, если продолжить Комендантский проспект, вот там, где он пересекается с дорогой в Каменку, вот в этом месте будет станция метро. Как она будет называться, до сих пор непонятно, mm-hmm. потому что место сейчас пустое, там да. поля, там да. даже, по-моему... Да, да, там даже коров, по-моему, нету. Нет. Раньше были, и как бы кто будет сейчас пользоваться этой станцией, сказать сложно. С другой стороны, мы можем вспомнить станцию метро Парнас, которая была открыта в 2006 году в чистом поле. Рядом были болота, оставшиеся от торфоразработок, и в будущем там возник вот этот гигантский муравейник. Поэтому здесь, я думаю, будет примерно то же самое. Ну, кстати, то же самое можно вспомнить станцию метро Девяткина, которая тоже обслуживала в основном пассажиров электричек и небольшое количество жителей поселка Мурино и деревни Новая Девяткина. Ну а сейчас там, соответственно, самый крупный город на территории Ленинградской области с населением, если я не ошибаюсь, около 200 тысяч человек. Поэтому теперь эта станция уже, конечно, затыкает. В общем, пассажиры, они уже заполняют все вагоны на старте. И уже к Гражданскому проспекту вагоны идут переполненными. Вот так вот произошло. Возможно, такая же судьба ожидает вот эту вот новую станцию, но пока действительно она будет построена в чистом поле, и туда, ну, допустим, могут подвезти какие-то автобусы со стороны там Песочного, со стороны, не знаю, там Сертолова, в общем, каким-то образом, может быть, разгрузить другие дороги и вот так открыть. В общем, вот планируются две новые станции.
0: Через год.
1: Строительство начнется в сентябре следующего года.
0: И сколько будет продолжаться примерно, как это
1: происходит? А вот такие сроки я предпочитаю не называть, потому что это действительно вводит людей в заблуждение. Даже если эти сроки, они обязательно указываются в конкурсе, они практически никогда не сбываются. Вообще, прогнозирование строительства станции метро – самое неблагодарное дело. Поэтому, в общем, строительство идет. И вот сейчас я буквально недавно изучал строительство метро в других регионах. Там сроки, ну, буквально каждый год откладываются, переносятся. Например, в Нижнем Новгороде там еще, когда я там был в 2024 году, планировалось чуть ли не в 2024 году открыть две новые станции метро. Чуть позже срок перенесся на, соответственно, 25-й год. Чуть позже на 26-й год. Ну, а сейчас, насколько я помню, уже срок чуть ли не 28-й год. Так что... В общем, это такая, в общем, история с переносами бесконечная. Там в Самаре тоже открытие новой станции переносится, и я думаю, что в других регионах там такая
0: Все-таки подземное строительство, может, любые там сюрпризы можно встретить.
1: Ну, главное, вероятно, что финансирование. Вот финансирование откладывают. Ну и то есть здесь, конечно, если мы говорим о, например, о строительстве детских садов, школ, там, дорог, то здесь могут быть проблемы, связанные с подрядчиками, потому что они не справляются, это все-таки там частные в основном компании, они могут обанкротиться, и приходится заново проводить конкурсы. А в случае с метро, там подрядчик централизованный, здесь дело практически всегда исключительно в финансировании. Вот если его нет, соответственно, сроки переносятся. Если оно есть, станции открываются. Поэтому в Москве так часто открываются станции метро, а в Петербурге они, конечно, не так часто открываются.
0: Да, мягко скажем. Хорошо. Дмитрий, вот интересно, вначале вы сказали, станция метро Каретная будет построена. А почему такое название? Зачем?
1: Ну, кстати, да, я еще забыл про эту линию-то рассказать. Да. Мы сейчас вот сказали об открытии двух станций, да. А на самом деле сейчас уже, опять-таки, ведется строительство еще нескольких станций. После Путиловской линии вот как раз будет дублировать первую, и там будут станции Броневая, которая на самом деле расположится в начале Новоизмайловского проспекта на углу с Благодатной. Поэтому топонимическая комиссия предложила ее переименовать в Броневую, в Благодатную. То есть из Броневой в Благодатную. То есть она изначально планировалась ее открыть в районе железнодорожной станции Броневой, но там она не откроется, откроется в другом месте, поэтому, конечно, это название уже, ну, в общем, не актуально. Потом будет станция Заставская, переход на Московские ворота второй линии. Там название связано с Заставской линией, с Московской заставой, которая там располагалась. Следующая Боровая, ну, здесь то понятно, там конец Боровой улицы, плюс железнодорожная станция Боровая, линии вот в сторону туда, Пушкина, Павлов и так далее. И вот следующая уже будет Каретная. Она будет станцией с пересадкой на обводный канал. Это уже фиолетовая пятая линия. Почему Каретная? Эта часть, собственно, раньше называлась Каретной частью. В свое время новый мост через обводный канал в створе Днепропетровской улицы был как раз назван... Да, Днепропетровской улицы был назван Каретным. Тоже по вот этой вот исторической части. Вообще, здесь до революции было много ямщиков. Мы можем вспомнить Ямской рынок, мы можем вспомнить Ямскую улицу, которая сейчас называется улицей Достоевского. Достоевского. Сама эта часть еще имела название юридическое, как не помню, как называется, в общем, административное название Московская Ямская часть. И, ну, в общем, здесь на обоих берегах обводного канала находилось много ямщиков, лошадей и так далее. Поэтому здесь слово «каретное» очень подходит.
0: Напоминает нам, да, все-таки историю этой части?
1: Да, напоминает. Вся вот эта линия строится как раз и будет состоять из двух тоннелей. Не одного двухпутного, а двух однопутных. То есть по классике. И поэтому все станции будут иметь одну платформу, к разным сторонам которой будут прибывать поезда. Следующая будет станция. Тоже это все сейчас строится. Это не просто картинки. Вот мы сейчас тут сидим, рисуем там по карте. Нет, это все сейчас строится. Проходческие щиты работают. И вот такие... кусочек уже довольно большой, от каретной до боровой, уже построен. Правда, в одном направлении только. Но теперь еще предстоит в обратную сторону провести. Следующая будет станция Лиговский проспект. Как она будет называться, еще пока точно неизвестно, потому что у нас не любят одинаковые названия. Сейчас вот нынешняя позиция комитета Смольнинского, что каждая станция должна иметь собственное название. Вот эти вот исторические добавления циферок, там, я сейчас, да, площадь Александра Невского 1, площадь Александра Невского 2, а сейчас не подходит. Сейчас нужно свои названия, поэтому, вот, например, я сегодня упоминал Каменку, она будет, переход с нее будет на Шуваловский проспект. Хотя изначально обе станции планировалось назвать Шуваловским проспектом, потому что они будут буквально в одном месте, на одном перекрестке. Но вот действительно... Нет, позиция действительно здравая. Конечно, каждая станция должна иметь свое название. Так меньше будет путаницы. И не будет вот нынешнего объявления в метро, когда говорят, там, не знаю, Новочеркасская, следующая станция, площадь Александра Невского 2. Ну, как-то очень странно звучит.
0: В общем, да.
1: Да, хотя раньше вот уже до недавних пор называли просто площадь Александра Невского. Невского. То есть это два не звучало в автоинформаторе в вагонах, но вот теперь звучит. Рассматривается вариант как раз, насколько я помню, Ямская. Каретная, Ямская. Будет все такое вот лошадиное,
0: да,
1: все конное. Здесь вот будет... Ну, это идея, топонимическая комиссия, я, насколько я помню, рабочая группа топонимической комиссии ее поддержала, сама комиссия пока не голосовала, потому что ожидает, вот на последнем заседании этот вопрос звучал, ожидает каких-то дополнительных согласований, одобрений, в общем, поэтому чуть-чуть будет вопрос отложен. Ну, в общем, рассматриваем. Такой вариант. Потом будет станция. Видите, как мы много говорим, как будто бы мы о Москве говорим, а мы говорим о Петербурге. Следующая станция будет Знаменская. Это станция расположится на площади Восстания. Соответственно, с нее будут пересадки на Маяковскую и площадь Восстания.
0: Тоже отсылки к тому, что Знаменская церковь была.
1: Да, вот это вообще удивительная история. У нас есть аналогичная ситуация со Спасской, несмотря на то, что церкви нету, но станция есть. Ну, и плюс Спасский переулок, он расположен как бы на другой стороне Сенной площади. Но, тем не менее, назвали так станцию, наверное, это хорошо. И то же самое, да, действительно, со Знаменской. Мы напоминаем хотя бы в названии станции метро о том, что все-таки здесь была Знаменская церковь, что площадь Восстания раньше называлась Знаменской.
0: Так что и это... улица Маяковская.
1: И улица Восстания тоже Знаменская, да, была. И, соответственно, уже последняя станция из того участка, который действительно строится, это Суворовская. Опять-таки, названия явно будут исправлять. Сейчас точно не могу сказать, где она расположится, потому что за последнее время несколько раз меняли ее расположение. Была идея построить на месте сквера Галины Старовойтовой. Была идея на месте дома быта на Суворовском проспекте. Также рассматривался вариант на месте вот нынешнего сквера на углу Кирочной и Новгородской улиц. Но, по-моему, вот сейчас остановились на варианте на Тульской улице, на месте Тульского универмага. Вот, может быть, опять что-то изменится, но пока так. Вот, опять-таки, ситуация с театральной показывает, что у нас будут бесконечно играть в эту всю историю, что мы давайте поменяем один раз, второй раз, третий раз. не знаю, за последнее время уже раз 10, наверное, меняли выход со станции Театральная. Сейчас вроде бы остановились на вот этой площади Тимирканова перед концертным залом Мариинского театра на улице Декабристов. Но будем смотреть, может, опять что-нибудь переиграют.
0: Понятно. Ну, со станциями метро мы уже как бы все сказали вы нам, все, что можно было.
1: Да, да, да. В целом, да.
0: Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Вы можете задавать Дмитрию вопросы, которые вас интересуют в связи с жизнью нашего города. И я напомню, что Дмитрий является основателем и редактором, главным редактором интернет-журнала «Канонер». И там своевременно очень интересные новости, которые касаются жизни нашего города, появляются ежедневно. Итак, Дмитрий, чем еще вы нас можете порадовать?
1: Ну вот одна из новостей, которая была, насколько я помню, все-таки летом, завершилась, вот здесь сложно сказать, потому что я внутри не был, но предположим, что все-таки это реставрационный ремонт особняка Брюлова на Кадетской линии Васильевского острова, дом 21, насколько я помню. Здание выходит сразу на две улицы, с другой стороны Тучков переулок. Долгое время это здание после расселения по аварийности стояло заброшенным, его пытались приспособить под разные организации, насколько я помню, там его рассматривали. Там просто сам Брюлов в свое время создал первый музей истории Петербурга, который в будущем уже, вот его экспозиция, его фонды вошли в состав нынешнего музея истории Петербурга. И была идея...
0: А Брюлов, простите, какой? Александр?
1: Александр. Он архитектор, и, насколько я помню, ему он в какое-то время перестроил этот дом, сам дом конца XVIII века, он его перестроил для собственных нужд, и там разместился музей. И была идея передать это здание, заброшенное, обществу охраны памятников. Но здесь, конечно, была важная деталь, а кто же будет, собственно, ремонт проводить, потому что, ну, очевидно, что у общества таких денег нету, и там демагоги могут говорить, что пусть это общество хотя бы хоть раз покажет, что оно умеет само сохранять памятники, пусть оно и вот вложится в реставрацию. На самом деле, конечно, у общества таких денег нету. Максимум, что оно может сделать, это там провести историко-культурные экспертизы за свой счет, ну и, в общем, какое-то здание там признать памятник. В итоге эта идея не выгорела, и здание так и не было передано обществу, оно было реализовано с торгов, досталось одной организации довольно спорной. Почему спорной? Это юридическое лицо входит в состав группы, которая за последнее время очень часто мелькала в разных градозащитных скандалах. В частности, они переделали здание на 8-й Советской улице, в общем, ну, можно сказать, исказили его. То есть, во-первых, там надстроили дополнительный этаж, перекрасили фасад, плюс соседнее здание, которое, по идее, надо было сносить, это автосервис такой вот не самый симпатичный, они его взяли и надстроили, какие-то такие суперсовременные какие-то штуковины. Причем второй этаж сделан каким-то таким диагональным, что очень странно для исторического центра. Все это было сделано, если верить службе строительного надзора, без разрешения на строительство, были суды. Честно говоря, не помню, они там длились несколько лет, не помню, чем они завершились, на чьей стороне суд в итоге встал. Там, в общем, были разные решения. Если зайти там внутрь, во двор, то, конечно, можно посмотреть, что это уже не исторический дворик-колодец, а это непонятно. Понятно, что. Другой их объект был дворец имени Газа на проспекте Стачек. Вот если наши слушатели там были, то вот этот вот весь городок из морских контейнеров, которые поставлены на бывшей вот этой площадке перед главным входом, это вот как раз их творчество. Им показалось, что это прям очень хорошо. Вот взять, действительно, понаставить этих громоздких контейнеров, открыть там шаверму, я не помню, что там еще открылось, и давайте вот мы вот так вот будем деньги вот брать на на порче вида на вот этот вот памятник. А между прочим, Дворец культуры газа является памятником регионального значения. То есть, ну и у них еще были объекты, по которым тоже возникали вопросы, но тем не менее им передали особняк Брюлова. У меня, конечно, были большие сомнения, что они справятся. Мне показалось, что они что-нибудь опять изуродуют. Но вот я сейчас посмотрел, рядом прогулялся и со стороны Кадетской линии, со стороны Тучкового переулка. Особых искажений нету. То есть они действительно восстановили и даже исторический цвет. Да, там они переделали мансарду, сделали очень странные окна. Но, в общем, сейчас чуть ли не любой застройщик начинает городить вот эти странные окна мансардные. А вот со стороны Точкового переулка еще и восстановили рустовку, которой не было, они ее восстановили. То есть в целом выглядит очень даже симпатично. Опять-таки, я внутри не был, не знаю, что они там сделали. Но с другой стороны, моя газета следит в основном за тем, как меняется облик города, а вот эти вот все внутренние территории, это все-таки не облик города, это вот облик такой уже частный. Те же самые там квартиры какие-то, там интерьеры там какие-то, каких-то парадных лестниц, это все уже как бы не облик города, это уже облик там домов и квартир. Вот, поэтому вот в этом плане действительно вроде бы сделано хорошо, но опять-таки надо слушать специалистов, тех, которые имели доступ к историческим изображениям, насколько точно они восстановили опять-таки тот же цвет и декор со стороны переулка.
0: А что в этом здании будет теперь?
1: Там, насколько я понимаю, будет ровно то же самое, что и во всех других объектах вот этой вот группы. То есть это будут офисы, это будет торговля, как они там любят называть, креативные пространства, то есть какие-то выставки, концерты. В общем, я думаю, что вот это все будет. И, конечно, сейчас почему-то такие вещи очень популярны, люди любят туда ходить и вот так вот наслаждаться. Нет, допустим, если в данном случае, да, здание отремонтировано, там действительно приятно находиться. Но вот если мы там вспомним Литейный проспект, если не ошибаюсь, дом 62, не помню, как там называется объект, но, в общем, это здание аварийное, заброшенное, стоит в руинах, и вот среди этих руин организовали какую-то там полуконцертную площадку, там какие-то столики ресторанные, вот люди сидят на фоне руин, не понимая, что, ну, собственно, в какой-то момент это все может и рухнуть. У нас такие примеры были, и я не понимаю, почему люди вот так вот слепо доверяют, что если это вот работает в городе, их не закрывают, значит, ничего не произойдет. Вполне может произойти. Вы сами посмотрите на стены там, ну, в общем, действительно, очень много там и кирпичей нету, и штукатурки, я не знаю, как это все держится. Так что все что-то может произойти.
0: Хорошо. Особняк Брюлова вот мы видим на фотографии, да, которую вы принесли. И еще один объект вы хотите нам тоже раскрыть историю.
1: Да, и немножко другой подход к памятнику архитектуры. Это пример Пушкин. Дом Вуича. Так он называется. Значит, это здание расположено на Церковной улице, недалеко от лицейского садика. Здание деревянное было. Вот что важно, да, что оно сейчас его нету. Значит, оно было. В советское время, где-то после войны, если не ошибаюсь, в 50-х годах, его очень сильно перестроили, изменили лицевой фасад, сделали, по сути, просто такую вот деревянную коробку. Многие бы назвали ее каким-нибудь словом «барак». И в таком виде оно просуществовало до, вот, соответственно, недавних времен. Его признали, то опять-таки, аварийным. Оно опустело. В таком уже виде оно досталось историка, не помню, как оно точно называется, в общем, музею краеведческому города Пушкина, для создания экспозиции, посвященной Алексею Толстому, потому что он в этом доме жил. Это здание, собственно, было внесено в список памятников в советское время не как памятник архитектуры, а как памятник, как мемориальный памятник, где, культура, да. Да, где вот жил Алексей Толстой. Mm-hmm. И там собираются сделать ему посвященную ему экспозицию. Вот некоторое время назад архитектурная мастерская Никиты Евейна разработала проект его реставрации. Но вот здесь все-таки не стоит обманываться. Я бы это, конечно, не назвал реставрацией, потому что здание было разобрано под ноль, в том числе фундаменты. То есть, если я не ошибаюсь, в 24-м году я туда пришел, дома просто нет. Впоследствии его уже воссоздали с частичным использованием исторического дерева, те бревна, которые от него остались, они, в общем, были проверены, прогнившие, соответственно, отправились на свалку, те, которые еще можно было использовать, они были использованы. Действительно, есть фотографии сборки этого дома, где видно, что помимо новых бревен используются и как раз вот исторические, да, да. И главное, что действительно ему восстановили исторический облик до вот этой перестройки 50-х годов. То есть теперь это то здание, которое было еще до революции. Угу. Теперь ему восстановили облик. На самом деле, конечно, это вопрос очень дискуссионный. Считает ли памятником объект, который не является подлинным, или не считать? На мой взгляд, все-таки в случае с деревянными домами, при крайней необходимости, когда все-таки нет возможности сохранить историческое дерево, оно там действительно все сгнило, то допускается возможность его восстановления. Главное, что действительно восстанавливается тот исторический облик, который это здание имело в прошлом, потому что для среды исторической важно даже не подлинность, а именно ее облик, этот вот исторический антураж. Поэтому это наиболее правильное решение, чем если бы там построили что-то новое. Тем более, что, ну, в общем, по моему убеждению, сейчас практически... Ну, практически не попадаются дома, достойные исторического окружения. Это особенно в Пушкине, мы сейчас можем пройтись по разным улицам, но там практически, я даже не помню, сейчас ни одного современного здания, построенного там, в 21 веке, которое бы было бы удачно для исторической среды Пушкина. Поэтому, конечно, вот этот пример, он просто радует глаз, мы смотрим на эту фотографию, мы можем туда приехать и перед там, прогулкой по Екатерининскому, Александровскому парку зайти на Церковную улицу, посмотреть, действительно, здание очень симпатичное, очень характерное для исторического Пушкина, для исторического Царского села, поэтому, конечно, в общем, это только радует.
0: Вот. И опять тот же вопрос, а что там будет располагаться в этом
1: здании? Вот я говорю, да, будет экспозиция, посвященная Алексею Толстому.
0: Ну, отлично. Такой положительный момент в жизни.
1: Да, я думаю, что это положительный. Я помню, что как раз... По-моему, вот да, по-моему, я как раз брал интервью бывшего председателя комитета по охране памятников Макарова и задавал вопрос, что делать, если здание памятник сносится, если вот оно под ноль разбирается. И у него была такая мысль, что если здание уже снесено, то в принципе не сильно важно, из какого материала оно будет восстановлено, если речь о деревянных домах, естественно, потому что не обязательно его делать в дереве. Его можно сделать из кирпича и внешне отделать деревом, что не отличить будет от оригинала. Кстати говоря, в Пушкине есть такие примеры. Насколько я помню, там два таких дома. Дом под Куль на Малой улице и на той же Малой улице дом Петровских, если я не ошибаюсь. Вот они как раз были собраны в то ли кирпиче, то ли даже газобетоне, и снаружи отделаны вагонкой. И сейчас любой прохожий, который мимо там будет, то он не обнаружит, что это здание новое, что это вот действительно просто как будто бы отремонтирован старый дом-памятник. а на самом деле это полностью новое здание. Поэтому здесь действительно, опять-таки, тоже дискуссионный вопрос, верно ли так поступать, неверно, для чего мне нужно осознавать, что здание построено из дерева, если оно все равно новое, да? А почему его нельзя построить из другого материала? Что дает это дерево мне как вот, наблюдателю, как человеку, который интересуется обликом города, архитектурой? Вот, главное, что оно повторяет исторический облик и повторяет исторические материалы стен. Оно также вот отделано вагонкой, и мы смотрим, как будто бы оно в дереве. А то, что оно не в дереве, что его конструкции не деревянные, но это как бы насколько мне эта информация нужна? Это просто, ну вот... С другой стороны, вот мы какие-то экскурсии посещаем в разных городах, в разных странах, и там рассказывают про какие-то там разные дворцы, а они были построены там с нуля, там, после каких-то разрушений. И туристам это не сильно важно в целом-то. Вот они просто видят масштаб. Это тот же Екатерининский дворец, Большой Петерговский дворец. Они же тоже во многом построены с нуля, потому что разрушения были катастрофические. И гораздо вот это как раз важно, что мы сейчас можем наблюдать, каким этот дворец был до войны. И даже интерьеры посмотреть, которые были восстановлены. В Гатчине то же самое были восстановлены интерьеры. Вот, поэтому, наверное, все-таки не так важна технология строительства, повторного строительства подобных зданий. Наверное, важнее все-таки его облик, а в некоторых случаях и интерьеры, как в случае с дворцами.
0: Да. Спасибо, Дмитрий. Вот у меня к вам еще вопросы. 10 минут у нас еще есть. Сегодня начинается как бы работа в бывшем следственном изоляторе «Кресты», и там как раз будет создаваться вот то креативное пространство, о котором вы уже сегодня упоминали, и различные там будут и культурные, и деловые зоны, и даже гастрономическая зона. Вот мне хотелось бы услышать ваше мнение, и как вы к этому относитесь, вот к такому использованию этого изолятора?
1: Ну, проект действительно интересный, потому что все-таки там настолько все, как это сказать, захоронено, в общем, очень сильно охраняется, что там, ну, действительно буквально ремонт. И более того, в тех же самых камерах ничего другого, кроме камер, создать, ну, практически невозможно. И, насколько я понимаю, там идея, что создать гостиницу в обоих вот этих зданиях крестов непосредственно, вот этих крестообразных корпусов, которые будут повторять антураж тюрьмы. Не уверен, что это, конечно, многим людям понравится, но у нас разные бывают вкусы. Постояльцы, да, разные вкусы у них. Поэтому вот это была на самом деле главная сложность, что сделать в этих зданиях, вот именно в зданиях, где находятся эти камеры, потому что там и плюс еще там охраняются все эти планировки, то есть по идее там, казалось бы, можно было все разобрать, оставить только внешние стены, создать что-то новое. Нет, так нельзя, там это все охраняется. Поэтому если у них это получится, если будет им прибыльно, наверное, это будет в любом случае хорошо. С другой стороны, те проекты, которые были представлены, они, конечно, и заметное огорчение тоже добавляют, потому что вместо пустующих территорий, вместо прогулочного дворика тюрьмы, да, и вот, то есть это те места закрытые с какими-то там заборчиками, колючими проволоками, где арестанты гуляли, выходили подышать воздухом, вот на это, они не охраняются, и на их месте будут построены новые здания. Судя по проектам, это будут просто примитивные стекляшки. То есть там вообще не будет никакой попытки поиграть в вот эту краснокирпичную архитектуру, вообще в архитектуру поиграть, это будут просто исключительно функциональные, неинтересные стекляшки. Где-то будет шайба, вот как раз на месте одного из прогулочного двора со стороны Арсенальной набережной. Ну и во дворе тоже там будут прямоугольные такие здания, в том числе будут еще такие же стекляшки вдоль улицы Комсомола. Там есть здания, которые не охраняются, и, по-моему, они являются советскими. Вот там будет тоже построено. Немножко это, вот, судя по картинкам, напоминает напоминает, вот знаете, когда открывается какая-то станция метро, вокруг... Нет, ладно, станция метро, еще бог с ним, это Петербург. В Ленобласти вот какой-нибудь местный торговая какая-то зона, Мурино, кстати, и там много-много киосочков вот таких вот стоит, и вот смотришь, ну какой же ужас, а вот, да, там все продается, там мы можем какие-то вещи взять и продукты, и все, но в целом это же какое-то безобразие. Вот мы вышли, не знаю, со станции метро посмотреть на город, а вот весь вход вот полностью огорожен этими коробочками такими стеклянными с вывесками и так далее. Вот здесь будет что-то подобное, то есть вдоль улицы Комсомола будет какая-то вот такая вот ожерелье подобных, в общем, примитивных стекляшек. Вот это, конечно, огорчает. Но та часть, которая касается сохранения, та часть, которая касается памятников, она, конечно, радует, это очень симпатично, и дизайн хороший, дизайн благоустройства, там появятся, так понимаю, что новые деревья, то есть в целом это будет довольно такая приятная территория, то есть этот дух арестантский, он там как бы будет
0: присутствовать.
1: Будет присутствовать, но как история, не как вот прям по-настоящему. Можно, собственно, в Новую Голландию прийти, вот это здание круглое, это же тоже тюрьма, морская тюрьма была, и мы там, гуляя вот по этой окружности, внутри такой круглый коридорчик, да. Вдоль него много-много разных кафе, ресторанчиков, да. И мы же не чувствуем, что это были да, камеры. Да. Вот мы, в общем, вот здесь примерно то же самое будет, я думаю, особенно если они это как-то назовут иначе, вот как, например, Новая Голландия, да, владельцы назвали это здание бутылкой, вот, не морской тюрьмой, а бутылкой, и люди, думаю, как бы они даже не ассоциируют, что бутылка – это тюрьма вообще-то, вот, но вот здесь, может, тоже что-нибудь придумаю, но здесь как бы сложно от крестов уйти, все уже знают, что это кресты,
0: ну, конечно,
1: но как да. Это, да, поэтому, в общем...
0: Мне кажется, все-таки такая репутация, здесь вот сохраняется, и только, может быть, совсем уж молодое поколение подрастающее.
1: Ну, с другой стороны, действительно, со временем-то поколения меняются,
0: да,
1: и
0: уже.
1: Если мы помним, что там еще недавно содержались люди, то, в общем, следующее поколение, для них это будет уже история. А если следующее поколение уже вот оно, вот сейчас, и они уже не знают, что там была тюрьма. То есть они знают, что она была тюрьма, но она давно была, а сейчас это вот просто архитектурный комплекс.
0: И еще один момент. Мне хотелось бы сегодня, 2 минуты, наверное, у нас останется сейчас. В мае этого года приезжали представители организации ЮНЕСКО и смотрели, что, как вот, в каком виде сейчас находится наш город, что здесь меняется. И они отметили в своем протоколе, что, во-первых, те... 2 новых башни Лахте-центра, башня-2 и башня-3, испортят совершенно ту небесную линию. И это ставит под угрозу вхождение нашего города в список ЮНЕСКО как памятник. И вот исторический центр, он может быть исключен из этих списков. И наоборот, включен в список под угрозой, исторический центр под угрозой. Не только башни Лахте-центра, там их смутили, строительство нового моста через него тоже как-то там вызвало смущение, судебный квартал и еще несколько памятников. А, кстати, Новая Голландия как положительный момент отмечена. И вот что вы могли бы на эту тему сказать? Нам, кстати, предложили до начала следующего года отказаться от этих проектов. Как вы считаете, правильно ли это и послушается ли наши вот власти?
1: Ну, вот сама эта угроза исключить здание Петербург из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, мне кажется, оно практически не обсуждается, то есть это как вид, ну, чтобы на испуг взять. Все-таки с такого положительного смысла от того, что город из этого списка исключат, я не вижу. Наоборот, когда он в списке, то можно хоть как-то влиять на петербургские власти, чтобы они, как в 2000-х годах, не в общем, застройщики там, чтобы они не издевались над историческим центром. Поэтому я думаю, что до этого вряд ли когда-либо дойдет речь. Собственно, и здесь вот мы видим, что поскольку Петербург находится в этом списке, то именно поэтому по запросу петербургских властей инспекция ЮНЕСКО приехала в Петербург оценивать эти здания. Я не знаю, на что рассчитывали петербургские власти, потому что, ну, совершенно очевидно, что эти здания окажут негативное влияние на центр. И что бы там ни говорили защитники этой архитектуры, они не могут спорить с тем, что эти здания видны из центра. Угу. Они хорошо просматриваются и с Марсового поля, и из Летнего сада, с набережных. Вот я имею в виду нынешнее здание. И следующие точно так же будут оттуда угу. торчать. Поэтому вот это...
0: Окажет ли влияние их мнение, как вы считаете? Последние секунды.
1: Я думаю, ну на что-то повлияет, но uh-huh. если решение уже принято, то вряд ли от него откажется.
0: Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Краевед, журналист Дмитрий Ратников был нашим гостем. Спасибо большое, Дмитрий, до свидания.
1: Спасибо, всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В итальянском монастыре проходит конференция, посвященная преподобному Пахомию Великому. В Техасе появится католический храм во имя мученика, убитого исламистами. Об этих и других событиях более подробно. Греческий парламент рассмотрит соглашение о сотрудничестве, заключенное между Министерствами иностранных дел и культуры Греции и Иерусалимским патриархатом. Документ, предусматривающий выделение 1 миллиона евро на сохранение православных святынь, церковных памятников и исторических архивов, уже получил одобрение профильного парламентского комитета, сообщает Orthodox Times. Соглашение направлено на сохранение и изучение религиозного и культурного наследия патриархата, который отвечает за ряд христианских святынь на Святой Земле. Выделенные средства планируется направить на реставрацию и консервацию икон, фресок, мозаик и деревянной резьбы, а также на подготовку научных исследований и цифровую документацию памятников. Отдельное направление связано с сохранением церковных реликвий и исторических материалов. В рамках программы также будут систематизированы и оцифрованы рукописи и старопечатные книги, хранящиеся в историческом архиве и патриаршей библиотеке Иерусалимского патриархата. К работе планируют привлекать греческие университеты и научные учреждения. На севере Италии проходит 32-я международная конференция по православной духовности, организованная экуменической общиной Бозе. В этом году конференция посвящена египетскому отшельнику IV века, основоположнику общежительного монашества Авве Пахомию Великому, сообщает сайт общины Бозе. Конференция организована в сотрудничестве с православными и древневосточными церквами. Доклады представлены на итальянском, английском, французском и греческом языках. Среди докладчиков – западные и восточные священнослужители, а также богословы и ученые. Приветствие участникам конференции направил блаженнейший патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. В штате Техас в США в январе следующего года состоится освящение католической церкви, которая впервые в истории будет посвящена мученику, убитому в Ливии в 2015 году. Небесным покровителем нового прихода станет уроженец Ганы Мэтью Айарига, казненный боевиками террористической организации ИГИЛ, которая запрещена в России, за отказ отречься от Христа. Новая церковь станет домом для католической общины, объединяющей выходцев из Ганы. Об этом сообщил епископ Форт-Уорта Майкл Олсон. Мэтью Эрига был в числе 20 христианских мигрантов, казненных террористами близ ливийского города Сирт 15 февраля 2015 года. Почти все они были египетскими коптами, а один из них, чернокожий Мэтью, был католиком. Имеется информация, что когда террористы спросили Мэтью, в кого он верит, он ответил: «Их бог – мой бог», и принял такую же смерть, как и его коптские товарищи. Коптская церковь канонизировала всех убитых как мучеников вскоре после их смерти 21 февраля 2015 года. В мае 2023 года на встрече с коптским патриархом Тавадросом папа римский Франциск сообщил, что их имена будут вписаны в римский мартиролог. Эти люди, подчеркнул понтифик, были крещены не только водой и духом, но и кровью. Обе церкви, коптская и католическая, отмечают День памяти ливийских мучеников 15 февраля. За последние годы ганская католическая община в Техасе заметно увеличилась. С 2007 года ее члены собирались в церкви Святого Иосифа в Арлингтоне. Недавно они приобрели бывшую методистскую церковь, которая после необходимого переоборудования и ремонта будет освящена в честь святого мученика Мэтью Айриги. Ожидается, что на освящение приедут католические иерархи из разных епархий США и представители местных властей. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Мрих со своей аистихой. Гнездо у них было отличное. Аисты устроили его на старом колесе от телеги, выложили в несколько рядов прутьями и дерном, выслали изнутри мягким мхом и пухом, а снаружи гнездо обросло густой травой и даже мелким кустарником. Не зря аист Эрменрих и его аистиха гордились своим домом. Сейчас гнездо было битком набито жильцами Глиммингенского замка. В обыкновенное время они старались не попадаться друг другу на глаза, но опасность, грозившая замку, сблизила всех. На краю гнезда сидели две почтенные тетушки-совы. Они испуганно хлопали круглыми глазами и наперебой рассказывали страшные истории о кровожадности и жестокости крыс. Одичавшая кошка спряталась на самом дне гнезда, у ног госпожи Эрменрих, и жалобно мяукала, как маленький котенок. Она была уверена, что крысы загрызут ее первую, чтобы рассчитаться со всем кошачьим родом. А по стенам гнезда, опрокинувшись вниз головой, висели летучие мыши. Они были очень смущены. Как-никак, серые крысы приходились им родней. Бедные летучие мыши все время чувствовали на себе косые взгляды, как будто это они были во всем виноваты. Посреди гнезда стоял аист Эрменрих.
1: «Надо бежать!» — решительно говорил он. — Иначе мы все погибнем.
2: — Ну да, погибнем, все погибнем, — запищала кошка. — Разве у них есть сердце, у этих разбойников? Они непременно отгрызут мне хвост.
0: И она укоризненно посмотрела на летучих мышей.
3: — Есть о чем говорить, о каком-то облезлом хвосте. Возмутилась старая тетушка-сова. «Они способны загрызть даже маленьких птенчиков. Я хорошо знаю это отродье. Все крысы таковы. Да и мыши не лучше».
0: И она злобно сверкнула глазами.
4: «Ах, что с нами будет? Что с нами будет?»
0: стонала аистиха.
5: «Идут! Идут!»
0: — ухнул вдруг филин Флимнеа. Он сидел на кончике башенного шпиля и как дозорный смотрел по сторонам. Все точно по команде повернули головы и в ужасе застыли. В это время к гнезду подлетела Акка Кнебекайси с Нильсом, но никто даже не взглянул на них. Как зачарованные, все смотрели куда-то вниз, в одну сторону.
6: «Да что это с ними? Что они там увидели?» — подумал Нильс и приподнялся на спине гусыни.
0: Внизу, за крепостным валом, тянулась длинная дорога, выложенная серыми камнями. На первый взгляд — обыкновенная дорога. Но когда Нильс пригляделся, он увидел, что дорога эта движется, как живая, шевелится, становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается. «Да это крысы! Серые крысы!» — закричал Нильс. «Скорее летим отсюда!»
7: «Нет, мы останемся здесь», спокойно сказала Акка Кнебекайси. «Мы должны спасти Глиммингенский замок».
6: «Да вы верно не видите, сколько их! Даже если бы я был мальчик как мальчик, я и то ничего не смог бы сделать».
7: «Если бы ты был большим, как настоящий мальчик, ты ничего не смог бы сделать. А теперь...» «Когда ты маленький, как воробей,

0: Ты победишь всех серых крыс. Подойди-ка к моему клюву. Я должна сказать тебе кое-что на ухо.
1: Нильс подошел к ней, и она долго что-то шептала ему.
2: «Вот это ловко!» — засмеялся Нильс и хлопнул себя по коленке. «Запляшут они у нас!»
0: «Тш! Молчи!» — зашептала гусыня. Потом она подлетела к филину Флимнея и о чем-то стала шептаться с ним.
3: И вдруг филин весело ухнул, сорвался со шпиля и куда-то полетел.
0: Часть третья. Было уже совсем темно, когда серые крысы подступили к стенам Глиммингенского замка. Трижды они обошли весь замок кругом, отыскивая хоть какую-нибудь щель, чтобы пробраться внутрь. Нигде ни лазейки, ни выступа, некуда лапу просунуть, не за что уцепиться. После долгих поисков крысы нашли, наконец, камень, который чуть-чуть выпирал из стены. Они навалились на него со всех сторон, но камень не поддавался. Тогда крысы стали грызть его зубами, царапать когтями, подкапывать под ним землю. С разбегу они кидались на камень и повисали на нем всей своей тяжестью. И вот камень дрогнул, качнулся и с глухим грохотом отвалился от стены. Когда все затихло, крысы одна за другой полезли в черное квадратное отверстие. Они лезли осторожно, то и дело останавливаясь. В чужом месте всегда можно наткнуться на засаду. Но нет, кажется, все спокойно, ни звука, ни шороха. Тогда крысы уже смелее начали взбираться вверх по лестнице. В больших покинутых залах целыми горами лежало зерно. Крысы были голодны, а запах зерна такой соблазнительный. И все-таки крысы не тронули ни одного зернышка. Может быть, это ловушка? Может быть, их хотят застигнуть врасплох? Нет, они не поддадутся на эту хитрость. Пока они не обыщут весь замок, нельзя думать ни об отдыхе, ни о еде. Крысы обшарили все темные углы, все закоулки, все ходы и переходы. Нигде никого. Видно, хозяева замка струсили и бежали. Замок принадлежит им, крысам. Сплошной лавиной они ринулись туда, где кучами лежало зерно. Крысы с головой зарывались в сыпучие горы и жадно грызли золотистые пшеничные зерна. Они еще и наполовину не насытились, как вдруг откуда-то до них донесся тоненький, чистый звук дудочки. Крысы подняли морды и замерли. Дудочка замолкла, и крысы снова набросились на лакомый корм. Но дудочка заиграла опять. Сперва она пела чуть слышно, потом все смелее, все громче, все увереннее. И вот, наконец, будто прорвавшись сквозь толстые стены, по всему замку раскатилась звонкая трель. Одна за другой крысы оставляли добычу и бежали на звук дудочки. Самые упрямые ни за что не хотели уходить.
1: Жадно и быстро они догрызали крупные крепкие зерна. Но дудочка звала их. Она приказывала им покинуть замок. И крысы не смели ее ослушаться. Крысы скатывались по лестнице, перепрыгивали друг через друга, бросались вниз прямо из окон, словно торопились как можно скорее туда, во двор, откуда неслась настойчивая и зовущая песня. Внизу, посередине замкового двора, стоял маленький человечек и наигрывал на дудочке. Крысы плотным кольцом окружили его и, подняв острые морды, не отрывали от него глаз. Во дворе уже и ступить было некуда, а из замка сбегались все новые и новые полчища крыс. Чуть только дудочка замолкала, крысы шевелили усами, оскаливали пасти, щелкали зубами. Вот сейчас они бросятся на маленького человечка и растерзают его в клочки. Но дудочка играла снова, и крысы снова не смели шевельнуться. Наконец, маленький человечек собрал всех крыс и медленно двинулся к воротам. А за ним покорно шли крысы. Человечек насвистывал на своей дудочке и шагал все вперед и вперед. Он обогнул скалы и спустился в долину. Он шел полями и оврагами, и за ним сплошным потоком тянулись крысы. Уже звезды потухли на небе, когда маленький человечек подошел к озеру. У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на волнах серая гусыня. Не переставая наигрывать на дудочке, маленький человечек прыгнул на спину гусыни, и она поплыла к середине озера. Крысы заметались, забегали вдоль берега, но дудочка еще звонче звенела над озером, еще громче звала их за собой. Забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром номер 23 Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию лекцию по теме «Этика. Нравственное учение» из цикла «Богословие апостола Павла», которую в православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери прочитал архимандрит Иоаннуарий Ивлеев.
1: В самой структуре послания апостола Павла заложена уже этическая составляющая. Апостол Павел пишет свои послания, следуя известному в его времени принятому эпистолярному стилю. Послание делится на 4 части. Адрес с приветствием, затем идет не всегда, но чаще всего идет молитвенное благопожелание. У язычников это ходатайственная молитва. Ну, у апостола Павла всегда благодарственная молитва. Благодарю Бога моего за всех вас. Третья часть – это корпус послания, основная часть, которая содержит в себе основное содержание. И заключительная четвертая часть, так называемый постскриптум, то есть подпись, личная подпись, состоявшая всегда из одного только слова. Ну, у римлян, помните, «вале», у греков «радуйся». Но апостола Павла, как правило, это бывает благословение от Бога. И вот на эту эпистолярную схему четырехчастную, неизменную, накладывается другая схема, тоже четырехчастная. У апостола Павла его послания строятся по риторическому принципу, как правило, апологии, защитной речи. Ведь апостолу Павлу постоянно приходилось от кого-то защищаться. Все время кругом какие-то враги, какие-то нападки, будь то язычники, будь то внутренние конфликты в церкви. Постоянно он предстоит как бы перед каким-то судом, перед следствием. Апологии строились тоже из четырех частей. Сначала так называемая препозиция. Я произношу по латыни, потому что русских соответствующих терминов нет. Препозиция, как бы это можно было назвать? Ну, предисловие. В которой заявляется тема, о чем я буду говорить. Обычно это бывает кратко. Затем идет нарратио, или повествование, в котором излагается история вопроса. Третье – это аргументацию, то есть доказательство своей невиновности или отстаивание какого-то принципа. И четвертая, последняя часть – конклюзио, заключение или выводы. И если мы возьмем какое-нибудь классическое произведение апостола Павла, ну, скажем, послание к римлянам, первая часть – заявление темы, препозицию. Это первая глава, 16-17 стих. «Я не стыжусь благовествования Божия, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом эллину. Затем идет история вопроса, нарация. Павел доказывает, ну, конечно, язычникам нужно спасение, они нуждаются в нем, ведь они же все грешники. И целая глава идет, перечисляет вот грехи язычников, где аплодируют, говорят, правильно говоришь, апостол Павел, замечательно, все язычники грешники. И вообще ужасные люди. А потом Павел говорит, а вы-то что лучше? И перечисляет грехи иудеев. Говорит, что вы еще хуже, потому что язычникам хотя бы неизвестно ничего о Боге, а вам-то все дано, а вы поступаете точно так же. То есть все, нет праведного, ни одного нет ни единого. То есть вот излагается история вопроса. Затем идет аргументация. То есть каким же образом все-таки вера спасает? Да? Ну, это основная часть. Последняя часть – заключение, конклюзия. Какие же выводы из-за всего надо делать? А выводы-то уже этические, то есть выводы для поведения. Поведения христиан внутри церкви и для поведения их в мире вообще. Вот этика всегда уже включена как завершение во всяком послании апостола Павла. Это завершение всех его рассуждений. Потому что, а для чего нам все эти твои рассуждения? А для того, чтобы знать, как себя держать, как себя вести, как вообще жить в этом мире. Вот как жить? Вот это и называется этика. Самые ранние произведения Нового Завета – это послание апостола Павла. Это не Евангелие, как многие у нас думают. Нет, Евангелие все возникло гораздо позже, на несколько десятилетий позже. Вот самое раннее произведение, первое послание к Фессалоникийцам. Оно самое простое, самое простодушное. И этический момент казался основным вопросом для апостола Павла, когда он обращается ко вчерашним язычникам. Помимо поклонения идолам, еще и распущенность римского общества того времени было первое, что бросалось в глаза каждому человеку благочестивому. И вот апостол Павел первые свои этические наставления делает именно в этом направлении. «Умоляю вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать, и угождать Богу, более в том преуспевали. Вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше. Конечно, освящение в себе содержит много этических моментов, но в данном случае очень важно для апостола Павла ограничить хотя бы вот самым важным. Он говорит, освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Нам кажется, что сосуд – это наше тело. Но здесь переводчики нас немножко ввели в заблуждение. По-славянски точно. «Воеже стяжавати вам свой сосуд». Стяжать – получать, брать. Библейское выражение, так называемый эвфемизм «брать сосуд», означало просто общаться с женщиной. Под сосудом, как это часто имеется в виду в Ветхом Завете, понимается женщина. Чтобы каждый из вас умел жить со своим сосудом, то есть со своей женой. Вот что имеется в виду. Здесь подчеркнуто слово «своим», не с чужим. Не блудите на стороне, особенно не обкрадывайте, как дальше говорится, брата своего. То есть здесь речь идет о прелюбодеянии. Это вот первое, самые такие примитивные, можно сказать, этические требования, которые апостол Павел обращает к новым христианам, к неофитам из язычников. Это что касается миссии среди язычников. С язычеством наступает полный разрыв, естественно. Этическим признаком этого разрыва является наставление в чистоте плотской. Так с язычеством. Но христианство порывает не только с язычеством, но и радикально порывает также с иудейством. В каком же этическом моменте заключается разрыв с иудейством? Вот об этом в начале послания к римлянам. Спасение всем приходит через веру. Для иудея слушать это было невыносимо, потому что спасение должно прийти через дела закона. Только тот, кто соблюдает заповеди Моисея, ну и вообще все заповеди, содержащиеся в законе, тот будет спасен. И вот основной разрыв с иудеем проходил именно по этой границе. Павел отрицает абсолютную спасительную роль закона. Не существует такого человека, который ни в делах, ни в мыслях никогда не нарушил никакой заповеди закона. Все всегда что-то да нарушают. Но даже не это для апостола важно. Для апостола Павла важен уже сам настрой, сама мысль о том, что я, пусть даже я вот такой праведный, что вот выполню все по закону, ни разу ничего не нарушу. И что дальше? И после этого ты будешь предъявлять требования Богу. Я сделал, ну-ка, ты теперь должен мне отплатить. Да кто ты такой? И кто такой Бог? Да почему он тебе должен? Когда какое-то существо что-то должно, значит, оно не свободно. А Бог абсолютно свободен. Потому что над Богом нет никакого закона. Это над нами есть законы природы, законы этики, законы государственные, законы божественные. А над Богом нет никакого закона, потому что если бы над Богом было еще что-то, то это был бы уже не Бог, а Богом было что-то, что над ним. Вот такая позиция, когда человек предъявляет требования к Богу, с точки зрения апостола Павла, это основной грех человека, вот гордыня, когда человек себя ставит на место Бога. Я сам себя спасу своими делами. Вот я сделаю все, и тогда буду спасен. Ничего ты не сделаешь. И даже если сделаешь, все равно ты себя никогда не спасешь. Только Бог может спасти. Только Он захочет, спасет, не захочет, не спасет. Апостол Павел проповедовал галатам, бывшим язычникам, Христа. И они обратились, это была церковь очень яркая, галатийская церковь. Но потом туда пришли люди из Иудеи, из Иерусалима, и стали говорить о том, что нет, Павел вам говорил не всю правду. Вы что, думаете, что вас спасет вера во Христа? Нет. Ведь Иисус Христос пришел к своему народу, не к вам. Он пришел к иудеям. Он же ведь был из колена Иудина, из рода Давида, был спасителем и царем прежде всего иудейского народа. Ведь это иудеям были даны и законы, и обетования. Вам надо сначала стать иудеями, то есть принять закон Моисея, и только тогда для вас, конечно, будет спасительным Иисус Христос. Вот это, с точки зрения апостола Павла, означало превращение христианства в одну из многочисленных иудейских сект, не более того. И он страшно возмущен этим, и этому посвящено все послание к Галатам. «О несмысленные Галаты», – пишет он в начале третьей главы, – «кто прельстил вас?» Ну, буквально, «кто же околдовал вас?» «Не покоряться истине вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Меня всегда удивляли эти слова апостола Павла. Вникните только. Галаты получили духа. И Павел это знает. И галаты это знают. Вы получили духа, так через дела ли закона? Они же закон еще не знали, а духа уже получили. То есть жили уже духовной жизнью в Духе Святом. Это, конечно, очень удивительно читать, ввиду того, что у нас сейчас все далеко не так происходит, и человек крещенный далеко не сразу может сказать, что он получил дух. Ну, крестился и все. То есть жизнь была совершенно другая в церкви в то время. Вера, а не закон, с точки зрения апостола Павла, спасительный для человека. А что касается закона, то как уж только его Павел не называет. Он говорит о том, что все, кто утверждается на делах закона, находятся под клятвою, то есть находятся под проклятием. Далее, он называет закон тюремщиком. 3 глава, 23 стих. «До пришествия веры», то есть до пришествия Евангелия, «мы заключены были под стражей закона». То есть закон был как стражник, который ключиком нас запер в камере до того времени, как надлежало открыться вере. Затем закон он называет детоводителем. «Закон был для нас детоводителем ко Христу». Как это по-гречески? Педагогос. Педагог, да? А кто такой педагог в древнем мире? Это не то же самое, что сейчас у нас. Педагогос. Детоводитель. Детоводителем в древности педагогом называли старого беспомощного раба. Это всегда был раб. А рабы ведь не люди, это вещи. Это раб, который уже ничего не умел делать. Ну, жалко выкидывать человека из дома. Ему поручали утром брать мальчика, скажем, за ручку, собирать ему завтрак, тапочки там для спортивных занятий и отводить в школу. В школу раб, педагог, не имел права входить. В школе царствовал учитель. А педагог оставался у порога школы и потом забирал мальчика и отводил обратно домой, чтобы он не баловался, чтобы его никто не тронул по пути. Вот вся задача педагога. Апостол Павел представляет закон таким педагогом, то есть ничтожным существом, который, в общем-то, ничему не учит фактически, но который ведет к учителю. Это детоводитель ко Христу. Школа во Христе, там царит учитель Христос. Конечно, здесь у апостола Павла уж слишком резко сказано о законе. Он прекрасно сознает его спасительную роль в истории, но в полемике он высказывает вот такие неприглядные вещи. Свое учение Лютер, Кальвин и другие протестантские вожди в XVI веке основывали на фундаментализме, что в церкви скопилось много всяких лишних преданий человеческих. Все это надо отмести. Ну, помните, как у Лютера, скажем, все эти индульгенции, все эти злоупотребления Папы Римского и так далее. Все это надо отмести, расчистить до фундамента. А что фундамент для него был? Это Слово Божие, вот Священное Писание. Вот отсюда sola scriptura, то есть спасение только Писанием. Вот фундаментализм. И поднялась роль Писания в жизни христиан. Конечно, это отчасти было замечательно, а отчасти все-таки перегнули палку, и это было вредоносно, потому что простой народ под Писанием понимал Ну, естественно, всю Библию, да, и Ветхий и Новый Завет. Очень часто они не видели уже внутри библейского развития вот этого пути от Ветхого к Новому, о том, что Библия – это же сложнейшая книга, которая говорит о том, как все развивалось и появилось, наконец, вот христианство. И для них Ветхий Завет обладал такой же ценностью, как Новый Завет. Ну, в частности, такой же этической ценностью, спасительной ценностью. И вот уже у Лютера, Лютер – создатель катехизиса, это потом уже катехизисы распространились и у католиков, и у православных, но первый создатель катехизиса – это Лютер, да, вот весь вот классический катехизис, вопрос-ответ, и разделение на 10 заповедей, потом молитва «Отче наш», и там «Блажен», все это идет от Лютера. И в основу этики христианской вот в этих катехизисах Лютера были положены 10 Моисеевых заповедей, которые, конечно, представляют собой величественное ветхозаветное строение. Но все-таки это же ведь закон ветхозаветный, и называть их христианскими заповедями. Да, апостол Павел просто в ужас пришел бы. Как часто слышишь, ой, люди сейчас стали такими безнравственными, хотя бы 10 христовых заповедей исполняли. А существуют ли эти 10 христовых заповедей? Мы знаем только одну христову заповедь, только одну – заповедь любви. И больше ее нет никакой заповеди. И все остальное – это только следствие. Нет, вот говорят о 10 заповедях христианства. А это заповеди ветхозаветные, это закон. И естественно, когда апостол Павел выступает против закона, говорит о том, что он не спасителен и никого никогда к спасению не привел, не приводит и никогда не приведет, то вокруг него возникала буря негодования. Как же так? Ведь закон же призывает к добру, к хорошему. Да нет, Павел говорит, это хорошо, но это не спасительно. А, значит, Павел призывает к беззаконию, говорили они. Вот вся вот эта буря, которая до сих пор в иудейской среде вокруг апостола Павла, да, за то, что он учит беззаконию. Это полное непонимание этических принципов апостола Павла. Полное непонимание, которое отражено, кстати, уже и в Новом Завете, помните, послание Иакова, говорится о том, что Павел, мол, говорит, что вера спасает, не вера, а дела, мол, спасает. Уже тогда и внутри христианства был этот спор. С точки зрения апостола Павла закон не спасителен. Но что же спасает? И здесь мы должны посмотреть на основную мысль о спасении апостола Павла. Что значит быть спасенным? Ну, мы знаем с вами, что спасение, сотерия, означает там исцеление, исцеление от греха. А что такое грех? Грех – это отчуждение от Бога. Быть спасенным – это значит быть с Богом, Богу уподобиться. Что это более конкретно означает? Следствие отчуждения от Бога, следствие безбожия, а все люди отчуждены после Адама от Бога, были. Следствиями этого отчуждения являются всяческие человеческие несчастья. Его смертность, его болезни, все, что ограничивает жизнь. Потому что ведь только в Боге источник жизни. А все, что ограничивает нашу жизнь, вообще все, что нас ограничивает, это следствие греха. Исцеление от греха означает снятие всяческих вот этих ограничений. То есть удаление смерти, удаление болезней, удаление всех ограничителей нашей жизни. То есть свобода. Но свободен-то только Бог, а люди, вот, ну, как и все прочие создания, они все-таки не свободны. Свою несвободу сознает всякое создание. Не обязательно интеллектуально сознает, но чувствует. Даже кошка или собака. Все хотят быть свободными, но только человек сознает это и стремится сознательно к свободе. Только в человеке есть вот этот образ Божий. Что такое образ Божий? Это образ свободы в человеке. Человек не свободен. Если бы он был свободен, он был бы Богом, потому что только Бог свободен. Но человек – образ Божий, то есть изображение Бога. Вот как есть зеркало, вот это я, а там мой образ, там не я, но мой образ. Так же и человек – не Бог, но лишь только отражение Бога. А как реализовать в себе свободу? То есть как то, что христианское богословие называется реализовать в себе подобие Богу, как Бога уподобиться. Ну вот Адам хотел стать как Бог, да не вышло. А как же все-таки это сделать? А ведь стать Богом хочет каждый человек. Что значит стать Богом? Ну, просто быть свободным. Существует, в принципе, только три возможности реализовать свою свободу. Первая возможность. А вот что хочу, то и делаю. Но ведь я же не один, кругом же люди. Если каждый скажет, что хочу, то и делаю, то получится анархия. И никакой свободы не получится, потому что не удастся никому выжить в таком состоянии. Свобода в этом смысле, в смысле анархии, беззакония, безначалия, ведет к взаимному истреблению. Апостол Павел об этом пишет в послании к Галатам. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была, ну, в нашем переводе, поводом к угождению плоти». То есть, чтобы свобода ваша не превратилась в анархию. Иначе вы друг друга будете угрызать и съедите. Это не путь к реализации богоподобия. Ну, это как-то само собой разумеется, поэтому и естественным образом, и от Бога в виде откровения человеку будут даны ограничители его анархических устремлений. Этот ограничитель называется закон. Ну, всякое общество существует лишь до тех пор, пока существует закон. Будь то государственный, будь то божественный закон, все живут по закону. Вот это второй путь, закон. Он дает возможность нам более или менее существовать и реализовать свою свободу в рамках закона. С точки зрения апостола Павла, закон принципиально противоречит творению Божию. Он дан людям, как уже говорил Иисус Христос, по жестокосердию вашему дан вам закон. Закон действует только там, где есть грех. Что же делать? Есть только один путь, на который указывает апостол Павел. Это жизнь не по закону, а по духу. Закон ведь есть некий регулятор. Это есть некая воля, которая навязывается человеку ради его земного выживания. Но, во-первых, это воля. Воля мертвой буквы. Ведь закон же он каменный. Ну, как вот скрижали, да? Скрижали каменный закон. Но есть буква обязательная. Закон для всех одинаков. Он неизменен. И, во-вторых, он чужой. Он мне навязан. То есть закон во всех отношениях противоречит моей свободной воле. Вот если бы эта воля была не мертвой, а живой, истинно личностной волей. Во-вторых, если бы она была не чужой навязанной, а моей сердечной, исходила из меня, вот тогда-то было бы совсем другое. Ну а что же это за воля, которая не мертвая, а живая, личная? Это воля Божия. Бог свободен, у него есть личная воля, свободная абсолютно и живая. И вот если бы эта живая, а не каменная воля была не где-то там за облаками, а вошла бы в мое сердце, вот тогда исполнялось бы то, к чему и призван человек в его творении. Он стал бы свободен, как Бог, потому что Бог обладает свободной волей. И Бог действовал бы уже изнутри человека, не насилуя его. Моя воля – воля Божия. Бог свободен, и я свободен вместе с Ним. Это и называется жить по духу. Когда человек получает духа, когда человек живет во вдохновении Духа Святого, Божественного Духа, тогда он действует божественно, свободно. Бог действует через него. Вот это основная мысль этики всего Нового Завета. Это то, о чем говорил уже Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Да, суббота хорошо, но суббота дана вам по жестокосердию вашему. Есть воля гораздо более высокая. Христос чувствовал себя свободным от всех этих законов, потому что Он действовал в Боге и от имени Бога. В Него уже во время крещения Дух Святой вошел. Об этом же говорит и апостол Павел. Христианин – это тот, кто принимает Духа Святого и живет уже не по плоти, то есть не по земным меркам, стандартам и законам, а по духу. Вот это единственный, третий и единственный способ возможной осуществления богоподобия в человеке, реализации его свободы. Жить в Боге только так. Апостол Павел разделяет даже людей на людей плотяных, плотских, душевных и духовных. Это первое послание к Коринфянам. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Но как, ну, наш перевод с плотскими, это неправильно, с плотяными, и как с младенцами во Христе. К сожалению, у нас это часто не понимают, что значит духовный человек. Слова-то остались, а смысл-то в них другой уже вкладывается. Духовный человек у нас сейчас – это человек, который, ну, очень грамотный, образованный, культурный. Он любит литературу, знает музыку. Это духовный человек. А с другой стороны, у нас духовными в церкви называют квир, духовенство, а не духовное, а все остальные не духовные. Это тоже неправильно. Это все искажение самого вот понятия духовный. Духовный – это человек, который принял Духа Божия, то есть крещенный, верующий, крещенный человек. Он живет в духе. Вот это духовный. А душевный – это просто человек, который не принял Духа. Здесь, конечно, апостол Павел следует традиции библейской. Он вспоминает книгу Бытия, 2 глава, 7 стих. «Сотворил Бог Адама из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот душа живая – это душевный человек. В последние времена Бог пошлет Духа Своего и залью от Духа моего, и люди уже будут не просто душевными, не душами живыми, а воспримут Духа. Это уже будут духовные люди. Ну, плотяной человек – это то же самое, что душевный. Ну, просто человек из плоти и крови. Вот он, плотяной, земной, живущий по физическим законам этого мира, материальным. А плотской человек – это уже не совсем то же самое, что плотяной. Это человек, который живет по плоти. То есть для него все ценности – это ценности плоти, а не ценности духовные, не ценности духа. Павел в послании к Галатам, в 5 главе, перечисляет 9 свойств, которые принимает человек, ну, конечно, чисто условно. Плод духа. Плод духа, пишет он, следующий. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Ну, риторически 9 называет, 3 же 3. На таковых нет закона. То есть, если люди принимают духа, если они живут в Боге, им закон уже не нужен. Для них нет закона, пишет апостол Павел. Жизнь в духе еще называется в богословии харизматическим состоянием человека. То есть он живет не по закону, а по благодати. Благодать по-гречески – харис. Отсюда жить харизматично, жить в харизме, по дарам Святого Духа. И вот эта харизматическая жизнь в духе, конечно, исключает все греховные пороки. Ну вот блуд, 5 глава 1 послания к Коринфянам. Далее в 6 главе апостол Павел говорит о том, что между вами появляются какие-то споры, разногласия. Вы уже подаете друг на друга в суд. Даже вот до того дела дошло бы этой Коринфской церкви. Причем суд языческий, естественно. Это свидетельствует о том, что вы живете не в духе, вы живете по плоти. Неправедные, то есть которые живут не в Боге, Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, дальше перечисляют ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни воры и так далее, и так далее. Царство Божие не наследуют, ибо жизнь в духе – это жизнь в любви. В послании к римлянам мы находим краткое повторение этических мыслей Нагорной проповеди, где любовь ставится во главу угла и называется основой всякого этического поведения человека. Поэтому посвящены 12, 13, 14, 15 главы послания к Римлянам, вот то, что мы назвали конклюзио, заключение, этические выводы из богословия апостола Павла. То же самое говорится и в первом послании к Коринфянам. Там еще перечисляются некоторые другие этические требования – которые нарушались коринфянами и тем самым свидетельствовали, что они живут еще не в духе. Ну, например, споры друг с другом, которые рождали разногласия. Конечно, пишет апостол Павел, и ересем должно быть между вами, лишь бы эти ереси не привели к разногласиям. Кстати, слово «ересь» изменило свое значение. У нас сейчас ересь – это неправильное учение. А в Новом Завете «эресис», ну, как и вообще в греческом языке, означает «свободное мнение». Павел пишет, что свобода в мнениях, в мыслях у вас должна быть, лишь бы это не приводило к разногласиям, к разрывам, к расколам. Не отрицает свободу. Наоборот, харизматичность идет к свободе. В большом разделе об идоложертвенном апостол Павел тоже затрагивает этические моменты. Некоторые коринфские христиане считали, что они свободны до такой степени, что могут реализовать эту свободу, как они хотят. Ну, предположим, ходить в языческие храмы и питаться там, в языческих столовых. При храмах были такие специальные столовые. От жертвенного мяса, которое предлагалось в эти языческие храмы. Апостол Павел призывает вот этих свободных, слишком свободных людей все-таки обращать внимание на тех, кто не так свободен в своих мнениях, в своем поведении, чтобы не вводить людей в соблазн. «Не буду есть мясо вовек», – пишет он, – «лишь бы не соблазнить брата моего, потому что это смущает». Споры и разногласия в церкви возникали еще из-за некоторых социальных моментов, которые всплывали во время литургии, во время евхаристического собрания. В древней церкви люди собирались на ужин, они ели и только в конце уже причащались. Это была складчина, приносили, кто свой салатик принесет, кто хлеб, кто вино, кто что там, тортик. И вот все садились, ели, пили, а потом уже причащались, потом расходились. А люди несостоятельные, ну, прежде всего, рабы, приходили попозже и видели, что здесь уже сидят веселенькие, пьяненькие люди, их братья и сестры. Им осталось только причастие. А причащаться, пожалуйста, причащайтесь, а поесть уже нет ничего. Вот разделение по социальным таким характеристикам. Павел пишет, что неужели у вас нет домов, где бы вы могли наесться досыта, а вы вместо этого унижаете малоимущих людей. Господь вас призывает, чтобы вы стали лучше, пишет он, а вы собираетесь и становитесь все хуже и хуже. Значит, Господь, что ли, виноват в этом? Если бы его не было, то вы бы и не делали всего этого. Очень важно также в социальном плане маленькое-маленькое послание апостола Павла, послание к Филимону. Филимон – духовный сын апостола Павла, ну, видимо, состоятельный человек, у которого были рабы. И один из рабов по имени Онисим обокрал своего хозяина Филимона, бежал и прибывает в другой город, где в это время находился апостол Павел. И апостол Павел как-то его принял, по-видимому, он его обратил в христианство, крестил, и Онисим при нем прислуживал, как-то помогал ему. Но его надо вернуть хозяину, Филимону. И апостол Павел отправляет его обратно к своему хозяину и пишет вот это письмо рекомендательное, что, мол, прими его, не наказывай слишком строго. Если он тебе чем-нибудь должен, то я заплачу за него, пишет даже расписку. Ну, что интересно в этом послании? Павел указывает на те причины, по которым Филимон все-таки обязан принять своего раба, потому что Онисим теперь его брат. Вот это вот братство. Иерархия сохраняется. Есть господа, есть слуги, есть рабы. Она не отменяется. Но она в Царстве Божьем приобретает совершенно иной характер. Это просто функции людей в обществе, в котором все объединены в братство. И раб должен относиться к своему хозяину как к своему брату, и хозяин к своему рабу тоже как к брату. То есть всех должна была объединять в единую семью, которая тоже ведь всегда есть распределение ролей. Но всех должна объединять любовь, братство. Вот таким образом христианство снимало и социальные противоречия между людьми. Самые ранние послания апостола Павла были написаны, некоторые относят даже к концу 40-х годов, 49-й год. Ну, большинство считает, что 50-й, 51-й. А самые поздние послания – это уже предсмертные послания, написанные где-то к концу 60-х годов. Проходит почти 20 лет. Это все-таки жизнь минимум одного поколения. И изменяется и жизнь, изменяется и литургия, изменяются внутрицерковные отношения, отношения церкви к окружающему миру. И все это очень интересно наблюдать по писаниям Нового Завета. Одними из самых поздних произведений Нового Завета являются так называемые пастырские послания. Это первое и второе послание к Тимофею, а также послание к Титу. В них речь идет о церковном пастырстве, начиная с 18 века, сначала в протестантской среде, а затем во всей церкви эти три послания стали называть пастырскими. Эти послания, церковное предание относит к апостолу Павлу, но их особенности так сильно выделяют из всех прочих писаний апостола Павла, настолько сильно, ну буквально вот с первой же строчки просто всеми фибрами души чувствуется, не мог тот же самый человек, который написал послание к Галатам или послание к Коринфянам, написать вот эти послания. Поэтому появляется множество гипотез, наиболее популярная гипотеза секретаря, что, мол, апостол Павел поручил кому-то из своих секретарей написать эти послания. Ну, существуют и другие гипотезы. Это все не важно. Важнее другое, что эти послания, кто бы их ни написал, являются поздними посланиями, и их интересно изучать именно с целью, одна из целей, посмотреть на историю развития церковного общества, в том числе этики церковной. Но открываем первое послание к Тимофею. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего. Бог Спаситель. В других посланиях, скажем, церкви Фессалоникийской, от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. И ни разу, нигде в Новом Завете вы не встретите больше выражения «Бог Спаситель наш». Только здесь. Пусть это маленькая особенность, но все-таки особенность. Или в нескольких местах первого послания к Тимофею говорится «по повелению блаженного Бога». Ни разу, нигде в Библии вы не встретите такого выражения «блаженный Бог». Это невозможно было во всех остальных частях Библии так сказать, потому что «макариос теос», «блаженный Бог» – это языческое обозначение языческих божеств. «Вы блуждаете там в вышине, боги блаженные». А здесь так называется Бог Библии. Затем Иисус Христос назван Спасителем тоже вот несколько раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 раз в пастырских посланиях и ни разу больше нигде в Новом Завете. Это мы уже привыкли так называть. Вместо слова «евангелие» здесь говорится «здравое учение». Уж нигде такого.

формулой, характерна только для пастырских посланий. Причем никогда не цитируется Библия, но зато очень часто цитируются литургические тексты. Многие из них даже до нас дошли. Например, верно слово. Бог всем людям хочет спастись и в разум истины прийти. Это у нас в литургии до сих пор. И особенно удивительно появление такого необычного слова только в этих трех посланиях. Причем оно многократно, там около 15 или 20 раз. Слово «благочестие». Для нас это слово настолько нормальное, «благочестие». По-гречески это будет «эвсевия». Но это слово больше нигде, ни разу в Библии не встречается и встретиться просто принципиально не могло. Почему? Да потому что Евсевия – благочестие. Это технический термин для обозначения языческой религии того времени. Конечно, в Ветхом Завете никому бы в голову не пришло называть веру в единого Бога вот этим языческим названием. Все это говорит о том, что что-то изменилось в середине первого столетия. Уже что-то меняется в церкви. А что и почему? Это очень интересно с исторической точки зрения. Вспомните, что первое поколение христиан верило в то, что вот-вот наступит конец. Второе пришествие. Вот-вот-вот придет. Вот, ну, не сегодня, завтра. Но проходит год, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. А уже поколение изменяется. Надо как-то устраиваться в этой жизни, вне зависимости от того, приходит Христос или нет, или как-то переосмыслять все это. Задачи новые появляются. Надо продолжать жить в этом мире. И происходит постепенное устроение христиан в этом мире. Оно и естественным путем происходит. И происходит воцерковление язычества в христианстве. И принятие христианством некоторых языческих тоже манер, обычаев и так далее. Хотя бы из миссионерских соображений. Происходит постепенное воцерковление культуры, языка, некоторых нравов внешнего языческого мира. И этот процесс будет продолжаться и дальше. Конец второго века, третий век. Постепенно воцерковляется языческая философия, которая к золотой эпохе христианской письменности, к эпохе святых отцов, заполняет уже церковь. Появляется церковная догматика, наполненная вся философской терминологией. И для нас привычные, конечно, теперь уже слова, как сущность, субстанция, ипостась и так далее, и так далее. Это же все взято из внешнего философского мира. И абсолютно немыслимо в Библии, скажем, да, какие там сущности. Все это воцерковление культуры в христианство. То же самое происходит с литургикой, появление облачений особых. Пятый век. Строится София в Константинополе по образцу языческой великолепной архитектуры, базилика. И литургия сама, вот когда мы читаем о том, как совершалась литургия в эпоху императора Юстиниана, отстроившего Святую Софию, балет. Мы поем «Иже херувимы, тайно образующие». Юноши, одетые в белые одежды, крылья к ним были. И вот они плясали там вокруг алтаря, изображая херувимов. Потом это исчезло. Музыка и так далее. То есть постепенно культура воцерковляется. То же самое происходит с языком, и мы это видим уже здесь, в Новом Завете. Вот на примере хотя бы пастырских посланий. Всего проходит один, полтора, ну, максимум два поколения, и уже язык меняется. То же самое происходит с нравами. Сначала церковь, конечно, была... Ну, не то чтобы закрытой, нет, она была миссионерствующей церковью, апостолы были. Но все-таки церковь была очень резко отгорожена от окружающего мира. Но постепенно вот эти перегородки как-то ослабляются. Она все больше открывается нехристианскому окружению, хотя бы из миссионерских соображений. Церкви надо быть привлекательной для внешнего мира, особенно в эпоху гонений. Язычники должны были видеть в церкви осуществление своих собственных каких-нибудь идеалов, в том числе этических идеалов. Вот отсюда множество так называемых зерцал домашних добродетелей, которые мы встречаем в первом и во втором послании к Тимофею, в послании к Титу, построенных по образцу популярных стоических перечислений точно таких вот домашних добродетелей. Муж –

0: То есть хозяин должен быть таким-то и таким-то, он должен любить свою жену и своих детей, не быть слишком строгим к ним. Жена должна быть благочестивой, там одеваться скромно, должна заботиться о детях. Дети должны быть послушными родителям. Рабы должны подчиняться своим господам, видеть в них самого Господа Иисуса Христа. А хозяева должны к рабам относиться снисходительностью, не быть слишком строгими, ибо помнить должны, что над ними тоже есть господин, и так далее, и так далее. То, чего мы не встречаем во всех ранних посланиях у апостола Павла, здесь в полноте представлено именно в этих трех посланиях. Потому что это привлекательно для окружающего общества, а сами-то вот все эти добродетели взяты как раз из языческой популярной стоической литературы. Следствием такой открытости этическим нормам нехристианского мира были некоторые отрицательные моменты, которые противоречили свободе раннего христианства. Особенно ясно это выступает в тех правилах, которые ограничивают права и свободы женщин. В этих же посланиях большое внимание уделяется внутрицерковной этике, в частности, тем этическим нормам, которым должны отвечать руководители церкви. Кстати, впервые здесь мы сталкиваемся с церковной структурой, потому что изначальные вот эти небольшие христианские общины построены по харизматическому принципу, ну просто вот какие-то объединения людей, которые объединены духом, вот харизматика в них идет. Но постепенно ведь церкви и общины расширяются, они становятся большими, а там, где большие массы народа, там появляется расхлябанность, там появляется расплывчатость, надо как-то объединять было. Тем более, что появляются там также и лжеучения. Надо как-то противостоять им, укреплять церковную дисциплину. А как можно укреплять церковную дисциплину? А путем введения системы дисциплинарной, путем введения иерархии каких-то руководителей. Так появляются епископы, пресвитеры, диаконы, вот эта трехступенчатая иерархия, впервые, вот где-то к концу первого века, и сохранившаяся до сих пор. Что такое епископ? Как перевести это слово? Надзиратель, наблюдатель-надзиратель. А что значит пресвитер? Старший, староста, старейший, староста. Ну, диаконы – это прислужники, а пресвитеры и епископы первоначально не различались. Просто те церкви, которые возникли на базе иудео-христианства, там руководитель стал называться пресвитер. А те церкви, которые развивались на языко-христианской основе, там руководитель назывался епископ. Вот первое послание к Тимофею. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж. Ну, не в смысле многоженства, а единократно женатый. Трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью и так далее. Открываем диакон. То же самое пресвитер. Были еще женщины, диаконисы, были вдовы, которые типа диаконис прислуживают. И они тоже должны быть целомудренными, не пьяницы и так далее. За этими требованиями стояла модель римского дома, большого античного семейства. Епископ, как отец дома, должен обнаружить в себе те качества, которые требовались от отца любого хорошего римского семейства. Так постепенно этика церковная обретает характер и черты, ну, такой общечеловеческой этики. А харизматический момент уже чуть-чуть отходит.
1: Вы слушали заключительную лекцию цикла «Богословие апостола Павла», тема которой «Этика. Нравственное учение». Лекции цикла архимандрит Иоанн Ивлеев прочитал в Православном просветительском центре Феодоровской иконы Божией Матери, а записывал Александр Ратников. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Обламская. 8 сентября 1941 года. Трагическая дата, когда сомкнулось кольцо Ленинградской блокады. Дата святой памяти о тех, кто отстоял город. Нам дороги воспоминания каждого свидетеля того времени. Поэтому я попросила вспомнить страшные дни Викторию Яковлевну Мисуловину, живописца, графика, члена Союза художников России. Виктория Яковлевна родилась в нашем городе, и надолго покинуть его ей пришлось лишь то время, которое она описывает.
2: А война началась вот как. В 1939 году часть Белоруссии, которая до 1939 года принадлежала, была под властью Польши. Она стала, значит, включена в Советский Союз. Отец, он уже был здесь, в Ленинграде, а его родители и сестра оставались в Белоруссии. То, что бабушка жила, это я еще помню, потому что папа ей писал письма. В 1939 году папа возобновил переписку с сестрой. И в 1941 году отец выхлопотал пропуск, чтобы мы поехали отдохнуть на лето. Тетя, она жила в Белоруссии. Дом у нее был в деревне. Это город Десна, а деревня, в которой они жили, называлась Блошники. И мы поехали туда. Дядя... Он говорит, куда ты их везешь? Сейчас война будет. Мы приехали туда в начале июня, может быть, даже в конце мая. Мне было 10 лет, брату было 4 года. Ну, и мама, и папа. Я помню, я рисовала даже, что она. А тетя на меня так поглядывала и говорила, что... Я буду, значит, не очень интересной невестой, потому что я слишком углубленно занимаюсь чем-то. Мы услышали от того, что начали на ухо друг другу говорить соседи, что, кажется, началась война. Это было уж 25 июня, потому что радио не слушали там, уже летали самолеты. А мама сказала так, сию минуту домой, сию минуту. Потом она рассказывала, что она себя там очень плохо чувствовала. Там был большой фруктовый сад у тети. За год или два до этого были морозы, и весь сад вымерз. И когда мы были, он не цвел. Стоял голые такие вот ветки. Мама потом рассказывала, когда она заходила в этот сад, ей становилось не по себе. Мама начала бить тревогу быстро домой, а папа ее слушал.
3: Надо было еще доехать до станции несколько километров. Никто уже не хотел везти. В это время пришел мужичок и приглашал мою тетю принять роды у его жены. Она говорит, пойду, с одним условием, отвези моих на станцию. И мы посмотрели расписание к определенному поезду. Он нас повез, но мы опоздали. Мы опоздали на этот поезд. Через несколько часов стало ясно, что его разбомбили. Мы поехали следующим поездом, и нас тоже бомбили, но не разбомбили. Там уже в вагонах были истерики, там где-то кричала женщина. Она сошла с ума, когда началась бомбежка. И вот мне недавно брат рассказал, я этого не помню, а он мне рассказал, ему 4 года было. Он помнил, что когда бомбили наш поезд, папа его бросил на пол и сам лег на него.
1: Закрыл его.
3: Ну, вот так. Но в Ленинград мы приехали. И все еще было как-то более-менее. Это начало только было. До войны папа пел в хоре Мариинского театра. Но в Мариинском театре уже собирали детей на эвакуацию. Мама сказала, надо меня, брата, мою двоюродную сестру. Ей было 11 лет, поэтому она и выжила. А ее старший брат умер. И двоюродный брат, который жил с нами в одной квартире тоже. Нас вчетвером отправили поезде в Костромскую область эвакуация.
1: А мама и папа
3: мобилизовались.
1: Да, а мама осталась?
3: Мама осталась в Ленинграде с бабушкой. А те дети, с которыми поехали родители, они, конечно, были более защищенными, чем мы. И их разместили в пионерском лагере, в общем, там, как полагается. Нам осталась открытая эстрада на территории лагеря. Ничего больше там не было. Даже нам не дали ни подушки, ни одеяла. Мы положили наши чемоданчики под голову и пальтишки вместо одеял пальтишками. У старшего 9-летнего двоюродного брата начался понос. Маленький засыпал себе песком глаза. Я взяла бумагу и карандаш и начала писать письмо домой. И писала так: «Мама, приезжай, забирай нас, нам плохо». Когда она получила это письмо, это первое, что она потом рассказывала, она легла спать на пол дома. И она уже не выпускали из Ленинграда, надо было пропуск. И она в Смольном себе выхлопотала пропуск, она плохо слышала, она вообще не старалась никуда не ходить. Но тут она, знаете, она уже была львицей, которая защищает своих львят. Выхлопотала пропуск, и она с большим трудом через всякие разные города и пересадки всякие, она добралась до нас.
1: А бабушка осталась здесь?
3: А бабушка осталась ее ждать. Поэтому вещей почти не было с собой. Потом приехал ее младший брат, который жил с нами в одной квартире. Его сынишка был с нами эвакуирован тоже. Он приехал, и его жена приехала. В общем, они нас забрали из интерната, и мы поехали обратно домой в Ленинград. Это был июль месяц, и мы подъезжали в течение целого месяца с разных сторон. Мы вместе с немцами, они сверху-то сделали, они блокаду устраивали, а мы подъезжали к Ленинграду. Нам говорили, здесь не попадут, еще с другой стороны. В общем, я помню в Балагом, лежащие под откосом вагоны уже. Куча и, в общем, эшелоны с военными, которые шли на фронт. Они тоже останавливались. А наш поезд тоже бомбили, в котором мы ехали. Поезд останавливался, значит, мы выскакивали из поезда. Там бывали поля капусты, в капусту дали. Иногда бывало так. Голодали, потому что тоже ничего не было. Мы на остановках больших, на которых стояли эшелоны с военными, мы подходили к этим вагонам. Они просто смотрели на нас и давали какие-нибудь брикетики, гречи. Или еще чего-то. Я помню, как-то мама в какой-то банке консервной развела огонь около поезда и начала варить гречу. И в это время поезд тронулся. И бросили гречу, и все бежали мы за поездом. В общем, такая дорога. Целый месяц с разных сторон. И в результате нас привезли в Вологду и сказали: в Ленинград не попадете, он окружен. Это было 1 сентября, я помню, нас высадили. Мы сидели где-то недалеко от вокзала, там на скамеечке, и видели, как дети вологодские пошли в школу. И мама, и тетя переглянулись и начали так вытирать глаза. Но мы остались вне блокады. А 8-го уже была блокада, полностью закрыта. Мы поэтому остались живы. Мы вернулись обратно в тот интернат. Нас взяли.
1: В Костромскую область?
3: Да, в Кострому. А потом через месяц, через два, их интернат уже эвакуировали на Урал из Костромы.
1: И вы с ними?
3: Да, да. В теплушках мы долго ехали.
1: Но с мамой?
3: С мамой, да. Но мама не работала. Нас-то кормили, а ее нет. Ну, каким-то образом мы ухитрялись, в общем. Помогать друг дружке.
1: И вы были на Урале всю войну, да?
3: Мы были в Челябинске. Вначале мы были в село Бардакалмак. Там, по-моему, сейчас какие-то были, во всяком случае, в советское время там. Все это пространство какое-то было засекреченное потом. Потом папу, когда демобилизовали, он приехал к нам. И он стал работать в клубе там. Ну, в общем, было.
1: Благодарю Викторию Яковлевну Мисуловину за рассказ. Вспоминать такие события тяжело, даже если это было много лет тому назад. Виктория Яковлевна, кстати, наш многолетний активный слушатель. И за это спасибо. Запись Елены Обламской. И до новых встреч, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Град Петров».

0: в исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Ничто, может быть, не вводит так в саму сущность веры, опыта веры, радости веры, как праздник преображения. Нам говорят, вера от страха, от рабства, от неудовлетворенности. Религия от недостатка чего-то. И потому, когда наступает достаток, вера должна умереть. Ее больше не нужно. Нет, друзья, вы ошибаетесь. И сознательно или бессознательно вводите в соблазн тех, кто еще верит вам. На деле вера не от недостатка, а от избытка, от полноты, от радости. Вот солнечным летним утром выбегает в сад мальчик. И так все хорошо кругом, солнце и небо, цветы и утро, что мальчик бьет в ладоши, смеется и кричит, как хорошо. Это слабая, бледная аналогия с верой, но аналогия верная. Христос, говорит нам Евангелие, взял с собой трех учеников и поднялся на гору. И там, на горе, лицо его преобразилось, и одежда засияла светом. И вот Петр, один из учеников его сказал, «Господи, хорошо нам здесь быть». Но ведь это то же самое, что сказал тот мальчик, что сказал когда-то, в какой-то самый счастливый, самый полный, самый светлый день нашей жизни каждый из нас. Нам хорошо здесь быть. И вот это и есть вера. От нас все хотят, чтобы мы изложили ее на языке науки, на точном математическом языке. Но наука и математика разве могут определить, в чем радость утра, солнца, жизни и любви? Нет, и от них никто этого и не ждет. У них своя хорошая и нужная задача, свое назначение. Но вот то, что на таинственном языке говорит Евангелие, о том, как поднимались люди на гору, все выше и выше, как вел их туда учитель, учивший их любви, и как там, наверху, в чистоте и первозданной красоте мира, явлено было то, к чему призван человек. Чистая радость, полнота и свет. Когда уже ничего другого не нужно, и остается только сказать, «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот это и есть мир и опыт веры и верующего. И кто хотя бы раз в жизни испытал это, того разуверить нельзя. Он знает это, он был на этой горе, он видел и чувствовал, и помнит этот свет. Уничтожить можно верующих, но не веру. Можно оградить детей, изолировать их от религии, от церкви, от богослужения. Можно запретить читать или печатать Евангелие. Можно вытолкнуть церковь на самую окраину жизни. Можно печатать недостойные брошюрки о пьяных священниках и корыстных епископах. Можно употребить государственный аппарат, армию, полицию. Все это можно сделать. Но никакими силами в мире нельзя убить веры. Так же, как нельзя убить вечного, неумирающего света любви. Она останется, она разъест и разрушит все преграды, и всегда и всюду найдутся люди, чтобы сказать в этом мире борьбы и жестокости, «Господи, хорошо нам здесь быть», которые, несмотря ни на что, увидят в мире, в природе, в других людях тот свет, что засиял на земле в день преображения, и отцвет которого лег на все в этом мире. Про борьбу с религией можно сказать только одно – она напрасна.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

прозвучал предначинательный псалом из всенощной композитора Сергея Рахманинова в исполнении академической хоровой капеллы имени Юрлова под управлением Юрия Ухова, солистка Елена Образцова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества. Сегодня
1: наша 103-я программа.
0: Мы говорим о внешней политике царя Алексея Михайловича, говорим об эпохе царя Алексея Михайловича, событиях середины 17-го столетия. И в частности, в нашей прошлой программе мы говорили о воссоединении Украины с Россией в 1654 году. Практическим следствием и главным следствием этого воссоединения сразу же стала русско-польская война 1654-1667 годов. Вот об этой войне мы и говорим. Эта война была одной из самых длинных в 17-м столетии и насыщена была массой событий. Она оказалась как-то так заслонена от нашего взгляда, от нашего взора последующими бурными событиями в истории государства российского, в первую очередь Северной войной Петра Великого. А на самом деле эта война имела не менее важное значение. Некоторые даже исследователи считают, что, в общем-то, именно в результате и в ходе этой войны, вот начиная с 1654 года, с присоединением малороссийского края к московскому государству, Московская Русь сделала первый шаг к созданию Российской империи. Хотя, конечно, тогда, может быть, еще этот шаг был и бессознательным. Московские войска в ходе этой 13-летней войны одновременно вели боевые действия на двух театрах военных действий, или, как позже говорили, на двух фронтах, на северном, белорусско-литовском, и на южном, малороссийском или украинском. Надо сказать, что военные события происходили на фоне очень острых и драматических событий, связанных с внутренними конфликтами, вот, например, в Малороссии, о чем я скажу, а также с тем, что в войне приняли участие и третьи стороны, такие как Швеция и Крымское ханство. Русские войска добились целого ряда значительных успехов, они отбросили войска Речи Посполитой от Днепра к Бугу, и на первом этапе боевых действий первостепенной целью российского командования стало возвращение Смоленска и других городов, которые были захвачены Польшей вот в ходе событий смутного времени. Основные силы русских возглавлял сам государь Алексей Михайлович, они двигались к Смоленску. Я напомню, что Смоленск удерживался по-прежнему поляками после несчастливой для нас Смоленской войны 30-х годов 17-го столетия, а воевода Василий Шереметьев командовал войсками, которые двигались в направлении Полоцка и Витебского. Кроме того, Богдан Хмельницкий получил вспомогательный русский корпус, действовавший на Украине. Здесь хотелось бы еще раз подчеркнуть и озвучить ту мысль, на которую я уже обращал ваше внимание, дорогие радиослушатели, в той нашей программе, когда мы говорили о событиях русско-шведской войны. Состав российских войск существенно обновился. Уже ядром в этот момент русских войск были полки наземного строя, и очень большую часть их составляли не наемники, а российские подразделения. Кроме полков иноземного строя, естественно, в боевых действиях участвовали и ополченцы, и стрельцы, и казаки. И как раз вот первым и очень важным успехом для русских стало взятие Смоленска летом 1654 года, то есть спустя всего несколько месяцев после воссоединения Украины и России. В июне 1654 года русская армия во главе с царем Алексеем Михайловичем, насчитывавшая примерно 37-38 тысяч человек, подошла к Смоленску. Город защищал сравнительно небольшой гарнизон польско-литовский, командовал им воевода Обухович, и он насчитывал около 3000 человек. Однако крепость была хорошо укреплена, осада по всем правилам военной науки, то есть с блокадой гарнизона, началась 26 июля. Первый штурм произошел ночью 16 августа, и он закончился для атакующих неудачно. Русские захватили одну из башен, но противник подорвал ее. Штурм закончился большими потерями для нас, и войска царя Алексея Михайловича были вынуждены вернуться на исходную позицию. Эта ночь обошлась в 300 убитых и 1000 раненых. Для русских противник потерял почти в 4-5 раз меньше. Но и те потери, которые русские нанесли неприятелю, уже сказывались на его боеспособности. Обуховичу не хватало ни людей, ни боеприпасов. Но и самое главное, перспективы для обороны выглядели весьма и весьма туманными. Кроме того, поскольку противник терпел поражение и на других театрах военных действий, с известиями об этих поражениях надежды на оказание помощи извне у Буховича иссякали. Ну и понятно, что сами жители города симпатизировали в большинстве своем русскому лагерю. В осаде они долго сидеть не хотели. Разруху, разрушения, которые чинили осаждающие, терпеть тоже не хотели. Все это создавало совершенно неблагоприятную обстановку для защиты крепости. И Обухович в сентябре месяце начал переговоры о сдаче Смоленска. В ходе этих переговоров сами горожане открыли русским ворота. 23 сентября 1654 года Смоленск сдался. Воевода Обуховича полковник Корф, который руководили его защитой, получили право выехать в Литву. Остальные все жители города, а также защитники, те, кто участвовали непосредственно в обороне от русских, были поставлены перед выбором либо присягать царю Алексею Михайловичу, либо уезжать в литовские владения. Было очень важное событие, так как спустя почти более 40 лет Смоленск вернулся в состав российского государства. Как раз Обухович в ходе смоленской обороны рассчитывал на то, что гетман Радзивилл придет к нему на выручку. Однако 14 августа 1654 года, то есть за сутки до первого штурма, на реке Шкловке воевода Алексей Трубецкой нанес очень сильное поражение армии гетмана Радзивилла. У села Шепелевичи это произошло, территория современной Восточной Белоруссии. Причем был захвачен весь обоз, была захвачена знамя, карета, личный транспорт Радзивилла, получившего серьезное ранение, он чудом сумел убежать. Более 200 военнопленных взяли русские, а в то время как потери русской стороны составили чуть более 100 человек. И как раз это сражение во многом предопределило участь Смоленска, капитуляцию Буховича, поскольку между Днепром и Березиной у противника уже не осталось каких-то значительных сил, которые он мог бы использовать для деблокады Смоленска. Победа русских над Радзивиллом сразу же привела к сдаче Могилева, который сдался 26 августа. Весьма успешно действовал на Северном фронте воевода Шереметьев. В июне месяце его армия взяла Полоцк, потом нанесла поражение полякам в боях под Сушей и Глубоким. В августе подступила к Витебску, который был достаточно серьезно укрепленной крепостью, но сил для того, чтобы Витебск штурмовать, у Шереметьева не было. Он пытался добиться сдачи путем уговоров, но эти переговоры не носили какого-то конструктивного характера, и хотя Шереметьев вел их, надеялся на то, что приближение зимы заставит защитников Витебска сложить оружие, они упорствовали. С другой стороны, приближавшаяся зима и холода могли неблагоприятно отразиться и на русских войсках, поэтому Шереметьев решился Витебск штурмовать. Надо сказать, что были взяты две прилегающих крепостицы к основной цитадели. Однако та ярость и та храбрость, с которой русские штурмовали эти два острога, произвела сильное впечатление на защитников основной цитадели, и 22 ноября 1654 года они сложили оружие. Это был последний крупный успех, который был одержан в ходе кампании 1654 года. На театре военных действий на территории Малороссии лето 1654 года прошло достаточно вяло, активных боевых действий хмельницкие и русские войска здесь не предпринимали, и поэтому в конце года противник решил перехватить инициативу для того, чтобы добиться успеха на Южном фронте русско-польской войны. В Речи Посполитой была сформирована свежая армия, насчитывала почти 20 тысяч человек, командовали гетман Потоцкий, хорошо нам знакомый уже по событиям Хмельниччины, и гетман Лянско-Ромский. Кроме того, Махмед Гирей, крымский хан, выступил на стороне Речи Посполитой, и вот эта армия, усиленная крымцами, перешла в наступление на правом берегу Днепра. Навстречу им выступили русско-украинские войска, которыми командовал воевода Василий Шереметьев и гетман Богдан Хмельницкий. Объединенные войска насчитывали примерно 25 тысяч человек, и если иметь в виду наших враждебных союзников, то есть поляков и крымцев, то силы сторон были примерно равными, может быть, с небольшим перевесом в сторону русских. В январе 1655 года произошло ожесточенное сражение в лютый холод в районе Ахматова на правобережной Украине. Шереметьев и Хмельницкий взяли на себя инициативу сражения. Они практиковали в ходе этого битвы весьма существенной и атаку, и оборону. В частности, надо сказать, что здесь очень важную роль сыграло укрепление передвижной из повозок, так называемый табор. Ну, классическое укрепление, созданное запорожскими казаками для сопротивления в полевых условиях противнику. В течение 4 дней они отбивали атаки поляков и крымцев. Противнику несколько раз удавалось даже врываться в табор, но они были отбиты в рукопашной схватке. И в конце концов русско-украинское войско сумело прорваться к Белой церкви, где стояло войско под командованием воевода Федора Бутурлина. Таким образом, в общем-то, победы, решительной победы в Дрожжепольской битве, как ее называют, не добилась ни та, ни другая сторона. Обе стороны понесли достаточно большие потери. Однако под влиянием вот этих понесенных потерь поляки и крымцы отказались от дальнейшего продвижения, от наступления на Украину. В этом все-таки было значение Дрожжепольской битвы, которая таким образом сорвала планы противника и не дала ему развернуть выступление на Южном театре военных действий. На фоне таких драматических событий, которые происходили на Украине, в наступление перешли и в Белоруссии польско-литовские войска. В частности, в январе 1655 года отряд князя Лукомского пытался отбить Витебск, однако воевода Матвей Шереметьев нанес Лукомскому поражение. Гетман Радзивилл, оправившийся от своего ранения и от того поражения, которое потерпели польские войска в Восточной Белоруссии в августе 1654 года, собрав более чем 20-тысячную армию, опять вторгся в Восточную Белоруссию. Полякам и литовцам удалось отбить Дубровну, Оршу. В Старом Быхове сидел польский гарнизон, с него удалось снять блокаду. Однако вернуть Могилев, сдавшийся русским летом 1654 года, Радзивиллу не удалось. Трехмесячная осада этого города закончилась для неприятеля неудачной. Таким образом, боевые действия в первое полугодие 1655 года носили достаточно активный характер. Инициатива, как мы видим, явно принадлежала неприятелю, но каких-то крупных стратегических успехов он добиться не смог. А летом 1655 года русско-украинские войска в Беларуси сами перешли в наступление. В первых числах июня пал Минск, а в конце месяца русские появились уже в районе Вильна. И здесь 29 июля произошло весьма примечательное сражение, в котором русско-украинскими войсками командовал князь Яков Черкасский и гетман Иван Золотаренко, а польскими войсками уже хорошо знакомый нам гетман Радзивилл. Бой длился целый день, 29 июля. В конце концов, поляки потерпели тяжелое поражение, в смятении были вынуждены отступить за речку Вилию, один из притоков Немана, на котором происходило сражение. В результате этой победы впервые русские овладели литовской столицей, Вильной, которая сейчас нам знакома под названием Вильнюс. В августе пала Ковна, Каунас и Гродно. Ну, надо сказать здесь, что успехом русских войск серьезно способствовало тяжелое внешнеполитическое положение Польши, на которую летом того же 1655 года напала и Швеция. И как раз шведские войска в августе овладели Варшавой. Польское государство просто оказалось в этот исторический момент на краю своего существования. На Южном театре военных действий русско-украинские войска под командованием гетмана Богдана Хмельницкого и Василия Бутурлина перешли в наступление на правобережной Украине. В сентябре они подошли ко Львову, но проблема заключалась в том, что как раз наступление на Западной Украине пришлось прекратить. В Малороссию вторглось огромное войско крымского хана Махмед Гирея. Он воспользовался уходом основных русско-украинских сил. И это поставило все планы Хмельницкого и Бутурлина на грань срыва. Натиск крымцев удалось отразить, однако, как я уже говорю, вот наступление развивать не пришлось. Тем не менее, кампания 1555 года как раз, казалось, открывала перед и русскими, и украинцами весьма приятные перспективы. Линия Гродно-Брест-Львов была занята союзными войсками, и ситуация могла развиваться весьма благоприятно как для Киева, так и для Москвы. Однако война с Польшей неожиданно, если не прекратилась, то приняла совершенно велотекущий характер. И превратить тактические успехи кампании 1654-55 годов в успехи стратегически не удалось. Дело в том, что резко обострились как раз в этот момент, в последние год-полтора жизни Хмельницкого. Он умер 6 августа 1657 года. Вот в этот год-полтора обострились резко отношения между представителями московской политической элиты и запорожского казачества, да, казачьей старшиной, узурпировавшей власть на территории Малороссийского края. Понятно, что старшине Москва была не нужна, поддержка со стороны Алексея Михайловича тоже была не нужна. Они желали править страной самостоятельно. Они хотели фактически воссоздать такую социальную структуру общества и общественной жизни, в которой они бы играли роль польской шляхты. И любые действия Москвы, которые, как казалось, казачьей старшине не могли рассматриваться как нарушение этих планов, вызывало резкое недовольство.
2: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, Богдан Хмельницкий умер 6 августа 1657 года. Однако, к сожалению, до его смерти московское правительство так и не смогло прислать своих воевод на должностные места польских воевод и урядников. Естественно, что отчасти этому способствовала просто внешнеполитическая ситуация тяжелая. Понятно, что все внимание было приковано к военным событиям, к театру военных действий. И Хмельницкому здесь, в этой мутной воде, удалось словить достаточно жирную рыбку. Он вначале попросил повременить с введением налогообложения и с описью возможных налогоплательщиков. Потом попросил повременить с присылкой воевод и ссылался на то, что реестр, дескать, казачий еще не сформирован и не закончен. И поэтому совершенно, что хотя уже 3 года как бы край пребывал в составе московского государства, но никаким образом своих властных прав на территории края Москва не реализовывала. В то же время и Хмельницкий, и его присные вошли во вкус, они приобрели необычайный вкус к власти, к обогащению, как об этом пишет Николай Ульянов. Они собирали налоги со всех слоев населения в свою пользу, судили, издавали общеобязательные приказы, и фактически казачьи учреждения присвоили себе как бы ведомственный характер верховной царской власти. И когда в 1657 году, за несколько месяцев до смерти Хмельницкого, царское правительство вновь подняло вопрос о необходимости налогообложения населения, введения системы налогообложения и описи налогоплательщиков, Хмельницкий отказался от всех своих старых слов, от всех речей, которые произносили его посланники в Москве в конце 1653 и зимой 1654 годов. Оказывается, и в мысли у него не было, чтобы царское величество в больших городах, в Чернигове, в Переяславле, в Нежине, велел быть и своего царского величества воеводом, а доходы бы сбирая отдавать и царского величества воеводам. И, в общем-то, трудно даже сказать, как бы дальше могли развиваться отношения между Алексеем Михайловичем и Богданом Хмельницким, но на всеобщее счастье Богдан Хмельницкий умер. А в истории вообще очень важно вовремя умереть, и, в общем-то, даже если мы вспомним, допустим, как преподносились нам эти события в советской средней школе, то мы вспомним, что о Хмельницком писали достаточно хорошо, именно как об инициаторе и поборнике воссоединения Украины с Россией. А если бы он прожил еще года 2-3, вполне возможно, что он бы вошел в историю совершенно другим знаком. Однако тот конфликт, который не вспыхнул с Москвой при Хмельницком, немедленно вспыхнул в отношениях с царской администрацией при следующем гетмане Иване Выговском. Именно с этого персонажа начинается длинная цепь гетманских измен и клятвопреступлений, которая в конце концов закончится уже в 18 столетии Мазепинщиной. И надо сказать, что Выговский был сторонником союза с Польшей. Еще в 1658 году он заключает Годячский договор, который предусматривал как бы федерацию между Речью Посполитой и Малороссией. При этом по этому договору как раз казачья верхушка получала вот все те панские права, которых она так чаяла, и весьма высокие привилегии. Здесь нужно отметить, что в лице Выговского казачья старшина вступает на путь открытого сопротивления уже Москве. Понятно, что воеводский вопрос – вопрос присутствия представителей московской администрации на территории Малороссийского края приобретает из практического политическое значение. И по сути своей вот все те драматические события, которые пережила Украина во второй половине 17 века, после 1660 года, все эти тяготы и были как раз связаны именно с тем, что в свое время Богдан Хмельницкий не позволил присутствие московской администрации на территории края. Воеводы сделались страшилищем, кошмаром, преследовавшим казачью старшину во сне и наяву. Малейший намек на их появление повергал его в лихорадочное состояние. Московскими воеводами старались запугать весь народ, представляя их людьми жестокими, алчными, бессердечными, пишет Николай Ульянов. Говорили, будто они запретят малоросам ношение сапог и ведут лапти. Говорили, что все население погонят в Сибирь, местные обычаи и церковные обряды заменятся им москальскими, например, крестить младенцев прикажут посредством погружения в воду, а не обливанием. При помощи таких пропагандистских штампов и стереотипов изображались московские воеводы в глазах малороссийского населения. Совершенно понятно, что вот в результате таких событий и конфликта Москвой и казачьей старшиной на Украине положение на театре военных действий весьма осложнилось. Надо сказать, что кроме того, ведь для того, чтобы вести войну на территории малороссийского края, должен был бы присутствовать не один вспомогательный корпус, а, так сказать, довольно большая армия. И вот впервые о введении войск в Малороссию в Иговскому было заявлено еще в конце 1657 года стольником Кикиным, который известил гетмана о том, что в Малороссию идут войска под начальством князя Ромодановского и Шереметьева. Войска должны были размещаться в населенных пунктах в качестве

И войска, в общем-то, присылались для защиты края от ляхов и от татар. Тут еще проблема-то как раз заключается в том, что вот в период пребывания вот этих восточных земель Речи Посполитой и в период их полонизации, и вот всей, так сказать, конфликтов конца XVI, начала XVII века, поляки умышленно не строили почти здесь никаких крепостей, поэтому в случае, допустим, агрессии крымцев, без царских московских войск защитить край населения было бы достаточно тяжело. Более того, еще при жизни Хмельницкого поднимался вопрос, как бы, представителями Гетмана. Вот Павел Тетерев, в частности, в бытность своим послом в Москве в 1656 году просил царя Алексея Михайловича. Поэтому возникла совершенно парадоксальная ситуация. Если в городах и селах простонародье, купечество, значительная часть духовенства, землепашцы, все встретили известие о том, что будут размещены московские гарнизоны достаточно позитивно, благоприятно, то со стороны гетмана Выговского и верхушки запорожского казачества реакция последовала резко отрицательная. Совершенно. Например, в июне 1658 года, когда воевода Шереметьев шел в Киев, жители на всем пути приветствовали его, выходили навстречу с иконами, они просили присылать царских воевод и в остальные города. Ну, понятно, что казачья старшина реагировала панически на это известие. Кроме того, уже упомянутый мною стольник Кикин, он постоянно стал будировать вопрос о том, почему, собственно, Москва не платит запорожскому войску. Кикин объяснил такую коллизию совершенно естественным образом. Москва, дескать, не собирала никаких налогов в течение 4 лет с края, поэтому и о выплате какого жалования может идти речь. И более того, москвичи стали рассказывать как раз о том, что те налоги, которые собираются с населения, налогоплательщиков, назовем их так, они идут не в московскую, не в царскую, а в гетманскую казну, в Киев. И поэтому расходуются как бы казачьей старшиной по своему усмотрению. Понятно, что подобного рода слухи и рассказы, они должны были встревожить Выговского, ибо они, так сказать, подрывали серьезно его авторитет. И ситуация, так сказать, выглядела еще и сложно в связи с тем, что гетман просто отказался, или во всяком случае стал чинить большие препятствия в связи с вопросом о довольствии московских войск на территории края. Князь Ромодановский совершенно справедливо говорил, дескать, мы пришли по просьбе самого покойного Хмельницкого, того же самого Выговского, а теперь ему не дают ни продовольствия для личного состава, ни фуража для лошадей, люди от бескормицы начинают разбегаться, и, в общем, он даже пригрозил уйти обратно в Белгород. И здесь, так сказать, создались условия для конфликта уже внутри, на самой Украине. На гетмана восстал один полтавский полковник Матвей Пушкарь. Конфликт принял достаточно острый характер. И вот после того, когда 6 сентября 1658 года, как я уже говорил, Выговский заключил Годяжский договор с польским послом Беневским, в соответствии с этим договором все запорожское войско снимало с себя московскую присягу, отказывалось от присяги царю Алексею Михайловичу и клялось в верности польскому королю. В общем, скандал разразился более чем серьезный, и самое главное, что в этот договор, конечно, поставил крест на политической карьере Выговского, по крайней мере, в глазах большинства части населения Малороссийского края, которые видели судьбу края вместе с московским государством. Далеко не все войско запорожское за Выговским последовало.

Часть запорожцев выбрала себе нового гетмана Беспалова, и таким образом, по сути своей, на Малороссийском крае началась в конце 50-х годов своеобразная гражданская война, война между сторонниками и противниками не просто Выговского, но между сторонниками и противниками как бы политического выбора Малороссийского края. В то же самое время на театре военных действий активизировались боевые действия на Северном Литовско-Белорусском фронте. Здесь польские войска, которыми командовал гетман Гансевский, попытались соединиться с той частью украинских полков, которые заняли сторону Ивана Выговского. Они стояли в Белоруссии. Естественно, что союз поляков с выговцами резко бы мог осложнить положение на всем украинском театре. Для того, чтобы этого соединения не допустить, навстречу Гансевскому выступила армия воевода Юрия Долгорукова. 8 октября 1658 года у небольшого села Варка под Вильно, то есть это территория современной Литвы, произошло знаменитое Варкинское сражение. Надо сказать, что поляки атаковали первым. Польская конница всегда отличалась быстротой и храбростью, им удалось даже потеснить русскую пехоту. Однако Долгорукий ввел в бой свой резерв, два полка нового строя, и вот этого резерва решил сражение в пользу русских. Однако, к сожалению, Долгорукий опять-таки не смог развить свой тактический успех, превратить его в стратегический в связи с разногласиями с князем Никитой Адоевским, который никак не мог оказать помощь Долгорукому из-за конфликта, из-за спора о том, кто кому должен подчиняться, Долгорукий Адоевскому или Адоевский Долгорукому. Тем не менее, значение Варкинского сражения было достаточно важным, ибо, в общем-то, сторонники Выговского в Белоруссии потерпели поражение. Измена Выговского, как я уже говорил, имела весьма далеко идущие политические последствия. Весной 1659 года на Украину двинулась большая армия во главе с воеводой Алексеем Трубецким. В Киеве стояли русские войска под командованием Василия Шереметьева. По идее, там, с точки зрения здравого смысла, конечно, Трубецкой должен был идти на соединение с ним, но он решил сперва занять Конотоп, который удерживался выговцами, оказавшими довольно активное сопротивление. Осада затянулась. В конце концов, к городу в июне месяце подошел сам Выговский, а он привел за собой войска крымчан и довольно сумел обыграть Трубецкого. 27 июня состоялась вот эта знаменитая и печальная для русских Сосновская на реке Сосновке сражение. Ход этого сражения был весьма и весьма простым. Основные силы Выговский оставил в засаде, а затем с малым отрядом казаков, атаковав Трубецкого, начал притворное отступление. Трубецкой, считая, что перед ним малые силы противника, послал их преследовать, отрядив в погоню князей Семена Львова и Семена Пожарского. Интересно, кстати, что по некоторым данным существовали показания пленных, которые подтверждали, что на самом деле русских там ждет засада, но они не придали значения этим показаниям. И, переправившись через Сосновку, на следующий день увлеченный Пожарский, командовавший московской конницей, столкнулся с огромным войском выговцев и крымцев, был окружен и наголову разбит, потеряв до 30 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч русские потеряли пленными, многие из них были убиты, и Львов и Пожарский тоже попали в плен. Когда Пожарского привели к крымскому хану, московский воевода вместо присяги и выражения покорности ему просто плюнул хану в лицо и выругал его последними словами, тут же ему была отсечена голова. Львов жизнь сохранил, но вскоре умер в плену от тяготы
лишений ранений, полученных на поле брани. Битва под Конотопом, проигранная русскими, стала, в общем-то, одним из самых жестоких и значительных поражений не только в XVII веке, но и вообще в истории, вот, военной русской истории, и в частности в тех сражениях, когда русские несли поражение. Я, конечно, понимаю, что никакие здесь сравнения неуместны, но вот на память почему-то приходит сражение под Балаклавой в период Крымской или Восточной войны 1853-56 годов, когда в знаменитой атаке легкой бригады погибли очень многие знаменитые представители британских аристократических родов. Так и в битве под Конотопом, по сути своей, погиб ведь не просто цвет московской конницы, но и ее лучшие представители, связанные с московским русским служилым дворянством. Выговскому и крымскому хану Махмедгирею удалось одержать, конечно, весьма крупную победу, однако развить свой успех Выговский не смог. Его наступление было остановлено защитниками крепости Годяч, начавшими активную, очень деятельную защиту своей фортификации. Кроме того, в это же самое время донские казаки предприняли активные действия против Крымского полуострова, и хан был вынужден вернуться для того, чтобы защищать свои владения. Польша тоже не могла отправить Выговскому серьезных подкреплений. Ну и вот в результате этих событий войско Ивана Выговского не представляло уже такой большой опасности, как в союзе с крымцами. Выговский отошел на правый берег Днепра в Чигирин. В конце лет он попытался начать новое наступление на левобережной Украине, однако был разбит под Киевом войсками Василия Шереметьева. И вот это поражение привело к тому, что осенью 1659 года сами запорожцы свергли Выговского, и новым гетманом был избран сын Богдана Хмельницкого, Юрий Богданович Хмельницкий. 10 октября 1659 года Юрий Хмельницкий со старшиной прибыл в Переяславль к Трубецкому. Казаки извинились за измену и жаловались на то, что принудил ее к этой измене Ивашка Выговский, который вошел с таким прозвищем в сложную историю русско-украинских отношений. Здесь надо сказать, что даже поляки, например, чувствовали, весьма прекрасно понимали всю шаткость тех союзников, тех запорожцев, на которых они решили опираться. В частности, например, военный советник Андрей Потоцкий, прикомандированный поляками к Выговскому и командовавший польским вспомогательным отрядом, писал королю: «Не изволь, ваша королевская милость, ожидать для себя ничего доброго от здешнего края. Все здешние жители, в данном случае речь шла об обитателях правого берега Днепра, скоро будут московскими, ибо перетянет их к себе Заднепровье, а они того и хотят, и только ищут случая, чтобы благовиднее достигнуть желаемого». Всего за 4 года пребывания в составе московского государства связи между малороссами и жителями Московской Руси, российского государства, окрепли настолько сильно, что любая попытка оборвать или разорвать эти связи немедленно приводила к тяжелым политическим потрясениям. Тяжелым политическим потрясениям в первую очередь для Украины. Ну и понятно, что это не могло не отражаться на событиях русско-польской войны, разговор о которых мы продолжим дальше в нашей следующей программе. Я напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Мы говорим о русско-польской войне 1654-1667 годов, войне за Украину, в рамках нашего систематического цикла бесед
по истории государства российского и русского общества. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: прозвучала пьеса для фортепиано «Прялка» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Напоминаю вам, что мы ведем цикл разговоров о церковной катехизации в ее историческом аспекте и в применении к современной жизни, то есть о возможности и необходимости введения желающих в церковь посредством крещения через предварительное оглашение, катехизацию, то есть научение основам православной веры. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как могут быть поняты в связи с специфической методологией, то есть с одним из методов катехизации слова Христа «Я есть истина, путь и жизнь». Мы стали говорить о истине, пришли к теме истины с большой буквы, понимаемой христианами как вера в Бога, верность Ему, отношения с Ним. И вот у одного из наших участников возник вопрос, который он желает задать, и я, пользуясь случаем, предоставляю ему слово. Пожалуйста.
5: Отец Евгений, во время предыдущей вашей лекции у меня возник следующий вопрос. Если человек, чей образ жизни все-таки приближается к православному, он, может быть, неосознанно, но соблюдает заповеди. Он добр, он любит свою семью, но он не задумывается о вере. Из того, что вы говорили, можно вывести, что этот человек близок к дьяволу. Не могли бы вы это как-то прокомментировать?
4: Большое спасибо за вопрос. Но вот нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Я как раз ничего такого не имел, но поскольку это отозвалось в вашей душе именно так, должен, конечно, ответить. Нет, я имел в виду лишь специфику тех, кто хотел бы считать себя христианами, кто мыслит о себе как о христианах. кто настаивает на том, что их образ жизни, взгляды, их поведение являются христианскими. При этом они принципиально, а иногда и неосознанно, отказываются быть верными Богу. То есть в своем поведении придерживаются каких-то других. Вот. Ну, обществом, семьей, иными философскими концепциями сформулированной позиции. Вот, конечно, таких людей можно упрекнуть, что их христианство носит формальный, далекий от истины характер. Что касается вашего вопроса в целом, то, мне кажется, Православная Церковь всегда претендовала на полноту откровения, явленного в Иисусе Христе, Боге и человеке, пришедшего на землю в одной личности. Поэтому, собственно говоря, этот взгляд,
6: говорящий
4: о том, что у нас есть полнота откровения, и мы свидетельствуем о ней, он не предполагает жесткости или жестокости по отношению к тем, у кого этой полноты нет. Или она вовсе отсутствует. Потому что для таковых людей апостол Павел сформулировал другой тезис или принцип, который как раз-таки вживлен в любовь Божью. Язычники естеством добро творят, потому что закон Божий написан на скрижалях их совести, в сердце у них. Поэтому, конечно, мы не выносим своего суждения по смертной участи тех, кто по каким-то причинам в церковь не вошел, не стал христианином. Они, конечно, будут Богом судимы, учитывая все. И географию, и воспитание, и, не знаю, особенности их личности. Вот, все это будет учтено. Речь именно о том, что человек заявляет о своих взглядах как о христианских, при этом не отдает себе в них отчета. Это какое-то формальное, расплывчатое добро. Это то, что, в общем-то, прозвучало сейчас в вашем вопрошении. Любит свою семью. Ну, знаете, великие палачи человечества, скажем, нацистские лидеры, они тоже дома были мягкие и пушистые. Вот при этом это не мешало им, исходя из российской доктрины, уничтожать миллионы, да, человеческих существ. Поэтому этого недостаточно. Вот. И как раз-таки против такой подмены, о которой я сказал в одной из наших встреч, когда человек требует крещения, но при этом не может ответить на вопрос, что такое вера, какие обеты он собирается дать, какого вероучения придерживается церковь, исходя из того, что я хотя этого не знаю, но я так живу. Вот, у меня это написано внутри. Вот, Бог у меня в душе. Я очень в этом сомневаюсь. Мне кажется, что это подмена. Что если бы человек имел убеждения, то он всегда бы мог в них дать отчет, кому бы то ни было. Поэтому вот только это я имел в виду. Ну, хорошо, мы можем к этому еще вернуться. А сейчас вернемся к тому, о чем я сказал. Если вера понимается как верность, христианами в особенности, хотя, в общем-то, этой же традиции придерживаются и другие монотеистические, аврамические религии, вот, то в чем она должна выражаться? А выражается она в том, что человек соблюдает заповеди Божьи. То есть то, что Бог открыл и заповедал. Только так я могу проверить, верен ли я Богу, если я согласен, принципиально согласен исполнить это откровение. И мне кажется, что сам феномен заповеди заслуживает того, чтобы поговорить о нем подробно. Ну, во-первых, несколько расхожих мнений, одно из которых связано вообще с протестом к заповедям как таковым, которые якобы ограничивают человеческую свободу. Вот. Действительно ограничивают, но какую свободу и во имя чего? Вот. А другой тезис, он связан с тем, что поскольку Бог везде, и значит, в моей душе в частности, то у меня с ним личные отношения, которые не распространяются на понимание толпы. Вот я уникален, поэтому не хочу быть в стаде, в толпе. Вот для них существует церковь, для них сообщество, коллектив. Вот, а у меня свой Бог и свои с ним отношения. И вот эти два тезиса, они, конечно, нуждаются в комментарии. Может быть, даже пространном. Вот мне кажется, что первый тезис, несмотря на то, что он очень распространен, несет в себе внутреннее противоречие. И я спрашиваю такого человека, а где гарантия? Или где критерий? Или в чем удостоверение того, что этот самый Бог, сотворивший небо и землю в твоей душе, и у тебя с ним существуют какие-то отношения? Да, я предполагаю, что Бог может вселиться в любое сердце. Это постулат, который не нуждается в доказательствах. Но если он вселился, и эти отношения существуют, Будь добр, расскажи об этих отношениях. Каков критерий того, что Бог в тебе? Какие заповеди Он тебе дал, отличные от всех остальных, распространенных на все человечество? Что Он тебе заповедует? В чем твое послушание? О чем вы разговариваете? И вот когда уже конкретные вопросы начинаешь такому человеку задавать, он, в общем-то, прячется за такую формулу. Это слишком интимно, я не хотел бы об этом говорить. Вот это все тайна внутренних личных отношений меня и Бога, поэтому не спрашивайте меня об этом. А что стоит за этим нежеланием? Да простое неведение. Человеку нечего сказать. Потому что если бы было что сказать, он непременно бы это засвидетельствовал. А если бы это свидетельство было выражено, актуализировано, ему дана была бы вербальная формулировка, тогда мы могли бы сравнить Божьи откровенные заповеди с тем, что Бог открыл непосредственно ему. И мне кажется, получилось бы то, о чем мы говорили с вами в самом начале. Дурь каждого была бы видна. Поэтому очень часто люди отказываются от исполнения действительно возглашенных, провозвещенных Божьих заповедей по одной простой причине. Не хочется их исполнять. И они прячутся за эту формулировку. А другой, тоже ошибочный постулат, который ограничивает якобы человеческую свободу, он тоже, на мой взгляд, несостоятелен. Именно потому, что Бог дает заповедь, мы можем судить о его уважении к человеческой свободе и к человеческой статусности как таковой. Именно в заповедях открывается та высота, на которую Бог поднимает человеческое достоинство. Вот. Ну, я, может быть, попытаюсь это прокомментировать некоторыми свидетельствами, но вот сейчас еще подумал о том, что ведь вы знаете, если бы Бог не открылся, то тогда действительно позиция первого сомневающегося, которого я раскритиковал, она могла бы получить такое серьезное философское обоснование. Сколько людей, столько и богов в их душах. Так они себя и ведут, так они с ними общаются. Но в том-то и дело, что заповеди обнародованы, структурированы, они выражены очень четко. И это позволяет говорить о божественном универсализме как о принципе. Если этого нет, то тогда действительно все размыто. Как хочешь, так и представляй Бога. Как хочешь, так и веди себя по отношению к Нему. А где гарантия, что я прав, а ты не прав? Мы оба правы, но при этом ведем себя абсолютно не одинаково. Вот поэтому мне кажется, что дар заповеди, он позволяет говорить о божественных принципах как о универсальных. Но вот теперь, если все-таки положительную сторону нашего восприятия заповеди рассмотреть, то я хотел бы вам предложить такой кратенький отрывок из одной религиозно-философской работы, где суммируется отношение к божественным заповедям. Вот, причем предлагаются разные ракурсы, но мне кажется, что все они не противоречат, а только взаимодополняют друг друга. Итак, небольшая цитата. «Одна из существенных концепций заповедей видит сущность божественных повелений в самом понятии заповедь, приказ, распоряжение. Исполнение заповеди — прежде всего акт послушания». Приближение к Богу достигается ценой принятия Его иго, то есть соблюдения высшей дисциплины. В свете подобного понимания заповедей грех выглядит проявлением бунта, злонамеренным или невольным нарушением этой высшей дисциплины. Грешник — это тот, кто не подчиняется, действуя из внутренних или внешних побуждений. Он сбрасывает иго Царства Небесного и воцаряет над собой иную власть — человеческую, демоническую — или собственных страстей. Такой ракурс придает примерно равное значение всем заповедям, ибо соблюдение любой из них прежде всего означает готовность к послушанию, принятие иго, а потому и различные грехи по сути сводятся к одному единственному греху — непослушанию. Другой взгляд на заповеди видит в их исполнении правильный путь, ведущий к справедливости и добру. Заповеди рассматриваются как благие советы Творца, обращенные к человеку. Откровение — ничто иное, как указание истинного пути, который соответствует человеческой природе. Грех здесь — отклонение с естественного, истинного пути. Сбиться с него можно по ошибке, вследствие незнания. Когда же с пути отклоняются умышленно, это приводит к извращению природы, инфернальной метаморфозе. Существует также концепция, усматривающая смысл заповедей в исправлении мира. Она даже не христианская, но в данном случае христиане с ней согласны. Мир, в котором мы живем, болен, искажен грехопадением, и в этом причина его несовершенства. Предназначение заповедей — восполнить это несовершенство и тем самым завершить, исправить мир. С этой точки зрения грех преднамеренный приводит к порче мира и человека, толкает их в сторону, противоположную исправлению. В Библии с самого начала человеку отведена активная роль в мире. Адам был сотворен, чтобы стать пастырем и стражем бытия. Когда человек не исполняет своей миссии, страдает и разрушается весь мир. Таким образом, заповеди, как и грехи, приобретают высший смысл, ибо от них зависит состояние мироздания, с которым человека связывает неразрывное единство. Человек влияет на него и сам подвержен его влиянию как составная часть целого. Несмотря на признание персональной ответственности каждого, человек всегда остается частью мирового целого. Происходящее в его душе не удерживается в границах личности и влияет на других людей, на все общество. Грех, совершенный в уединении, в тайне, также сказывается на целом, частью которого является человек. Но и каждая заповедь, возложенная на него, вплетена в картину мироздания, как одна из мириадов нитей, соединяющих мир с Творцом. А раз так, то и взаимоотношения Творца с миром зависят от исполнения заповедей каждым человеком. То есть мы приближаем спасение или отдаляем его тем, насколько мы верны или не верны Господу. И вот исходя из этого, можно сказать, что, конечно, расхожее представление о заповеди как о ограничителях, которые созданы небом только для того, чтобы помучить человека, не дать ему раскрыться, проявить все свои таланты и все свои свободы, это заблуждение. Я даже бы сказал так, ничто так не делает человека человеком, как заповеди Божьи, послушание Творцу и жизнь по его принципам. Но, в общем-то, разговор о заповедях длинный, непростой, по одной простой причине, что хотя заповедей немного, ну, относительно немного, вот, все-таки они не могут быть информативно усвоены только в запоминании. Широка заповедь Господень сказана в священном тексте. Поэтому я предложил бы вам неторопливый разговор о каждой заповеди, подразумевая, что все-таки это только вершина айсберга. Все-таки то, что можно предложить навскидку. Потому что когда человек начинает исполнять заповеди, не просто узнает их, а начинает их исполнять, он понимает, что эта широта заповеди может открыться ему в тот момент, когда он этого не ожидал, в тех сферах и областях, о которых он даже не догадывался. Ну вот, обычно мы говорим о ветхозаветных, то есть дохристианских и новозаветных заповедях, которые изложены в Евангелии, но мне кажется, что в целом состояние человечества и катехизируемых в нашей стране в частности таково, что совсем неплохо начать с известного человечеству уже 4000 лет, то есть с ветхозаветных заповедей. По одной простой причине, многочисленные опросы перед катехизацией редко-редко, когда сталкивают меня как священника или моего помощника с тем, что человек может их просто перечислить. В лучшем случае 4, 5, ну 6, ну 7, но никогда 10. А это говорит о том, что заповеди не могут быть исполнены по одной простой причине. Люди их не знают. А не знают, потому что это не в круге их жизненных интересов. Ну вот начнем разговор с заповеди номер один. Потому что обычно говорят «не убивай, не кради». Но «не убивай» только шестая, «не кради» восьмая, «не прелюбодействуй» седьмая. А первая заповедь. А ведь первая значит та, которая открывает дверь, позволяет взойти на лестницу. Вот, собственно говоря, дает основу, жизнь, правильное понимание всем остальным заповедям. Вот эта заповедь звучит как «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя богов других, кроме меня. Не поклоняйся им и не служи им». И вот я всегда предлагаю людям не, конечно, в качестве кощунства, а только из педагогических мотивов для лучшего усвоения и понимания этой заповеди поставить вместо слова «Бог» слово «Отец». Что получится? «Я Отец твой». «Да не будет у тебя отцов других, кроме меня». В принципе, отцовство предполагает А, единственность. Конечно, может быть духовный отец, конечно, может быть крестный отец, конечно, может быть приемный отец. Но физически дал мне жизнь в единстве своей матерью, конечно. С моей матерью, если речь идет о естественном порядке вещей. А только один человек. И когда мы переносим эту аналогию на религиозную жизнь, мы понимаем, что сотворенный мир, и я в том числе, дело рук Отца Небесного. И когда я отказываюсь от этого, вот, признаю в своей жизни отцом кого-то или что-то другое, то я становлюсь пасынком. То есть ставлю себя в недолжное отношение к единственному Отцу Небесному. Вот. И тогда, конечно, извращается мое отношение и к самому себе, и к мирозданию, и к Богу в целом. Поэтому Господь раньше всего напоминает, что источник жизни, красоты, смысла — Он Сам. И этот источник открывается христианам не просто как божественный, но и как наделенный особым качеством — отцовства. Но об этом я поговорю в связи с другой заповедью. Но вот это важно усвоить в начале нашего разговора. Итак, Бог — Отец один, и я должен это признать раньше всякого другого следования и понимания его постулатов. Ну вот давайте на этом прервемся и продолжим наши беседы в следующий раз. До свидания.
6: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.
7: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
8: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на евангельскую притчу о званных и избранных. «Ныне хочу объявить любви вашей, волю домовладыки неба, касательно званных на вечерю Царствия Небесного и под разными житейскими благовидными предлогами отказавшихся прийти на нее. Притчу об этой вечере вы слышали из ныне чтенного Евангелия. Вечерью называется будущее блаженство. Человек, устроивший велию вечерю, есть Отец Небесный. Рабом называется принявший зрак раба нашего ради спасения, единородный Сын Божий, который постоянно возвещает нам в Евангелии: «Покайтесь, приближибуся Царство Небесное». Званные на небесную вечерю — это мы, христиане. На вечере все уже готово, то есть Царствие Небесное для достойных уготовано от сложения мира. Званные, как вы слышали, уклоняются от приглашения под разными земными предлогами. Одному препятствует идти на вечерю земля, другому — рабочие валы, третьему — женитьба. Все отказываются от высокой чести быть в Царстве Отца Небесного и не стыдятся своего отказа, и как ни в чем не бывало, как будто никто их и не звал, на вечную вечерю спокойно занимаются своею суетою. Узнайте же здесь каждый сам себя. Один из нас занят землею, земным, например, земным тленным богатством, и весь век свой собирает богатство, всю жизнь свою убивает в заботах о том, чтобы больше собрать этой земли, и некогда ему заняться спасением души своей. А между тем бедная душа вопиет ему каждый день: «Позаботься обо мне. Я ведь у тебя одна, я ведь у тебя дороже всего мира, а если погубишь меня, то ничем не выкупишь, ибо какой даст человек выкуп за душу свою? Какая тебе польза, если ты приобретешь мир весь, если ты сделаешься всемирным богачом, а душу свою потеряешь или погубишь? Позаботься о моем нескончаемом блаженстве, купленном для меня заслугами единородного Сына Божия. Не пренебреги такую дорогую ценою, данную Отцу Небесному, выкуп за меня. Не продавай меня за сребро дьяволу, вечную неволю и на вечную уготованную ему муку. Так вопиет душа. Но страсть к земному заглушает голос души, и богач продает ее каждый день, бесценную душу променивает на тленное богатство. Ему проповедуют: «Оставь пристрастие к богатству, доколе тебе до бесконечности связывать себя попечением о прахе. Готовься на вечную вечерю Царствия Небесного». А он говорит: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». И смотрит на свою землю, на свои земные сокровища. «Точно, ты купил землю, правду говоришь. На что же тебе так много этой земли? Ведь она обременяет твою душу, ведь она удаляет ее от источника живота твоего, от Бога. Ведь жизнь твоя не зависит от изобилия твоего имения, как сказал Христос. Живот твой. Ах, ты сам скоро сделаешься землею, и тогда тебе не более нужно будет земли, как только чтобы засыпать тебя и сравнять с этой общую всех матерью. Так иди же на вечерю Царствия Небесного, пока есть время. Там все тебе готово. Там тебе веле вечеря, великое, нескончаемое утешение. Другому препятствует идти на вечерю Царствия Небесного волы. Я купил, говорит, 5 пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Что это за 5 пар валов? Это наши 5 чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это наши рабочие валы, которым все мы имеем в этой жизни такое сильное пристрастие и коими так усердно работаем земному. Не правда ли, что мы преданы чувственности? Купили мы себе эту петерицу у Господа, да и работаем ею всеусердно не Господу, как бы следовало, а плоти, миру возлежащему и дьяволу. Зрение и слух утешаем театрами да цирками, да вечерними собраниями, исполненными житейской суеты, лени и празднословия. Вкус и обоняние лелеем вкусными и благовонными явствами и напитками. Осязание ласкаем мягкими одрами, седалищами и мягкими одеждами. Каждый день усердно работаем мы этими 5 валами. Стремимся с жадностью испытать все наслаждения плотские и испытываем, а между тем, увы, горе. Как дорого обходится для души нашей это испытание чувственных удовольствий. Она пропускает время собраться на небесную вечерю, вязнет в чувственности и погибает. Ах, да не говорит никто из нас, братья, дай ты мне потешить мои 5 чувств. Дай ты мне испытать все земные удовольствия. Не заставляй меня отказаться от них, они так приманчивы. Насыщусь, тогда попекусь о душе. Нет, возлюбленные братья, время дорого. Им искупается вечность. Спешите, спешите на небесную вечерю и оставьте пристрастие к чувственным удовольствиям, удаляющим сердца наши от Бога. Здесь будете наслаждаться, не заботясь о спасении души, там будете мучиться. Здесь откажете себе в удовольствиях ради Царствия Небесного, там живот вечный наследуете. Горе вам, насыщеннее ныне, яко взалчите, говорит Господь. Третьему препятствует идти на вечерю Царствия Небесного жена. Я женился, говорит, и потому не могу прийти. Но отчего жена препятствует спасению души? От того, что «оженивайся» печется о мирских, как угодить жене, а не о Господнем, не о том, чтобы угодить более всего Господу. женившийся свою волю связывает с волею своей супруги. А какова бывает эта воля? О, опыт говорит, что воля супруги часто бывает противна и воле супруга, и воле Божией. Извольте угождать любимой своей супруге и из любви к ней нарушать заповеди Божьи. Извольте вместе с нею пить до дна чашу земной суеты и отказываться от вечери Божьей. А нет, если вы не хотите служить с нею суете и губить свою душу, она лишит вас своей любви, и пойдут распри и раздоры. Ах, как многие женатые действительно принуждены сказать Господу, приглашающему нас в свое вечное царство: «Я женился, и потому не могу прийти». Не могу прийти, потому что я должен угождать жене, и я желанием и прихотям, которые для меня обратились в закон. Так что же, ужели не жениться, скажут некоторые? Нет, никто этого не говорит. Не все вмещают словесе сего, но им же дано есть. Моги вместите, да вместит. Угождай жене, но не в том, что вредит спасению души твоей, но не в том, что противно воле Божией. Как глава жены, умей стоять выше прихоти жены и сам, направляя я желание горнему миру, а не земному. Избирайте же, возлюбленные братья, что хотите, или идите на вечерю Царствия Небесного, стремитесь к вечному блаженству, узким и прискорбным путем правды и удаления от пристрастия к земным вещам и наслаждениям. Или, если будете заниматься только земным, то без всякого сомнения вовеки погибнете. Аминь.
7: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского о званых и избранных читал диакон Леонид Казаков.
9: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Лужском районе молитвенно почтили память 17 павших героев. Подписано соглашение о социальном партнерстве между Невским благочинием и детским садом. Об этих и других событиях более подробно. 9 сентября благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский осветил детский сад номер 38. Дошкольное учреждение специализируется на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, у которых диагностированы тяжелые нарушения речи. 7 сентября отец Дмитрий и руководство детского сада подписали договор о социальном партнерстве Невского округа и дошкольного учреждения. На встрече обсуждались аспекты духовно-нравственного воспитания детей, формирования понятий о нравственности, уважении к традициям и культурному наследию. Именно в дошкольном возрасте закладываются представления о добре и зле, милосердии и ответственности. И наша общая задача – помочь детям обрести эти ориентиры в атмосфере любви и заботы. Сотрудничество с дошкольными учреждениями – важный шаг на этом пути, отметил благочинный. 7 сентября исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов осветил столовую, продуктовый склад и пищевые цеха военно-клинического госпиталя. Обращаясь к работникам кухни, священник отметил важность их дела. Вкусная и сбалансированная пища – неотъемлемое условие скорейшего выздоровления болящих. В госпитале проходят лечение и восстановление курсов. Курсанты, солдаты срочной службы, кадровые сотрудники Министерства обороны и раненые бойцы. В Лужском районе Ленинградской области состоялись траурные церемонии захоронения останков 17 безымянных воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Память героев почтили представители духовенства, Гатчинской епархии, органов власти, а также военнослужащие, поисковики и местные жители. Траурные мероприятия прошли на братском захоронении в микрорайоне Городок в поселке Мшинское и деревне Саралог Осьминского сельского поселения. Все останки были обретены в ходе весенне-летней экспедиции нынешнего года поисковым отрядом «Лужский рубеж». Панихиды по почившим защитникам Родины совершили клирик Екатерининского собора города Луги иерей Александр Осеньев и настоятель храма апостола Иоанна Богослова в поселке Мшинское протоиерей Григорий Чайка. Стартовал проект «Александра Невская лавра. Место воинской славы», ставший победителем второго конкурса фонда президентских грантов. Первыми участниками проекта стали учащиеся 8 классов школы номер 667 Невского района. Перед экскурсией с ребятами встретился наместник лавры, епископ кронштадтский Вениамин. В этот же день монастырь посетили ученики 8 класса школы номер 47 имени Лихачева Петроградского района. Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников 8-9 классов через знакомство с историческим наследием Александра Невской лавры и показ фильмов из документального цикла «Нить поколений». В сентябре-октябре предполагается проведение в лавре тематических встреч с ребятами. Мероприятия будут разделены на две части. Экскурсия по монастырю, а также показ и обсуждение одного из фильмов, посвященных малоизвестным российским историческим деятелям культуры, науки и военного дела. Экскурсия разработана силами паломнического центра Александра Невской лавры. Программа включает в себя рассказ об истории создания монастыря, о жизни святого благоверного князя Александра Невского и служении прославленных защитников Отечества из разных исторических периодов. 5 сентября в просветительском центре Федоровского собора прошел второй общероссийский фестиваль дивеевской глиняной игрушки «Радость наша». Экскурсию по выставке работ провела мастерица и поэт Анжела Снежкова. Впервые прозвучал гимн дивеевской игрушки. Также состоялась творческая встреча с основоположницей дивеевской игрушки Натальей Крушинской, которая показала презентацию с изделиями различных школ и рассказала, что Дивеевская игрушка зародилась в 90-х годах в селе Дивеево Нижегородской области и за 35 лет обрела самобытный стиль. Еще одна мастерица, Майя Лаврова, разработала концепцию глиняного театра. Дети под руководством преподавателей лепят серию игрушек на определенный сюжет, а потом разыгрывают с ними спектакли. Фестиваль заинтересовал преподавателей воскресных школ, мастера поделились с ними опытом организации занятий. Коробка игрушек была подарена воскресной школе Федоровского собора. Центр помощи семье и детям и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства приглашают приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей на мероприятие родительского клуба. Группы поддержки ведет психолог Оксана Романова. Ближайшие встречи пройдут 2 октября, 27 ноября и 25 декабря с 18 до 20 часов. 18 сентября состоится беседа о психическом здоровье. Почему психическое здоровье называют резервом сил ребенка, как помочь ему адаптироваться и справиться со стрессом. На эти и другие вопросы ответит детский психиатр, судебно-медицинский эксперт, руководитель стационарного отделения Центра детской психиатрии имени Самуила Мнухина Татьяна Волова. Начало 18 часов. Запись на мероприятие по телефонам 497-3604, 497-3605 и 8-931-583-68-19. Епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства совместно с приходами храмов Петербурга организует конкурс, посвященный Дню семейного общения, который отмечается 12 сентября, и Дню отца, который празднуется 18 октября. В конкурсе участвуют фотографии детей с отцами, а также рисунки на темы «Мой папа» или «Наше семейное общение». Истории и посты в группе прихода «За что я люблю папу» «Мы семейно общаемся так» и «Теплые семейные истории». Будут оцениваться самый теплый и оригинальный пост, рисунок и описание к фотографии. Победители получат призы. Материалы можно прислать до 11 сентября. Справки по телефону 8-904-610-12-66. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
1: Послушайте 25-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали, чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. И народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали Ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но Он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей, и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышали рассказ о насыщении 5000 голодных людей 5 хлебами и 2 рыбами. Это, конечно, непостижимое чудо, совершенное божественной силой Господа. В истории изучения и толкования этого евангельского текста было много замечательных экзегетических соображений и нравственных приложений прочитанного. Вот последнее нас сегодня и будет интересовать. Спросим себя, какой урок для каждого из нас может дать этот рассказ? С кем мы можем отождествить или сравнить себя? Ну, разумеется, прежде всего с той голодной толпой иудеев, которые бежали вслед за Иисусом, куда бы он ни пошел. Бежали они за Господом не потому, что были физически голодными. Не хлеба искали они, но правды Божией. И, наверное, среди них нашлись такие, о которых Господь сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Рассказ об их насыщении, безусловно, символичен. Имеет в виду духовное насыщение и обретение духовного блаженства. Но ведь не только это.

0: подразумевается в нашей истории. Речь идет также и о реальном физическом голоде, который утоляет Господь, прибегнувший к своей божественной чудотворной силе. Как это произошло, нам неведомо. Но есть в рассказе один момент, который прямо обращен к нам, ученикам Иисуса Христа. А ведь мы не только можем, но и должны отождествлять себя не только и даже не столько с иудейской толпой, о которой мы говорили, но и с теми учениками, будущими апостолами Господа, которые принимают участие в истории с насыщением. Ведь каждый из нас, христиан, призван к апостольству, к проповеди Евангелия в той мере, в той форме и в той степени, какие даны нам Господом. Так какова же доля участия учеников Господа в совершенном великом чуде? Как вообще совершаются великие дела в христианстве и как проявляется в них участие человека? Господь в своем чуде делает своих учеников как бы своими помощниками и чудесно насыщает народ их руками. Но каково было настроение учеников, благодаря которому они смогли стать проводниками божественной силы и благодати? До этой истории они предприняли свое первое проповедническое путешествие. Когда они вернулись к своему божественному учителю, они были радостно настроены, но очень голодны и утомлены. Поэтому Иисус сказал им, чтобы они отдохнули в уединении, так как им и поесть было некогда. Но когда они отплыли на лодке на другой берег озера, народ бросился к ним. О спокойном отдыхе нечего было и думать. Голод и усталость учеников увеличивались до последней степени. И вот в эту минуту Господь вдруг требует от них, чтобы последние 5 хлебов и 2 рыбы, которые у них оставались, они отдали народу. В каждом такое требование могло бы вызвать чувство внутреннего возмущения. Мы ведь и сами голодные, дай нам самим спокойно поесть. Да и мыслимо ли накормить такую толпу 5 хлебами? Они съедят по крохотному кусочку и не почувствуют, а мы вообще умрем с голоду. Пусть они сами пойдут и купят себе поесть». Но заметим, что ученики Господа поступают не так. Они не ропщут, но послушные своему учителю беспрекословно отдают весь хлеб народу. Они уверены, что если этого требует их учитель, то значит так надо. Ни слова жалобы, сомнения или протеста. Таким образом, ученики в своих отношениях с Иисусом Христом обнаруживают те черты, благодаря которым они и стали великими апостолами – полное самоотречение и послушное доверие Господу. Вот эти свойства – самоотречение и доверие, то есть вера, и суть те условия, при соблюдении которых в христианстве творились великие дела. Точно так же и в настоящее время все великое в Церкви создается Господом, именно через людей, которые обладают этими качествами – самоотречение и вера. Это то, что необходимо всякому христианину – самоотречение. Это означает полное забвение о своих личных интересах и выгодах. Но как трудно дается человеку преодоление самого себя, преодоление своего эгоизма. На его пути дух зла воздвигает множество препятствий. Этот дух через наш эгоизм внушает нам сильнейшее чувство жалости к самим себе. Вот это чувство самосожаления и должно быть преодолено самоотречением. Когда мы призываемся Господом совершить то или иное благое дело, прежде всего возникают препятствия во внешней обстановке. Невозможно достать необходимые для дела средства, лишения в нашей собственной жизни, нет денег – сами голодные, отсутствуют самые необходимые удобства и так далее. ко всему этому необходимо быть готовым. Если мы рассчитываем работать в полном комфорте и со всеми удобствами, то с этими расчетами надо покончить раз и навсегда. Такие работники Богу не нужны. Да и Господь нам вовсе не обещал ни физического здоровья, ни богатства, ни удобств. Напротив, Он предсказывал нам крест. Это должны помнить те из нас, кто ищет в христианстве удовлетворение своих естественных нужд. Следует всегда иметь перед глазами великие образы тех служителей Божиих, которые испытали поругание и побои, а также узы, темницу, как говорит нам Писание. Но зато они и одержали великую над миром победу и заставили его признать свои идеалы, свою веру и свое упование. Далее следует искушение со стороны людей. Когда вы пожелаете сделать благое дело, вас оклевещут, обольют грязью, осмеют. Это неизбежно. И об этой горькой участи своих учеников предупреждает Господь. Еще более тяжелые испытания, требующие великого самоотречения, неблагодарность и даже предательство тех людей, о благе которых мы заботились. По-видимому, и это почти неизбежно. Не забудем, что среди учеников Иисуса Христа нашелся Иуда. Второе качество, которое делает нас послушными орудиями в руках Господа, безграничное доверие к Нему. Были бы ученики Господа обычными, недоверчивыми и скупыми людьми, они на требование раздать последний хлеб возразили бы: «Да ведь из этого ничего не выйдет, хлеба слишком мало, все останутся голодными. По крайней мере, пусть мы будем сыты». Но они ошиблись бы, съели бы эти 12 человек свои 5 хлебов и сами остались бы голодными, мало ведь, и других бы не накормили. Великий урок, не скупитесь. Господь из малого волен сделать великое. Надейтесь на Него, верьте Ему. Итак, когда на нашем христианском пути вырастают трудные задачи, непреодолимые нашими собственными силами, подавляющие нас малодушием и сомнением, тогда мы должны поручить себя Господу Иисусу Христу с полным доверием, послушанием и самоотвержением. И мы увидим, что в Его руках наши таланты, наши силы и способности увеличатся беспредельно, как увеличились 5 небольших хлебцев и 2 рыбки в руках послушных учеников Господа. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 10 сентября, 28 августа по старому стилю празднуется память святой праведной Анны Пророчицы, Чере Фануилевой, встретившей Пресвятую Богородицу с младенцем Иисусом Христом в Иерусалимском храме. В этот день совершается память преподобного Моисея Мурина Ефиопского, жившего в IV веке в Египте. Также сегодня прославляется святая мученица Шушаника, княгиня Ранская, жившая в V веке. Она была названа в честь отца Вардандухт, но в семье ее звали ласкательно Шушаника. Дочь армянского военачальника, она вышла замуж за правителя пограничных областей в Грузии, который отступился от Христа и стал язычником, чтобы снискать расположение персидского шаха. Шушаника отказалась жить с отступником и была заточена мужем в темницу, где и скончалась, до конца неся подвиг верности Христу. Сегодня совершается память преподобного Саввы Крыпецкого Псковского, жившего в XV веке, и преподобного Иова Почаевского, святые мощи которого были обретены в этот день в 1659 году. В этот день также празднуется собор преподобных Киево-Печерских отцов, почивающих в дальних пещерах преподобного Феодосия. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память казанских преподобномучеников, пострадавших в 1918 году. Архимандрита Сергия Зайцева, иеромонаха Лаврентия Никитина, иеромонаха Серафима Кузьмина, иеродиакона Феодосия Александрова, монаха Леонтия Корягина, монаха Стефана, послушников Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина. Все они подвязались в Зелантьево монастыре на окраине города Казани. Когда в 1918 году Казань была освобождена белочешскими войсками под командованием полковника Каппеля, на холме перед входом в обитель для обстрела позиций большевиков были установлены два орудия. После отступления белых большевики ворвались в монастырь, выстроили всю братью у стены монастырского двора и расстреляли их залпами из винтовок. Также в этот день прославляются священномученики протоиерей Николай Георгиевский, пострадавший в 1931 году, и священник Василий Сокольский, пострадавший в 1937 году. Священномученик протоиерей Василий Сокольский происходил из Симбирской губернии. Окончил Казанскую духовную академию и был рукоположен в иерее Благовещенской церкви на Васильевском острове в Петрограде. Здесь он прослужил до 1923 года, когда его арестовали по доносу и отправили в ссылку. По возвращении отец Василий служил в Афонской церкви Новодевичьего монастыря в Ленинграде. В 1929 году его вновь арестовали. По возвращении из второй ссылки протоиерей Василий Сокольский стал служить в церкви святого апостола Матфея и в Афонской церкви бывшего Новодевичьего монастыря. В 1935 году его приговорили уже не к стандартным 3 годам ссылки, а к 5, как социально опасного элемента и священника Тихоновца. В ссылке в Казахстане священномученика Василия Сокольского приговорили к расстрелу. Он принял мученический венец 10 сентября 1937 года. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Моисея Мурина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был эфиоп, лицом был черен, и поэтому его называли Мурин. В молодости Моисей был рабом знатного человека, но после того, как совершил убийство, господин прогнал его, и он пристал к шайке разбойников. За суровый нрав и большую физическую силу его выбрали главарем. Моисей вместе с шайкой совершил много злодеяний, убийств, грабежей, так что все боялись даже его имени. Несколько лет пробыл в такой греховной жизни разбойник Моисей, но по великой милости Божией раскаялся, оставил разбой и ушел в одну из пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в число братьев. Монахи не поверили этому искреннему покаянию, но бывший разбойник до тех пор умолял не отгонять его, пока братья не согласилась. В монастыре преподобный Моисей находился в полном послушании у игумена. Он проливал много слез, оплакивая свою греховную жизнь. Через некоторое время преподобный Моисей ушел в уединенную келью, где проводил в молитве и посте суровую жизнь. Однажды на келью преподобного напали 4 разбойника из его бывшей шайки, но он, не утративший огромной физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь, спрашивая у старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники, узнав, что попали к своему бывшему предводителю, а он их пощадил, последовали его примеру, покаялись и стали монахами. Преподобный Моисей не скоро освободился от страстей. Он часто приходил к игумену монастыря Ави Исидору, прося совета, как избавиться от блудной страсти. Опытный в духовной брани старец учил его никогда не пресыщаться пищей. Но страсть не оставляла преподобного. Тогда Ава Исидор научил его всеночным бдением. Преподобный простаивал все ночи на молитве, не преклоняя колен, чтобы не заснуть. От длительной борьбы он пришел в уныние, и когда у него возник помысл оставить пустынную келью, Ава Исидор подкрепил дух ученика. Он показал ему в видении много демонов на западе, готовящихся к борьбе, а на востоке еще больше количества святых ангелов, также приготовлявшихся к битве. А Исидор обнадежил преподобного Моисея, что сила ангелов превосходит силу бесов, а долгая борьба со страстями нужна ему, чтобы совершенно очиститься от прежних грехов. Преподобный Моисей предпринял новый подвиг. Обходя по ночам пустынные кельи, он приносил каждому брату воду из колодца. Особенно он старался для старцев, которые жили далеко и были не в силах принести себе воды. Однажды, наклоняясь над колодцем, преподобный Моисей почувствовал сильный удар в спину и замертво упал у колодца, пролежав в таком положении до рассвета. Так бесы мстили преподобному за победу над ними. Утром братья принесла его в келью, и он пролежал целый год в расслаблении. Поправившись, преподобный с твердой решимостью исповедовал игумену, что он будет продолжать подвизаться. Но Господь сам положил предел этой многолетней борьбе. А Исидор благословил ученика и сказал ему, что блудная страсть уже оставила его. Старец велел ему причаститься святых тайн и с миром идти в свою келью. С тех пор преподобный Моисей получил от Господа власть над бесами. Слава о его подвигах распространилась среди иноков и за пределами пустыни. Правитель страны захотел увидеть святого. Узнав об этом, преподобный Моисей решил скрыться от посетителей и ушел из своей кельи. По дороге он встретил слуг правителя, которые спросили его, как пройти в келье пустынника Моисея. Преподобный ответил им, «Не стоит ходить к этому лживому, недостойному монаху». Слуги вернулись в монастырь, где их ждал правитель, и передали ему слова встретившегося монаха. Братья по писанию наружности старца единодушно признали в нем преподобного Моисея. Проведя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен в диакона. По смирению преподобный считал себя внутренне недостойным принять этот священный сан. Однажды епископ решил испытать его и велел клирикам гнать диакона из алтаря, ругая его недостойным мурином. С полным смирением преподобный принимал бесчестие. Испытав его, епископ посвятил преподобного во пресвитера. В этом сане преподобный Моисей подвязался 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он ответил, «Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнятся слова владыки моего Господа Иисуса Христа, сказавшего, «Вси приимшие нож, ножем погибнут». Тогда с преподобным остались 7 братьев, из которых один при приближении разбойников спрятался неподалеку. Разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним 6 иноков. Кончина их последовала около 400 года.

0: По завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Саввы Крыпецкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Савва пришел в Россию в середине 15-го столетия из Сербии, по другим свидетельствам Сафона. Вначале он подвязался в Снятогорском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы близ Пскова, а затем перешел в Спасо-Елизаровский монастырь на реке Толве, где стал учеником преподобного Ефросина Псковского. Пройдя школу иноческого жития под духовным руководством великого подвижника, он испросил у него благословения на пустыножительство и поселился в глухом необитаемом месте среди непроходимых болот, называемом Крыпцы, в 25 верстах от Пскова. Беса, видя великое воздержание и иноческие подвиги преподобного Саввы, пытались устрашить и прогнать его. Но сила Божия помогала отшельнику. Услышав о смиренном подвижнике, к нему стали собираться иноки. Преподобный Савва построил церковь во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с пределом во имя святителя Саввы, архиепископа сербского, и ввел в обители строгий общежительный устав. Отказавшись от игуменства, он поручил управление обителью иноку Кассиану. В келье преподобного не было ничего, кроме икон Спасителя и Божьей Матери, одной мантии и рогожи для сна. Такому же нестяжанию он учил и братью. Преподобный Савва назидал иноков: «О, братья, возлюбим Господа! Не словами только и одеждой будем показывать любовь нашу к Нему, а делами, любовью друг к другу, слезами, постом и всяким воздержанием, как совершали это древние отцы, которые ни во что ставили всю красоту мира, но помышляли о страшном и грозном суде Христовом. Принимая с любовью всех мирян, искавших духовного совета, преподобный Савва учил их соблюдать чистоту. Богатым и судьям говорил, чтобы не кормились за счет бедных и соблюдали правду. Часто напоминал всем уклоняться от ссор и вражды, сохранять любовь и покрывать ошибки других снисхождением, чтобы и нас простили. Благочестивый псковский князь Ярослав Васильевич очень почитал преподобного Саввы и любил его монастырь, куда приезжал по воскресеньям на богомолье. Однажды он прибыл с заболевшей супругой, но преподобный послал сказать ему, что в обитель женщины не допускается. Если княжеская чета нарушит это правило, то не получит исцеления. Князь смиренно просил прощения. Тогда преподобный с братьями вышел за ворота, отслужил молебен и окропил княгиню святой водой. В благодарность за ее исцеление князь повелел вымостить через мхи и болота в 3 версты дорогу к обители. Кроме того, в 1487 году он с согласия бояра священства Пскова выделил Крыпецкому монастырю землю в вечное пользование. Достигнув глубокой старости, преподобный Савва мирно отошел ко Господу в праздник происхождения чеснага древа животворящего креста Господня 1 августа по старому стилю 1495 года. Он был погребен возле церкви апостола Иоанна Богослова. Спустя 60 лет при копании рвов для постройки нового каменного храма среди многих останков гроба преподобного Саввы не обнаружили, и это опечалило братью. Вскоре иеромонаху Крыпецкого монастыря Исаии, после того, как он служил божественную литургию и задремал, было видение. Иноки обители искали мощи преподобного, но сразу не нашли. Гроб подвижника оказался невдалеке от могилы. Когда его вскрыли, святого не узнали. Тогда вдруг из него поднялся старец, сел и, указывая на себя, сказал: «Я многогрешный старец Савва, основатель этой обители. Ныне пришло время быть моим мощам явленными пред всеми людьми». Игумену с братьями преподобный вручил 3 ягоды и сказал: эти ягоды принял я из руки Бога Вседержителя во имя Святой и Единосущной Троицы. Знайте, братья, что этот монастырь не оскудеет ни в чем, ибо я непрестанно молю Господа Бога, Пречистую Богородицу и Святого Иоанна Богослова об обители и о вашем спасении». Преподобный благословил всех и снова почил. Проснувшись, иеромонах Исаия поведал обо всем игумену и братьям. На месте, показанном во сне, стали копать землю и вскоре обрели большой, частично истлевший дубовый гроб, а в нем честные мощи преподобного. Возблагодарив Бога, братья переложили их в новую раку, а частицы прежнего гроба раздали верующим благословение и исцеление недугов. Не раз преподобный Савва сохранял свою обитель. Однажды ночью к монастырю подступили разбойники, но вдруг увидели там множество вооруженных людей с фонарями. Затем явился благолепный старец с жезлом и грозно сказал: «Зачем хотите ограбить мою обитель? Уходите отсюда и покайтесь!» На разбойников напал страх. Утром они узнали, что никаких воинов с фонарями не было. Они раскаялись в злом умысле, а их предводитель принял постриг в Крыпецкой обители. Монастырь святого Саввы был спасен его молитвами, и в 1581 году, во время нашествия войск короля Стефана Батория, когда литовцы встретили в оставленном монахами монастыре большую рать и в страхе бежали. Король, пораженный таким чудом, запретил вторгаться в обитель и отпустил русских пленников. От святых мощей преподобного Саввы явилось множество дивных чудес и исцелений. Однажды насельник обители святого Саввы, старец Патермуфий, слег от тяжелой болезни. Он попросил дать ему воды с мощей преподобного Саввы, но когда выпил, ему стало еще хуже, и старец подумал: «Святой Савва, неужели ты не хочешь исцелить меня? Вспомни, ведь я 25 лет трудился в твоем монастыре. Помилуй меня, исцели!» Вскоре он уснул и увидел святого отца Савву, который сказал ему: «Что ты, брат, все не даешь мне покоя?» Затем он подошел к старцу, взял его за голову и произнес: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа будь здрав и спаси свою душу». Когда инок Даниил вошел в келью Патермуфия, он увидел его спящим мертвым сном и на силу смог добудиться. Патермуфий, проснувшись, ощутил себя совсем здоровым и воздал хвалу Богу. Исцеление от всяких недугов подаются не только приходящим к гробу святого Саввы, но и на любом месте всем, с верою призывающим его святое имя. В 1990 году Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь был возвращен церкви.
0: Дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглства и уныния, ащи именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси вовеки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин. В рубрике «Перечитывая заново» слушайте беседы протоиерея Александра Рябкова и искусствоведа Алексея Даниловича Семкина о творчестве Сергея Довлатова. В сентябре 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения писателя. Наши постоянные авторы предлагают взглянуть на него как на наследника Зощенко и Чехова. Передача из рубрики «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни — это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезное чтение» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук. Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохи Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире в цикле «Церковный календарь» сегодня прозвучит передача, посвященная преподобному Иову игумену Почаевскому. У микрофона Нина Жирве. Имя преподобного Иова встречается далеко не во всех житейных сборниках. Это, наверное, не случайно. Судьба галицких и валынских земель складывалась в разные века по-разному. И далеко не все время земли эти находились в составе российского государства. Поэтому житейные сборники русских святых, составлявшиеся в тот момент, когда галицкие и волынские земли находились в составе польско-литовского государства, конечно, могли оказаться без этого жития. И среди последних изданий, посвященных русским святым, только в издании, собранном монахиней Таисией «Русские святые», удалось обнаружить сведения, касающиеся жизни и памяти преподобного Иова игумена Почаевского. Вспоминая об этом удивительном преподобном в сонме русских святых, мы, конечно, несколько слов должны сказать и о тех территориях, в которых проходил его подвиг. Земли галицкие и волынские вплоть до монгол-татарского нашествия являлись частью русских земель. Когда-то они входили в состав Киевской Руси, затем выделились самостоятельные два княжества Галицкое и Волынское, а в конце XII века, в 1199 году, были объединены в Галицко-Волынское княжество. В истории этих земель особенно яркими фигурами были два князя. Это Ярослав Осмомысл, княжевший во второй половине XII века, просвещенный, образованный человек, который способствовал быстрому росту авторитета Юго-Западной Руси в русских землях и на Западе, в соседних польских, венгерских, немецких землях. Но самой, наверное, яркой и знаменательной фигурой в истории галицких и волынских земель является князь Даниил Романович Галицкий, княжение которого протекало в середине XIII века, с 1234 по 1264 год. Это был тоже очень просвещенный и образованный человек, личность бесспорно выдающаяся, воин, строитель, просветитель, и многие другие качества проявлялись в его деятельности в эти 30 лет правления в юго-западных землях. Именно он оказывал яростное сопротивление монгол-татарам, когда в 1241 году орды Батыя после взятия Киева вступили на территорию галицких и волынских земель. Именно он уже, когда была создана Золотая Орда, и с русских земель начали собирать дань, пытался противостоять какой бы то ни было зависимости своих земель от Золотой Орды. И в поисках помощи в противостоянии он уже в конце своей жизни активно сближается

земель. После татарского нашествия вся юго-западная Русь, опустошенная, разоренная, была безлюдной. Княжеской сильной власти после смерти Даниила Галицкого не установилось. От галицких и волынских земель отпадали территории, занятые венграми и поляками. И уже к XV веку судьба этих земель была решена не в пользу России. Собственно, в XIV веке начинается, с одной стороны, восстановление разоренных земель, но при этом решающую роль в этом восстановлении играют польские и литовские земли. Возвышается и формируется Литовское княжество, и литовские князья очень активно присоединяют к своим территориям бывшие юго-западные русские земли. Это, конечно, сыграло определенную роль в дальнейшей судьбе этих территорий. В конце XV века земли эти, конечно, уже не могли развиваться так, как они развивались прежде. В XIV веке была заключена Кревская уния между Литвой и Польшей, которая способствовала сближению и политическому, и церковному этих двух территорий. Но если изначально на литовских землях утверждалось православие, а на польских землях существовало католичество, то с подписанием Кревской унии католическая вера при главенстве Польши, конечно, начинает постепенно распространяться и в юго-западной Руси, отходящей под власть Литвы. Тем более, что часть юго-западных русских земель оказалась уже в это время под властью Польши. А в 1569 году, то есть в XVI веке, была заключена Люблинская уния, окончательно объединившая польские и литовские земли в государство Речь Посполитая. С этого момента наступили тяжелые для русского православного населения, жившего в этих землях, времена. Время, когда, собственно, католическая вера предоставляла все права и привилегии только тем, кто являлся ревностным и истовым католиком. В 1559 году приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой чудотворную икону Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме благочестивой помещицы Анны Гойской. В 1596 году над православной верой разразилось еще более страшное несчастье. Преследуя православных, польское правительство старалось сделать так, чтобы епископские кафедры замещались лицами, нестойкими в православии. И в конечном итоге эти епископы согласились признать власть папы на соборе, созванном в Брест-Литовске. Брест-Литовская уния провозглашала сохранение православного обряда, но лица, принявшие унию, подписавшие ее и распространявшие ее, фактически уже становились католиками. Народ, оставшийся верным православию, не признававший Брестскую унию, оказывался в положении притесняемых и угнетаемых. Тогда многие стали уходить в степи и за Днепровские пороги, и там интенсивно формируется вольное Днепровское казачество, которое много раз поднимало восстание и вставало на борьбу в защиту православной веры. Нам обычно в прежние времена в школе усиленно внушали, что казаки выступали исключительно за свою вольность, за свободу от личного угнетения, и никогда ни слова не говорилось о том, что казачество выступало и в качестве защитников православной веры, которая подвергалась все большему и большему утеснению в юго-западных землях. В то же время другие стали объединяться в церковные братства или становиться под защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым видным таким защитником православия в этот период в юго-западных землях становится князь Константин Острожский, вокруг которого образовался и замечательный круг ученых. В городе Остроге князь Константин основал духовную академию и типографию. Здесь печатались книги, необходимые для утверждения и распространения православия.
На следующий же год после объявления унии Анна Гойская ради укрепления православия передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-отшельникам, подвязавшись

находившемся на горе, называвшейся Почаевской. И с тех пор святая эта икона стала именоваться Почаевской иконой Божьей Матери. А сама Почаевская гора находилась недалеко от имения Анны Гойской. Она стала известной давно, еще во времена татарского нашествия, в 1240 году. Сама Пресвятая Богородица явилась на ней пастухам. Причем в память этого соблаговолила оставить след своей стопы, и так называвшейся стопа Пресвятой Богородицы. С тех пор на этой горе стали подвязаться отшельники. На ней нашли убежище монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. Со времени перенесения на Почаевскую гору чудотворной иконы Божьей Матери там основали монастырь. Именно с этим монастырем и связан подвиг и жизнь преподобного Иова Почаевского. А жил он в тяжелые времена. Согласно житию, родился в 1550 году в Галицких землях и в миру именовался Иоанном по прозвищу Железо. Десятилетним отроком он поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так преуспел в иноческих подвигах, что 12-летним уже был пострижен в мантию с наречением его имени Иов, а по достижении совершенного возраста возведен в священнический сан. В 30 лет он уже удостоен был великой схимы, причем ему было возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это имя и всегда им подписывался, но к лику святых был причислен с именем Иов. По просьбе князя Острожского преподобный Иов был переведен в находившийся в его владениях Дубинский монастырь. Там он стал настоятелем и много писал в защиту православия. Однако жажда подвижнического уединенного жития заставила его перейти на святую гору Почаевскую. Но и там его избрали настоятелем. Для молитвенных подвигов он удалился в каменную пещеру, ноги его покрылись ранами, так что обнажились кости. Он был делателем непрестанной молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного!» Молитва эта доводила подвижника до высоких духовных степеней. Вот что о нем повествует его ученик и сподвижник Досифей, ставший по кончине преподобного его преемником по игуменству. Однажды, когда молился преподобный в той пещере, вдруг осиял его свет благодати Божией, сиявший по всей церкви в течение 2 часов непрестанно. Я же, увидев это, в великом ужасе пал на землю, побежденный таким чудным видением. Какой силой достиг святой старец над грешной душой человеческой, показывает следующий случай. Однажды, придя ночью на гумно монастырское, он увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном суде Христовом. Потрясенный кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с мольбой о прощении. Деятельность преподобного Иова в Почаевском монастыре представляет собой одну из важнейших страниц в истории обители. Здесь, в обители, преподобный вел общежительный устав. В XVI веке на русских землях тоже очень активно утверждаются во многих монастырях общежительные уставы. Это было связано со многими обстоятельствами. С одной стороны, с стремлением соблюдать более жесткий порядок в монастырских пределах. С другой стороны, конечно, это связано было и с развитием монастырского землевладения. Но действительно, только общежительный устав мог помочь удержать в полном порядке и организовать труд тех обителей, где собиралось большое количество иноков. Обитель Почаевскую преподобный Иов окружил оградой с помощью благочестивых помощников Феодора и Евы Домашевских. Он воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом еще 6 меньших церквей. Именно он создал Почаевскую типографию и продолжал писать в защиту православия. Сохранилась одна из его книг под заглавием «Книга Иова Железа, игумена Почаевского», властной его рукой написанная. Уже в XIX веке, в 1880 году, она была издана под заглавием «Почаевская пчела». Типография преподобного Иова, возобновленная в начале XX века архимандритом Виталием Максименко, была им вывезена после русской революции за границу
и продолжает сегодня существовать в Америке в Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды русской эмиграции. Много скорбей принес преподобному Иову наследник Анны Гойский, лютеранин Фирлей. Он завладел монастырскими землями и даже чудотворной иконой. Но святая икона была возвращена монастырю после того, как жену Фирлея постигло за кощунство над иконой Божье наказание. Земли же были возвращены судом незадолго до кончины преподобного. В свободное время преподобный Иов любил заниматься садоводством. Он развел в Почаеве прекрасный сад. В 1620 году преподобный принимал участие в Киевском соборе, осудившем унию и поставившем твердо стоять за православие. Под постановлением этого собора есть подпись «Иоанн Железо, игумен Почаевский». В Киевской митрополии во второй четверти XVII века ощущается очень активное движение в пользу развития православия, в пользу основания новых, более высоких по своему состоянию и положению учебных заведений. Решающую роль в этом сыграл, как известно, митрополит киевский Петр Могила, основатель знаменитой братской академии или школы, которая вошла в историю под названием Киевской Могилянской академии. У нас нет прямых сведений о тесных контактах между Петром Могилой и Иовом Почаевским, но, по всей вероятности, связи и, наверное, не только духовные между ними должны были существовать. Преподобный Иов скончался 28 октября 1651 года. Мощи его были открыты в 1659 году, после трехкратного его явления митрополиту киевскому Дионисию. Вскоре после этого в обитель приехала на богомолье Ева Домашевская. Ночью она увидела, что в Троицкой церкви сияет свет, и услышала пение. Ее служанка, девица Анна, пошла узнать, какое служение совершается. И к своему ужасу увидела, что церковные двери открыты, а посреди церкви между двумя ангелами молится в необычайно светлом одеянии преподобный Иов. Обратившись к девице, он приказал ей позвать игумена Досифея, в это время безнадежно больного, и дал ей для него плат, который был смочен миром. Больной, получив этот плат, помазался им и получил исцеление. В 1675 году татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во время чтения Акафиста, над монастырем явилась сама Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесное явление, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. И тогда осаждавшие монастырь бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты. Чудотворную икону Божьей Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного для верующих был закрыт. Однако через 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к нему верующих. В 1831 году униаты были воссоединены с православной церковью. Мощи преподобного были вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь был объявлен лаврой. В истории Почаевской лавры, как я уже сказала, имя преподобного Иова особо значимо и поэтому особо почитаемо. Память преподобного празднуется три раза в году. 28 октября – в день представления, 28 августа – в день обретения мощей и 10 октября – вместе с собором Волынских святых. Таким образом, сегодня, вспоминая о преподобном Иове, мы молимся ему и просим его святого заступничества и помощи в наших делах. Преподобный отче Иов, моли Бога о нас. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.

непридуманное. Дневники, письма, воспоминания. Россия, век 20.

За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации. Зоя Горбачева. Дневник. Когда мою маму с двумя детьми, брату было 4,5 года, мне всего 9 месяцев, и старушкой матерью посадили в телячьи вагоны, повезли далеко-далеко от родных мест, я, к счастью своему, еще ничего не понимала и не страдала так, как бедная мама, уезжавшая в страшное и неизвестное далеко. Много лет спустя, незадолго до своей смерти, она поведала нам, своим детям и внукам, о том, что ей пришлось пережить. Рассказы о нашем пребывании в германских лагерях звучали из маминых уст очень редко, до глубокой старости они были для нее незаживающей раной. Помню лишь несколько эпизодов, которые она рассказала мне уже взрослой женщине, и при этом всегда горько плакала. А записки свои, моя бедная мамочка, вся жизнь которой была исковеркана из-за этой жуткой страницы ее биографии, написала только тогда, когда поняла, что никто больше не назовет ее и ее детей предателями, и капитан из большого дома уже не бросит ей абсурдную фразу: «А почему вы не ушли в партизанский отряд?» Как было доказать ему, просидевшему всю жизнь на Литейном, что в августе 41-го в Ивановском и слыхом не слыхивали ни о каких партизанских отрядах, что брошены были они, жители прифронтовой полосы, на произвол судьбы, а потом были обвинены в предательстве со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тот, кто прошел через это, знает, какие льготы представил отец народов своим соотечественникам и их детям, оказавшимся на оккупированной территории и не по своей воле угнанным в Германию. Им отказывалось в прописке по старому месту жительства, в достойной работе, в поступлении в вузы и военные училища. Вплоть до 1986 года мы обязаны были во всех анкетах указывать, находились ли мы во время войны на оккупированной территории, независимо от того, сколько в ту пору было лет или месяцев от роду. И чем старше становлюсь я, тем чаще вспоминаю свою маму, как часто она, глубоко вздохнув, спрашивала, никому, собственно, не обращаясь, «За что?» Но обратимся к маминым записям. 22 августа, я хорошо помню это число, к нам прибежала жена председателя сельсовета и сказала, что немцы уже в Тосно. Часа через два после ее ухода начался страшный обстрел, и мы бросились в окоп, вырытый моим мужем. А еще через 2 часа у входа в окоп показались немцы, вооруженные автоматами, и приказали всем выйти из окопа и построиться. Если представить себе, что из газет мы уже знали о зверствах немцев по отношению к мирному населению, то можно понять, как мы все были напуганы. Мы горько плакали, так как боялись больше всего за мужчин, которые были с нами. Они не подлежали призыву в армию, кто по возрасту, кто по болезни. А эвакуироваться никто не смог, настолько внезапно подошли немцы к Ивановскому. Вышли мы из окопа, и офицер велел женщинам расходиться по домам, а мужчин увезли. Я с ребятишками и мамой спряталась в доме, а когда ненароком выглянула в окно, то увидела 2 офицеров с револьверами. Страшно боялась, что они войдут в дом, но они, к счастью, прошли мимо. Какой это был ужас. Вот так, рядом, увидеть врага. Ведь в газетах ничего не говорилось о том, что немцы так близко подошли к Ленинграду. Скоро снова начался обстрел. Я собрала кое-какие пожитки, и мы ушли в окоп. Больше мы уже оттуда не выходили. Даже за водой на него ходили только ночью, потому что берег постоянно обстреливался нашими войсками, стоявшими на противоположном берегу Невы. Так мы оказались в оккупации. К своему стыду я не знала этого слова, хотя о войнах читала много книг. Но там встречала лишь слова «пленные», «беженцы». Наверное, мы и были беженцами, только бежать нам было некуда. Впереди Нева, простреливаемая нашими, позади — немцы. В окопе мы просидели 12 дней. Потом пришли немцы и сказали, что окоп, они его называли бункером, нужен им для охраны, а мы можем убираться на все 4 стороны. А перед этим в одной из ночей сгорел наш дом. Я видела, как он горел, и сердце разрывалось от боли. Сколько сил
и стараний вложили мы с мужем Федором в него, как радовались тому, что есть у нас теперь свой собственный дом. Терять больше было нечего. Забрала я детей, маму-старушку, кое-какие пожитки, и отправились мы, куда глаза глядят. По дороге несколько раз попадали под бомбежку, но Бог миловал, остались живы. Дошли до деревни Захожья. Но кому мы были там нужны? Беженцев и без нас было полно. Нам посоветовали идти на ульяновские торфоразработки, вроде бы там немцев еще нет, но немцы оказались и там. Сил больше идти не было, и мы остались. Нашли свободный барак, где смогли хоть как-то устроиться на ночлег. В этом поселке я убирала солдатскую казарму, за что получала один раз в неделю буханку хлеба, каждый день миску супа и так называемого чая. У немцев была вместо чая подслащённая мятная вода. Это и была вся наша еда на четверых. Работать в солдатской казарме под ухмылки и приставания солдатни было для меня жутким унижением. Порой хотелось покончить с жизнью, но удерживало сознание, что тогда дети и старенькая мать погибнут. Многие гибли от голода, особенно евреи и поляки. Их не кормили совсем, а работу давали самую грязную и тяжелую. Одна молодая польская пара, жившая в Ивановском, съела ночью своего умершего от голода маленького ребенка. Утром их нашли мертвыми, а рядом кости ребенка. Немецкие солдаты хоть и смеялись над нашей бедностью, но не гнушались выменивать какие-нибудь вещи за кусок еды. Мы очень голодали. Пайка не хватало, и я упросила одного солдата, работавшего на конюшне, поменять костюм мужа на мешочек овса. Постоянно ходили мы подбирать дохлую конину. Только падет лошадь, а их умирало очень много, так как зима была ужасно холодной. Как сразу бегут все, чтобы хоть кусочек конины достать. Бедная моя мама со своим больным желудком ела вареную конину, заправленную овсом, наравне с нами, а потом страдала от жутких болей. Мама понимала язык завоевателей, так как была из тех немцев, предки которых еще при Екатерине II приехали в Россию, но она никак не могла понять, что нужно нынешним немцам в России и почему они так жестоки по отношению к нам. Она часто потихоньку говорила мне: «Не может быть, чтобы это были немцы. Немцы не могут быть такими жестокими». Увы, ее старческий ум многого не мог понять. Однажды она вошла к коменданту просить пенсию, хотя деньги нам были и не нужны. Тот наорал на нее и сказал, чтобы она топала за свои пенсии в Москву, к Сталину. Такая грубость окончательно утвердила ее в мысли, что это были не в самом делешние немцы, потому как, с ее точки зрения, настоящий немец не мог хамить старому человеку. Поскольку она знала немецкий язык, многие обращались к ней с той или иной просьбой. Как-то раз пришла женщина с горькими слезами. Солдаты отобрали у нее швейную машинку, и мама пошла просить за нее. На нее опять наорали и грубо предупредили, чтобы она больше никогда не приходила ни с какими просьбами. А жить становилось все тяжелее. С наступлением суровой зимы нужно было искать топливо для печей, и мы стали ходить за торфом. Как-то раз в пургу я отправилась с саночками за торфом. Часовой не разобрался, кто идет, и выстрелил. Пуля просвистела у самого уха, еще миг, и осталась бы моя семья без кормилицы. Когда все мы стали опухать от голода, я сказала офицеру, что у меня от голода кружится голова, я падаю, а дома дети и мама голодная. Он предложил мне стирать белье и верхнюю одежду солдат, за что мне будут давать еще одну буханку хлеба. Конечно, я согласилась, и все время до угона в Германию стирала. Холод был ужасный, а надо было полоскать белье в пруду. Пруд замерзал, самой приходилось колоть лед, чтобы прорубать прорубь. Руки превращались в ледышки и постоянно болели. Однажды нас всех выстроили и объявили, что увозят на работу в Германию, так как Рейху нужны рабочие руки. На следующий день посадили в телячьи вагоны, выдав по две буханки хлеба. Сынуля, увидев сразу две буханки хлеба, сказал: «Мама, ты не будешь больше делить на дольки хлеб?» «Бедный мой мальчик». Он не понимал, что хлеб этот нам дали не на один день. Везли нас на Кёнигсберг.
По дороге кормили ровно столько, чтобы не умерли с голоду. Когда привезли в Кёнигсберг, первое, что ожидало нас, был санпропускник. Вот здесь я впервые поняла, как могут издеваться победители над побежденными. Поскольку после такой дороги все мы были завшивлены, нас раздевали до нога, одежду сразу пропаривали в специальной камере, а нас, голых, без всякого разбора женщин, мужчин и детей, под насмешки и хохот солдатни, прогоняли через санпропускник. Мы были для них рабочей скотиной, и обращаться с нами можно было, как со скотом. На маму мою, от природы очень стыдливую, вся эта процедура повлияла настолько сильно, что она стала невменяемой и безразличной ко всему. То издевательство, которое мы перенесли здесь, не могло бы присниться даже в самом страшном сне. Все происходящее никак не укладывалось в голове. В чем мы виноваты? Что такого сделали, чтобы с нами и с детьми нашими обращались как со скотом? Но что можно было сделать? Руки на себя наложить? Такое желание, не скрою, часто появлялось, но тут же возникал в голове вопрос о дети. Разве для того я их родила, чтобы они пропали на чужбине? Иногда терпению приходил конец, и хотелось дать по морде солдату, чтобы он прекратил издеваться. Но тогда исход был бы скор и прост — смерть. А потому приходилось скрипеть зубами, сжимать кулаки и терпеть, терпеть, терпеть. К тому же там, в Кёнигсберге, нам объяснили, что есть лагеря трудовые, а есть и концентрационные, и разницу объяснили. Очень я боялась за маму, но, к счастью, она после всех этих измывательств совсем перестала понимать немецкий язык и часто говорила, что они говорят здесь не по-немецки. После недолгого пребывания в пересыльном лагере в Кёнигсберге мы были отправлены в город Кенец, в лагерь. Меня, как и других женщин, отправили на работу в поле, где мы работали с 5 утра до позднего вечера. В Кенец мы приехали в марте 42-го года и всю весну и лето проработали в поле. Жили в комнате 2 семьи, 8 человек. Фёдор, так звали моего соседа по комнате, работал на кухне и иногда приносил дополнительно баланды. Это было большое подспорье. Он спас нас от голода, дай ему Бог здоровья, если еще жив. Осенью после уборки урожая нас стали возить в другой город, где мы работали на фабрике по сушке картофеля. Обращение там было с нами ужасное, страшно вспомнить. Целый день работали, не имея маковой росинки во рту, а когда пытались сказать, что голодны, нам предлагали с наглой улыбкой сырой картофель. Возвратишься поздно вечером домой, поешь баланды и сразу валишься спать. И так каждый день на протяжении нескольких месяцев. Весной следующего года нас увезли в город Нойнштадт, в другой лагерь. Из этого лагеря большинство женщин отправлялись в немецкие дома работать прислугой. Я попала в семью, где были мать, дочь и ребенок 9 месяцев. С утра до вечера я голодная стирала пеленки, делала уборку, гладила. Все это без права присесть. Только к ночи возвращалась в лагерь и жадно съедала те объедки, которые собирала, вымывая тарелки в доме своей хозяйки. Старушка, мать хозяйки, была более человечной и иногда пыталась потихоньку чем-нибудь подкормить меня, за что молодая хозяйка, муж ее был эсэсовцем, просто мерзавка без души и сердца, нещадно ругала ее. Семьи эсэсовцев были на особом положении. Эта семья жила в доме, отобранном у банкира-еврея. Хозяйка ничегошеньки не делала, всю работу свалила на меня, а сама ходила по портнихам да парикмахерам. Через год меня перевели на работу в лагерную больницу и прислугой к одной немке с больной матерью. В 5 часов утра я уходила в больницу. Нужно было вымыть 5 палат, а потом без отдыха бежала к хозяйке, у которой болела мать. Там работа непочатый край. Вот так и жила, как заведенная машина. Ребят видела только поздно вечером, когда оставалось одно единственное желание добраться до постели. Кровать была двухъярусная. Наверху спала мама, внизу я с ребятами. Мама страдала бессонницей. Бывало, встанет и жалуется, что не спала всю ночь. Конечно, жестко, высоко, подушка из соломы. Бедная она, бедная. А мне ведь и пожалеть ее было некогда. Крутилась, как белка в колесе. Хорошо, что хватало сил и терпения сносить все,
поэтому нас не угнали в концлагерь, как это случилось с теми, на кого пожаловались хозяева. После лагеря в Нойнштадте был лагерь в Шёнланке. Там я тоже работала, как проклятая, у очередной фрау. Как-то раз отпросилась в лагерь, чтобы съездить в русскую церковь. Комендант смилостивился, разрешил. Боже мой, я проплакала всю службу. После каждого возгласа священника и пения хора меня словно пробивало электрическим током. Это чувство не передать, как не передать словами все, что было пережито в неволе. Как это тяжело быть подневольной, всем угождать, чтобы не наделать беды и не погубить детей. Страшно жить такой нечеловеческой жизнью, когда тебя эксплуатируют как скотину безответную, и при этом не потерять человеческого достоинства. Теперь, когда вспоминаю все это, та моя жизнь представляется страшным сном. Часто вижу во сне эпизоды из лагерной жизни и с криком и слезами просыпаюсь. В лагере Шёнланке заболела мама. Ее разбил паралич, и я лишилась человека, который присматривал за моими детьми. Спасибо добрым людям, помогали как могли. 22 декабря 1944 года мама умерла у меня на руках. Спасибо и моей последней хозяйке, у которой тоже тяжело болела мать. Она все сделала для того, чтобы похоронить маму не на лагерном, а на городском кладбище. Купила на свои деньги гроб, отвезла ее из больницы в Покойницкую. Жива ли сейчас эта женщина? Ведь она была моложе меня. Для вас, ребятки мои, сообщаю. Христина Яковлевна Степанова, моя мама и ваша бабушка, похоронена в городе Шёнланке, на городском кладбище, могила номер 120. Кто знает, вдруг удастся кому-нибудь побывать в Германии. Похоронили мы маму в сочельник 24 декабря, а в январе нас погнали пешком к Данцингу, а потом в товарных вагонах повезли в город Берген. Перед уходом из лагеря в Шёнланке все сколачивали из досок от нар санки. Сколотила и я, посадила на них за юрку вместе с нищенским скарбом нашим. И побрели мы пешком. Сколько километров прошли, не знаю, но шли долго, с утра и до вечера. Федюня подталкивал санки. Прибыли на какую-то станцию. На путях стояли товарные вагоны. Все бросились по команде садиться в вагоне. Я тоже побежала. Втащила ребят, пожитки. А места в вагоне вижу очень мало. Там погружен разобранный самолет. Я поняла, что это не наш состав, а двери вагон уже кто-то захлопнул. Я стала колотить в дверь, кричать. Какой-то солдат открыл дверь и разинул рот от удивления. Состав шел на фронт. Я выбралась из вагона, увидела, что все наши грузятся в другой состав. Ехали в обледенелом вагоне. Ребята, как я их не закутывала, простудились, и Федюня заболел воспалением легких. Вот так, с больными детьми, полураздетые, приехали мы в Берген-Ауф-Рюген. Слава богу, на месте с помощью медсестры из лагеря дети поправились. Опять пришлось мне батрачить у очередной хозяйки, а наши уже подходили к Данцингу. Потом меня отправили работать на пункт, где готовили бутерброды для немецких беженцев. Теперь и они узнали, почем фунт лиха, и мы видели, как они брели с колясками, с детьми, узлами. Но мы все-таки были больше приспособлены к трудностям, чем они. Нас жизнь не слишком баловала. Мы с детства привыкли к нужде и труду. Однажды, проходя по улице, я увидела длинную шеренгу немецких солдат, оборванных без оружия. Оказалось, что они с фронта отступают. Вот и они испытывают то же, что испытали мы в первые месяцы войны, подумала я. Долг платежом красен. Я ликовала в душе, хоть и грешно радоваться чужому горю. Но они столько сделали нам зла, что не жалко их было нисколько. Однажды в городе повесили двух дезертиров. На груди у них висели таблички, где было написано, что «так будет со всеми, если они сбегут с фронта». Я помню лица жителей, когда они смотрели на проходивших солдат, сколько презрения было в них. Никто не вынес им ни поесть, ни попить, хотя видно было, что они еле-еле передвигают ноги. По лагерю ходили слухи, что наши уже совсем близко, а однажды утром в городе началась паника. Из лагеря убежало все начальство и немка-медсестра. На следующий день пришли наши. Победители, пьяные от успеха и шнапса,
смотрели на нас с презрением, как на предателей. Была ли радость на душе? Скорее, удивление, что все произошло, как в сказке. Легли спать при немцах, а проснулись при русских. Единственное, что сразу почувствовали все, так это чувство свободы. Пропал многолетний страх. Новое начальство собрало нас всех и объявило, что нас освободили, и мы поедем на родину. Вот теперь уже забилось сердце сильнее. С нетерпением все стали ждать отправки. Не буду рассказывать, сколько было недоразумений с нашими освободителями. Скажу только, что пережить пришлось много и унижений, и оскорблений. Настал день отправления. Погрузили нас на повозки, запряженные лошадьми, и повезли в пересылочный лагерь. Привезли нас в какой-то огромный парк и стали пропускать всех через санпропускник. Опять та же самая процедура, но в более благородных условиях. После бани и санпропускника ночевали под открытым небом. А ночь холодная, пошел дождь. Народ стал роптать, а в ответ неслось: «Скажите спасибо, что освободили вас, немецкие прислужники». Обидно было слышать такое от своих, ведь на митинге в лагере говорили, что Родина нас ждет, а тут упреки. Прежде чем везти в Россию, всех допрашивали, и тут мы узнали, что нам не разрешено будет поехать на прежнее место жительства. Так я оказалась в поселке Мецепирти на Карельском перешейке, где работала в колхозе. Условия были ужасные, но, главное, на родине, где нет ненавистных немецких солдат с их гортанной речью. Шел июль 45-го года. Можно было уже прокормиться тем, что собирали в поле, а это уже не сравнить с баландой, которую нам давали в лагере. Директор совхоза, увидев, что я к крестьянскому труду не очень приспособленная, перевел меня на работу в контору. Но проработала я там недолго, потому что серьезно заболел Феденька, у которого было обострение отита. Мне дали разрешение поехать в Ленинград к врачу. Вот тут-то я и почувствовала себя, наконец, свободным человеком. Поехала по старой памяти в свою водницкую поликлинику, попала к хорошему врачу, который очень помог сынуле. Поскольку отпустили меня на 2 дня, я решила проехать в родные места в надежде встретить знакомых. Ведь все эти годы я ничего не знала ни о судьбе своих близких, как и они о нашей. На пристани Смольной ко мне подошла женщина и, широко раскрыв глаза, спросила: «Зоя, это ты?» Она смотрела на меня как на привидение, потому что все думали, что ни меня, ни моих детей уже давно нет в живых. Она-то и сказала мне, что муж мой жив и работает в Ивановском. Правда, с войны вернулся после ранения и теперь сильно хромает. Боже мой, что творилось в моей душе! Поехала в Ивановское, и недалеко от пристани увидела его, идущего мне навстречу, чуть прихрамывая. Я бросилась к нему на шею, а он остолбенел, побледнел, а потом и говорит: «Правда это? Или мне снится сон?» «Правда, — говорю, — живая, и дети живы». Весь вечер, не смолкая, рассказывала я ему нашу эпопею. За блокадным кольцом. Воспоминания жителей Ленинградской области времен германской оккупации 1941-1944 годов. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Лили Зильберштейн и Марты Аргерих прозвучала баркаролла из цикла «Шесть пьес для фортепиано в четыре руки» опус 11 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Храмы и мечети Татарстана получат статус объектов культурного наследия. В Уфе открыли памятник бюст святому адмиралу Федору Ушакову. Об этих и других событиях более подробно. 8 сентября в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Ионы Черкасова во епископа Скопинского и Шацкого. Новоизбранный иерарх стал правящим архиереем Скопинской епархии Рязанской митрополии, сообщает патриаршая пресс-служба. По окончании литургии предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Иону на служение и вручил ему архиерейский жезл. Также патриарх Кирилл совершил славление у Владимирской иконы Божией Матери и поклонился ковчегу с частицей мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. 8 сентября в центре Уфы в сквере рядом с музеем полярников имени Альбанова торжественно открыли памятник бюст выдающемуся флотоводцу, праведному воину Федору Ушакову. Церемонию открытия скульптуры возглавил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. В торжественном открытии скульптуры приняли участие представители администрации Уфы и делового сообщества, а также духовенства и жители города. Отмечается, что установка памятника бюста святому Федору Ушакову в Уфе стала частью работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Священники Пятигорской и Черкесской епархии окажут помощь родственникам альпинистов, погибших от схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, сообщает сайт епархии. 8 сентября благочинный Нальчикского округа Пятигорской епархии протоиерей Валентин Бобылев и диакон Георгий Артунов посетили альпинистов, пострадавших от трагедии в ущелье. Отец Валентин ободрил и утешил спортсменов, а также передал им иконы для молитвы. Затем священнослужители встретились с главным врачом Республиканской клинической больницы и предложили гуманитарную помощь. Также участники встречи договорились о том, что священники благочиния окажут духовную поддержку родственникам в процессе опознания тел погибших. 6 сентября в Безенгийском ущелье с горы сошла лавина. Она накрыла группу из 33 альпинистов, 13 человек погибли, 6 пострадали, 10 альпинистам удалось выбраться. Судьба еще 4 человек остается неизвестной. Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями схода лавины в ущелье Кабардино-Балкарии. 6 православных храмов и 2 старинные мечети, расположенные на территории Рыбно-Слободского района Республики Татарстан, будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, сообщает сайт комитета. Статус объекта культурного наследия регионального значения получит один из самых древних храмов Рыбно-Слободского района – Владимирско-Богородицкая церковь 1721 года постройки в селе Ура. В начале 20 века этот храм считался одним из самых многочисленных старообрядческих приходов Лаишевского уезда. Также в реестр будет включена Владимирско-Богородицкая церковь в селе Шамбут 1787 года постройки. Храм представляет архитектурно-художественную ценность как образец культового сооружения в стиле барокко с элементами классицизма. В 1937 году Владимирский храм храм закрыли и передали под склад. Внутреннее убранство было утрачено, кирпичные стены постепенно ветшали. Святыню вернули верующим в 1992 году. В 2016, после завершения масштабной реконструкции, храм был освящен. Также объектами культурного наследия регионального значения станут еще 4 сельских храма, построенные в 18 и 19 веках. Статус объекта культурного наследия регионального значения получит соборная мечеть в селе Балыклы Чукаева и первая соборная мечеть начала XX века в селе Юлсубино, архитектурной особенностью которой является восьмигранный минарет, завершенный высоким шатром. Обе мечети являются образцами татарской культовой архитектуры XIX – начала XX века в стиле национального неоклассицизма. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Звукооператор прямого эфира у нас сегодня Даниил Варламов. Наша передача выходит в режиме прямого эфира, дорогие друзья. Как всегда, у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. И ВКонтакте мы сможем принимать от вас сообщения, если такие будут. Но я напомню, телефон прямого эфира 328-29-32. И мы будем рады, если вы также примете участие в нашей сегодняшней программе. Ну что ж, у нас началась осень. А по традиции осенью открываются музыкальные залы нашего города, начинаются интересные концерты, и сегодня речь в нашей передаче пойдет о музыке. Дорогие друзья, может быть, вы со мной согласитесь, что одним из самых таких загадочных, таинственных и самых сложных инструментов музыкальных является орган. Вот об органе и пойдет речь у нас сегодня. И я представляю гостю нашей студии Юлия Глазкова, кандидат искусствоведения, лауреат международных органных конкурсов, концертирующий органист. Юлия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Я, может быть, неправильно сказала, может быть, надо говорить не органист, а органистка.
1: Можно и так, и так,
0: и так
1: говорить.
0: И так. Да. Это не будет ошибкой.
1: Нет.
0: Хорошо. Ну вот основное, что я про вас нашла вот в доступных мне средствах информации, я произнесла. Если вы хотите что-то добавить к своей, к вашему представлению, вы можете добавить.
1: В основном все назвали вы совершенно правильно, да. Я, ну да, три в основном у меня сферы деятельности. Я в первую очередь концертирующий артист, педагог, преподаю орган и... В последние годы все больше занимает наука, изучение, да, история органного искусства. Это очень интересно.
0: Да. Но кое-что из, может быть, научных ваших исследователей мы сегодня затронем в ходе нашей встречи. Но первый вопрос, конечно, хотелось бы о вас немного подробнее узнать. Вы наш гость. И, наверное, первый вопрос такой традиционный, который мы задаем музыкантами. Как вы стали музыкантом и почему именно орган стал вашей вот... специальностью?
1: Музыкантом я стала, наверное, в первую очередь благодаря маме. К музыке, к фортепиано меня привела мама. Мама сама всю жизнь мечтала стать музыкантом, но у нее не получилось, к сожалению. Она ребенок войны, она родилась в 1945 году. Да, время было сложное. Отец ее потерял здоровье, работая фельдшером в военном госпитале, поэтому он умер вскоре после войны. Мама воспитывала одна, двоих детей. И несмотря на то, что мама, имеется в виду моя бабушка, мама очень хотела играть на фортепиано, это прямо была ее мечта. Она говорит, рисовала на бумаге клавиатуру, раскладывала на подоконнике. К сожалению, никакой возможности не было приобрести пианино, отдать ребенка в музыкальную школу. И поэтому мама вот свою детскую мечту воплотила во мне. Меня в 6 лет она привела в музыкальную школу, и я стала заниматься. Вот. Сначала, естественно, было фортепиано, потом как-то по окончании, вот когда подошла к концу учебы в музыкальной школе, я как-то особо и не планировала музыкой заниматься. Но когда я осознала, что вот сейчас все закончится и больше не будет музыки в моей жизни, я поняла, что я не могу. Ну, я не могу без музыки остаться. И вот, и к удивлению моих учителей в общеобразовательной школе, где я хорошо очень училась, я вот после 9 класса ушла в музыкальное училище. Вот, а уже после музыкального училища...
0: По классу фортепиано,
1: да? По классу фортепиано, да, в Кирове я училась, Кировское училище искусств закончила. После этого я поступила в Нижегородскую консерваторию, и уже поступая в консерваторию, я знала, что я буду учиться на органе. Там была возможность уже заниматься на органе. Я первым же делом, вот в сентябре как раз-таки, как поступила, пошла, сдала экзамен на обучение на факультативе и стала заниматься параллельно уже на фортепиано и на органе. Меня всегда очень тянуло к...

0: органу. В 90-е годы в Кирове в здании бывшего католического костела установили орган немецкой фирмы Hugo Mayer. Там исключительная атмосфера просто. Я считаю, что это жемчужина Кирова вообще, этот органный зал. Вот эта атмосфера, витражи на окнах, кованые люстры, жесткие скамейки, вот как в церкви все, да. Вот. И вот это звучание органа потрясающее. Музыканты к нам приезжали, замечательные органисты туда всегда. И вот с тех пор просто очень я воодушевилась этой идеей, и в консерватории у меня уже, скажем так, приоритеты сместились на орган.
1: А вот ваша первая встреча с органом, когда вы самостоятельно впервые сели к этому инструменту?
0: А вот это было в консерватории, да. Первоначально я занималась, у нас в классе стоял учебный инструмент, ну, трубный инструмент немецкой фирмы Александр Шуке. А в большом зале там уже концертный орган стоит. Собственно, это мой любимый родной инструмент. Да, когда я уезжала из Нижегородской консерватории, когда я ее закончила, я оба этих органа обнимала, целовала, плакала. Мне так было жаль с ними расставаться.
1: Вот. Юлия, вот орган – это очень сложный инструмент, как мы уже вот отметили в самом начале. Я думаю, что все и слушатели, и музыканты это, наверное, понимают. Это и духовой, и клавишный инструмент. Там нужна невероятная координация всего. И вот какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать органист, чтобы справляться с этой задачей? Вот, может быть, кто-то нас слушает из пианистов, там, которые люди обучаются, и имеют вот такую цель попробовать орган. Какими качествами нужно обладать, чтобы с ним справиться?
0: Качествами, наверное, если говорить об особенностях именно органа, да, ну, то есть мы не говорим о базовых, да, об эмоциональной отзывчивости на музыку, да, это главная музыкальная способность, чувство ритма, там все такое, музыкальность. Орган, наверное, органист – это по натуре музыкант-исследователь, потому что, конечно, играя на органе, нужно много знать об истории этого инструмента, о том, как органы звучали в предыдущей эпохе, для того, чтобы воссоздавать это звучание на современных инструментах. Нужно знать законы исполнительства, тоже все это идет еще из 17-18 веков, и вот как играют, собственно, не зная этого, ну, трудно очень найти подход к этому инструменту, потому что инструмент, конечно, специфический. Его самая главная особенность – то, что он достаточно инертный, потому что нажатие на клавишу органа, как известно, если мы нажимаем на клавишу фортепиано, можно сыграть более сильным нажатием, звук будет более громкий, мощный, либо, наоборот, более тихий, нежный, мягкий. С фортепиано можно даже разные тембры извлекать, мастерски, если владеть да, этим инструментом. Орган – это инструмент достаточно, вот хорошее слово, да, инертный. Он, на нем невозможно тонкую выразительность отражать. Да? То есть, вернее, это возможно, но нужно очень быть пытливым, много знать. И вот еще одно качество, наверное, это высокая очень требовательность к себе. Потому что на органе легко спрятаться за звук. Вот ты достал регистры, нажал аккорд, и он звучит, собственно, сам. Вот, как говорится, если ты умеешь нажать кнопку включения, мотор заработал, воздух пошел, вытянул регистровые рукоятки, и он уже звучит, пожалуйста. Но для того, чтобы заставить этот инструмент говорить, для того, чтобы заставить его петь, для того, чтобы люди, которые слушают это исполнение, чтобы они что-то почувствовали, не просто гору звуков, да, а чтобы они услышали смысл в этом исполнении. Вот это очень сложно, и здесь нужна очень большая требовательность к себе.
1: Юлия, вот вы женщина, а орган такой мужской инструмент, он такой большой. Вот сложнее женщине справляться с физически, может быть, с этим инструментом, или нет разницы?
0: В чем-то да, да, потому что, ну да, здесь помимо координации требуется, конечно, и сила, потому что многие органы, ну, конечно, все зависит от системы передачи, вот, значит, от клавиши к трубе. Есть инструменты, на которых играть физически очень тяжело. Да, такие инструменты есть. Ну, недаром в средние века там существовало выражение даже бить по органу. Тогда это было И до сих пор исторические инструменты, некоторые очень тяжелые, да, инструменты 17-18 веков, но есть и современные инструменты. Вот, в частности, в Нижнем Новгороде, кстати говоря, в концертном зале орган, если на нем соединить звучание всех трех клавиатур, всех трех мануалов, как это называется, на органе сразу, то играть очень тяжело, да. Это скорее для мужчин.
1: Да.
0: И тем менее... нам приходится не отставать, да.
1: Я думаю, сейчас наступило время, когда мы можем послушать музыкальный фрагмент в вашем исполнении, трек 8. Это будет сейчас Бах звучать, насколько я помню, да?
0: Да.
1: Ну, давайте включим музыку.

0: Дорогие друзья, органист Юлия Глазкова, гость сегодняшней студии. Юлия, что сейчас мы слышали?
1: Это Иоганн Себастьян Бах, хоральная прелюдия, прелюдия на хорал, Господь единственный, Иисус единственный Сын Божий. Вот.
0: Да, спасибо. Вы сказали, что вы начали играть на органе, который расположен был в католическом костеле. Отличается ли манера исполнения, отношение к музыке, когда вы играете в костелах, в храмах и когда играете в светской концертном зале? Есть отличия в исполнении?
1: Я думаю, в исполнении практически нет, потому что вся органная музыка, практически вся, она так или иначе, это духовная музыка, да, она связана, в общем, с самыми глубинными, да, смыслами нашей жизни, с размышлениями о вечности, о Боге, о смысле жизни. Поэтому главная задача везде, ведь и в храме, и в филармонии сидят люди, которые пришли, чтобы что-то получить, да, что-то испытать, что-то пережить. И в любом концертном зале или в церкви ты стараешься в первую очередь донести смысл.
0: Давайте поговорим об органе. Теперь настала его очередь. Органы Санкт-Петербурга, когда они появились в нашем городе? И как распространялось искусство органного исполнительства в нашем городе? Насколько я помню, в XVIII веке Петербург считался органной столицей России. Вот, может быть, немножко об этом.
1: Да, ну я думаю, что он как тогда, так и остался органной столицей России. Вообще органы на Руси-то появились очень давно, в XI веке. Но поскольку сам Петербург сформировался недавно, говорят, что даже до основания Петербурга здесь были органы, конечно, потому что здесь были шведские поселения. Вот. А в Петербурге органы звучали, да, с XVIII века, и это было как бы две ветви. Во-первых, конечно, органы существовали всегда в иноверческих церквях, в лютеранских, в католических. В XVIII веке это были преимущественно небольшие инструменты. В XIX веке стали строить уже концертные инструменты, да, вот такие органы, которые сейчас находятся в концертных залах у нас. И была другая ветвь – салонное музицирование. Вот об этом говорят мало, но вообще-то еще с традицией царей московских, и эта традиция перешла потом к нашим императорам и к дворянству, да, орган был в России всегда очень популярен как салонный инструмент, как инструмент для домашнего музицирования. Удивительно. Существовали у нас мастерские, и отечественные мастера строили органы, и были у нас зарубежные мастера здесь находились. Сам Петр I любил органное звучание, и он даже известен факт, что он заказал немецкому мастеру, выдающемуся Арпу Шнитгеру, это такой столб немецкого органостроения, он заказал инструмент 16 или 17 регистров, сейчас точно не помню. Этот инструмент приехал, есть документы, что он был у Петра I. Вот куда он делся, к сожалению, неизвестно. То есть это был вот для домашнего музицирования себе, значит, наш император заказал.
0: Но это какие-то кабинетные, небольшие, да, органы?
1: Да,
0: были?
1: Ну, это был кабинетный, но довольно большой инструмент, скажем так, больше, чем крупный шкаф, если так вот сравнивать. Да, 16-17 регистров – это такой полноценный инструмент, на котором уже очень разнообразный репертуар можно играть. В XIX веке, как я сказала, стали строиться уже крупные органы, тоже преимущественно немецкие, в церквях. Концерты со второй половины XIX века уже стали у нас происходить регулярные. Концерты довольно-таки частые в немецкой реформатской церкви, которая сейчас, к сожалению, не сохранилась. Она перестроена в Дворец культуры работников связи. Это вот на Мойке, вот это здание.
0: Да, такое здание полуотсечённое.
1: Да, да, да, да. Конечно, в Петрикирхе. В Петрикирхе в 1840 году был установлен уникальный совершенно инструмент, совершенно уникальной историей. Это вот второй такой столб немецкого органостроения Эберхард Фридрих Валькер. Это уже романтическая эпоха, да, романтическое органостроение. Удивительно, это был первый зарубежный заказ Валькера, вот почему-то немецкая община именно ему, ну, он уже в 40-х годах уже был такой прославленный мастер. Огромный инструмент, приехал морем сюда, здесь почти год его монтировали, был, конечно, там концерт инаугурация. Этот инструмент дожил здесь до Великой Отечественной войны, в церкви. В Великую Отечественную войну он был демонтирован, его перевезли в концертный зал имени Чайковского в Москву. Несколько лет он постоял там, но поскольку инструмент был очень большой, как и была война, как-то его, видимо, там неудачно собрали, и он, ну, вкусом московской, там, скажем так, органной элиты не удовлетворял. И, в общем-то, его решили разобрать, заменили его уже другим инструментом чешской фирмы в конце 50-х годов. Но трубы от него некоторые, эта же чешская фирма использовала при постройке органа в Донецкой филармонии. Это просто невероятные какие-то путешествия этого органа из Петрикирхи нашего, да. И вот сейчас, если приехать в Донецкую филармонию и посмотреть на орган, который стоит на сцене, вот фасадные трубы, главные, так называемые, принципальный тембр органа, вот эти трубы, это трубы вот того органа, который стоял у нас в Петербурге, в Петрикирхе.
0: Это все, что от него осталось, можно сказать.
1: Да, к сожалению, к огромному сожалению, это все, что от него осталось.
0: Ну, какая связь невероятная между Петербургом и Донецком оказалась.
1: Да, так что...
0: А в Петрикирхе что теперь стоит?
1: А в Петрикирхе, как и во всех остальных церквях, к сожалению, во многих были, конечно, церквях органы, в церкви Святой Анны, Анненкирхе, то, что мы сейчас называем, да, Финской церкви Святой Марии, вот, на Васильевском острове, в церкви Святого Михаила, в церкви Святой Екатерины на Большом проспекте, везде были органы. К сожалению, все они... Ну, по крайней мере, вот как бы они не сохранились в этих церквях, где-то они также были перемещены, где-то просто утеряны. Вот сейчас, конечно, есть потребность, и тем более, что Петербург у нас город туристический, и, конечно, есть потребность в органной музыке, в органных концертах, ну и церкви, конечно, существуют как общины, да, и инструменты новые установлены, уже во всех этих церквях установлены новые, где-то трубные, где-то электронные инструменты. Вот, ну вот какие-то инструменты продолжают, условно говоря, звучать. Например, вот из церкви на Васильевском острове инструмент, да, церковь Святой Екатерины, который инструмент там стоял до революции, он был перенесен и тоже частично переделан, и сейчас находится на старой сцене Мариинского театра. Вот там вот, вот он как... принимает участие в оперных спектаклях, да. Вот такие вот метаморфозы.
0: Ну вот еще можно вспомнить Голландскую церковь, которая находится, находилась, вернее, Мойка 20, Невский 20, да. И оттуда орган тоже недавно был как бы извлечен, да.
1: И оказался в капелле, да.
0: Вот это вот тот родной орган без всяких переделок, да. И говорят, что звучание хорошее. Как вы как специалист?
1: Ну, конечно, немножко он, понятно, все равно был реконструирован, но в целом это можно сказать о сохранившемся историческом инструменте, да, того же Валькера. Вот, да, это, конечно, одна из жемчужин у нас Петербурга, да, исторический орган на романтической эпохе, в общем-то, довольно-таки хорошо сохранившийся. И также еще интересная история связана с Императорским повивальным институтом, который сейчас, значит, Институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Дмитрия Скарчаотта, да, тоже опять Васильевский остров. Да, там вообще уникальная история. Дмитрий Оскарович хотел изучать, как, значит, органное звучание воздействует на рожениц. И для этой цели при поддержке императорской семьи он построил в актовом зале института орган. Все той же фирме «Валькер» был заказан, большой орган, 40 с лишним регистров. И более того, для того, чтобы роженицы, которые, например, не могут встать с постели, могли бы все-таки, чтобы они могли слушать органную музыку, была в институте сделана первая в Санкт-Петербурге телефонная станция. И роженицы, значит, просто сняв трубку телефона, могли слушать звучание органа, которое им передавалось из актового зала. Вот такие уникальные, да. А и этот орган тоже, его история связана с переносом, да, его перенесли в филармонию, большой зал, он сейчас стоит в большом зале филармонии, да. Ну, конечно, там несопоставимые по размеру залы, поэтому зал Императорского повивального института там на 200 мест, а филармония, большой зал, там 1300 мест. Конечно, этот инструмент по размеру не соответствовал, его пришлось много раз переделывать, перестраивать, поэтому там от него уже мало что осталось, но тем не менее.
0: Я думаю, что вы играли на многих наших органах, которые находятся в Петербурге. Я запомнила, что вы плакали об органах Нижнего Новгорода. Но вот здесь у вас появился любимый орган, на котором вам больше всего комфортнее давать концерты?
1: Не могу сказать, что есть какой-то любимый орган, нет. Могу несколько назвать, конечно. Люблю очень орган церкви Святой Екатерины. Он замечательный, там недаром там располагается студия звукозаписи мелодии, это замечательный зал с прекрасной акустикой, и орган изумительно звучит. Люблю очень наш исторический английский инструмент в католическом храме на Первой Красноармейской. Вот, он, несмотря на то, что ему тоже больше 100 лет, и, конечно, он нуждается в реставрации, но там потрясающе, очень красиво звучат регистры. Это тоже орган, построен в романтическом стиле, но уже менее традиционном для нас, в английском. Он отличается от немецких романтических инструментов. Вот, пожалуй, вот эти инструменты могу назвать, да.
0: Юля, кроме того, что вы являетесь исполнителем, концертирующим органистом, вы также являетесь организатором фестивалей, связанных с органной музыкой. Когда начались ваши фестивали? И, может быть, мы, когда вы расскажете об этом, прослушаем фрагмент одного из фестивалей ваших.
1: Идея вообще проводить фестивали, мы уже провели первый Ленинградский областной органный фестиваль, родилась, когда я начала изучать историю органного искусства вообще в нашем регионе в целом, не только в Петербурге. Дело в том, что на территории Санкт-Петербургской губернии, Кронштадта и территории, которые после Северной войны, вот 1939-1940 года, Карельский перешеек, были присоединены к Ленинградской области, на этой территории было около 100 трубных органов. То есть это была настоящая органная страна. Павел Николаевич Кравчун, такой у нас исследователь истории органостроения в нашем регионе, называет ее органной Атлантидой. Почему органной Атлантидой? Потому что вся вот эта огромная органная страна, она исчезла полностью из всего вот этого огромного пласта инструментов и органной культуры. Конечно, эти органы звучали, там и концерты проводились, и все. Инструменты были до 26 регистров, то есть это большие практически концертные инструменты стояли в большинстве католических и лютеранских церквей вот у нас на территории современной Ленинградской области. Они исчезли все, к сожалению, в результате... В результате политических катаклизмов 20-30-е годы прошлого века, потому что церкви закрывались, следить за этими инструментами было некому, и они либо сами разрушались, там металлические трубы растаскивали на переплавку. Вот, потом уже какие-то инструменты еще пострадали во время Великой Отечественной войны, какие-то были уже даже под конец войны, то же самое металлические трубы переплавлены просто для нужд военных. И ни одного инструмента не сохранилось, поэтому органная Атлантида. И мы решили, в общем-то, видите, в Петербурге, собственно, все равно как-то органная культура возрождается, да, в области, можно сказать, некий провал в этом отношении. И мы решили возродить культуру звучания органной музыки вообще вот на Ленинградской земле. К сожалению, конечно, идея поставить трубные органы, установить сейчас, она утопична, потому что эти инструменты стоят, конечно, баснословных денег. Вот. Но сейчас нам на помощь пришли современные технологии, цифровые. Мы вот с моим мужем Павлом Глазковым, который меня во всем поддерживает, он экологический журналист, вот насколько я знаю, собирается к вам в гости на следующей неделе, тоже на беседу. Мы с ним приобрели цифровой орган итальянской фирмы, орган, построенный уже по последнему слову техники, да. Он отличается, например, от старых электронных органов. Вообще электронным органам около 100 лет. А это довольно тоже уже такие древняя история, но инструменты прошлого века были аналоговые. То есть инструмент, там звук синтезировался искусственно, да, звучание органа. А в современных инструментах используется технология сэмплирования. Что это такое? Это звукорежиссеры записывают звучание лучших органов Европы по одной трубе. И потом вот эти вот звуковые файлы, то есть звучание каждой трубы закладывается в современный инструмент. Таким образом, мы получаем звучание очень близкое к звучанию трубных органов, причем лучших образцов этих трубных органов. Да? Вот такой инструмент мы используем, и вот возникла идея провести фестиваль. Мы ездим по городам Ленинградской области, практически по всей области уже. Ездим, где еще не были у нас уже планы проводить. Вот второй фестиваль мы будем этой осенью проводить. Поедем в Кингисепп, например, во Всеволожске у нас будет концерт, вот регионы, где еще мы не были. По второму разу уже поедем в Сланцы, то есть у нас такие отдаленные районы присутствуют в нашей географии. Открывать будем в Отрадном Кировского района, а завершать в Приозерске этот фестиваль. Мы, конечно, на этих концертах звучит не только органная музыка, там обязательно принимают участие солисты, орган в ансамбле с саксофоном, даже с тремя саксофонами у нас вот такая программа, орган и три саксофона, то есть разные инструменты из семейства, там же их много, по тесситуре саксофон, сопрано, альт, тенор и баритон, да, есть. Вот. И кроме того, еще у нас программа с замечательным барочным скрипачом Владимиром Шуликовским, орган и барочная скрипка. Да, на саксофонах у нас играет Серафима Верхолад. И программа с дудуком, такая больше уже в этническую сторону. Вот. Ну, мы играем и классические произведения, безусловно, и музыка Баха звучит в этой программе, и армянская народная музыка. На дудуке играет замечательный музыкант Хачатур Саркисьянц.
0: Но в прошлом фестивале вы исполняли органную музыку в сочетании с домрой, да?
1: В сочетании с домрой на фестивале у нас еще не было такого сочетания. Мы планируем это в будущем. Да, да, да. Ну вот я предложила бы послушать. Да, это очень интересное сочетание. В том числе вот мы в качестве такого этнической, да, вот сейчас на фестивале в качестве этнической нотки предлагаем дудук. А вообще удивительно, как с органом могут сочетаться народные инструменты. И вот я бы сейчас предложила послушать, как с органом звучит домра.
0: Да. Так, сейчас мы включаем этот фрагмент.

0: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Юлия Глазкова, органист, кандидат искусствоведения. И вот сейчас мы услышали совершенно замечательное такое сочетание «Домбра и органа». Партия органа – это вы исполняли, да?
1: Да, партия органа – я, партия домбры – замечательная домристка, я считаю, выдающийся музыкант. Это Светлана Мусафисна.
0: Да, и прозвучал фрагмент?
1: Прозвучал фрагмент концерта Марчелло для гобоя и струнных.
0: Это замечательно. Да. А идея совместить домбру и орган – это ваша идея? Неожиданно это.
1: Ну, может быть, это будет чересчур, да, заявлять, что моя идея. В общем-то, есть, играют, выступают. Вот, в частности, в Москве профессор Паршин, недавно, к сожалению, скончавшийся, он тоже очень много экспериментировал с народными инструментами, с домрой, с балалайкой. Я, может быть, вдохновившись вот его идеями, тоже решила провести такой эксперимент. Но, на самом деле, нечастое сочетание, да. Вот, а орган, кстати говоря, тоже вот в записи прозвучал. И в первой записи тоже вот хоральную прелюдию Баха мы слушали. Это один из лучших наших современных уже петербургских органов, я считаю, орган Таврического дворца.
0: А, вот еще, да.
1: Замечательный, да, и там купольный зал с замечательной акустикой, в котором тоже исторически, скорее всего, стоял небольшой орган у князя Потемкина. Да, вот, то есть тоже в какой-то степени восстановлена историческая справедливость и, конечно, прекрасно звучащий инструмент сейчас там стоит, да.
0: Вот когда проходят ваши фестивальные концерты по Ленинградской области, вы с собой перевозите вот этот орган современный, электронный.
1: Да,
0: а он большой орган?
1: Небольшой, размером примерно с пианино. Поглубже немножко он получается, благодаря тому, что педальная клавиатура есть, да, ведь на органе играет ногами. Вот.
0: Вы стараетесь включать в маршрут своих поездок вот именно те места, где когда-то звучали органы, вот именно эти поселки, города, которые теперь лишены этих храмов и органов?
1: Безусловно, да, безусловно. Вот, в частности, открытие первого фестиваля у нас было в Гатчине. Гатчина – это вообще и Гатчинский район, это, можно сказать, столица этой культуры, да, регион, в котором прямо было несколько до революции больших трубных органов. Самый большой, кстати говоря, был в деревне Скворицы. Вот как раз-таки 26 регистров, да. В Приозерске мы, конечно, вот часто выступаем, тоже там кирха ожидает реставрации, ожидает, что когда-нибудь там, возможно, будет вновь установлен орган, возможно, даже трубный, посмотрим. Вот, так что, да, конечно, для нас это тоже знаковые такие точки.
0: Ваши слушатели, кто они, кто к вам приходит в Ленинградскую область на концерты?
1: Публика очень разная. Очень разные. Конечно, справедливости ради надо сказать, что больше женщин. Да, женщины как-то, наверное, к искусству больше тянутся. Да. Традиционно. Но совершенно разных возрастов. Вот. Есть и молодежь на органных концертах, что радует. Дети. Вот, я стараюсь, то есть обязательно все концерты наши проходят в просветительском формате. То есть я не просто играю, а я еще рассказываю, обязательно рассказываю и вот об этой истории, да, у нас нашей органной Атлантиды, рассказываю и в целом об органе, о композиторах, о музыке, которая звучит. Вот, то есть таким образом, да, у нас мы сотрудничаем с музыкальными школами, часто к нам прямо группами большими приходят дети из музыкальных школ, слушают. На самом деле не только органная культура, у нас, к сожалению, в области вообще классической музыки не достает. Вот люди, конечно, голод у людей, поэтому, да, вот услышать какой-то концерт любой академической музыки, да, классической, ну, в большинстве регионов, в большинстве районов это максимум, вот, знаете, отчетные концерты музыкальных школ.
0: Точно.
1: Да, и вот это тоже заставляет нас как-то восполнять эту традицию. Да, да.
0: То есть получается такое миссионерство. Вы
1: в какой-то степени,
0: с таким словом приходите о классической музыке, тем более об органной классической музыке. Ну и вот по отзывам, по реакции аудитории, вот что вы можете сказать? Это трогает людей, которые, может быть, вообще не сталкивались с классической музыкой. Ну, понятно, Гатчина – это такой, можно сказать, исторический наш центр, там все в порядке. Но приезжая, вот как вы говорили, карельские всякие вот эти бывшие городки.
1: Да, да, юг области, вот в частности, да. Сланцевский регион, вообще да. Такой отдаленный у нас, да, регион. Вы знаете, меня поражает, иногда меня саму удивляет, как непосредственно и живо люди откликаются на это, на все, да. Потому что я прекрасно осознаю, что органная музыка, она во многом сложная для восприятия. Mm-hmm. Ну, вот кроме каких-то самых популярных сочинений, да, но она требует какой-то, мне кажется, работы над собой, да, вот концентрации, чего-то такого. Но удивительно, вот как люди бывают в восторге. Вот услышать орган, это вот просто для них, я не знаю, как к чему-то космическому, к чему-то волшебному, вечному прикоснуться, да. Поэтому отзывы исключительно восторженные и даже иногда вот неожиданно бывает.
0: Это очень приятно, да. Да. Вот сейчас начнется второй фестиваль ваш, да, по Ленинградской, да, области. Да, когда, да, он у вас открывается?
1: Он открывается 17 октября в Отрадном, как раз-таки концертом «Орган и дудук при свечах». Да. Мы используем еще свечи в своих концертах. Ну, как вот говорит Серафима Верхолад, они создают атмосферу особую, какой-то уют и расслабляющую атмосферу. Поэтому у нас такой есть немножко элемент театрализации еще в наших концертах. Да.
0: Отрадно.
1: Вот, потом будут концерты в Ломоносове, в
0: Кинге. А там где, в каком помещении?
1: В ДК. В основном это у нас в Дворцах культуры проходит, да, в Кингисеппе, во Всеволожске, в Сланцы мы опять поедем, потому что очень там отклик был людей в прошлом году серьезный. И завершение в Приозерске, закрытие фестиваля программой вот как раз-таки с Владимиром Шуликовским, с барочной скрипкой.
0: Да. Ваши ожидания от этого фестиваля какие? Что бы вам хотелось? Вот?
1: Хотелось бы в первую очередь, чтобы люди пришли. Конечно, это самое главное. Как правило, у нас полные залы, аншлаги. Хотелось бы, чтобы так и дальше продолжалось, да, потому что мы как бы делаем такую, скажем так, ну, достаточно доступные цены на билеты, да, чтобы максимально, чтобы это не было препятствием для людей, чтобы вот кто хочет прийти и послушать, чтобы могли себе позволить там, даже пенсионеры, условно говоря, да. Поэтому главное, хотелось бы, чтобы люди пришли и чтобы состоялся вот этот контакт с аудиторией, потому что в том числе вот то, что, кстати говоря, вот обе записи, которые мы прослушали, это все живые записи с концертов, это не студийные записи. И вот недавно я слышала интервью с выдающимся пианистом Григорием Соколовым. Да, и вот он сказал, что он не приемлет записи в студии, вот записи. У него вот любые записи, которые можно найти в интернете, это только записи с концертов, с живых концертов, потому что он считает, что подлинное исполнение рождается только во время концерта, и потому что это оно рождается во взаимодействии с публикой. И вот это взаимодействие с публикой – это самое ценное для меня.
0: Вы ощущаете это?
1: Да,
0: взаимодействие.
1: Безусловно,
0: да. Да, это очень важно. Давайте мы послушаем еще один музыкальный фрагмент, трек 10. Также вот в сопровождении органа и домра.
1: Да, Бакерини, минуэт Бакерини.
0: Да.

0: такая замечательная музыка прозвучала в исполнении нашего гостя Юлии Глазковой в сопровождении Домры. Мы слушали «Минуэт Бакериня». Очень интересно. Юлия, конечно, я надеюсь, что нас слышат сегодня не только жители Петербурга, но в том числе и Ленинградской области. И они обратят внимание на этот фестиваль. А где вот можно подробнее узнать о программе фестиваля? На каком-то сайте это можно увидеть?
1: У нас есть группа ВКонтакте. Называется «Органное искусство России». Вот. Ну и плюс мой супруг в своем блоге «Каждой твари по паре» тоже размещает всю информацию о нашем концерте.
0: Так да, что... при желании можно найти. Вот наша передача подходит уже к концу, уже последние секунды пошли этой передачи. Вот мне остается только поблагодарить вас за эту встречу. И Юлия Глазкова, я думаю, наши слушатели запомнят это имя. Кандидат искусствоведения, лауреат международных органных конкурсов, концертирующая исполнистка, были сегодня у нас в гостях. Спасибо вам. До новых встреч.
1: Вам спасибо, да. До новых
0: встреч. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 117 номер 1 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Завершает свою работу масштабная выставка «Екатерина I», приуроченная к 300-летию правления Екатерины Алексеевны, первой российской императрицы. И мы завершаем наше знакомство с этой выставкой. Вы как раз еще успеете все увидеть своими глазами. Экспозиция открыта до 27 сентября. В завершающей части куратор проекта, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Сергей Алексеевич Нилов рассказывает о художественных пристрастиях и вкусах императорской четы и, собственно, Екатерины I. Многие предметы, которые они коллекционировали и привозили в Россию или выписывали из-за границы, дабы продемонстрировать достойный уровень русского императорского двора, да и просто по своей любви к тем или иным предметам искусства и стилям, сегодня составляют немаловажную часть российского культурного наследия.
1: На той вот стене, вот там, если мы с вами посмотрим, вот там, да, там еще как бы 22-й год и 23-й. Гравюры – это карта Каспийского моря, а здесь вид в Астрахани. Это вот, опять же, нам такой намек на то, что Екатерина сопровождала в трудных походах Петра I. Она была его боевой подругой. По сути, 22-й год – это персидский поход, когда Петр отправляется на юг, а была ужасная погода, очень жарко. Они в разных каретах едут, но дело в том, что все тяготы этого похода она переносила очень стойко. И, кстати, очень помогала им тогда. И вот по этой карте как раз они отправляются из Астрахани, помните, к Дербенту. И вот ключи от города Дербента, если вы помните, получает Петр, а отдельный ключ получает Екатерина Алексеевна. Этот ключ хранится у нас, опять же, в музее артиллерии. Ну, если говорить про Астрахань, так вот, опять же, персидский поход, военное, так сказать, дело. А ведь они же не забывают о своих детях. И вот Петр с Екатериной посылают Аннушке и Лизоньке, посылают в Петербург арбузы и виноград. Представляете, вот у Меншикова 80 арбузов, которые с виноградом, которые он передает, они благодарят папеньку с маменькой. Но письма-то пишут на немецком языке, понимаете? Вот когда читаешь очень часто, как бы на иностранных языках переписываются. Потому что учила Екатерина своих детей, я уже сказал, очень хорошо. А это Екатеринбург. Вот вы видите здесь как раз Екатеринбург. Основание города. Здесь как раз загородная резиденция, следующая тема идет. Ну, я думаю, редко, когда вы увидите уникальные графические листы, которые создавали, ну, можно сказать, великие архитекторы, да, вот перед вами работа Леблона, первого генерал-архитектора Петербурга. Это вы видите здесь Трилетних сада, видите Стрельню как раз вот ту самую. Ну, вообще, конечно, размеры поражают, правда, когда смотришь на эту графику. То есть, кажется, ну, все привыкли, что графика небольшая, да, тут такие прямо огромные такие вот масштабные вещи. Здесь вы видите скульптуры из Летнего сада, которые покупала Екатерина I. Екатерина Алексеевна Савру Гузинскому дала задание, вот он в Венеции покупал ей работу Антонио Тарсия. Это вот у нас их было 6 должно быть скульптур, 2 в Серпухове хранятся, а у нас 4 скульптуры. Одна из них, кстати, была подарена в следующем зале, вот не так давно, Шмаловичем Абрамовым нам, у нас стало их 4, как бы, да, такие вот скульптуры замечательные для сада, для Летнего. Ну, а здесь картины, покупая, который Петр покупал. Ну, помните, загородные резиденции, Петергоф, Монплезир, как бы, да, все это оформлялось потрясающими живописными полотнами. В частности, вот там вот «Поклонение волхвов», эту картину покупали как работу Рембрандта, но это оказалась школа Рембрандта позднее, как вы понимаете. А здесь вот Ленгельбах, это вот как раз взятие Лейдена, вернее, осада Лейдена. Здесь уникальные вот такие вот рисунки, если вы посмотрите, это Николя Пино. Это вот те самые эскизы для дубового кабинета в Петергофе. Здесь проект кареты и вот такая софа. Ну вот опять же кресло Дюшес. Вот если вы посмотрите на коляску Петра I, посмотрите на это кресло, у вас не будет сомнений, что создавал их один и тот же мастер, правда? Вообще, на самом деле, конечно, вот это как раз рисунок и послужил тем самым толчком для того, чтобы атрибутировать эту коляску. А потом уже стало, ну, Николя Пино, естественно, а потом стало понятно, что, как бы, да, действительно, есть свидетельство о том, что в 25-м году Екатерина Алексеевна заказывала Николя Пино, Мишелю Караваку и Белену тоже для себя коляску вот такую. И вот тут такой момент, знаете, то ли это коляска Екатерины, то ли это коляска Петра I. И вот два вопроса. Но то, что в ней ездила Екатерина I, это вообще безусловно. Потому что в августе 725 года, как говорит Бергольц, именно в этом экипаж, запряженным двумя лошадьми, Екатерина ездила по Петергофу во время иллюминации фейерверков. Ну, вот такая вот история. Знаете, когда смотришь на эти вещи, понимаешь, что как бы, да, ну, конечно, делали французские мастера с французской роскошью. Бархат, золото, резьба, опять же, и широкие колеса. Называли такие коляски руланты. Здесь у нас продолжение темы Петергофа. Вы видите фонтаны петергофские, здесь рисунки, опять же. Вон там вы видите фонтан, который был сделан уже при Екатерине Алексеевне. Это фонтан Фаворитка. Если помните, опять же, это фонтан, где собачка Лизетка гоняется за уточками, из которых, да, которые пускают воду, еще и крякают, и собачка гавкает. В общем, надо сказать, что Екатерина Алексеевна продолжила вот эти дела Петра Великого. И, конечно, замечательные листы. Ну, кстати, 300 лет с этим всем предметом, да, замечательным. И вот тот самый, опять же, памятник Юпитер, которого нам подарил на 250-летие Эрмитажа Юрий Шмалыч Абрамов. Ну, а здесь вы видите Юнона, да, по-моему? Вот то, что вы здесь видите, вот этот, вернее, вид Петербурга, это как раз тот самый Петербург 726-27 года, который видела Екатерина. Уже каменные дворцы в линию, и вот дворец, где она скончалась в 727 году, 6 мая. И ее, как и Петра, хоронили, если помните, да, в Петропавловской крепости, в соборе. Также была обставлена церемония погребения очень парадно до почтового двора, и потом ее везли на барже, покрытой черным сукном, в Петропавловский собор. Вообще, надо сказать, что Меншиков, конечно, тут всем этим процессом рулил. Понятное дело, что ему надо было скорее похоронить. Если Петра хоронили на 40-й день, то ее на 9-й. То есть, по большому счету, очень быстро все это, как бы, да, церемонию погребения, так сказать, ее и прощание с ней завершили. Хотя, конечно, я уже сказал, оставила она нам, да, в наследство и Академия наук, которая, если помните, сама посылала, опять же, письма о том, чтобы набирать профессоров, опять же, академиков, во Францию писала. И главное, что она говорила, чтобы там же сделать столовую, чтобы они на рабочем месте питались, конечно, чтобы не искали, не бегали, не тратили время, как бы, да, ученые, и не бегали, искали себе пропитание. Вот. Ну и, конечно, опять же, уникальные коллекции наши позволяют нашим специалистам вычленить из них какие-то вещи, связанные именно с Екатериной. Но если вы помните, Гагарин, сибирский губернатор, посылал сюда Петру скифское золото. Так вот, часть вещей, и Демидов тоже, кстати, и часть вещей атрибутирована как вещи, которые были посланы именно Екатерине, и даже не только Екатерине, а ее шишечки любимого. Там вот есть бирюльки, это золотые предметики очень маленькие, 20 штучек, вот там можете увидеть их. Пойдемте посмотрим. Это из второй посылки, как бы, до 16-го года Гагарина сюда, к нам, в Петербург. И вот Екатерина I, уже после ее смерти, как бы, да, эти вещи все сохранялись. Она вообще хранила предметы, которыми играла ее шишечка, потому что она же думала, что он станет наследником. И для нее это была такая надежда. А он в 4 годика, если вы помните, умирает в 19-м году, и Петра не остается мужской линии наследников. Вообще-то вот эти вещи, ну, удивительной красоты, различные браслеты, вот такие вот, вы видите, пряжки инкрустированные, зооморфные, вот, ну, красота. Вот, а здесь, с одной стороны, у нас английский сервиз, который заказан был в Екатерине. Вы смотрите на эти вещи, как бы, да, но вы должны обращать внимание на вензеля. Если вы посмотрите, вот там, видите, под короной Е, и тут тоже Е под короной. Это не Елизавета, это Екатерина I. Меншиков заказал английский сервиз, знаменитый, как бы, да, 26-27 год. Но вещи все разнохарактерные. Почему? Это потому, что покупали их в разных, у разных ювелиров и собирали тогда сервизы. Знаете, не один готовил ювелир, а терина там у одного, понятно, блюдо у другого. И поэтому такое немножко разнохарактерное получается, как бы, да. Вот. И тем не менее, у нас часть английского сервиза Екатерины I хранится в Эрмитаже. Я уже не говорю про то, что здесь вы видите из кабинета Петра Великого серебряные тарелки, он с вензелями, видите, под коронами, да, ложки, опять же, все это не просто так. Ну и здесь та самая кунсткамера, портреты. Вы видите на вот таких вот блинах медных, видите, блинах? Это портреты Екатерины. То, что на токарном станке потом использовалось, чтобы точить медальоны. А вот тут медальоны костяной и деревянный со святой Екатериной. Опять же, выточены на токарном станке. Потому что Екатерина поддерживала это все. Ну, при ней, конечно, я уже сказал, Нартов работать продолжал. И вообще были идеи, так сказать, сделать памятник Петру Первому огромному, если вы помните. Там у нас дворец Прасковьи Федоровны, это вот где разместили кунсткамеру. Потом, вы видите, строилась кунсткамера, вот она, опять же, в Тарнове. А там внизу разрез. Здесь у нас собака, собаки Петра Первого, кстати, Лизетка, вон там та самая. И справа восковая персона. А это портрет кардинала Табони. Дело в том, что Табони тот самый, который, помните, Венеру Таврическую помогал вызволять, как говорится, да, Петру Первому. Вот, Савва Рагузинский, когда поехал в Рим. А это как раз подарок от кардинала Табони, который привозит сюда Биклемишев. Дело в том, что от Табони подарил Петру Первому эту замечательную

0: Она подводит нас в конце к мысли, что Екатерина достаточно достойно вошла вот в эту, как бы, да, в это древо государей российских. И уж только одним тем, что Елизавета Петровна родила нам, понимаете, да? Ну, пойдемте с вами посмотрим, опять же, конец этой выставки, заключительную часть. Здесь мы с вами видим, опять же, серебряные, золотые вещи, которые были произведены в Китае. Это и вот такие игрушки, опять же, которыми игрались дети Екатерины Алексеевны. Вот видите, да, замечательные механические игрушки. Вот такие сиповочки, видите, опять же, такие вот на трех ножках. Ну, есть свидетельство, что дети Меньшикова играли. И, конечно, это вот, поскольку это Екатерина, явно, что и Екатерина первые дети играли тоже в них. А вот эти вот заколки замечательные, потрясающие вообще красоты, это вот все принадлежало Екатерине Алексеевне. Это ее Гагарин ей сюда привозил. Это привозили все это из Китая. Если помните, Гагарин погорел на том, что часть вещей утаил. Вот видите, там колечки, да, правда, дали колечки с бриллиантами, как бы, да, но тем не менее, за это потом его и повесили, как, в том числе, как бы, не просто, да, за это только. Но вот здесь, как бы, фарфор продолжился у нас китайский, да, немножко, потому что не хотели мы, как бы, тему Китая, как бы, ну, полностью, как бы, закрывать, вот здесь вы видите китайские вещи, а здесь как раз бюст Александра Даниловича Меньшикова. Вот этот бюст, конечно, ключевой памятник, поскольку это первый скульптурный портрет, который исполнил Карло Растрелли в России. Если вы помните, он в 1716 году приезжает сюда, и у него проблемы, потому что он не сошелся с характерами, с Леблоном, если помните, да? Вот, и переключается на скульптуру. И первая работа его в России – это вот этот замечательный бюст. Но если помните, потом он сделал бюст Петра Великого, вообще фантастическая, вообще, конечно, работа. Это главный наш скульптор эпохи барокко, как я говорил, да? И он, конечно, этот мастер еще и восковую персону создал, Петра Первого. Ну, а здесь у нас, как бы, да, Екатерина, апофеоз Екатерины, вот вы видите, она императрица, вокруг портреты правителей России от Рюрика. Ну, а здесь Петр II, который благодаря Меньшикову стал преемником, да, Екатерины Алексеевны. Ну, и, конечно, Елизавета Петровна, которая, да, потом продолжила дела Екатерины и Петра Великого. Если помните, когда она стала императрицей, она и Библию закончила перевод, Елизаветинская Библия, да, и прусского короля победила Фридриха Великого, и вообще, ну, много чего сделала, и Ломоносов, и Процветание наук и искусств, Академия художеств, в общем, достойная правительница, достойная дочь своей матери. Вообще, надо сказать, что эти два замечательных памятника, они просто так. Они, конечно, к этой эпохе не имеют отношения, поскольку, вот, например, это древо государей российских. Вы можете Екатерину Алексеевну вот там с Петром Великим увидеть, видите, в ветвях дерева. И Елизавета Петровна вот там, дочка их. А здесь вы можете увидеть вот такую потрясающую, замечательную работу. Работа, которая была выполнена очень далеко от России. Сделал ее мастер Загби. Это был вифлеемский мастер, Палестина. Да, Палестина. Начало 20 века, удивительный резчик, который, кстати, закончил православную школу в Вифлееме. И у него там была своя мастерская, которая потом работала до середины 20 века. И вот вещи этого резчика хранятся и в Боготе, в Колумбии, во всех европейских, у всех европейских монархов. Николай II наградил его двумя медалями. И вот эта работа была сделана для Николая II к 300-летию Дома Романовых. 300 лет Дома Романовых к 1913 году. И вот здесь вы можете увидеть портрет Екатерины I. Петр Великий вот здесь в центре у нас, как вы понимаете, да? И навсегда Екатерина осталась в истории России как первая императрица, ну, нашей страны. Вообще, надо сказать, что, конечно, женщина достойная была. Вы знаете, когда вот... Вообще, в принципе, все мы люди как бы сложные, да, непростые. И всегда можно сказать, что как-то вот... Кто-то скажет, что плохо себя вели, да, кого-то там убили, кого-то там, ну, я не про нас говорю, а вообще как бы, да, какие-то правители, я имею в виду, писали там смертные приговоры неправильно. А вот про нее вот женщина, которая только пыталась помочь себе, да, вот читаешь какие-то вещи, да, и постоянно все время наталкиваешься на то, что, конечно, какие-то государственные там измены, еще что-то, понятно, что она подписывала как бы эти указы, а в целом, ну, даже Петр, когда, знаете, запретил к себе обращаться с просьбой о помиловании, кому шли? Екатерине Алексеевне, чтобы замолвила словечко перед царем, как бы, да, и помогла с каким-то делом, потому что сердобольная была. И вот, знаете, вот эта эмпатия, которая от этой женщины всегда исходила, это как бы вот считывается просто вот, опять же, по делам их узнаете, их я всегда говорю. Это вот как сказано в Священном Писании, как бы так и есть. Мы вышли там, Марья Львовна про Китай рассказывала, там у нас, видите, интерьерная часть, просто мы пробежали ее. Там у нас как бы, опять же, очень много Китая. Китай в петровское время, это, конечно,
1: любовь. Это культурная революция.
0: Конечно, конечно, так и было, культурная революция, поскольку, с одной стороны, мы берем из Европы очень много, да, а с другой стороны, как на контрасте, такой, знаете, это такая прям особая, особая культура, не похожая ни на что. Но еще надо же отдать должное тому, что Петр Первый очень тесной связью.

0: Он в конси императором. И император конси очень как бы, да, благоволил Петру. И даже когда Петр, например, просил его о кэсах, вот видите, там такие замечательные золототканные обои, вот там вот. Ну, по сути, это отделка интерьера. Они из дворца Лефорта. Вообще, это очень сложный и очень долгий процесс изготовления таких вещей. Так вот, конси пишет, что как бы это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, это очень долго, но я на свои деньги, понятно, да, закажу для вас как бы эти вещи. Вообще, если говорить о Китае, то Китай – это и драгоценные камни, это золото, понимаете, да? Это вот, опять же, все самое ценное, самое такое экстравагантное. Вообще, по большому счету, конечно, будоражило воображение людей того времени, поскольку оно не похоже было ни на что. Ну, и вот эти драконы, как примерзейшего вида, как говорили позднее, да, вот, это, конечно, ну, это было очень, как бы, модно, с одной стороны, а с другой стороны, это было, ну, понятно, что это была элита, понятно, только для очень богатых людей. И вот здесь вы можете увидеть и вот такие замечательные обои, вот там, видите, да, это все расписные обои по шелку, но это все Екатерингов, помните, тот самый дворец в Екатерингофе. Также вот эти часы Генри Торн, которые вы видите, они тоже из Екатеринговского дворца. Николай I, когда основал в Эрмитаже галерею Петра Великого, он приказал перевести эти часы в галерею Петра I и поставить на эту подставку. Подставка поздняя, времен Елизаветы Петровны. Видите, такая уже, да, барочная. А сами часы были сделаны в Лондоне, в Англии, когда Петр приобрел там в первом заграничном путешествии. Они исполняют 12 мелодий, заводятся на неделю, а там медальончики изображения Петра можно увидеть. Стулья с гербами польского короля Августа Сильного. А вот эти два портрета Строгановых, да, они нам напоминают о том, что как изменился быт, как бы, да, Петровского времени, когда и Екатерина, и Петр, если вы помните, устраивают ассамблеи, тоже участвуют в ассамблеях. Это все по-европейски. Хотя это женщина, которой Петр разрешил носить как бы русское платье. И вот она, посмотрите, у нее кокошник на голове, то есть вот такой замечательный фонтан на голове, да? Но зато у нее закрыто вот так вот, видите, платье. Тут же должно быть декольте, вот как у этой дамы. Помните, вот там, видите, там на замечательной шпалере, как бы, да? Вот, то есть такое соединение европейского и восточного. И вот эти потрясающие ткани, которые вы видите, да, это все можно встретить в образцах, которые в витринах представлены. Но я уже не говорю, что это сибирская часть, вот эта сибирская, видите, такая гербом Сибири, как бы, опять же, да, конторка европейской формы. Вот. Но это уже наши делают мастера, по всей видимости, здесь, по образцам европейским. Ну, а с другой стороны, как я уже сказал, Европа и Китай. Расписные вот такие лаковые шкафчики, замечательные такие вот бюро. Это, конечно, стоило баснословных денег, но это было все, это мода. Это мода, которую Екатерина Алексеевна знала прекрасно. Я уже говорил, что она была сама модница, конечно, баловала своих дочек, как и Петр I. Ну, а вообще-то выставка, как я уже сказал, знаете как, мне всегда говорят, это будет выставка про Петра, а как по-другому? Ну, понятно, что она как бы отражение его жизни, с одной стороны, а с другой стороны, очень самостоятельная, очень, как бы скажем, волевая и очень достойная женщина, которая, по сути, как я уже сказал, без нее Петра не было. Ну, мужчину делает женщина, да, но по большому счету, как бы не в том смысле, что, а в том смысле, что без нее бы, вряд ли бы он столько совершил. Она, по всей видимости, ему позволила сделать то, что без нее бы он вряд ли сделал, понимаете, да? И, может, прожил бы поменьше. А она ему так вот продлила жизнь. Она была ниже его. Она, правда, была покрупулянна, достаточно быстро, она такая пышечка была, знаете, так румянец во всю щеку, как бы, да. Вообще, чудотворца Исполина, чернобровая жена, знаете, такая вообще, конечно, невысокого она была росточка.
1: До плеча доставала?
0: Да, доставала, до плеча доставала. Там сложно, там либо белоруска, либо шведка, ну, шведка, полушведка, как бы, да, потому что отец как бы швед, а мать-то как бы нет. Дело в том, что там все время какие-то такие вот моменты, что, ну, потом, когда, вы помните, уже она стала императрицей, сюда с Ковронских перевезли, да, из Риги, привезли сюда из Прибалтики, вот. Но она их тоже как родственников приняла, ну, как вы понимаете, но не родные братья и сестры. То есть, опять же, то есть тут непонятно, то есть как бы, ну, в общем, темное дело. Так а зачем? С другой стороны, как бы она всей своей жизнью показывала, что достойна. Знаете, как всегда, достойна для того, чтобы ей сделать выставку в самом главном музее нашей страны. Как ее мужичка называли, знаете, как это? Мужичка. Она и по-польски говорила, и по-немецки, и по-шведски говорила, как бы, да. То есть, по большому счету, по-немецки она понимала. Ну, очень хорошо говорила по-немецки, потому что когда она была в Берлине, сидела там с королевой, да, мне прусской. Они сидели, разговаривали, ну, она могла говорить и понимала, но говорила не очень хорошо. А понимать-то понимала все хорошо, как и Петр тоже. По-французски же говорил плохо, ну, понимал. А там Верховный Тайный Совет, если вы посмотрите, видите там, да? Это те люди, которые как бы в ее правлении, ну, по сути, как бы решали вопросы главные. Потому что понятное дело, что ей было тяжело, сложно. К тому же она же была на 12 лет моложе Петра, но была, видимо, настолько как бы измотана этой жизнью. Ну, родите 10 детей, а сколько выкидышей еще плюс, да? Это все постоянно, тагадым-тагадым, все время с ним как говорится, на военном, на военных действиях, да, находиться. И условия жизни, конечно, были, ну, полевые, да, полевые. И все-таки, конечно, вот опять же, и жизнь-то какая была, ведь она же соответствовала Петру. Она же могла и выпить больше любого, так скажем, гвардейца. Она могла, извините, и потанцевать, и физически была сильна. То есть вот тот самый случай, когда она соответствовала Петру на 100%, понимаете, да? Это была женщина, которая, в принципе, это вот без нее, я говорю, он как две половинки. Знаете, как она говорила, он говорил А, она говорила Б. Да, вот так вот. Они вот так вот и общались, что вот ему не надо было ей ничего объяснять. Она с полуслова понимала. И поэтому, когда мы говорим о ней, это вот такой, знаете, вот образ идеальной жены, идеальной как бы помощницы. Ну, извините, конечно, но помощница такого человека, вот соответствовать такому персонажу, как Петр Первый, который разговаривал с ним при помощи кулака, да, с своими подданными, ну, это довольно непросто.
1: Итак, наше знакомство с большим и первым в своем роде проектом, посвященным Екатерине I, завершено. В некоторой степени образ супруги Петра Великого мифологизирован, но во многом в основу этих мифов легли реальные обстоятельства ее жизни. В целом, история не исказила ее образ, вероятно, потому что и искажать-то было особо нечего и незачем. И скрывать, конечно, было что, но, скорее всего, меньше, чем другим российским императорам. Простолюдинка, верная супруга, заступница ходатайств от гнева мужа царя, хлопотливая хозяйка, до мелочей устраивавшая быт любимого мужа и императора. Такой она вошла в историю, такой, с большой долей вероятности, и была на самом деле. Вся как на ладони. Во многом ее старания, ее забота помогли Петру осуществлять те замыслы, совершать те деяния, которые он совершал. Возможно, без нее он успел бы гораздо меньше. Напомню, что о Екатерине Алексеевне и выставке, ей посвященной, рассказывает куратор экспозиции Сергей Алексеевич Нилов. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса опус 3 номер 1 Георга Фридриха Генделя.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням. Святая Русь. Слова эти в представлении наших предков означали, что народ и государство поставили христианскую святость своим историческим идеалом. Эта идея достигла наибольшего распространения в московский период нашей истории. По словам Ключевского, главными носителями этой идеи были святой митрополит Московский Алексий, святой Сергий Радонежский и святой Стефан Пермский. Ни один из них не был по происхождению москвичом, но в их лице сошлись для общего дела старый киевский юг, финско-русский север и великорусская середина. Послушайте сейчас передачу, составленную на основании книги профессора Карташова под заглавием «Святая Русь».

0: Как осознала свою национальную душу Россия? И как в тысячелетнем опыте раскрыла и закрепила свою высшую миссию? Русь нарекла себя Святой Русью. Ни нашей матери греческой церкви нации, ни православным сирийцам и арабам, ни нашим братьям-славянам, ни соседям-румынам никому не полюбилось назваться так по крещению и вере. Англия охотно величает себя старой, Германия – ученой, Франция – прекрасной, Испания – благородной. Святым и избранным назван был только библейский Израиль. В этом самознании Израиля и Руси бесспорно есть нечто дерзновенное и ответственное. Вся наша древняя письменность, довольно богатая церковно-патриотическими произведениями, вплоть до XVI века не знает термина «Святая Русь». Он плод низового, народного творчества. Он родился и хранился в неписанном народном предании каликами-перехожими, в так называемой народной литературе, как «Красное солнышко», «Море синее», «Мать сыра земля», так и этот алмазный самоцвет «Святая Русь».
1: Когда же именно живое народное слово дошло до этого речения «Святая Русь»? Когда его зачеканило? И какой соединило с ним смысл? О хронологии устного творчества можно лишь гадать, и потому обратимся к твердой отправной почве документальной истории и датированной в собственном смысле литературы. Как губка воду легко впитал в себя греческую веру русский народ. Таков общий вывод, вытекающий из внимательного рассмотрения истории первоначального распространения христианства на русской земле. Огонь и меч в новгородском эпизоде Добрыни и Путяты чисто политической природы и врываются в эту историю как чуждая ей случайность. Крещенный по приказу сверху, не только волею, но и страхом повелевшего, русский народ, тем не менее с величайшей легкостью и быстротой, по всем концам еще слабо объединенной русской земли, стал народом крестьянским, то есть христианским, и стал технически так и называть себя. Воспринятую греческую веру русские до монгольского времени не называли православием, а просто верой христианской, и как таковую противополагали ее всем верам поганским.
0: И чем упорнее было сопротивление христианской миссии среди окраинных инородцев, финнов, тем быстрее и характернее в сознании именно русского колонизующего державного населения его крестьянство-христианство сливается с его русскостью. Власть в XIII веке подчеркнуто называла свое коренное крещенное население крестьянством-христианством, в отличие от некрещенного, от всякой чуди. Причем и чуть крестившаяся приобщалась к крестьянству, ибо через это русела. Церковное влияние в новых законах, обрядах и быте требовательно отделяя христиан от всех иноверцев, как поганых, закрепило отождествление юного национального сознания с принадлежностью к вере крестьянской. Монгольско-татарская иго Русь встретила с ощущением своей чистоты и крещенности, крестьянственности, оскверняемой идолищем поганым. Под этим больным ударом впервые начало формироваться общерусское национальное сознание именно как Руси христианской. И забрезжил над всеми концами разрозненной, но церковно объединенной русской земли единый идеал освобождения христианского народа от засилия паганского, от надлежащей мглы языков, жуткой, темной, бессерменской Азии. В этом самочувствии в XII и XIV веках Русь слилась со своими учителями в христианстве греками, которые претерпевали веками одоление со стороны басурман-сарацин, а теперь и турок.

0: По этому мировоззрению православному государству, царству и народу вручены величайшие вечные заветы. Служение православного народа – служение, входящее в план божественного мироправления. Оно имеет вечное значение. Посему власть государственная установлена Богом. Она служит целям Царства Божия и ответственна перед Богом за приведение управляемого ею народа в чистой вере к порогу Царства Христа грядущего. Святая Русь оправдала свою претензию на деле. Она взяла на себя героическую ответственность защитницы православия во всем мире. Она стала в своих глазах мировой нацией, ибо московская держава стала вдруг последней носительницей, броней и сосудом Царства Христова в истории, Римом третьим, а четвертому уже не бывать.
1: Так родилось великодержавное сознание русского народа и осмыслилась пред ним его последняя и вечная миссия. Потрясшее православный Восток падение Цареграда в 1453 году представилось для русских знаменем суда Божия над Вторым Римом. Когда агарянская мерзость запустения стала на месте святи, и святая София превратилась в мечеть, а вселенский патриарх в раба султана, тогда мистическим центром мира стала Москва, третий и последний Рим. А русский великий князь – новым царем Константином, новому граду Константиню – Москве. На грани 15 и 16 веков величие и слава Святой Руси сразу и ослепительно открылись русской душе и затем незабываемо залегли в ней навсегда, как светлые, чистые и окрыляющие мечты и воспоминания юности.
0: И не было более в истории русского самосознания мгновения, равного этому, по захватывающей новизне, по оплодотворяющему творческому вдохновению. В самом деле народ, который дерзнул, еще не сбросив с себя окончательно иго Орды, без школ и университетов, не сменив еще лаптей на сапоги, дерзнул уже вместить духовное бремя и всемирную перспективу Рима, тем самым показал себя способным на величие, стал внутренне великим. Идеал Святой Руси и в этой новой, духовно сложной атмосфере остается неповторимым по своей глубине, силе, исторической укорененности и сродности духу народа, этим идеалом запечатленному. Россия, найдя свой идеал, употребила великие добросовестные усилия, чтобы стать его достойной. И если падала, изнемогала и грешила, то подымалась, вдохновляемая им же. А главным образом, им и единственно им спасалась в страшные минуты своей истории, когда жизнь ставила ее на край опасности или гибели.

0: взойдя в XV веке на высоту вселенской ответственности за судьбы своего православия, русская душа подверглась тяжкому испытанию. Ее помыслы, претензии, соответственно, внутреннему ее величию были грандиозные, всемирные, а культурно-просветительные средства ее были бедные, провинциальные и захолустные. Из этого трагического несоответствия вытекал ряд неизбежных искушений и провалов. Но православие русской душе внушало такой энтузиазм, самоутверждение, что из соблазнов и унижений она вновь и вновь выходила побеждающей, возрастающей и расцветающей, более сильной и вооруженной для дальнейших исторических борений за свое высокое вселенское святое призвание. В первое время по сформированию идеологии Третьего Рима факты русской государственности шли ей навстречу и на подкрепление. XVI век – век завершения московского собирания земель, централистских реформ Ивана Грозного и митрополита Макария, покорения Казани, Астрахани и Сибири, царского венчания и вынужденного признания его восточными патриархами и, наконец, такого же вынужденного силой и блеском Москвы установления русского патриаршества.
1: Согласие церкви и государства как равноправных союзников в достижении единой цели руководства христианского народа к Царству Божию кончилось в XVII веке. Государство русское восприняло сначала в неясных тенденциях, а при Петре до революционности резко новую идеологию. По этой идеологии у государства своя, независимая от церкви и неведомая церкви задача. Задача не религиозная, не небесная, а земная, так называемое общее благо граждан. Выражаясь языком нам современным, позитивная земная культура. Этой тоже единой, но уже наоборот не небесной, а земной цели должно быть подчинено все, что существует на данной территории под данной властью. Власть государства абсолютно. Для особой независимой власти церкви, хотя бы эта власть и была иной духовной природы, в государстве нет места. Религия, церковь, духовенство – это только специальные функции общего дела граждан во имя общего блага. Все – слуги одной, отныне уже не религиозной, а светской задачи. Это секуляризация идеала государства, полярно противоположная его прежней духовной цели. Петр Великий сознательно усвоил этот идеал государства и осуществлял его со свойственным ему энтузиазмом и неумолимым деспотизмом.
0: 200 лет наша церковь прожила под режимом европейско-светского государства. 200 лет она была лишена своей полноправной соборности, выборного начала и вообще всего самоуправления. 200 лет она выносила разнообразные нажимы на ее совесть, иногда почти унижение ее достоинства, и терпеливо ждала своего канонического освобождения. Мартиролог ее довольно велик и трогателен. Правда, давление светского государства значительно смягчалось тем, что русские императоры сознавали себя прямыми преемниками византийских и московских царей, защитников и покровителей православия. Церковь любовно поддерживала эту идею и закрепляла ее традиционным священным коронованием. Видимость старой теократии сохранялась, но основными законами империи и строем, и техникой синодальной администрации теократия ничуть не оправдывалась. Церковь, лишенная соборной свободы, была не в симфонии с империей, а в подчинении ей.

0: Церковь, удаленная при синодальном строе от участия в стихии общественной активности, бессильно созерцала, как эта стихия без ее участия слагалась в силу прямо антихристианскую, а потому и антигосударственную. А носители власти не имели смелости вернуть вовремя церкви ее соборную жизнь, то есть ее самоуправление. Лишь на почве канонической свободы церкви могла сложиться церковная общественность, и на почве последней – христианская общественность в государстве. Только на христианской общественности можно было строить христианское государство, то есть достигать идеала Святой Руси. Старомосковская церковь имела под собой широкую и твердую базу для своей моральной независимости не только в самоуправляющемся приходе этой элементарной ячейки соборности и затем в соборе всей поместной церкви, но и в обширных и богатых земельных имуществах, которым завидовало государство.
1: Еще при царе Алексее, а затем при Петре, церковные имения были взяты в управление государством, а церковным учреждениям выплачивались грошовые суммы по штатам, пока при Екатерине II и самые титулы церковных имений не были упразднены окончательно. Зависимая от государства служебно и материально, церковная иерархия приобрела чиновничье бюрократическое самочувствие. Характерные черты его – утрата чувства общественной связи, одиночное чувство ответственности перед лицом своего ближайшего начальства, отсутствие инициативы, пассивность. Это меня не касается, это по другому ведомству, это повредит моей карьере, получению наград и так далее. В то время как широкие круги народа всех сословий, помимо своей службы государственной власти, привыкли даже при отсутствии выборного начала профессионально и общественно организоваться для развития и улучшения многих сфер национальной деятельности, духовенство вместе с чиновничеством держалось в стороне от этого инициативного и творческого русла общей жизни. Бессоборность логически привела церковную иерархию и к безобщественности.

0: Полицейско-бюрократический строй старого режима, исключивший из себя общественность и этим толкнувший ее в революционное вырождение, культивировал, награждал и закреплял эту безобщественность в церкви. Церковь удалилась от руководства всей полнотой национальной жизни, оторвалась от участия в самой живой, злободневной и освежающей общественной работе. Церковная мысль, слово, проповедь, литература, миссия и учительство приняли суженный и холодный тон оправдания и поддержки только официальных мероприятий власти. Мертвенность сковывала уста даже самых талантливых и блестящих церковных витий, которыми нескудна была земля русская. Такое антиканоническое связывание церкви с государством повело, в конечном счете, и к самоподрыву светской власти. Государство располагало в лице духовного сословия послушным ему ведомством, как бы армией в рясах, а не свободным советником и полезным авторитетным критиком.
1: В критическую минуту смутного времени XVII века теократическая русская церковь была для государства моральной опорой, даже заменой. Теперь при крушении старого режима этой властной замены, этого альтер-эго у государства в лице церкви не оказалось.

0: В 1917 году русская церковь выпала из рамок охранявшего и вместе сковывавшего ее брачного союза с императорской властью. Она овдовела и осталась на свободе своей наболевшей потребностью в Большом ревизионном и учредительном соборе. Этот краткий исторический миг своей свободы русская церковь на своем первом Всероссийском соборе 1917-1918 годов, прерванном большевиками, использовала для восстановления своего канонического самоопределения. Русская церковь в обстановке полнейшей свободы от какой-либо государственной указки и, наоборот, в борьбе с большевистскими насилиями, на этом для нее учредительном соборе создала себе заново своей волей через своих выбранных уполномоченных 564 депутатов, из коих 80 епископов, 149 пресвитеров, 24 диакона и псаломщика и 299 мирян, всю конституцию своего самоуправления на каноническом древневселенском и своем традиционном древнерусском начале соборности.
1: Самоопределение русской церкви 1917-1918 годов осталось канонически живым, веским и действенным и для ее прошлого, и для настоящего и будущего, вопреки анархии и смуте в ее внешней фактической истории. Авторитет Первого Всероссийского собора 1917 года ничем не может быть поколеблен. В тот момент русская церковь в построении собора и в его трудах была внутренне вполне свободна, как никогда. Созданные собором органы власти и управления и изданные законы, как и всякое законодательство, вероятно, нуждаются в исправлениях и усовершенствованиях. Но самый источник этого законодательного творчества, его каноническая полноправность, чистота, беспорочность и компетентность собора вне всяких сомнений. Среди хаоса революции, вторгшейся после этого в пределы церкви и превратившей ее единство и организацию в обломки, соборное каноническое самовыправление русской церкви 1917 года является единственным основанием, на которое можно опираться и сейчас.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении Московского детского хора православного братства Всемилостивого Спаса.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».